0: редакции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Говорит Москва» 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

За меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Он ведь совсем не нужен нам, мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной. И мне совсем ничего не страшно, даже наоборот как-то спокойно с тобой.

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры. Моя ракета.

я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать». Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вот я, в прошлом дружная семья, все, что было, вдруг уплыло, вот и вся история. Ты пойдешь налево, а может быть пойдешь направо, ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот твой, вот моя,

налево, а может быть пойдешь направо. Ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот вместе ты и я, но это только фантазия.

будем снова мы семья. Только ты захочешь вряд ли. Вот и вся история. Ты пойдешь налево, а может быть пойдешь направо. Ты ведь королева.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите, мили.
3: Я его что?
2: Тоже мне мили.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

выходные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

девчонка на свет родилась. Наверное, уже об одном из ребят гадает она на ромашках, а с ней по привычке друзья говорят все так же, как с прежней Наташкой. Хороший ты парень, Наташка.

пусть, как прежде, одни ухабы. Судьба под ноги бросает мне. Ей благодарен за то хотя бы, что я летаю.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
4: Двадцатый век, вперед разбег, и человек на ты уже на ты с луной. И снится мне, я на...

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Хвастать, милая, не стану, знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану и на память подарю. Обо мне все люди скажут.

0: глаза, жить не в состоянии.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Не секрет, что друзья...

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если нас обижают.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

будет корм. Юнга Чим невредим, пьет Чим один. Ураганом брик был потоплен миг, Чим Юнга пьет виски. Вдруг огромный вал Джима с рифа снял, Чим Юнга пьет джин. Бочка с джином удержала Джима к бочке, он прикреплен. Юнга Джим невредим, пьет джин один. Снова в море штиль спит на сотни миль, Джим Юнга пьет виски. Но грозит напасть кашалот напасть, Джим Юнга пьет джин. Пасть уж близко, Джим туда льет виски, кашалот виски пьет. Юнга Джим невредим, пьет джин вдвоем.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Хорошо сегодня вместе нам с тобою до зари бродить по площадям. Светофор зеленым глазом нам мигает, улицы поют, песни рядом. Если слов мы не находим, молча бродим.

Звонкие встречают нас повсюду. Шелестит листва, шепчет липы. Этот вечер никогда я не забуду. Мне с тобой сегодня хорошо. Мне с тобой сегодня хорошо.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
3: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

очень. Я жду вас, как сна голубого. Я гибну в любовном огне.

Когда же вы скажете слово? Когда вы идете ко мне? Опускаю стало, шепнула она, как в бреду.

0: иду.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
3: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Lionel Messi does it again. He's superhuman.
6: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
5: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после

0: 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Для вас только слова, строчек узор, слов кружева. Вся жизнь для меня, потому что живу я

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут,

Десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда

0: прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотой. Все суета и дым, бродяга и задира, я обошел полмира.

Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по городу.

Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал, но иногда

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Со мною я не знаю, ничего не понимаю, у меня и так забот немало. Мы друг друга не встречали, сердцу не было печали, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Чудо сказочного круга, мы не можем друг без друга, у меня такого не бывало. Врозь нам скучно вместе тесно.

со мною. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. У меня характер с перцем, ну и пусть стучится сердце, я ему скажу, чтоб не стучало. На одном себя ловлю я, может быть, тебя люблю я, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать.

0: На тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеды хочется, увидеть лично то, что вдалеке. О, ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. О, ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Поющее сердце столицы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: А вы говорите «милит».
2: Я его что?
1: Мне «милит».
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17:00 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

время не пришло. Амдерман, Амдерман, вьюгами задым.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

0: Говорит Москва.
1: Семь утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Москва.
3: 94.8 FM.
4: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины над

Только не дремлют часы бессонные, полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

Полночь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, морщины трещины.

Снова на башне часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Слышите, как весело? Чоки-чоки-чок. По асфальту цокает звонкий каблучок. И навстречу девушка

небось хрустит, как яблочко, под ногой снежок, под ногой обутаю русский сапожок. Я готов хоть по

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 7 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. При атаке украинских дронов на Севастополь погиб подросток. Девочка 2011 года рождения от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что при ударе противника также пострадали 3 человека. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. По словам Развожаева, БПЛА были начинены взрывчаткой и металлическими элементами. Тифуид Кафе и Джаред Кушнер уехали из Киева после контактов с Владимиром Зеленским. Для спецпосланника президента США и зятя американского лидера отправили специальный поезд, сообщила компания «Украинские железные дороги». В ООН отметили, что поддерживают любые усилия, направленные на проведение переговоров между Россией и Украиной. С таким заявлением выступил заместитель официального представителя Генсека Всемирной организации Фархан Хак. Уитков по итогам консультации в Москве и Киеве сообщал, что в ближайшее время может быть назначена встреча представителей США, Украины и России. Избирком сообщил о победе партии «Альтернатива для Германии» на выборах в парламент Саксонии-Анхальт. Она получила 43,8% голосов. Второе место занял Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца. За него проголосовали 17,2%. Официальные результаты опубликовала региональная избирательная комиссия. Отмечается, что «Альтернатива для Германии» показала лучший результат в регионах за всю историю. ХДС потерял около половины голосов по сравнению с 2021 годом. Эксперты указали, что результаты голосования в Саксонии-Анхальт, а также запланированные на 20 сентября выборы в Палату депутатов Берлина, смогут существенно повлиять на политический ландшафт ФРГ. Кабмин сформирует к 1 октября реестр маркетплейсов для госзакупок. Агрегаторы будут соблюдать требования, которые предъявляются к операторам электронных площадок в соответствии с законодательством. Особенности цифровых платформ также будут учитываться, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителя Минэкономразвития. По его данным, конкретные площадки, допущенные до закупок, правительство определит после формирования полного перечня условий. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 12, облачно с прояснениями, ветер северо-западный около 3 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, вероятны дожди, 13-14 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Автодела. В эфире автоадвокат Сергей Радько. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. жестянистый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
8: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
10: Oh my goodness!
9: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
10: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
0: Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
8: Время начинать движение.
12: Мотор, мотор.
8: Так говорит Москва.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: 7.08 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 7 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Надеюсь, в добром здравии. Вы смогли как-то прошагать, пройти, получить удовольствие от визита Кушнера, Уиткофа, от Дня города, от праздничных мероприятий, от этого, что... присылают нам фотографии с орбиты, выглядит как что-то невообразимое, разверзшееся над Москвой в виде хляби, вот этих вот 10 градусов температура и дождь. Вот. А мы-то были сами вместе, где нам, как в детском саду, воспитатели сказали: «Так, детишка, берите с собой плавки. Плавки, чтобы все взяли. И на пляж, давай-давай, на пляж, иди на Волгу, купайся, вот сапы здесь стоят, давай-давай, купайся, 26 градусов выше нуля». В первый день было, во второй было 26 градусов выше нуля, солнце, видите, лицо какое у меня, уставшее, загорелое. И все такое. Но все только из-за работы. Все исключительно по работе. И степень глубины, степень разнообразных препятствий и тяжестей, которые встречались на нашем пути, пули свистели над нашими головами. Госпожа Беладонна Вот, степень этого всего можно оценить хотя бы вот по какому параметру. Нам нужно было проехать во второй день нашего замечательного глубочайшего исследовательского теста около 145 километров. 145 километров, на что было отведено 6 часов. Нет, так бывает. Так бывает, когда ты приезжаешь в какой-нибудь гостеприимный, вкусный кулинарный регион, типа Прованс. Прованс — это провинция, вы знаете. Это так римляне называли эти захолустья. Они говорили, да, это провинция, там это все. Это для них было захолустье, причем холодное захолустье, северное. Вот. Потом всякие другие провинции получили свои собственные имена на манер Испании. А одна так и осталась провинцией. Ее стали называть Прованс, что означает провинция. Вот когда ты по этой провинции путешествуешь, что там можно ехать 145 километров в течение 6 часов, потому что здесь тебя будут кормить хамонами какими-то, дынями, здесь тебя будут кормить какими-то хлебами с чесноком и помидором, и еще чем-то. Здесь тебе вот... Ну, в общем, у нас же нет. Не было запланировано никаких культурных остановок на покушать, на перекусить, на пожевать чего-нибудь, на продегустировать. Не было вообще ничего. Никакой цивилизации. Были только дороги разной степени тяжести, но одно их объединяло. Никакая из них не была асфальтовой. Это все был исключительно грунт, грунт полевой, грунт лесной хвойный, грунт лесной дубовый, овраги, крутые подъемы, меловые, а не измелые, или меловые, меловые, наверное, горы, склоны, спуски, броды, грязи, поля, пашни и все остальное. И по этой причине 6 часов отводилось. Ну вот, а если ты еще изучаешь это все дело, а потом еще и фиксируешь, стараешься все это фиксировать. А мы фиксировали с Павлом Федоровым для того, чтобы это был большой, полноценный, вдумчивый обзор, ну, мероприятия, конечно, но мероприятие здесь это просто возможность получить такую квинтэссенцию ощущений от нового автомобиля. И самый ключевой момент, насколько важен каждый миллилитрик каждой этой квинтэссенции, можно судить по тому, что это самое глубокое и первое вот такое настоящее техническое изменение за 49 лет жизни этой модели. 49 лет. Нет, там были изменения. Какие-то из них воспринимались мощно, потому что они меняли внешность немножечко, потому что когда ты меняешь внешность, то... Ну, то есть, есть два способа. Один рискованный, один нерискованный и такой, типа, эффектный. Давай поменяем внешность полностью. Сделаем новую морду. Здесь сделаем вот это, здесь это... Вот, и кажется, что совсем другой автомобиль. А есть технические обновления, и Нива Легенда получила именно такие. Так вот, за все время существования нынешние обновления, нынешние улучшения стали первыми и самыми... Не первыми, там улучшения всякие с ними случались, но самыми масштабными. Не только... С точки зрения фиксации в презентации, то есть когда там 300 новых решений, деталей, там вот это все, подвеска. Это все для профессионалов и для визуализации, ибо наш мозг любит, чтобы все было облечено в некую форму, понятную нашему мозгу. И поэтому очень хорошо заходит на всевозможных брифингах, пресс-конференциях, всевозможные презентации, правильно? Графики, все. Так мозгу говорят, вот смотри, видишь, вот это зелененькое, сколько было у нас денег, а вот это уже здесь голубенькое, сколько у нас будет. Мозг такой, а, так это ж понятно, так много. Вот, есть вот есть такие изменения, которые видны в этом. А я же говорю не только и не столько об этом, сколько о фактическом факте. Безусловно, субъективном, конечно. Потому что этот фактический факт основан на личных ощущениях. Но это как раз, мне кажется, и есть самое ценное. И об этом вам не расскажет никто из тех, кто побывал в этом большом путешествии, в этом большом приключении, в этой большой работе, которая была проведена по поводу новой Нивы. Хотя бы потому, что никто из них не додумался и не имел такой упорной, я бы даже сказал, упоротой настойчивости, как мы с Павлом Федоровым. И мы выбили, выцарапали, выгрызли буквально себе на несколько часов на второе утро, ну, как бы на утро второго дня тест-драйва, Нивушку в предыдущей итерации. Только лишь для того, чтобы наглядно в своих внутренних ощущениях понять разницу было-стало, именно основываясь на эмпирическом опыте. Руками, задницей, ушами, вестибулярным аппаратом, эргономикой, всем-всем понять, что же на самом деле они вот это все в презентации написали, все эти изменения. И я хочу вам сказать, что это не два разных автомобиля, нет. Ну, конечно, это один и тот же автомобиль. Но это очень значительное изменение в сторону приведения этого легендарного автомобиля в соответствии к определенным ожиданиям и уровням, которые должны быть у автомобилей сегодняшнего дня. Вот его привели сюда, просто взяли за руку и привели. И это очень круто, и это очень наглядно. Прям и круто, и наглядно. И теперь это тот автомобиль, который не вообще когда-то где-то фигурально выражаясь, может быть, и так вообще думает, наверное, каждый мальчишка в душе, хотелось бы себе иметь. Это уже совершенно четко сформулированное внутреннее ощущение такое, что «а вот теперь да, а вот теперь да». Теперь не только если ты в горах живешь где-то, в полях живешь где-то, в деревнях живешь где-то, в Сибири живешь где-то, и ты, в общем-то, очень ограничен в выборе, и тебе нужен очень простой, очень понятный, очень ремонтопригодный, очень надежный, в том смысле, что, ну, сломалось, и фиг с ним. Ты его на бок завалил, открутил, вкрутил новое, обратно на колеса бросил и поехал. В этом смысле надежный. Ну, и надежный, в принципе. Автомобиль. Вот. И теперь это такой автомобиль, который можно еще и эксплуатировать тогда, когда тебе просто его хочется. И никто не будет крутить пальцем у виска и говорить, ну, чудак. Ну, только не чудак, конечно, вы же понимаете. Вот что-то такое. Потому что эксплуатационно он очень изменился. А внешне остался тем же. Внешне отличить его можно только по некоторым очень мелким вещам, которые, я так понимаю, теперь будут появляться у них в предыдущей итерации. В частности, пластиковый кожух, накладка на решетку воздухозаборника на капоте, классическая, по которой Ниву можно узнать только по этому элементу, сфотографировать вот эту решеточку, да, ну, у нижней кромки стекла, которая на капоте, и сразу будет понятно, Нива. Вот, и там появился пластиковый кожух, который накрывает этот воздухозаборник, чтобы туда не попадала листва. Вода, когда вы штурмуете брод и решили залить все-таки по капот все это дело, чтобы минимизировать. Она, конечно, может туда попасть, но минимизировать попадание, потому что теперь это все. Я думаю, теперь все должны вот в Дорестайле владельцы покупать себе эти пластиковые кожухи и ставить туда, ну, чтобы воспринимался автомобиль. А так там все будет выглядеть как вот новый, видите, взял себе новую модель. Автомобиль «Жигули». Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
15: Доброе утро, Роман. Всем доброе утро. Доброе. Вот по Ниве. Давайте откроем премию по Ниве. Видео давайте. Будет, да? Видео будет, есть, да?
14: Да, да, будет большое, вы даже не сможете его все посмотреть, потому что это будет, наверное, минут 40, ну, может быть, больше.
15: На телеке тоже будет, да, рано или поздно?
14: На телеке? Ну, кто-то снимет, конечно, ну, однажды, да, не, ну, вы, ну, конечно, ваша, я думаю, ваша, да, ваша, да.
15: И ваши. Да, вот, возьму. Вот по ниве, вот смотрите, вот я просто пока еще не видел и не могу представить себе, да, я тем более не ездил. Угу. Но вот почему-то меня все равно клонит, меня клонит к более вот... старому виду Нивы, вот не все.
14: Меня тоже, меня вот. Тоже к старому клонит.
15: Да.
14: Даже к тому, я вам больше скажу, к тому старому, у которого задняя оптика горизонтальная.
15: Шестерочная, да?
14: Да, вот это.
15: Вот меня следующий, и мотор, чтоб был все-таки помощнее, который был там 1.8, 1.7, потом еще был вот такой вот. Вот как старый жигулист, какие-то доработки жигулевские там по ступицам, поэтому по рулевому управлению, вот это можно было бы. И вот так оставить. Ну, просто потому, что это утильный автомобиль, он должен быть максимально дешев, вот в таком плане. И внешне, да, вот все-таки классический. Не видел, что там нового добавили, посмотрим, увидим. И вот это по Ниве. И еще, Роман, вот смотрите, ну это, как бы это сказать, и бред сумасшедшего, мечты беднейшего. Вот 3 миллиона, да, до 3 миллионов, чтобы брать, да?
14: Да.
15: И конкретно сфокусироваться на Волгу К-40 в минимальной комплектации. Она там что-то 2800 там
14: да.
15: копейками. Вот не сильно она потеряла вот как бы это сказать, вот от своего хорошего максимального кайфа, вот в этом варианте.
14: Она
15: вот,
14: вообще ничего не потеряла. Она вот только, даже вот только приобрела.
15: 2850, вот который будет стоить, передний привод, 150 мотор там. Нормально это будет автомобиль,
14: абсолютно,
15: да?
14: Нормально. Ничего не потеряла, только приобрела. Вы же видите, она это уже рестайл,
15: ну, вот
14: этой модели.
15: Того,
14: и с... такого
15: из
14: не
15: того,
14: будет.
15: Что сейчас вот до трех уже... брать, вот три, да, вот пределы
14: да.
15: три брать.
14: Не, не, у нас сейчас, слава богу, ситуация на рынке такая, что в пределах трех, ну вот за три выбор сейчас колоссальный. Можно выбрать
15: вот,
14: там,
15: вот,
14: полтора-два десятка моделей, но К-40 в этих полутора десятках моделей занимает... очень достойное место. Очень.
15: Потому что когда много выбора.
14: Тоже плохо.
15: Как бы это сказать, да. Ну, то, не то, что, ну да. И вот я считаю...
14: Вам сложно угодить. Это... Мало выбора, плохо. Много выбора, тоже плохо. Вы что, как не делаете?
15: А потому что потом с этим жить надо будет.
14: Да.
15: Какое-то время.
14: Да.
15: И предпочтительно долгое.
14: Ну, в общем, нормально. Все, спасибо большое. Я вспомнил, что у нас же пилюля должна быть. А сейчас с пилюлями все строго, потому что... ну, там, новости в середине часа. Я не хотел бы ее перебрасывать, этот пилюль, еще дальше. И поэтому я бы хотел запустить его прямо сейчас. Но что касается «Волги», да. Другое дело, что, мне кажется, подошло время, когда мы снова должны провести турнирный краш-тест большой. Посмотреть на те модели, которые появились за время... прошедшее с предыдущего нашего турнирного краш-теста, где, помните, мы собирали там с десяток моделей. Ну вот я и говорю, с десяток моделей, и потом выбирали лучшего из лучших путем трехдневного голосования в трех турах. И еще раз освежить, потому что у нас Джейлендов появилось сразу несколько очень привлекательных, там и полный привод тоже есть. У нас Эволюты, которые до 3 миллионов и тоже прям вот в своих характеристиках и полноприводностях, и гибридностях очень хороши. У нас Теннеты появились, Теннеты плюсы, которые тоже там до 3 первой комплектации. В общем, есть о чем поговорить, есть. Но Волга классная. К-40 прям не потерял, но приобрел. Это очень хорошо.

Определенно мы с вами люди исковерканные гражданской авиацией, ее разветвленностью, разносторонностью, безопасностью, доступностью. Мы перестали ездить на поездах дальнего следования, и это печально. Меня лично это очень печалит, ибо там классно сейчас в этих поездах. Откуда я знаю, что мы перестали ими пользоваться из голосования нашего? Вот же голосование. Я провел его прямо из поезда дальнего следования. Потому что туда, в Тольятти прямо. Я думал, мы в Самару едем, а мы приехали прямо в Тольятти. Прикиньте, есть такой поезд, прямо вот, прямо к Автовазу. Ты приезжаешь и сразу видишь трубы предприятия. Я так понимаю, железнодорожная ветка специально так подведена была, чтобы можно было и железной дорогой подвозить туда. Туда подвозить всякое. Руду, к примеру, потому что у них там же своя металлургия, а оттуда увозить автомобили готовы. И мы прямо в Тольятти, прямо к заводу приехали на поезде. Я спросил вас, давненько вы ездили в поезде до дальненького следования? В общем, люди, которые делали это более 10 лет назад... 23 до 22, 45 до 7, 52, да вообще никогда не ездят. 55% люди, которые не помнят вообще, что это такое. Потому что 23% давно, лет 10 назад. Еще 22% в прошлой жизни, более 20 лет назад. Еще 7% в советском детстве или юности. А 3% вообще никогда. Кто вы? Воины. Никогда не бывавшие, не ночевавшие в храпящем вагоне, не проходившие помимо этих плацкартных, как называется? Это же не купе, а отсеки какие-то. Уворачиваясь от ног в дырявых носках, которые там вот эти, от вареной курицы, вареного яйца и чего-то такого. Прикиньте. Люди, лишенные вот этого опыта жизненного. 15% пару недель назад или месяцев назад ездил. 10% давно, но это как давно, в прошлом году. И 20% давно-давно ездили, несколько лет назад. Я среди тех, кто лет 10 назад. Вот моя галочка стоит здесь, потому что точно не вспомню, но точно... Лет около 10 назад.

0: Кому-то все же придется остановить дедушку. Марина, у нас есть новость про Трампа и Нью-Мексико? Нет? Нет такой новости?
1: Да, да, есть.
0: Есть? Все, тогда не буду говорить, потому что я сейчас из новостей скажу эту штуку. Но однажды вам придется остановить дедушку. Потому что дедушка однажды возьмется переименовывать Северную Америку в Америку-Америку. Или Real, Real America. Ну, что-нибудь, какая-то прям истинная Америка. Вот там у вас ваша южная, а у нас здесь настоящая. Америка-Америка, он будет говорить. Вот это Америка-Америка, а у вас Южная Америка. Потому что накануне он еще Луну присвоил Америке, вы знаете? Да, просто такой пишет «наша». «Наш, Луна, наша», говорит он, и американский флаг. Во-первых, мы должны подобную штуку написать про Венеру, потому что, ну, Венера точно наша, мы там первые и единственные. Во-вторых, пока еще никто не занял его, давайте Солнце тоже сделаем нашим, давайте. Это куда важнее Луны. Луна просто камень, отражающий Солнце нашей звезды. Да, поэтому Роскосмос, Роскосмос, пожалуйста, опубликуйте релиз. Такая должна быть, такое Солнце должно быть, такая звезда огромная, такой российский флаг, и написано «наша». Все, не грейтесь нашим, не, пусть наши вам не светят.
2: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 7:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дмитрий Песков сообщил о скором визите в Москву премьер-министра Армении. Точные даты поездки Никола Пашиняна еще не определены, отметил пресс-секретарь президента России. В комментарии РИА Новости он добавил, что визит главы кабинета министров состоится в этом году. Ранее Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке провел переговоры с Пашиняном. В ходе встречи они обсудили необходимость организации в Армении референдума, чтобы закрыть тему с членством республики в ЕАЭС или вступлением в Евросоюз. Коммерческое судоходство в Ормузском проливе упало до минимума с мая. За последние 10 дней по этому маршруту в сутки проходило в среднем 10 судов с сырьем на борту. Данные приведены в статье информагентства «Рейтер» со ссылкой на сервис, который занимается отслеживанием трафика. Официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи обвинил США в нарушении торгового судоходства в Ормузском проливе. По его словам, теперь Вашингтон пытается выставить миру счет за последствия собственных действий. КНДР приняла на вооружение новый эсминец «Кангон». Он войдет в состав системы ядерного реагирования, заявил лидер страны Ким Чен Ын. Эсминец нового поколения, как сила в составе государственной системы ядерного реагирования, должен нанести сокрушительный удар по противнику в случае приказа, сказал он, поднявшись на борт корабля перед его первым выходом в море. Церемония состоялась в порту Вонсан, передает САК. Испытания боевой системы «Кангона» провели в июле. В прошлом году с кораблем произошла авария. Во время спуска на воду он частично перевернулся. Дональд Трамп поддержал инициативу переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америка. Такое название будет гораздо престижнее, отметил президент США. Под постом в соцсетях он разместил сгенерированное с помощью искусственного интеллекта видео, в котором глава государства меняет название штата на табличке у дороги Нью-Мексико под хит группы Village People и танцует. Согласно Конституции, федеральное правительство не может менять название штатов. Это право есть у региональных властей и жителей. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, вероятны дожди 13-14 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
3: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
4: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
7: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
6: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
9: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
9: Авторская программа Романа Бабаяна.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
0: Моторы. 7:37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, это очень хорошо, что вы здесь. На Сардине 6 утра, плюс 23 с парковками. Проблема большая, очень душно, хорошей недели. Мигрант из Кореятаун изнывает просто на Сардинии. Я слышу название Сардиния, мне все время хочется взять батончик, намазать тоненьким слоем на него немножко маслица сливочного, тоненький. Заготовить кусочек огурчика и взять шпротинку. Сардину не хочется. Но что-то такое, да? Отварить картошечки. Сардиния. Сардиния.

0: можно.
1: Ну, давайте. Ну, то есть там никакой короны. Ну, ладно.
0: Да, простенько. Во-первых, желательно, чтобы были те бампера, которые были раньше.
1: Они есть, да, есть металлические, настоящие, хорошие.
0: Вот, потом, ну, что там появилось? Дисковые тормоза сзади?
1: Нет.
0: А вес у Нивы маленький. Вот у меня второй автомобиль был Патриот, а у соседа Нива. Я его за городом постоянно вытаскивал. Набивает снега перед собой, и все, и застрял. Он не пробивает. Нива не пробивает. Патриот, снег, что на капот залетают куски большие снега, и идет вперед. Подвеска независимая у Нивы, она неустойчива на бездорожье. Вот на таком навязком. Все, колеса повисают, масса маленькая и не толкает снег, и все. Иди за веревкой, и вот такая история.
1: Понятно. У меня тоже есть несколько рассказов, связанных как раз с Патриотом. Но, правда, вторым автомобилем был не Нива, а Сузуки Джимни. Но по геометрии, конечно, Нива ближе к Джимни. И по весу Патриот сильно больше. И хочу вам сказать, что на некоторых грунтах, да вообще-то на большинстве грунтов, низкий вес, достоинство внедорожника. Потому что если вы собираетесь пробивать снег, то вам для всего, для начала, нужно думать, конечно, о колесах. Нужно, чтобы были большие, низкого давления колеса. Вот. А еще что за снег зависит. Вот. Поэтому здесь мы, конечно, можем бесконечно спорить, что вот у меня был опыт такой, а у приятеля Патриот, а у другого Нива, а еще что-то. Автомобили, которые могут все, не существуют. Конечно, есть ограничения у всех автомобилей, но тут же какое целеполагание? Если у вас целеполагание сбрасывать короны, то есть вы такой человек, который ходит и сбрасывает короны. Конечно. Можно зайти и сказать, сейчас я сброшу корону с болида Формулы-1. Хоп, сбросил. А теперь я сброшу корону с Бентли там какого-нибудь, Бентейга. Сбросил. Потом, а теперь Бугатти Широн, сейчас я с тебя сброшу корону. И сбросишь. Конечно, ты найдешь какие-то, ну, ты всегда найдешь какие-то вещи, за которые можно сбросить корону. И чем более узкоспециализирован автомобиль, тем... Но задача-то какая? Сказать, что это не самый лучший идеальный автомобиль в мире? Это и так понятно. Конечно, не самый. Даже если вы хотите с Патриотом его просто взять, сравнить. Ну, просто вот взять Патриот и сказать, вот Патриот. Окей. На цену гляньте, сколько там сейчас Патриот стоит. Скажите мне, пожалуйста. Вот. Ну, просто, да? И тогда окажется, что вы... Ну, как минимум, две Нивы возьмете по цене Патриота. Поэтому, когда ваш Патриот сядет, вам дергать его будет нечем. А когда Нива сядет, вы второй своей Нивой его дернете. И все, и вытащите. Я утрирую, конечно, но мне кажется, что основной мой месседж, он понятен. Да? Если вы собираетесь что-то найти, то вы обязательно это найдете. Сбросить корону, вы ее сбросите. Если такая задача. Другое дело, у нас же задача чуть более разносторонняя. Посмотреть на то, как было, как стало. И что теперь из этого получилось. А вы корону сбрасываете. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Роман.
1: Да, слушаю.
2: Доброе утро. Я из Москвы. Меня зовут Дмитрий. И я уже 7 лет являюсь нивоводом. Во-первых, я хочу...
1: И каково оно? Каково оно, вот это 7 лет? А вы 7 лет ежедневно как одним автомобилем или просто
2: да,
1: есть в семье?
2: Да, у меня Нива, машина на все случаи жизни.
1: Офигеть. А как
2: и вы? И в пир, и в мир, и в честные люди.
1: Это легенда
2: да,
1: у вас?
2: Да, это Нива еще старой итерации. Ага. На ней еще 214-й мотор стоит.
1: Ага.
2: Ну да, она мозги выносила. Выносила. Кое-что и изнашивалось, кое-что там прыщок вылезал. Но в общем и целом я машиной доволен. Хотя я и пользуюсь, не сказать, чтобы прям каждый день. Во-первых, вам что я хочу сказать? Во-первых, вам спасибо за отзыв о вашем вот тест-драйве. По крайней мере, вы не облили Ниву грязью, как любят делать многие коллеги ваши, которые... Ни разу, извините, за рулем Нивы-то не сидели.
1: Не поверите, именно грязью мы ее просто по уши облили. Но буквально.
2: Она для этого и создана,
1: буквально, да, мы
2: я
1: буквально.
2: Я ее в другом

0: видит. Загадили.
1: В другом смысле.
0: Да,
1: а
0: да,
1: так
0: да.
1: Она... А что касается, вот тут недавно, вот передо мной выступал один тоже товарищ.
0: Ага.
1: Он сравнивал Ниву и Патриот. Ну, простите меня, друзья, дорогие автомобилисты, ну, нельзя их сравнивать, это машины совершенно разных классов.
0: Угу.
1: Патриот – рамный внедорожник.
0: Да, он большой,
1: Нива
0: –
1: прокачанный кроссовер, по сути да. дела. Ну, как можно их сравнивать? Конечно, у них есть пределы и проходимости, и все. Только, угу. Но я могу сказать одно. Бывают случаи, что Нива уедет гораздо дальше. Там, где уже Патриот сядет, потому что он просто тупо тяжелее.
0: Спасибо, вот спасибо. Это правда. Бывают случаи, где Патриот дальше проедет. Ну, то есть, мы же должны понимать, что, как я уже сказал, идеального, панацейного не существует. Ну, давайте возьмем одно, и чтобы оно решало все задачи. Хотя нет, я думаю, есть такое. Ну, к примеру, атомная бомба. Ты просто берешь и атомной бомбой решаешь все задачи. Вообще, у меня болит голова. Атомную бомбу ему! Там у меня... Не могу преодолеть снег. Атомную бомбу ему! Подвеска слишком нежная. Чувствую люки, топли эти, канализации. Атомную бомбу ему! И попробуй сказать, что после применения атомной бомбы проблема останется. Универсальное решение. Не решил атомное? Термоядерную бомбу ему! Тогда решит термоядерное ему. Все. Понимаете, в чем дело? Но мы же не про это. Так, меня здесь требуют сказать, как индейцы до Колумба называли свой континент. Они вообще знали, что они на континенте живут? Индейцы до Колумба. Единого названия для всего континента у всех индейских племен не существовало. Однако есть одно известное общее название, которое... используют многие североамериканские народы. Остров Черепахи. Пара-бара-пам. Пиу! Остров Черепахи. Название распространено у племен северо-востока США, Канады, особенно у иракезов и делаваров. Откуда оно? Связано с мифом о сотворении мира. Вот как они знали, что нужно сотворять мир, и чтобы... на спине гигантской черепахи слоны там хоть были? Как они могли, индейцы, вот давайте подумаем, как индейцы могли знать о том, что существует теория космологическая, объясняющая все черепахой, на которой стоят слоны, которые держат плоскую землю? Как индейцы там у себя могли знать тоже, вот разрабатывать такую космологическую теорию? Каким образом? Вообще непонятно. Вообще непонятно. Как китайцы строили пирамиды, в то время как египтяне строили пирамиды, в то время как майя строили пирамиды. По какой такой линии экстренной пирамидной связи они держали эти кол у них, кол-конфы были у них, как они связывались и договаривались, что... А теперь строим пирамиды следующие 2000 лет. Да? Скажите, любопытно. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
2: Доброе утро. Роман Костин.
0: Да, Костя.
2: У меня Нива 94-го года. Вот. Я сейчас по осени на ней кардан порвал. Так что затолкали в гараж, оставили до весны.
0: Да я...
2: Но
0: да.
2: На самом деле, честно, как машина на каждый день, но это моя Нива точно не на каждый день, mm-hmm. потому что она уже доделанная, подработанная, ну и до этого как-то на ней тяжеловато было ездить.
0: Mm-hmm.
2: Но как вторая, третья, пятая машина, когда есть какая-нибудь дача, особенно, кстати, когда есть дети, пацаны, мои прям кайфуют, со мной перебирают, катаются,
0: mm-hmm.
2: это просто, у Нивы есть душа, и если новая Нива осталась со своей душой и стала нормальной да. в эксплуатации, то вот я бы как раз свою старушечку со слезами
0: в этом,
2: на глазах, но поменял бы на новую.
0: Кость, в этом-то и кайф, в том, что все то, что делало из нее легенду, осталось, включая внешность. Но зато она из грузовичка с этим звуком, уазовским
2: да, да.
0: даже вот звуком, он как у газончика такой. Ну, я не могу его передать, но это... Его нет, все. Он, ну, в смысле,
2: о, надо же.
0: Ощущение такое, что... Нет, где-то там внутри остались его намеки, но как будто бы громкость взяли и так и на минимум уменьшили. То есть он остался, но его сильно-сильно уменьшили по громкости. Нормальная передача. У меня рычаг переключения передачи прямо под рукой. Этот шар передачи. Пятую передачу вы же, когда у себя включаете, вы же костяшки себе оббиваете о панельку, правильно? Ее воткнуть
2: пятую
0: нужно.
2: Пятую передачу стараюсь не включать, потому что на моей Ниве как раз проблема, что пятая передача очень быстро изнашивается.
0: Ага, вот. А здесь, спасибо большое за вопрос, а здесь пятую втыкаешь, как на нормальном автомобиле. Здесь четвертая, аналог четвертой передачи для обычного легкового автомобиля. Потому что, ну я не знаю, как вы, у меня опыт на механике был только в юности, копеечка у меня была. А потом уже... Во взрослости я Форд на механике взял себе, Фьюжн тоже. Ну, как-то рассказывал уже об этом. Тоже на механике. И каждый человек обычного гражданского автомобиля с механической коробкой передач знает, что четвертая — это аналог автомата. Да? Ты до четвертой добегаешь, и дальше оставляешь четвертую, и в большинстве сценариев городской эксплуатации автомобиля, ну, не в пробке, если ты едешь, а если, ну, какой-то вот поток, трафик, ты, как правило, вот на четвертой всегда. Ну, иногда можешь, если уж оттормаживаемся, так, ну, падаешь сразу на вторую. Ну, потом четвертую сразу со второй снова и спокойно поехал дальше. И все время на четвертой. Вот в Ниве предыдущей, вашей Ниве, Костя, и всех остальных, кто сейчас звонил, такого не сделаешь. Потому что тебе надо постоянно прыгать, потому что у тебя очень узкий диапазон каждой передачи. И чуть-чуть падает скорость, она уже начинает трым-трым-трым-трым-трым-трым. Ты такой, ой, черт, надо вниз. Вот. Или вверх, или только начинаешь разгон, она уже ревет, да? Воет, ревет, все. Все. Сейчас четвертая. По городу. Ты просто на четвертой спокойно. Как на обычном... Ничего сверхъестественного. Но просто как на обычном автомобиле. С обычной механикой. Потом, когда ты на трассе, ты на пятой все время. Я не разгонялся до 140. Я до 140 не разгонялся на ней. Но, я так скажу, на пятой, на подъемчик, такой затяжной подъем, внизу которого я был на 95, к подъему, к вершине подъема было уже 120, но там можно 120, потому что там 110 разрешено, а там до 130 можно. И по ходу этого подъемчика и набора скорости я газельку обогнал. Такой фургончик. Ну, может, он гружен был, не знаю. Но он шел так в районе 100. И вот на середине подъема, то есть на пятой передаче вверх, с нами двумя, я и Федор въехал, вверх, он не просто не терял, она набирала скорость на пятой передаче. Тут важны все составляющие. Подъем, пятая и набор скорости, а не потеря. То есть тяги внизу и тяги во всем диапазоне теперь стало в цифрах, она увеличилась не сильно. Но все это привело к тому, что увеличение тяги привело к тому, что на бездорожье, ну, таком вот, где реально нужно уже не ходами идти, а тягой. Ты просто включаешь понижаечку, первую пониженную, убираешь ноги с педалей, и следишь, как она сама все это делает. Я говорю, это аналог терай-респонс и всех этих тойотовских, рейндж-роверовских, внедорожных круиз-контролей. Мы так называли это, да, круиз-контроль для внедорожников. Ты просто выбираешь режим покрытия на модненьких этих внедорожниках, к примеру, там камни или грязь. Все, выбираешь режим покрытия, кнопочками на руле регулируешь скорость. А ногами ничего не делаешь. Он сам едет сам. Ничего, никакой режим на Ниве ты, конечно, не выбираешь покрытие. Никак скорость кнопочками не регулируешь. Это тебе не надо. Ты просто включил первую пониженную, убрал ноги с педалей, и он поехал. Он едет, подъезжает к склону. К склону такому, который... Ты все вниз наклоняешься, а подножие склона еще не видишь, он все еще где-то там под капотом, и в какой-то момент становится дико страшно. Но он вот на этой своей пониженной первой и начинает медленно, спокойненько ехать вниз. Потом ты доезжаешь вниз до подножья, И вверх идет еще один такой же склон, такой же крутизны, с такой поверхностью камни, камни, промоины, потому что вода очень быстро течет по, такой, по такому крутому склону. Грунт, вот это все. Ну, сухое, правда, все сухое. И он такой начинает ехать вверх, и ты продолжаешь ничего не делать. И он на первой и выезжает по этому склону наверх, на первой пониженной, без участия твоей ноги вообще. То есть на холостых ходах у него тяги столько, что он спокойно это делает. Я вам больше скажу, он на холостых ходах спокойно на третий едет без вообще, без подгазона, на холостых. То есть по грунту, по полю едем, я в какой-то момент понял, что я, у меня третья воткнута, а ногами я не давлю вообще никуда. И он спокойненько на третьей шелестит, ну не на понижайке-то, на обычной третьей. А первая пониженная — это реально аналог вот такого движения по любой поверхности, чтобы ты можешь где-то с дуру нажать что-то там, газануть что-то там где-то. А сейчас не надо. Просто первая пониженная. Мало первой пониженной, вторую пониженную. И поехали. В общем, это интересное ощущение теперь. Вот прям интересное. И у каждой среды, в которой она обитает, есть вот такой аналог такой передачи. То есть город на четвертой все время ездишь, трасса пятая, оффроуд, либо вторая, третья обычная, либо первая пониженная. И на первой пониженной ты преодолеваешь все спокойно. Только не мешай ей, не трогай ничего. Подруливай немножечко. Вот, и все. Я на старой Ниве с 1.6 волговской резиной на... Наверное, на 140. Там спидометр был еще от шестерки. После атомки у японцев до сих пор память отшиблена. Да, видите, это такие вопросы тоже атомкой решаются. Сегодня с шести... Нет, сегодня с семи, извините. Значит, давайте же посмотрим теперь на технические новации по Ниве. У меня подготовлен для вас специально презентационный материал. Он называется «Лада Нива. Легенда. Больше тяги к приключениям». А? Как обыграли красиво. Больше тяги к приключениям. Тест-драйв. Все. Эмбарго. Эмбарго было у нас. Президент по продажам. Дмитрий Костра. Да. История настоящей легенды. Насчитывает 2,5 миллиона собранных экземпляров этой самой Нивушки. 700 тысяч из которых отправлено на экспорт в более чем 100 стран мира и продолжают отправляться. Нива – это уникальный продукт, который считается уникальным не только у нас, но и за рубежом, и поэтому за рубежами до сих пор, выцарапывая, пытаясь обходить какие-то санкции, пытаясь применять какие-то схемы, до сих пор с удовольствием раскупают легенду за рубежами. С 5 апреля 1977 года автомобиль выпускается. В следующем году у Нивы юбилей, и по секрету вам скажу, планируется юбилейная серия. К 50-летию она будет ограничена, она будет специально отмечена, что юбилейная серия сейчас ведутся прямо вот в режиме реального времени, прямо с нами. Сидели с нами по ходу теста, были все руководители проекта, направления Нивы, и технические, и маркетинг. Вот, и прям вот мы в режиме реального времени обсуждали, а сколько может быть юбилейных автомобилей, чтобы это была все-таки еще закрытая серия, но при этом, которая бы позволяла людям, действительно, фанатам приобрести исторические экземпляры, что-то такое. 50 лет модель продолжает выпускаться, и в ближайшие годы снимать ее с конвейера не планируется. Я надеюсь, что она будет жить, потому что это, конечно, удивительный и уникальный автомобиль. Продажи Нивы легенда, ключевые цифры, это по какому году? Ну, к примеру, вот по сегодняшнему, если взять. 18 127 автомобилей. Продажи за 7 месяцев, это не за год, это за 7 месяцев. В прошлом году за этот же период было продано 17 593, плюс 3% рост, сами видите, да? Доля рынка. Тоже интересный показатель, потому что одна единственная модель взяла 2,4% всего рынка легковых новых автомобилей страны. Всего рынка. Почти 2,5%. И это не вообще автомобиль какой-то там ультра-ширпотребовский. В том смысле, что ну, да, для широкого потребления он изначально масс-маркетовый. А это специальный инструмент, это внедорожник. И у него почти 2,5% в рейтинге, да? Какое-то место? 3% продажи, доля в сегменте, 7 место в рейтинге за 7 месяцев 26 года в абсолютном зачете, не среди кроссоверов, а вообще среди всех автомобилей. Здесь мы видим специально подготовленный график за последние 20 лет по количеству выпущенных моделей и по доле рынка. Золотой год для Нивы был 11-й. Продано было 60 738 автомобилей. Это рекорд. Потом 54 тысячи в 2012 году, 51 в 2013. В 2004 49 500. В 2003 43. Ну, в общем, интересно. Ой, у нас же новость. Интересная статистика, и мы с ней продолжим знакомиться, граждане. Извините, пойдем послушаем, что там в мире происходит.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 8 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. МИДе России указали на продолжение закупок Евросоюзом российского СПГ. Сейчас объем поставок несопоставимо меньше прошлых рекордов, когда доля сжиженного природного газа в балансе ЕС составляла около 40%. Что касается общей картины, действительно, наш СПГ идет, отметил замглавы ведомства Александр Грушко в комментарии РИА Новости. Газета Financial Times со ссылкой на аналитиков ранее писала, что за январь-июнь 2026-го Европейский Союз закупил почти 10 миллионов тонн газа с проекта «Ямал-СПГ». Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Елена Ямпольская сообщила о внесении произведений ОСВО в школьную программу. Книги современных авторов появятся в списке для внеклассного чтения по литературе, которое подготовила Минпросвещение, отметила советник президента. Внеклассное чтение – составная и обязательная часть федеральной образовательной программы. На это предусмотрены специальные часы, сказала Ямпольская в беседе с РИА Новости. Литература распределена по возрастным категориям: первые, четвертые классы, пятые, девятые и десятые, одиннадцатые классы. Минтранс намерен использовать МАКС для посадки пассажиров на самолеты и поезда. Пока это перспективное направление, а не утвержденный проект с конкретной датой запуска, сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Что касается мессенджера, то его планируем в будущем использовать для посадки пассажиров на эти виды транспорта по MAX-ID, сказал он в комментарии ТАСС. Ранее пассажирам стала доступна поездка по биометрии на поездах и самолетах. В апреле сервис впервые запустили на маршрутах из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому. С июня россияне могут проходить самолет по биометрии в рамках эксперимента в аэропортах Шереметьево и Пулково. Климатолог заявил об изменении осени в Москве под воздействием глобального потепления. В столице этот период стал теплее на 3 градуса за 35 лет, отметил начальник отдела Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок. В комментарии ТАСС он уточнил, что количество осадков за это время не изменилось, но в последние годы наметилась тенденция к их увеличению, особенно в октябре и ноябре. Специалист добавил, что средняя температура осенью в Москве за последние 10 лет составила плюс 7 градусов, а за 5 лет плюс 7,2 градуса. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 11, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 3 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, вероятны дожди, плюс 13-14. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
3: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
8: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
9: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Автодела. В эфире автоадвокат Сергей Радько. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
9: Авторская программа Романа Бабаяна.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
9: Время начинать движение.
12: Мотор,
13: мотор.
9: Так говорит Москва.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 7 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Очень-очень-очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа «Вообще обо всем, что вас интересует, живо трепещет, волнует, побаливает где-то, радует, веселит». Ну и, в общем, о том, чем мы с вами живем. Макс, доброе утро. Виктор Пуричи, приветствую на Бабента. Бомбило здесь Григорий СПБ. Слава, принт, мигрантный, скорее, таун изнывает на Сардинии. Снова. Опять ему там не очень, на Сардинии. Наталья, доброе утро. Александр Владимирович тоже с нами. Сергей Кузьмин, Александр Обычный и Алексей 762. Николай, я тоже здесь. Сергей Иванович Камчатка. Приветствую, доброе утро. Яна Старый, так, это было уже про Яна Старый. Николай, доброе. Расскажите про новую Ниву. Это я делаю последний час, но так вот пока что были только внутренние соображения, какие-то ощущения общие. К инструментальному изучению того, что произошло, мы приступим прямо сейчас. Я, в общем, уже пошел к слайдам и буду на них опираться, поэтому зовите детей. Радостную весть принес я в ваш дом. зовите детей. Будем смотреть сейчас картинки. Картинки веселые, которые расскажут нам, что, как изменилось в Ниве, куда переехало, как технически это выглядит, что в связи с этим изменилось с точки зрения секунд, литров, ньютон-метров, лошадиных сил, килограммов, но самое главное с точки зрения эксплуатационных качеств автомобиля. Эргономических, динамических, акустических, ну и так далее. Окей? Все это отображено в красивой презентации, где сразу все понятно. Про то, что это означает по факту, снят большой кинофильм. Мы с моим коллегой, другом Павлом Федоровым сняли большое кино для вас. Настолько сложное, что сейчас монтажеры должны сидеть, все это монтировать, потом это все раскрашивать, музычку туда, перебивочки какие-то, все, и все это поедет. Но коротенькими превьюшками, такими короткими эпизодами, небольшими историями, которые, в свою очередь, вошли в это кино, но при этом они стали только частью этого сюжета, этого обзора по Ниве. С одной стороны, частью. С другой стороны, они сами по себе, как небольшие самодостаточные такие истории тоже существуют. Я сейчас одну из них попробую залить на куда-нибудь так, чтобы можно было вам показать это все. Вот. Давай, загружайся! Сгружайся давай! Все загружается. Значит, одну из историй. Она как раз и показывает, она демонстрирует то, о чем я говорил. Значит, как вы знаете, у видео есть, у фото и у видео есть какие-то свои побочные эффекты. К примеру, на видео, когда вы снимали когда-нибудь там оффроуд тесты, какие-то еще что-то? Если да, то вы знаете, о чем я говорю. На видео, как правило, видео не передает истинного масштаба того, что ты преодолеваешь. То есть вот стоишь вот так, или еще хуже, сидишь в автомобиле и смотришь глазами и думаешь, да ну нафиг, не поеду. Да сяду же, точно совершенно видно. Потом смотришь это все на видео, думаешь, ну визуально здесь на москвиче можно, ну на восьмерочке, на газельке заднеприводной здесь можно проехать. Смотришь снова глазами, видишь, что грязище, колея, все вот это. Снова видео, нифига не видно. Все такое плоское какое-то, ничего драматичного, вообще ничего. Поэтому, когда вы видите в каком-то сюжете что-то связанное с бездорожьем, и это выглядит действительно драматично и сложно, это означает, что в жизни это было вообще непреодолимо. Буквально непреодолимо, просто капец вообще. Точно так же вот у нас прошло, произошло с нашей пашней. Пашня — это такое поле, по которому прошелся трактор с плугом, он его вспахал, и теперь это выглядит такие большие комья земли, большие, маленькие, вот как-то так. Эта пашня, она чуть-чуть подсохла, потому что была совсем свежая, с такими комьями, которые по которым можно прыгать с одного на другой, как ска, по камням таким гигантским. И она очень свежая. А место, в котором мы были, это настоящий чернозем. Ну, то есть такой чернозем, в который, если грязевая лужа такая, грязь, колея, грязь, все это смешано в один такой очень густой бульон, ты по нему проезжаешь, и потом автомобиль у тебя весь как будто бы его нефтью облили. Не грязью, он не грязный. Он как будто вот чернила такие, в комьях черного, чего-то из сине-черного, вот такого. То есть это чернозем настоящий. Если вы бывали в таких регионах, вы знаете, что такое, когда чернозем размокает или он влажный. Это почти непреодолимое препятствие для любого автомобиля, вообще для любого. Так вот, у нас вот этот участок был, он уже чуть-чуть подсох немножечко, то есть такая это не зыбкая была почва, но тем не менее это вспаханный участок поля. Как я уже сказал, автомобиль получил столько тяги, Нивы, новый мотор, а вместе с ним и Нивы, что первая понижаечка, первая пониженная передача превратилась в аналог внедорожного автопилота, на котором ты совсем не обязан жать на педали. Он будет ехать сам в гору. И самое главное, так многие делают автомобили. И на механике, и уж тем более на автомате. Ты драйв включаешь, да, отпускаешь просто педаль тормоза, и он сам поехал. И он сам поехал, и все, и ему... Как бы он это делает. Так делают многие. Но чтобы он сам поехал вот так вот по пашне на первой, или на крутезной, который глазами, кажется, ну, ногами сложно идти, ты такой преодолеваешь гравитацию, поднимаешься. А Невушка на этой первой без газа вообще просто и карабкается на этот склон, совершенно спокойно заезжает. Вот так сделают не каждый. Все, это я предупредил то, что будет дальше происходить. Итак, небольшой авторский сюжет.
5: Чернозем. Решил пахать вообще-то Нива.
0: Павел Федоров, он пассажиром, я за рулем. Посмотреть это можно будет через минут 10. Это сейчас я в специальное, из специального места показываю, которое не опубликовано. Но если захочется посмотреть, как это все выглядит, вы сможете это сделать в телеграм-канале «Щукин и все». «Щукин и все» кириллическое написание такое. В «Макс» тоже переброшу. А вообще-то это будет одним из эпизодов большого сюжета, большого обзора о новой Ниве. Итак, мы с обычной грунтовки, которую видно справа, выезжаем на этот, видно, как прям как прошел трактор с огромным этим механизмом, который вспахивал. Потом, наверное, как это называется, барана, которая разбивает большие куски, чтобы они были не такими гигантскими немножечко. В общем, это участок вспаханного поля такого.
5: Является автомобилем в том числе и агрономов.
13: Да, вот
5: поэтому...
13: она.
5: Поэтому этот автомобиль должен уметь ехать по пашне, Паш.
13: Это чернозем.
0: У меня активировано пониженный ряд передач. Первое. И видишь, я убрал ноги с педалей.
13: Да.
5: И спокойненько еду.
0: Это что, заяц был?
5: Че?
0: Заяц?
5: Да ладно, какой?
0: Блин, тут заяц, смотри.
5: Я что, переехал зайца, что ли?
0: Слышь, Рома? В общем... Два этих идиота выскочили из автомобиля смотреть на зайца.
5: Автопилот.
0: Вот. В это время автомобиль поехал спокойненько сам.
13: То есть, в общем-то, если ты курильщик, к примеру.
0: Да.
5: А в автомобиле дети и женщины, которые не переносят табачного дыма, ты можешь спокойно выйти на улицу перекурить.
0: А он будет спокойненько ехать рядом с тобой.
13: Нет, следующая тема это автопилот. Чтобы можно было закрыть двери. И вот она же объехала сама. Слушай, мы не травили колеса, ничего.
0: Не, ничего не травили. Ни колеса, ни байки, ничего. Ну, байки травили немножко. В общем, конечно, это глупость, ничего не значащая, но тем не менее, что-то в этом есть. Единственное, жалею, что мы не попробовали рвануть потом на ту пашню, которая только что свежая была. Кстати говоря, это вот этот автомобиль, который проехал по грязище. Сейчас я вам покажу его. Вот, вот так это выглядит после проезда по черноземной грязи. Видите? Он прямо вот... Ну, реально ощущение, что автомобиль нефтью облили. Это мы в первый день там по бродам, по лужам ездили. В общем... Просто небольшая такая дурацкая зарисовочка с этого самого поля о том, как интересно выглядят возможности новой Нивы. Приехал позавчера с Должанки. Всем доволен. С бензином плохо. Дизель в достатке. Москва встретила теплом, в отличие от сегодняшней погоды, пишет Владимир. Да. Странно, вроде перемирие, а дроны летят. А дроны летят, дроны. А куда летят дроны? Давайте посмотрим, куда летят дроны, потому что никакого, как такового перемирия-то у нас нет. У нас есть некая договоренность, предложение Киева и... Не столько из-за предложения Киева, сколько из-за просто гуманистических взглядов и уважения к попыткам американцев играть какую-то роль, в посредническую роль в урегулировании вопросов наших. Мы сказали, мы вам обеспечим, ну уж мы со своей стороны, там Киев, это он что, как сам решит, а мы обеспечим вам отсутствие опасностей, когда вы там будете, в Киеве. Когда вы будете в Киеве, мы вам обеспечим, мы не полетим на Киев. А те со своей стороны сказали, что мы типа как бы обеспечим вам отсутствие опасностей в Москве. В Москве и в Киеве. В Киеве и в Москве. Не вообще чистое небо, никаких этих. Это как я это понял, я, может, ошибаюсь. Но обеспечивалась безопасность делегации в Киеве и в Москве. Поэтому если где-то что-то куда-то летит, и это не связано с Москвой, ну, к примеру, насколько я понял, украинская сторона по приграничным территориям все это время совершенно без зазрения совести била, в том числе и по мирным гражданам, наносились удары, и там прилеты, и все это было. Это, ну, здесь, что уж говорить, это просто такая сущность режима. Вот, если смотреть по данным мэра столицы, откуда смотреть, вот 5 сентября, много красивых видео мэр выкладывал у себя в телеге по празднованию Дня города. Вот, к примеру, мэр с президентом. Стоит где-то они. Фотография. Мэр Москвы Сергей Собянин и президент. 90-юбилейный городской вокзал. Это 90-й юбилейный городской вокзал. Не знаю, что здесь написано было. За последние 10 лет в московском регионе появилось 90 современных городских вокзалов. Это 90-й юбилейный городской вокзал. Все понятно. И здесь президент и мэр стоят. Дальше. Долгожданное событие в жизни Москвы. Запустили пассажирское движение на новой Рублево-Архангельской линии. Вот. Президент приехал поздравить мэра и запустить всю эту линию. Вот они жмут друг другу руки. Очень круто. Вот линия. У вас линия там запустилась. Вы знаете об этом? Теперь вы садитесь у метро... И все главное дело как бы само намекает, где работают эти люди, куда они едут на работу, потом откуда с работы они куда возвращаются домой. Потому что линия ведет к деловому центру. Москва-Сити. Вот. Из делового центра она выезжает, и потом она едет Шелепиха, Звенигородское шоссе, Народное ополчение, здесь переход, бульвар генерала Карабышева, Серебряный Бор, станция метро, Строгино, станция метро, Липовая Роща, станция метро, Сбер-Сити, станция метро и Новорижская. Сейчас Новорижская, она, как это называется, конечная, но дальше строится еще Красногорск, станция метро, и Изумрудные холмы, станция метро, которая переходит уже вот туда, это какое, Волоколамское, Пятницкое, какое-то шоссе. Ну, в общем, вот сюда. Пока вы видите суть до дела, здесь раз, и открылась новая станция. Новая станция. Новая ветка. Просто новая ветка. Рублево-Архангельская линия. 17-я ветка столичного метро. Она протянулась от Москва-Сити до Рублево-Архангельского. В перспективе в Красногорск придет. С президентом Владимиром Путиным дали старт первому участку с 5 станциями от делового центра до бульвара генерала Карабышева. Следующий этап бульвар генерала Карабышева Новорижская откроется в 27-м. А, это я думал, что уже открыли, потому что на карте это выглядит так, как будто открытое. А в Щербинке построили и ввели в эксплуатацию центр инноваций и импортозамещения. А ко дню города завершили комплексную реконструкцию фонтана под макетом ракеты-носителя «Восток» на ВДНХ. Под музыку одни струи воды будут подниматься до 35 метров в высоту, а другие вырисовывать невероятностные формы станут. Я к чему ленту читаю телеграм-канала мэра столицы? Потому что каждое беспилотное поползновение Украины в сторону Москвы отображено в телеграм-канале мэра Москвы. Были сбиты на подлеты, были сбиты там-то и вот все остальное. За последние вот эти дни, с 5 числа, я не вижу никаких сообщений о беспилотниках. Поэтому, когда вы говорите, беспилотники летят, у мэра это не отображено. Поэтому, возможно, что какая-то доля правды есть в моей догадке, что речь, когда мы говорили о неком беспилотном перемирии, речь шла о Киеве с нашей стороны и о Москве с их стороны. Только о Киеве и только о Москве. Давайте на фонтаны посмотрим. Знаете, что они невероятные формы вырисовывают. Ракета, вот струи. Так, сделали новую чашу, это прекрасно. Заменили инженерные системы. Ничего себе, какие системы, оказывается, там под этим фонтаном. Установили больше 350 насосов, 1000 форсунок, более 2000 прожекторов. По периметру фонтана лунные таблички размещены. Прекрасно. Напоминает о знаковых событиях в истории астрономии. На Луне начали работать все. И вот как это выглядит. О, с проекцией на фонтаны. Звезды только что были. Вот струи, видите, на 35 метров которые. А вечером раскрываются светодинамические свойства фонтана. Вот они такие. Бах! О, красиво, как выстреливают струи. И все это вокруг ракеты, и все это мощная красота, и все это вы можете увидеть на ВДНХ. Что вы слушаете рассказы о красоте, когда нужно смотреть на красоту и наслаждаться ею же? Генерал Карбышев, он реальный герой, а не Карбышев. Карбышев, генерал, генерал Карбышев. Хорошо, генерал Карбышева. Простите, если ваш нежный слух задела моя оговорка. Это, как бы это сказать? Ну, короче, классно, вы в школе, вероятно, преподаете, и, наверное, когда у вас розги с собой, вы ходите, и каждого ученика прям... Правильно? Ну, сразу там. Ну, вместо того, чтобы просто сказать, а он прям как-то так вот это все. Но ничего, вы держитесь, ладно? Карбышев. Дальше у нас приехал... Это было продолжанку, извините, про новую Ниву. Слушайте, давайте возвращаться тогда. Я сейчас вернусь к... Как называется? К слайдам. И коротенечко... Повторим материал пройденный про легенду. Если кто не знал, четверг, пятница, эти дни моторы были на выезде и по Самарской области, и по окрестностям Тольятти мы проехали много. Ну, по километрам не очень много, а по ощущениям очень много, потому что 140-километровый участок, там 145 километров, мы проезжали что-то около 6 часов, что говорит о том, насколько мощный этот участок был с точки зрения преодоления того, что нужно было, с чем нужно было справляться. Речь об обновлении Нивы, нашего легендарного автомобиля. В следующем году Ниве 50 лет, в этом году ей 16. Все молодеет. Вот. И за 49 лет жизни Нива получила, пожалуй, одно из самых мощных технических обновлений, именно технических. Значит, что автомобиль сегодня значит? Это 3% рост по отношению к 7 месяцам продаж 2005 года. Тогда за 7 месяцев 17 593, сегодня за 7 месяцев 18 127 тысяч проданных автомобилей. 3,5% доли в сегменте SUV и 2, почти 2,5% доля в общем рынке новых автомобилей. Седьмое место за 7 месяцев нынешнего года в общем рейтинге новых автомобилей. На седьмом месте Нива. Так, тут количество проданных по годам. Понятно. 2,5 миллиона автомобилей продано вообще и 700 за рубеж. Нужно напомнить, что Нива... Какая классная фотка, гляньте. Вот просто... Вот так, когда смотришь на автомобиль, не знаю. Вот у вас какие? Вы смотрите, когда так сбоку на Ниву? На эти... Это легендарный силуэт, который можно просто вот реально одной тоненькой линией обвести его. и сразу будет понятно, что это за автомобиль. И что-то такое из детства, какие-то такие ассоциации, ну, очень приятные ассоциации. А какие задачи стояли изначально перед проектом? То есть, вот, а что конкретно делать? Потому что новый автомобиль не получилось бы сделать, да и не нужно было делать, потому что в то время, когда многим кажется, что современные предприятия, отечественные автомобильные и АвтоВАЗ в частности, это такие огромные машины, которые работают сами в себе, сосредоточены на самих себе. Это ошибочное ощущение. Очень большой коммуникационный канал АвтоВАЗ старается выстраивать, чтобы слышать потребность людей. Не всегда эти потребности можно так, как людям хотелось бы реализовать. Но то, что слышат, это точно. Так вот, одна из потребностей – это не испортить Ниву, оставить автомобиль в тех пределах возможностей, за которые этот автомобиль и стал легендой на протяжении предыдущего полувека. Вот, чтобы только не испортить. Так что же в нем нужно было сделать, чтобы не испортить?
14: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Рособоронэкспорте сообщили о максимальном объеме портфеля оборонных заказов. Сумма превысила 60 миллиардов долларов, отметил гендиректор госкомпании Александр Михеев. В предыдущие годы показатель составлял около 50 миллиардов долларов. По словам Михеева, за первое полугодие заключили экспортных контрактов на 13 миллиардов долларов. План продаж оружия за рубеж на 2026 выполнен более чем на 50%. За этот же срок поставлено оружие в 20 дружественных стран. Глава Рособоронэкспорта в комментарии РИА Новости добавил, что в портфеле заказов есть соглашение на новейшие образцы отечественных предприятий УПК. Более 90% продукции прошло через СВО. Эстонские СМИ сообщили о прибытии в Таллин старшего сына президента США. Предприниматель Дональд Трамп-младший приехал с тайным визитом. Его цель пока неизвестна. По данным газеты «Постимейс», Трамп остановился в отеле сети «Рэдисон» и передвигается по городу в сопровождении охраны. Посольство США в Эстонии не ответило на запросы журналистов по поводу этого визита. Дональд Трамп-младший с 2017 года занимает должность исполнительного вице-президента компании, которая управляет значительной частью бизнес-активов семьи американского лидера. Голосовой трафик в российских мобильных сетях вырос на 25-30% в первом полугодии. Эксперты отметили, что прерван многолетний тренд на снижение этого показателя. Они связали динамику с блокировками мессенджеров и периодическими отключениями мобильного интернета. В статье «Известия» говорится, что за этот же период мобильный интернет-трафик впервые снизился. Падение составило 10-12%. Одновременно с этим объем информации, получаемый через домашний интернет, вырос примерно на 20%. По словам специалистов, несмотря на снижение показателей потребления мобильного интернета, Россия сохраняет одно из ведущих мест в мире по его объему на одного абонента. Дептранс сообщил об остановке движения метро от Бунинской аллеи до бульвара Адмирала Ушакова. Информация опубликована в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Ранее СМИ сообщили об увеличении интервалов движения на Бутовской линии московского метрополитена из-за человека на пути. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, вероятны дожди 13-14, вечером 10-11 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
14: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
15: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
16: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
15: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
17: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
18: Я все знаю! Ты убил его!
17: Нет, Люк. Я...
19: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
18: Нет!
20: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
21: Семья... Там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
22: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
23: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Эмоциональная самодостаточность. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
25: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
24: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
23: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
22: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Право знать. Говорит Москва.
0: Моторы. 8.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас. Ух, как же хорошо, что вы здесь. Ой, господи, вы не представляете. Да, так а что же вы хотите? АДГ в Германии какого-то воинствующего ультраправого генерала в Италии, Марин Ле Пен во Франции, Трампа, переименовывающего Луну, съехавшего с полосы грузового самолета в Америке, или подробностей новой Нивы, нашей легендарной. А? Что вам кажется? А, или топливного кризиса, вот еще же что, да. Потому что у нас же еще топливный кризис. Это я вам предлагаю подумать о том, как выглядит список ваших жизненных приоритетов в информационном смысле этого слова. Сюжет о движении Нивы по пашне уже в телеграм-канале. Щукин и все, так он называется, там в конце ё с точками. И вся, вот так называется. В Макс попасть можно только по ссылке, которая там же в Телеграме располагается почти под постами, под всеми, но под свежими не успеваю под все ставить, поэтому надо лезть чуть-чуть вверх, и там можно дойти до постов, под которыми так и написано. Щукин и все в Максе. И по этой ссылочке вы попадете прямо туда, в канал. Все, значит, пашня и беспилотная Нива опубликована. Заходите, смотрите. Как только посмотрите, поднимитесь, пожалуйста, чуть выше и примите участие в нашем еженедельном опросе, социологическом исследовании о том, какой вы видите ситуацию на топливном рынке в своем регионе. Это наше еженедельное понедельничное голосование. Ситуация с топливом на АЗС вашего региона за предыдущую неделю улучшилась, ухудшилась или осталась прежней? Нужно сказать, что как-то вы угадываете ситуацию мою личную, вот, потому что как ни...

0: цифры голосования отражают ситуацию в московском регионе. Итак, улучшение ситуации... Нет, не так. Ухудшение ситуации за прошедший отчетный период, а это неделя, увидели 14% респондентов, 32% видят улучшение и 54% некую фиксацию. Я сейчас с вами, 54%. Я также вижу определенную фиксацию, улучшение, ну, таких вот, чтобы прям бамс, и все закончилось. Нет. Но вот за выходные проехал сразу несколько заправок, там ездил по городу, и вижу, как уже на дорогах подъездных, точнее так, на дороге, с которой вы съезжаете на заправку, очередей уже почти нет. То есть, если есть хотя бы какая-то рулежка к самой заправке, то там уже все стоят, а на дорогу, на проезжую часть, не выходят хвосты пробок. На большинстве заправок. Только уже на самой территории, у колонок. Хотя есть некоторые заправки, где, вероятно, люди докатывают на парах туда, приезжают и продолжают стоять в очереди. Это довольно странно, потому что... Или теперь уже очереди связаны с чем-то с другим. Не с наличием бензина, а с чем-то другим. Возможно, вы провели анализ заправочных станций, требовали паспорта качества топлива и провели, в свою очередь, анализ этого качества и выяснили, что а вот здесь, значит, оно все самое качественное. И стоите в очереди теперь уже только к тем заправкам, которым доверяете. Потому что большинство вообще спокойно, свободно. Пожалуйста, заезжай и не бери. Что из еды мы брали в поезд? Очень хороший вопрос. Ибо в Тольятти, прямо из Москвы, прямо на поезде мы ехали. Ничего я из еды в поезд не брал. Многие мои коллеги из еды брали в поезд питье. Какое-то питье брали с собой. Кто что? У кого морс, у кого компот? Ну, что-то такое. Потому что нас обещали кормить, и нас кормили. И кормили, нужно сказать, неплохо. Так что ничего не брал из еды. Наоборот, оставил. Потому что были у меня какие-то снеки там, что-то я не помню. Орехи, что-то еще брал. Потому что, как правило, в поездных этих ресторанчиках это стоит каких-то негуманных денег. Ты там хочешь фисташечки какие-то? 500 рублей или 300 рублей. Даже да нафиг. И что такое взял, и все там и оставил, в конце концов, в купе. Так что ничего, крепкое питье, не знаю, я не увлекаюсь этим, поэтому бог его знает. Сергей сообщает про гул раздатки в Ниве, это фирменный знак отличия. Это как бу-бу-бу-бу-бу в Субару, сам владелец Нивы с новой коробкой, он пропал или она от тревел. Гул коробки уменьшили громкость процентов на 80, как будто бы. Знаете, вот вы слушаете, к примеру, сейчас, так, подождите. Звук. А как это сказать? Не. Надо же не просто звук, а чтобы это было, чтобы это по ходу движения было звук. Как это сделать? Рычагов, раздатки. Звук тут про акустику какую-то, что-то. Иногда начал обгонять на Ниве. А, но здесь как... Нет, здесь какой-то тревел. Звук в салоне, может быть, в салоне Нивы. Нивы легенда. В салоне Нивы легенда. Ничего такого, почему-то я. Нива легенда, шум, сиденье. Один год назад. Что это такое? Пресс-парки.
1: Аварийка.
0: Нет. Одну. Ну, а можешь какой-то просто... Нет, он не может просто звук. Короче, не могу найти, но я думаю, что если вы на Невушках ездили, то... Ну, где-то должен он, наверное, быть такой звук. Просто его нужно искать по каким-то... По этим самым, по ключевым другим фразам. А, подождите, звук раздатки. Сейчас, раздатки. Ну?
1: Третья скорость.

0: А, вот. Ну, записано не очень хорошо. Ну, короче, так, как если бы... Как если бы звук был вот такой, да? В обычной Ниве. А потом сделали так. Вот так сделали. И... То есть он остался, и ты его там слышишь, но как будто бы просто взяли и уменьшили громкость. Так, и выкрутили. И поэтому сейчас, когда ты... На третий, на четвертый, на пятый, ну, на какой хочешь. Едешь, ты просто спокойно общаешься с коллегой, который сидит рядом с тобой, причем намеренно делаешь такой тон, не, ну, не громко, не вот так говоришь, а вот так просто общаешься, сидишь. И нормально все друг друга слышат. На TLC, это что значит TLC? Toyota Land Cruiser 200, наверное. Понижайка гудит. Не лучше ничем, чем на Ниве. Ничем, ничем. Ничем. А ничем она не лучше, чем на Ниве. А какая цена на новую Нивку? Не, Нивушку. Это мы сейчас дойдем до цены на новую Нивушку. Давайте же, теперь, когда я уже подстегнул голосование, правильно? Еженедельный опрос. Тот же канал, Щукин и все. Пожалуйста, отвлекаясь немножечко от Нивы, которая по пашне едет сама, вот вы... Поднимитесь на один пост выше и проголосуйте. Ситуация с топливом на АЗС вашего региона за предыдущую неделю. Улучшилась, ухудшилась или осталась прежней? Выберите свой вариант и проголосуйте, ладно? Это еженедельное голосование. Через какое-то время я проведу аналитическое исследование. Мы посмотрим, какой ситуация была 2 недели назад, какой ситуация была неделю назад и как ситуация выглядит сегодня, для тех, кто сегодня оставил свой голос. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
1: О, добрейшего утра, Роман. Вот, это Александр с Южно-Портового округа.
0: Классно.
1: А можно маленькую ремарочку сделать? Вот есть такая улица у нас, Кухмистерова, и главная дорога, которая проходит через Новый Портленд, там, Южно-Портовый.
0: Да, Сэрвел, вот это все. Да.
1: Значит, я так понимаю, стоят интеллектуальные светофоры, но возле кинотеатра Тулы постоянно непонятно стоит, посчитал, 8 светофоров, которые с шоссейной, с Полдина, ну, вот этот узел.
0: Uh-huh.
1: Вот, может быть, вас кто-то услышит, может, меня услышит. Uh-huh. Я не знаю, ребята, сделайте нормально. Если идет поток, пускай все зеленые горят. Пропустите дальше поток, а то получается 3 светофора красные, один зеленый. На зебре собираются, и все.
0: Uh-huh.
1: И начинается светопляска. Uh-huh. Кто-то на встречку, кто-то туда, кто-то по бордюрам. Вот такая небольшая утренняя, как бы, зарисовочка. А то, что да. По поводу Нивы, хотел сказать вам такую вещь. Можно?
0: Давайте.
1: У меня отец, мой, царство небесное, вот он на Ниве, наверное, вывез тонн 25 алюминиевых банок пивных на даче.
0: Да.
1: Это гараж был заложен алюминиевой этой проволокой, какой-то медной, какой-то старой холодильники. А-а-а. Он на этой Ниве, она вся разваленная на проволоках, но она... Ехала, она едет, понимаете?
0: Да,
1: вот.
0: Да.
1: Нива — это классика, это жесть.
0: Конечно, конечно, уж я-то понимаю, что значит она едет. Итак, мы остановились на том, какие цели стояли перед командой АвтоВАЗа по направлению Нива, потому что это отдельная команда инженерная, потому что у проекта Веста своя команда, у проекта Нива своя команда. Какие изменения можно произвести с учетом потребностей и требований владельцев Нивы, которые хотели бы и дальше приобретать эту модель. При этом, с учетом, здесь же не только возможности бренда, да, ну, инженерные, но здесь еще и возможности модели. Можно, нельзя произвести это изменение, исходя из того, что конструкцию фундаментально менять нельзя, потому что это будет уже другой автомобиль с другими, другими техническими данными, параметрами. А это задача номер один была, помните? Не испортить легенду, а чтобы этот автомобиль остался ровно тем же инструментом, каким был последние 49 лет. При этом привести его в соответствие с сегодняшними требованиями людей, которые, тем не менее, хотят пользоваться таким инструментом, а не получить вообще комфортненький автомобиль, гонять по городу. Это другое, у вас такие автомобили есть. Итак, более производительный двигатель, ключевая задача, повышение безопасности водителя, эргономичное рабочее место водителя, снижение уровня шума и вибрации от КПП и АРК, раздаточная коробка, повышение устойчивости автомобиля на дороге. Вот пять основных направлений, по которым была проведена работа. Поэтому, когда вы ждали, что вы увидите совершенно другой автомобиль, о, гляди, так это же новая Нива. Все изменения здесь, они технические. То есть настоящее, и никакой бижутерии, никакой косметики для того, чтобы придать чему-то новую форму. Обновленная Нива Легенда, 350 новых деталей, компонентов автомобиля, и только по силовому агрегату более 70 изменений и 70 новых технических решений. Двигатель новый, модифицированная трансмиссия и подвеска, эргономика, комфорт по салону и безопасность, потому что, почему расскажу. Что касается экстерьера, отвечаю на вопрос, который и для меня тоже был важен. А что, это теперь навсегда вот эти модненькие пластиковые бамперы, которые, на мой взгляд, немного ухудшают даже чуть-чуть геометрию, что угол въезда точно совершенно, да и съезда тоже, немного изменились у версии Urban, которая такая, как бы, пригражданственная немножечко. Она такая вот, где бамперы, они интегрированы, и они окрашены, и они пластиковые, и они с противотуманками. Мне, честно говоря, больше визуально нравится. Вот я вам это показываю, эти слайды. Вообще все, что я сейчас говорю, я показываю в виде слайдов. И если вы смотрите радио, то вы все это будете видеть. Если нет, потом возвращайтесь к трансляции, скажем, ВКонтакте. Можно вернуться к записи программы. Ссылки на эти программы у меня в телеге также есть. Прямая ссылка. Открываете в ВКонтакте и сразу нажимаете ссылку, и сразу во ВКонтакте попадаете в запись программы, и там пролистаете, просто прокрутите до этого момента и посмотрите. Потому что слайды для того и создавали, чтобы очень наглядно показать все изменения, степень этих изменений. И самое ключевое — это динамику. Было-стало. Так вот, Нива Легенда версия Drive мне, честно говоря, по душе. И когда-нибудь, когда я буду брать себе этот автомобиль, я, конечно, буду брать вот этот, но хотя на самом деле вообще Бронто. Я жду нового Бронто. Так вот, это те самые силовые бамперы. Просто обычные, железные, в пластиковом, с пластиковыми боковинами бамперы. И, во-первых, у тебя петли доступны, до петель мы еще дойдем. И впереди, и сзади. И самое главное, что у Нивы с этими бамперами совершенно абсолютно аутентичный вид. Это та самая Нива, которая и заслужила себе статус легенды. Колесные диски, сами увидите дизайн, они изменились. Дизайн интерьера, сами увидите, что он тоже изменился здесь. Отдельно нужно говорить. Ну, давайте по интерьеру скажу. Что изменилось в дизайне интерьера? Хотя на этом отдельно потом мы будем еще останавливаться. Во-первых, руль. Вы видите совершенно иной рулевое колесо. Руль сюда приехал от более современной модели. Это Гранта, и подушка безопасности уже в руле. Рулевая колонка получила регулировку по высоте вертикальную, что значительно меняет эргономический комфорт за рулем водителя. Казалось бы, если бы еще и на себя можно было брать, еще больше было бы. Но так Нива универсально спроектирована, что вот, подняв вверх руль, ты уже получаешь практически то положение, которое тебе нужно. Ну, я смог его найти. Значит, руль. На рулевой колонке теперь ключевая скважина. Ключ теперь в рулевой колонке с правой стороны, а не слева, как это было раньше. Ключ один теперь. Ключ от дверей, багажника и замка зажигания один, а не два. Теперь у вас на связке не будет болтаться несколько ключей. Также исчез второй рычаг раздатки. Теперь понижающая блокировка, все это на одном рычаге. Заметно назад переехал рычаг коробки передач, и он располагается там, где положено обычному рычагу, обычной механике, под правой рукой. Не нужно тянуть руку, особенно пятую передачу, когда вы включали на старой Ниве, это был мрак. Теперь все очень хорошо. Но к этому еще вернемся. Силовая установка. Повышение безопасности, устойчивости, что было сделано. Дополнительная система усиления кузова, модернизированная передняя подвеска, фронтальная подушка безопасности, я уже сказал, передние тормоза вместо простых дисковых стали дисковыми вентилируемыми. Это видно даже визуально, можете посмотреть. Так, это ключ зажигания. Один из ключевых моментов, который вы тоже не увидите глазами, но вы увидите его через несколько лет эксплуатации автомобиля. Точнее, вы тоже не увидите рыжиков там, где они появлялись раньше всего, а это зоны сильной аэродинамической пескоструйной нагрузки. Эти элементы теперь у Нивы оцинкованы. Это мы уже проговаривали, это нужно еще раз на этом останавливаться, говорить, потому что это важно. Ключевой вопрос у многих владельцев будет, а почему не весь кузов? Не весь кузов, потому что два ключевых цеха, которые должны были измениться при полной оцинковке кузова, изготовлении кузова, это цех штамповки и цех сварки. Штампы нужны новые для выштамповки оцинкованных элементов, потому что не все проштамповываются, оцинкованная сталь не вся проштамповывается, не везде достаточно, и нужно изготавливать новые штампы для этих элементов, которые оцинкованы сейчас, а это передняя решетка, где подфарники, фары и вот эти решетки радиатора, капот, крыша, крышка задка, она из трех элементов состоит. Они оцинкованы, и для некоторых из них действительно делаются новые штампы. Чтобы сделать полностью весь кузов оцинкованным, нужно просто изготовить все новые штампы. То есть, по сути, нужно сделать новую машину. Потому что все новые штампы, а каждый штамп, как я уже говорил, это где-то 500 000 000 рублей. 600 миллионов где-то, вот так. И плюс нужно вынести весь сварочный цех и внести новое все оборудование, потому что сварка неоцинкованного металла и сварка оцинкованного металла — это разные клещи сварные, разные автоматы, разные подходы, разные допуски по безопасности. И, соответственно, то есть, по сути, новый сварочный цех. Это не было бы проблемой, если бы была задача сделать новый автомобиль, а вы были бы готовы к новой его цене. Но после того, как все эти работы... То есть технически нет ничего невозможного, как известно. Их можно сделать. Но помимо всего прочего, там среди целей, которые решала команда Нива, изменяя автомобиль сейчас, обновляя его, одна цель была не заявлена, но она всегда предполагается по каждому пункту. На выходе стоимость автомобиля должна остаться рекордно низкой для автомобилей этого сегмента. То есть в идеале автомобиль не должен получить повышенный ценник. И задачу выдерживали сейчас таким образом, что Нива во всех итерациях, ну, в смысле, во всех комплектациях, во всем оснащении новое подорожало где-то примерно на 100 тысяч. Вот при всех тех изменениях, которые произошли с ней. Если же решить просто задачу оцинкованного кузова, то автомобиль выйдет по цене, ну, понимаете, да, затраты по штампам, по новому сварочному цеху и по всей производственной линии. Дальше вы первым делом скажете, а где же та доступная Нива, которая... Она сейчас многими оценивается как недоступная. Эти многие просто забывают, какой сейчас рынок любых других автомобилей. И что говоря о Ниве, мы говорим о настоящем внедорожнике с постоянным полным приводом и цене 1 000 000 с плюсом с небольшим. И попробуйте найти еще один такой внедорожник новый. Итак, новый двигатель 1.8, восьмиклапанник на 90 лошадиных сил и 150 ньютон-метров момента. Масса изменений конструктивных еще и по двигателю, просто потому что его... Ну, это тот же двигатель, который установлен в Тревеле. Моторные отсеки у этих автомобилей совершенно разные, поэтому, конечно, для того, чтобы вписать... Вариант такой. Давайте изменять моторный отсек. Но это новый автомобиль. Ладно, тогда надо изменять двигатель. Его обвес для того, чтобы вписать его в старый моторный отсек Нивы. И поэтому пришлось менять. Крышка головки цилиндров, трубки системы охлаждения, кронштейн приводов вспомогательных агрегатов. Потом впускной, сокращение длины впускного тракта, сглаженные углы впускного тракта. Впуск другой, оснащение фильтрации воздуха для печки, потому что раньше она напрямую с улицы засасывалась, теперь там появился фильтр. Выпуск другой, увеличение сечения труб системы выпуска с учетом современных требований, и геометрия тоже другая. опоры силового агрегата иные, новые точки крепления, новая подвеска силового агрегата. Собственно говоря, несколько решений из этой области и привели к тому, что вибрации и шума в салоне стало меньше. Но мы до этого еще дойдем, ладно? Так, это еще не все. Там еще самое вкусненькое осталось.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о поражении в порту «Измаил» комплекса для разгрузки военных грузов для ВСУ. Были нанесены удары беспилотными летательными аппаратами, уточнили в ведомстве. Там добавили, что в порту «Черноморск» поражен сухогруз с военно-техническим имуществом. В Черном море нанесен удар по патрульному катеру, который участвовал в проводке грузовых судов с военным снаряжением для украинских формирований. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о потере Украины из-за коррупции 1,2 миллиарда долларов в 2024 году. Международные аудиторы выявили 18 компаний, которые получили новые контракты на поставку вооружений, несмотря на невыполнение предыдущих сделок. 6 из этих фирм не реализовали ни одного соглашения, говорится в статье. Журналисты отметили, что около 126 миллионов долларов были потеряны при закупках вооружений по завышенным ценам. Часть договоров выдавалась без юридического обоснования. Авторы подчеркнули, что военные подрядчики по всему миру, включая американские и украинские компании, смогли обогатиться на этой системе. Профсоюз работников здравоохранения анонсировал создание единой системы оплаты. Ее разработают до конца 2026 года. Нововведения сократят разницу в зарплатах в отрасли, отметил председатель объединения Анатолий Домников. В комментарии «Ведомостям» он пояснил, что региональные подходы к формированию выплат различаются. Кроме того, в некоторых субъектах их структуру определяют сами медучреждения. Из-за этого размеры заработной платы медиков за одну и ту же работу могут значительно отличаться от региона к региону. Внедрить и апробировать систему намерены в начале 2027 года. В Майами сообщили о гибели 5 человек при ЧП с грузовым самолетом в аэропорту. Несколько пострадавших были госпитализированы, сообщила шериф округа Розия Кардерас-Тутс. На пресс-конференции она отметила, что угрозы общественной безопасности в результате происшествия в настоящее время нет. Ранее телеканал ABC передавал, что Boeing 767, который приступал к выполнению рейса для компании Amazon, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Майами во Флориде. В завершение выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 12, облачно с прояснениями, ветер северо-западный около 3 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, вероятны дожди 13-14, вечером до плюс 10-11 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва».
4: 94,8.
5: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Я его
8: тоже
7: что?
8: Мне миль.
7: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
2: Говорит Москва. 94,8.
5: Время начинать движение.
9: Мотор, мотор.
5: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9.07, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 7 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа «Вообще обо всем». Так, найти спокойно можно было бы, если бы не утилизбор, сами понимаете. Нет, Макс, не понимаю. Я, ну, в смысле, мне говорит, можно было бы спокойно найти. Это, наверное, про настоящий внедорожник с постоянным полным приводом. Найти можно было бы спокойно. Найдите. Идите и найдите. Все. Найдите и возвращайтесь. Найдите где-нибудь его. Потом возьмите налоговую базу любой страны. Ну, налоговые пошлины. Или вы думаете, что все страны между собой обмениваются автомобилями просто так? То есть все товары, которые производятся где-то за рубежом, из любой страны в любую страну приезжают просто так, по-вашему, Макс, правильно? Ну, то есть просто так. Они говорят, вы знаете, нам пофиг на наших внутренних производителей. Давайте вы везите свое, тем более, когда оно у вас дешевле. И оно ничего не будет проходить ни на таможне, никаких пошлин, ничего не будет. Ни сборов, ничего. Просто оно само приезжает вот сюда, и само здесь продается и рушит все внутреннее производство. Что вы говорите, у вас пшеница в два раза дешевле, чем у наших аграриев? Привозите ее, пусть наши сдохнут. Потому что же они будут делать со своей-то пшеницей? Ее же никто не купит, правильно? Или нет? Или как, Макс, у вас устроено в вашем мире? Как это все делается? То есть нет у государств между собой никаких таможенных пошлин в этих выравнивания возможностей для внутренних и для внешних производителей. Нет, это только у нас придумано, правильно? А весь мир живет, что вы говорите, с Канадой Трамп зарубился. А из-за чего? Ах, из-за пошлин, из-за того, что он спокойненько вводит пошлины чуть ли не в 50% на все, что из Канады приезжает, да? Ну, то есть, вот в Канаде оно стоит доллар, а оно же в Штатах будет стоить уже доллар 50. Правильно? Нет, или это другое? С Европой он пошлины вел? Ах, он со всеми странами, всем странам вменяет новые пошлины. И там доходит чуть ли не до 100% по некоторым позициям пошлины. То есть, плюс 2. Ну, а это другое, правильно, Макс? Это же про другое вообще. Это же, ну, вы же понимаете, это же другое. Это же Америка. Это же Трамп. Оно же так нормально, это все. А вот мы не должны этого делать. Мы не должны защищать своего внутри. Нет, нет, мы не должны. Все, я вашу позицию понял, Макс, и услышал. Доброе утро, здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро.
7: Доброе утро, Роман, спасибо за
0: вечер. Да, спасибо вам за внимание.
7: Про Ниву говорили, вспоминая случай, конец 90-х. Ребята туда гоняли, ну, где Нижегородский, так-то. И оттуда гоняли Самару машины, из Самары точнее. И вот была Нива, которую собрали отдельно, тогда были отрыли всякие, можно было собрать машину. То есть на конвейере отдельно собирали по 20 машин. Это не знаю, сейчас существует или нет, в 90-х было. И вот собрали Ниву просто шикарнейшую. Она, конечно, стоила нормально, так можно было купить подержанную, не знаю, Паджеро, наверное. Но отходила она просто, она была, ну, песня, а не машина. То есть вот отдельно все собирали, там, все, что можно, все, вот просто отдельно конвейер и собирали. Потом также двенашку собрали. Двенашку точно стоила очень дорого. Но она была супер. То есть очень могут.
0: Нет,
7: как там это звучит слоган-то? Можем, но зачем?
0: Нет, ну зачем здесь? Нет, могу. А сколько она вышла по цене?
7: Я не помню, сборки. Но точно трехлетка BMW, вот двенашку делали эти же ребята, двенашка стоила как трехлетняя BMW, трешка точно.
0: Окей, так готов наш покупатель такую Ниву покупать за такие
7: деньги? Ну вот о чем и речь.
0: Ну вот об этом, вот ровно об этом же. То, что могут, это понятно. Но когда речь, если бы это был конкурс инженерного мастерства и способностей, ну, конечно, можно. Ну, к примеру, ее можно сделать всю из кевлара. Или из углепластика кузов, таким образом сделав ее еще легче. Можно, ну, можно все, что угодно сделать технически. Инженерная база у нас ограничена только физическими возможностями самой инженерии. Чего угодно мы можем сделать. Атомную бомбу, к примеру, можно сделать. Но сделать один экземпляр, или два экземпляра, или серию из 10 экземпляров, это одна история, а делать конвейерно так, чтобы люди покупали обычные в деревню, вот мне тут кто-то пишет, много ли вы видите Нив в Москве? Это любопытный вопрос. А много ли вы видите буханок в Москве, УАЗов? Это что означает? Что это плохой автомобиль? Нет, это означает, что просто это автомобиль, который не для Москвы. Он не для Москвы просто. Ну, в принципе, он не для какого большого города повседневной эксплуатации. С другой стороны, у меня на парковке, которая такая вся BMW-шная, как правило, там процентов 80 BMW, и все такие пафосные, такие X7, X6, M-серии, бац, стоит Бронто. А там дальше еще одна, не Бронто, а просто обычная девушка. Вот из этого всего, не во всей Москве, но вот у меня на парковке две. Это точно жители, я знаю. Ну, они, конечно, не единственные автомобили, но точно жители. Поэтому, господи, это такое бесконечное патока, болото, какого-то спора между людьми. Вот, знаете, короче, я не с вами. Я не с вами, причем по любой позиции. Вот когда ваша позиция, она такая, она построена на неприятии только потому, что я не принимаю этого. Я не принимаю. Я ненавижу платные парковки. Почему я должен платить за... То есть, ну, есть объяснение. Развитие инфраструктуры городской. Там, упорядочивание в городе. И так дальше. И которые объясняют, что эта мера неотъемлемая часть, в том числе и урбанистичного порядка в больших мегаполисах. Эта мера работает везде, и это не попытка сказать, а вот раз у них так, и у нас тоже так будет. Нет, это просто такая мера. Однажды общество приходит к пониманию того, в какой оптимальной форме существует то или иное решение. В оптимальной форме. Это исторически вырабатывается. И, к примеру, в больших мегаполисах огромных платные парковки – это инструмент, который выработан эволюционно, и становится понятно, что он единственный. Инструмент не столько даже взимания денег, сколько контроля и упорядочивания дорожного пространства. Потому что когда его нет, Да метнитесь немножечко на 20 лет назад, на 15 лет назад в Москву и посмотрите на эту Москву. Найдите картинки. Тверской улицы, например. Переулков, Садового кольца. Как это выглядело? Тогда автомобилей было в разы меньше. Но как выглядело движение в городе? Вы забыли, наверное, как на Тверской в три ряда стояли припаркованные автомобили. В три! Потому что одни стояли на парковках, вторые остановились мне на минутку сбегать, а третьи остановились потому, что им тоже на минутку, но второй ряд занят теми, кто уже побежал на минутку. И поэтому эти третьим останавливаются сбегать на минутку. Офигенный город. Но зато бесплатно, правда же? Все. Зато все бесплатно. Тогда здесь нужно исходить просто из простого решения. Вы хотите бесплатно жить в хаосе и бардаке или платно, но в хороших условиях? Весь мир приходит к тому, что мегаполис — это такое место, где вам придется платить за всякие ништячки, за услуги и за товары. Придется, это место такое, где все будет стоить вам чего-то. Вода питьевая будет стоить вам, там, проезд на общественном транспорте будет стоить, парковка будет стоить. Некоторые дороги даже тоже будут стоить. Это просто, ну, так вот, так устроено. Это просто такое место, понимаете? Вот. И есть люди, которые не понимают. Я не принимаю этого. Только на том основании, что я не принимаю этого. Поэтому спорить с вами я не собираюсь. И уж точно что-то доказывать по новой Ниве или еще по какой-то истории. Это бессмысленно. Абсолютно бессмысленно, и это уже совершенно точно понятно, потому что никаких аргументов слышать вы не хотите. Кроме еще одного человека по ту сторону дискуссии, который бы говорил, точно, как ты, а вот это прям согласен, это такое дерьмище, вот это все, это согласен. Вот это и все. То есть аргументов никаких нет, никаких. Просто не существует. Так. Это очень хороший вопрос. Один из необъяснимых вопросов. Почему жопки у нарезного белого батона чуть ли не 50% от самого батона? Неужели нельзя отрегулировать ножи? Я думаю, что они для чего-то другого делаются. Я думаю, что жопки делаются для того, чтобы сделать аналог бургера. То есть основные кусочки батона, которые тонкие, идут на сэндвичи или на бутерброды обычные. Разница сэндвича и бутерброда, вы помните, да, что сэндвич с двух сторон накрыт хлебом, а бутерброд только с одной. Соответственно, а из этих огромных же пенделей у батона, ты их пополам разрезаешь, можно немножко выскоблить мякиш, чтобы его чуть поменьше было, и туда что-нибудь набить, туда на всякого. Нет! Не надо разрезать его. Его нужно мякиш достать оттуда ложкой, выковырять, чтобы была такая, как это, пита называется, да? Куда ты всякого насыпаешь? Всякого это такого. Я сейчас вас научу, что там должно быть всякое. Всякое это вареное яйцо, жареный лук, жареные грибы, жареное, дальше сами выбирайте, бекончик, сосисочка, сальцо, или просто мяско какое-то, грудка индейки, если, к примеру, вы зожевец. Вот это. Ну, то есть какое-то мясное что-то. Еще там кукурузка немножко. Можно там капусточки свежие или, ну, я люблю тушеную, можно тушенечку немножко. Маленькие кусочки картошечки, можно картошечку тоже обжарить. Все это набивается вот туда, в эту штуку. Потом ставится в аэрогриль в таком стоящем положении. Ну, чем-то там подставочка какая-то должна быть. Ну, там у них есть какие-то способы, вы сами знаете. Запекается какое-то время, чтобы потом эта вся корочка была хрустящая, а там все растаяло внутри. Все. А, сыр, конечно, сыром пересыпать это все, чтобы там сыр растаял все и спаял все это дело. И получается вот такая штука. Ну, если не для этого делаются такие гигантские жопки у батонов, тогда я просто не знаю, для чего еще. А, нет, извините, сорвался звонок, перезвонить. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира, сюда можно звонить, если что. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Роман, лимузин.
0: Да, слушайте, лимузин.
10: Ну, как в старых сказках, так и сейчас у нас повторяется, что мы в единственном экземпляре можем подковать блоху. Да. Это будет круто, лучшее в мире. Так далее.
0: Ну, например, можем,
10: про Ниву с завода ВАЗ, да, 90-х годов. Нас могут сделать, но нас могут сделать руками.
0: Да вы попробуйте сначала новую, потом уже скажите, что вам в ней не нравится.
10: Скажите, вот... а вот немцы, например, они что, сильнее, умнее нас, что ли?
0: Нет.
10: Вот почему завод BMW одних мотоциклов выпускает, я не знаю, какое количество там вариаций, понимаете, не говоря об автомобилях. Почему у них так?
0: Ну, скажите нам, ну вы же понимаете, что вопрос на этот ответ, он не в сегодня, не во вчера и даже не в позавчера.
10: Хорошо. Что делается для того, чтобы изменить ситуацию?
0: Ну, сейчас мы сначала должны победить.
10: Ну, мы должны Ниву обуть в новое седло, как корову.
0: Не-не-не, мы должны победить сначала.
10: А, победить, победить, понятно. Да, ну, с этим я, да, наверное, согласен.
0: Все, а потом, спасибо большое, что согласны, сначала победить мы должны. А потом, когда мы победим, победа наша, на мой взгляд, будет означать формирование некой новой геополитической сущности, которая будет включать в себя многополярность, о которой много говорится руководителями ШОС, БРИКС, других объединений и отдельными государствами. Многое говорится. Но пока что на бытовом уровне мы не до конца понимаем, а что это вообще будет значить многополярность? А эта многополярность, во-первых, должна быть обеспечена общим согласием всех участников, всех игроков на геополитической арене с тем, что она наступила, эта многополярность. А согласие западных участников, которые последние полтысячи лет, а кто-то больше, ну, кто-то меньше, кто-то больше, жили в парадигме своего собственного превосходства над всеми остальными. Одни себе империю выстроили, над которой солнце никогда не заходит, живут себе на своем бритовеликанском острове, сейчас просто этим, британском, и все горюют, как же, куда же она гегемония-то наша делась, как же мы дошли до этого, что мы полтысячелетия высасывали из всего мира ресурсы, развиваясь, а теперь что-то как-то внешней подпитки становится маловато. А внешняя подпитка сама становится отдельным полюсом геополитическим. Так вот, когда эта многополярность установится на том уровне, о котором, ну, мне так кажется, я говорю, что все должны будут с этим согласиться. Половина мира сейчас согласна с тем, что это должно быть, и больше того, уже даже видит какие-то конфигурации этого. А другая половина ни в какой мере не готова это принимать, потому что это будет означать, что ты из гегемона, диктующего свою неуклонную волю и получающего ништяки со всего мира за это. Потому что твоя валюта главная, что ею пользуются все, а тебе ничего не грозит, потому что ею пользуются все, а печатный станок у тебя, что твои авианосцы могут диктовать твои экономические, в том числе, интересы в любой точке мира, как им казалось. Принять, что это уже не так, это означает откатиться, ну, господи, ну это, ну, ну это такой болезненный процесс. Он будет длиться десятилетиями. Ну, к примеру, господин Лавров, наш министр иностранных дел, отводит на это действительно десятилетия и в одном из интервью, свежих интервью, страшную фразу, он сказал, страшную фразу. Вероятно, нынешние поколения не увидят эту конфигурацию. То есть вот эту конфигурацию нового, того самого многополярного мира, к которому мы идем. Но это вовсе не означает, что мы должны прекратить туда идти. Потому что сейчас есть вот два вектора развития. Давайте мы отказываемся от этого многополярного мира, и тогда мы возвращаемся к ситуации, когда одна страна, одна сущность диктует свою неуклонную волю всем остальным, а это значит, и прибыли извлекает из всего мира, и из глобализма так называемого, и распоряжается, кому чем заниматься, кому что думать, кому чем владеть и все остальное. Одна. Все хорошо, так спокойно вообще, все отлично. Но это не наша страна. Нет, не наш. И это даже не Евросоюз. Нет. Вот. Но вы же понимаете, что, ну, как минимум, окей. Мы такие перенесемся в какую-то параллельную реальность, в параллельную реальность, в которой почему-то страна, похожая на Россию, согласилась на это. Согласилась. Ну, как если бы Ельцин получил мандат на бессмертие, и он до сих пор работал бы, и сил у него есть, и он не мухожук никакой. И он такой продолжает работать все это. скажите, оставшаяся часть того, что сейчас представляет из себя глобальный юг, или вторую такую гравитационную мощную геополитическую силу в лице Китая, Юго-Восточной Азии всей в целом, Индии, она примет эти новые старые правила? Нет, не примет. То есть, значит, этот процесс в любом случае будет идти к перестроению мира в многополярность. Правильно? Правильно. Так почему же мы должны оставаться с теми, кто однозначно проиграет? Причем, чем дольше и больше они будут сопротивляться, тем более сокрушительным будет это поражение, потому что это разделение будет болезненным. Оно будет кровавым даже, вероятно, в какой-то степени. Может, даже через какую-то мировую войну. Все ровно потому, что одни не хотят жить как прежде, а другие не хотят жить по-другому, весь западный мир. Отчаянно не хотят. При этом понимая внутри, что так, как раньше, уже не будет. Все. У тебя уже не будет колоний. Ты уже не будешь завозить десятками миллионов людей из Африки к себе, чтобы они добавляли тебе стоимость к твоему продукту, при этом, чтобы никаких затрат у тебя на это не было. Ну, то есть, проще говоря, за еду, чтобы работали, а может, и вообще без еды. Вот. И на этом ты потом построишь весь свой первоначальный капитал всего своего государства и всего своего капитализма, который позволит потом тебе процветать на протяжении 200 лет, к примеру. Этого уже не будет, ну, в таком виде. Понимаете, в чем дело? И когда мы говорим, для начала нам нужно победить, думаю, что это только отчаянные оптимисты думают, ну, считают, что победой в специальной военной операции все заканчивается. Европа-то не заканчивается. Привет. Позиция Европы не заканчивается. Их стремление максимально ослабить и победить, вот что это означает победить Россию, это вообще для меня тайна. Победить Россию, и надо победить ее, и победить, вот до конца и победить. Поэтому, чем бы ни решилось все на Украине, а решится определенно так, как нужно нам. Там сейчас, там, через полгода, через год, через два, через, я не знаю. Европа-то никуда не денется. И нам все равно придется эту перестройку и превращение мира в многополярность, где все будут считаться со всеми, где экономика не будет инструментом войны, где санкционное давление и удушение экономическое не будет инструментом международной политики одной группы стран против другой группы стран, где все будет построено на солидарных решениях и уважении интересов всех участников этой многополярности. Поэтому в этой концепции, когда говорите, а почему Германия смогла, а мы не смогли? Ну, потому что в той стране, в которой мы жили, тогда, когда Германия набирала обороты, благодаря мощнейшей поддержке США, или вы думаете, что Германия и восстановление заводов, и уже к 50-м годам выпуск Мерседесов, БМВ, Хорьков, которые превратились там в Ауди, что все это было сделано силами исключительно немцев, трудолюбивых немцев, которые отдавали последние портки свои на восстановление промышленности и изо всех сил работали, и это их собственное достижение, а вовсе не американские инвестиции и вливания. И именно поэтому сейчас бизнес немецкий, в том числе автомобильный, весь валит за кордон туда, за океан, в Америку. То есть вы думаете, что они вот так вот восстановились сами? Нет, не сами. Ну и плюс давайте вспомним, что такое плановая экономика и какие цели решает плановая экономика. И что такое тот самый окулистический капитализм, при котором развивается этот самый бизнес, в том числе и по производству автомобилей, да? И когда вы пытаетесь найти решение этой проблемы сегодня, вот они так, а у нас так. Я вам хочу сказать, что если мы сегодня начнем решать эти вопросы, то мы закончим где-то году, наверное, к 2000, 50-му, может быть, 55-му. Ну, выйдем на какой-то такой уровень, который вам всем будет нравиться. Но европейцы-то с нами к 30-му хотят войну устроить. Понимаете, в чем дело? Вот о чем тоже не нужно забывать.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны сообщили о ликвидации 306 дронов ВСУ в течение ночи. Дежурные средства ПВО нейтрализовали БПЛА противника в период с 8 вечера воскресенья до 8 утра 7 сентября, уточнили в ведомстве. Там добавили, что беспилотники были перехвачены над территориями 18 регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Росавиация вводила ограничения в аэропортах 15 городов. Особый режим был необходим для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Роспотребнадзор заблокировал свыше 41 тысячи ресурсов, продающих запрещенные БАДы. Около 10 тысяч площадок были закрыты за последний месяц, сообщили в ведомстве. Специалисты продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок, реализация которых в России запрещена, отметили в пресс-службе. Там подчеркнули, что государственную регистрацию не прошли в том числе некоторые препараты с омегой-3 и с экстрактом женьшеня, а также сбор для органов дыхания и витамин D3. Роспотребнадзор рекомендует приобретать БАДы только у официальных поставщиков. В Портсмуте протесты против нелегальной миграции переросли в стычки с полицией. В стихийных манифестациях принимали участие около 500 жителей Великобритании. Беспорядки начались после того, как в город доставили мигрантов с судна, перехваченного британскими властями в проливе Ла-Манш, сообщила Daily Telegraph. Накануне телеканал Sky News передавал, что в лодке находились 140 иностранцев. Они направлялись к побережью графства Хэмпшир. Из-за извержения вулкана в Индонезии отмены и задержки рейсов затронули более 166 тысяч человек. Из-за распространения пепла была приостановлена работа крупнейшего аэропорта республики. По данным авиагавани, последствия ограничений затронули свыше тысячи рейсов. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 11, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, вероятны дожди 13-14. Вечером до плюс 10-11 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва».
11: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
12: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Автодела. В эфире автоадвокат Сергей Радько. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. Моторы.
0: 9:36, говорит Москва. Доброе утро. Здравствуйте. Я приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь. И вам хорошо и уютно. У нас только что в ньюзруме вышел и с девчонками, с редакторским составом была дискуссия на тему, хорошо ли сейчас за окном. Я считаю, что хорошо было бы только в том случае, если бы нынешний месяц назывался март. Марток. Это было бы означало бы, что и хорошо, и так классно, романтично, и меланхолично так. А потом будет апрель, все это, а потом май, а потом лето, все это. Но когда это в сентябре видишь, и ты понимаешь, что впереди тебя полгода, 6, 7, 8, сколько-то месяцев у нас будет, вот мерзость, ледяной дождь, грязь, реагенты, черные люди по черным дорогам, в черных автомобилях, черные дома по третий этаж забрызганы всем этим. Потом ледопады, потом ледоходы, потом снег, потом это все растает, потом это... Ничего хорошего, ничего. Так мы при капитализме сколько уже живем, спрашивает лимузин. Давайте посчитаем лимузин. Вот это очень хорошая тема. Давайте посчитаем, сколько мы живем при капитализме. Вы сами-то как думаете, сколько мы живем при капитализме? Ну, как вам кажется? Я отвижу этапы. Этапы нашей жизни при капитализме. Первый этап. Победа коллективного Запада, развал Советского Союза. Первый этап. Мы побеждены с их точки зрения, да? Вот. И история заканчивается, как сказал один из японцев. Он говорит, все, это конец истории. Дальше ничего не будет происходить. Дальше, ну, как бы, а смысл? Все всем понятно. Рухнул полюс силы, многополярность, точнее, биполярочка на планете закончилась, одна сила победила в другую силу и превратит теперь мир в себя весь. Таким образом, страны Варшавского договора социалистического лагеря прекращают быть договором, лагерем, распространяется везде наш, их капиталистический взгляд, мир такой весь глобальный, и все так классно. Но только там и только тогда, когда эти страны, вливающиеся в эту новую реальность, принимают правила игры. А какие правила игры? Значит, МВФ, Международный валютный фонд, стратегия его развития человечества, а именно, это же такой специальный вирус, который подсаживается во все страны. Что у вас... Не очень хорошо с бюджетом, да? Не сходится. что-то не сходится. Да? Не хватает на социальные программы. Так у нас есть. У нас есть деньги на ваши социальные программы. Вот смотрите, за эти деньги вы построите там себе дороги. Вот за эти деньги вы построите себе там хабы какие-то грузовые. Вот это вот тут мы будем вкладываться в это. Только там никто не говорит о том, сколько...

благоденствие, эпоха благоденствия, по сути, являвшаяся продолжением той, той эпохи, в которой колониальные некоторые государства, а их было всего несколько, высасывали из половины какого-то мира ресурсы. А теперь они смогут это делать в планетарных масштабах. Все будет делаться в интересах этих государств. У вас будет все нормально. Под нашим присмотром. У вас все будет хорошо. У вас будет жвачка, окорочок, ножка Буша. У вас будут джинсы, у вас будут телефоны, у вас будут иномарки, автомобили. Ну, может, не совсем новые, но будут. Все у вас будет. Производства у вас не будет. Ресурсы ваши мы пристроим, не волнуйтесь, вы за это будете получать свои бусы, будете стекляшки, зеркала за это получать свои. Все у вас будет. Вот эти, ну, джинсы, жвачки, все это, понятно, да? А мы будем жить за счет этих ресурсов. Так продлилось бы еще какое-то время. Еще какая-нибудь эпоха в 400-500 лет, может быть. А потом снова миру пришлось бы принимать решения какие-то кардинальные по переделу. Но, не дожидаясь этих 500 лет, у нас... это я к вам возвращаюсь, да? Вот у нас капитализм. Я вот к тому, что когда у нас был капитализм в том смысле, в котором был капитализм, к примеру, в Америке? Когда? Да никогда. Сначала была страна при президенте, который... берите суверенитета, сколько сможете съесть, берите суверенитета. Вот, и раздавал страну, да? Потом танцевал пьяненький немножко под оркестр какой-то и смешил американских президентов. Так, что один хохотал, прям уже не мог сдержаться. Вот такой был президент. Очень, очень его хорошо принимали в Америке. Очень хорошо. При этом олигархи местные постепенно переводили под западное управление все активы, ресурсные активы, нефтяные, да? А один вообще полез в политику. Вот. При этом собираясь перевести колоссальный ресурс, который был получен им, ну, путем в том числе и убийств, заказных убийств, там, этих всего захвата власти и все остальное. А потом хотел передать его Западу. Ну, реализовать его, так сказать. И потом реализовать свои политические амбиции, то есть там, во власти начать уже там, рулить. Вот, значит, это вот тот капитализм, да, в котором Россия придаток, просто придаток, который вот сейчас приедут люди, вам напишут законодательство ваше, там все это. Мы поможем, конечно, у вас, ну, лихие 90-е, мы вам поможем, тот самый МВФ, правильно? Помощь уже в пути, подождите. Вот. Потом несколько лет, в результате которых власть, ну, точнее так, несколько лет, пока власти смогли определить, точнее, объяснить той самой олигархии, так называемой, которая и собиралась страну разделить между собой, что это у них не получится. И государство сильное, и государство это не они, и не оно для них, а они для государства. И те, кто хотел услышать, услышали. Те, кто не хотел услышать, сели. А те, кто услышал, но ему не нравилось это, в Израиле сидят сейчас. Да? Вот. На это тоже потребовалось время, правильно? Непростое было время у страны. Ну, приведение в порядок и, то есть, так сказать, битва между государством и... так называемой аристократией капитализма того самого. Они аристократы капитализма были. На это ушло время. Потом 7-й год, Мюнхенская речь Путина, шок у западного мира. Как так? Это уже был свершенный факт. Этот факт свершился. Мы этого колосса развалили, и теперь нам осталось только поделить, разобрать черепки, разгрести и добраться до сути, до ресурсов. И здесь вдруг появляется человек. Дубинка-то ядерная осталась у него, у этого колосса, разваленного с их точки зрения. Вдруг появляется человек, руководитель, который заявляет им: не, ребят, так не пойдет. Значит так, во-первых, мы все здесь, на континенте, она безопасна.

0: Безопасность у нас общая, и мы вместе должны принимать решения. Зачем вы это делаете вообще? Зачем эти бесконечные конфронтации? Вот это НАТО, которое продолжает распространяться на восток, развиваться, захватывает новые территории, в то время, когда на условиях, что этого не будет, исчезла Берлинская стена. На условиях, что этого не будет, объединилась Германия. Мы согласились на это. На условиях, что наступает вот такой вот мир, где вы там у себя, мы здесь у себя, и у нас все спокойно. Да? Да, сказали вы тогда. А сейчас говорите, нет. Так ничего такого этого и не было. Вот. В этот момент все еще у нас капитализм. Потому что мне-то кажется, что именно после этого против России и начала собираться общая коалиция, стали приниматься решения геополитические. Стали создаваться очаги напряженности, которые должны были разгореться в пожары, и разгорелись в пожары к 2014 году на Украине. Ведь Украина даже не в 2014 началась. В 2014 это все жахнуло по-настоящему к гражданской войне. А что, Майдан первый в 2014 случился, что ли? Где там каждые президентские выборы проходили через Майдан. Каждые практически президентские выборы — это был Майдан. Вот. И каждый из последующих Майданов становился все более и более русофобским. Все более и более западноориентированным, потому что кураторы сидели там же на Майдане, в отеле «Москва», он так назывался. В этот момент у нас был чистый капитализм, товарищ Лимузин, или в какой-то другой. То есть санкции уже пошли. А потом 2014 год, после которого мощнейшие уже пошли санкции, потому что там Крым, да, и все остальное. В этот момент капитализм, тот самый честный, где бизнес решает, рынок решает и все остальное. Поэтому, когда вы говорите, сколько мы лет живем при капитализме, я вас и спрашиваю, а сколько мы лет живем при том капитализме, который вы имеете в виду, имея развитое производство, развитую инженерную школу, развитые эти, доходы общества и покупательную способность внутри страны, которая позволяла бы приобретать продукцию вот эту свою высококачественную обычным гражданам. Сколько мы живем при нем? Когда он был? Напомните мне.
1: Не знаю.
0: Я, ну, простите. Но мне кажется, может, и был такой период. Помню, тогда был апрель. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Роман Вайс. Ну, на самом деле, вы справедливо подметили об очагах напряженности, которые нас окружали весь 20 век. Задача нынешней Америки, которую Байден, еще будучи, не будучи вице-президентом, объявил 21 век гегемонии Соединенных Штатов Америки по всем направлениям, в том числе по производимым товарам, которые идут на экспорт из Соединенных Штатов Америки, говорит о том, что нам некогда было создавать... Нам не было, к сожалению, дела для разнообразия ширпотреба и различных видов автомототехники.
0: Да.
2: Особенно после Второй мировой войны, когда мы от нее начали оправляться только к концу 60-х. И
0: да.
2: Поэтому все затраты в Советском Союзе на нашу оборонку, столь огромной страны Советского Союза и нынешней России, тем более, были оправданы. Я напомню, что в годы Советского Союза наш военно-морской флот состоял из 1500 военных кораблей различного водоизмещения и различного профиля, которые бороздили все океаны. И к нашим судам даже не могли приближаться не то, что военные иностранные суда, но и гражданские.
0: Но за это мы в том числе платили тем, что у нас не было своего БМВ, к примеру, правильно?
2: Конечно, но тут ничего не поделать. Вы вспомните вот либерастов 90-х годов, которые говорили, что нет, газ — наше проклятие, масштабы нашей страны. Краткий пример. 2003
0: году. Надо избавиться от него, передать на Запад это проклятие.
2: Конечно,
0: нужно.
2: Конечно, все продать, да. Но я вот готов сейчас, чтобы наши победили на СВО, готов ходить зимой в набедренном повязке, утрированно говоря. Вот, в отличие от тех лжепатриотов, которые звонят на исторические наши ваши рубрики и задают вопросы, на которые потом почему-то забывают на них ответ. Я в 2003 году японцы назло себе, в кавычках, создали 150 гражданских самолетов различного класса и различной комфортности от 70 до 90 пассажира мест. В Вашингтоне сразу начали обвинять автомотопроизводителей, не буду их рекламировать, они всем известны, японских автомотопроизводителей и органы правящей власти, что они замечены в коррупции, что в Японии отсутствуют институты прав, гражданских свобод и демократии.
0: Спасибо, спасибо большое. Да. Ну, в смысле, ну, да, это тоже, конечно же, важно. Вот, и, между прочим, возвращаясь к тому самому Мюнхену, к 2007 году, нужно вспомнить, что в одном из предложений Путин тогда упомянул, что ну теперь-то, наверное, все понимают, что нет потребности в такой милитаризации, и у нас высвобождается колоссальное количество средств на то, чтобы заняться настоящей жизнью, построением настоящего общества, где мы можем использовать те ресурсы, эти колоссальные бюджеты, которые в Советском Союзе тратились на оборонку. Но если мы не собираемся уже в ВВС, все, у нас уже нормально, все. Советского Союза нет, против которого вы выстраивали свой Североатлантический альянс. Его не существует. Значит, наверное, можно эти траты оставить на уровне оборонительных бюджетов, которые, ну, там, какие-то армии иметь. Ну, а зачем, если мы все живем на одном континенте? У нас все классно вообще. Все, давайте мы эти деньги направим на решение действительно серьезных задач. Давайте. Что, услышали? Направили? Не, мне кажется, что не то чтобы очень. Так, получает противник ядерное оружие, и мы пойдем договариваться, как миленькие. Ну, как решится, как нам нужно? Получают противник ядерное оружие, и мы пойдем договариваться, как миленькие. Ака, простите, я не до конца понял вашу мысль. Поправьте, пожалуйста, ее так, чтобы она была понятнее, может быть. Я не понял.
3: Доброе утро. Роман.
0: Да, доброе, слушаю.
3: У меня такой вопрос. Если всем нам хочется быстрейшей победы, может быть, стоит направить туда все силы, а не перекапывать улицы Москвы и менять бордюры? Это первый вопрос. Второй вопрос по поводу парковок, вы говорите. Это замечательно. Я вам приведу примеры, если хотите. Вы говорите, нету примеров, нету так сказать, доказательств. Шоссе энтузиастов, дом 42, поликлиника ведомственная. Нету не то, что парковки для автомобиля, а висят знаки «Остановка запрещена». Это вот как? Тоже для победы или для чего сделано?
0: А при чем здесь парковка и победа? Как вы объединили парковку?
3: Ну, я вам просто дальше.
0: Не, ну подождите, ну слушайте, я вас умоляю. Вам для начала нужно разобраться с кашей в голове. Не обижайтесь. Ну, просто в каком контексте прозвучала моя история? Она вообще была про вечно недовольных людей, которые всегда вечно недовольны. И вечно недовольные всегда найдут повод быть недовольными. Всегда. Это будут неочевидные поводы или очень очевидные поводы. Вы сейчас взяли вот эту фразу, добавили сюда противостояние с Западом, вплели сюда СВО, объединили все, пришили поликлинику и сказали, ну и как это все? Понятия не имею, как это все, потому что я к этому вообще не имею отношения, и ничего похожего на эту тему я не говорил. Простите, вы придумали сейчас какую-то реальность, в ней последовательность каких-то разных событий из разных тем, сшили это все в один котелок, бросили, добавили глаз змеи и лапу жабы, перемешали это все, и спрашиваете меня, ну и как оно? Мне, честно говоря, никак. Простите. Я слушаю вас, да. Доброе утро, здравствуйте. Доброе.
4: Алло, Роман, добрый
0: да,
4: день, Дмитрий.
0: Добрый Дмитрий.
4: Роман, слушаю. Скажите, пожалуйста, а вам не кажется, что вот немножко вернусь назад к словам Лаврова, что вот эти его слова о том, что вот этот чудесный новый мир многополярный когда-нибудь наступит, но мы его не увидим. Вы потерпите, а потом будет лучше. Вот это уже, вот мы испокон веков с этим живем. Как нам говорят, вы потерпите, а потом будет коммунизм. Так вы это... потерпите, а вашим детям будет лучше. Это ну, надоело
0: же...
4: терпеть.
0: Это же мне кажется, что... А что в христианстве разве не такая концепция? Вообще христианство как таково. Вы потерпите эту бренную, а дальше будет Царствие Небесное. Христос терпел и нам велел. Правую, левую ударили, подставь правую. Непротивление этого, что-то добра злу, или что, как там это все звучит. Я просто, это не очень в этой концепции. А как вы хотели? Ну, так вот, ну да, вы потерпите. Смотрите, негры терпели сколько? Прежде чем начать сейчас напоминать о себе, сколько их возили из Африки в Штаты? 250 лет сколько? Вот терпели. Теперь вот отыгрываются. Просто я не очень понимаю. Лавров не говорил, вы потерпите. Там ничего про это потерпите не было сказано. мы-то уже сейчас готовы к нему, и мы эту концепцию реализуем с теми, кто считает, что эта концепция, а она, не, она аксиоминально справедлива. Я имею в виду многополярность. Когда интересы всех учитываются, уравновешиваются, решаются в международных институтах. У нас есть сейчас международный институт, имеющий возможности решать сложные проблемы внутри себя. Что это? ООН, по-вашему, решает вопросы какие-то? Существуют такие институты? Нет, их не существует. Они разрушены. Кем они разрушены? Нами они разрушены. Мы, напротив, всегда апеллируем к уставу ООН, к статьям каким-то, еще там к чему-то. К чему апеллируют Штаты, когда, или Израиль, когда наносят удары по Ирану? Потому что 2000 лет назад в какой-то книге, 2,5, было что-то написано про землю и про царствие, которое им должно быть их. Все, вот, там написано, так что наше. Палестина наша. На том основании, что, ну вот же, глядите, написано же в книге. Старая книга, в ней написано. Ну ты же не будешь с этим спорить, правильно? Все. Поэтому мы сейчас уже готовы и уже делаем это. Еще раз. Наши БРИКС, ШОС, Евразийское сотрудничество. Это же как раз про это и есть. А когда говорится, что, к сожалению, мы можем и не увидеть этого, когда весь мир установится в этих новых рамках, которые неизбежны. Эволюционно неизбежны. Имеется в виду противостояние напротив Запада, который изо всех сил пытается не дать произойти этим изменениям, понимая, что они идут, понимая, что они неизбежны. Оттянуть этот вопрос. Пусть решают его будущее поколение, но только не мы. Давайте мы сейчас еще продержимся немножечко, чуть-чуть. Пусть это будет проблема потом. Иначе как объяснить 40 триллионов этого... долговых обязательств американских. Это же у будущих поколений все забирается. И с легкостью. Если раньше каждый триллион, который там пребывал, в этом счетчике, который считает постоянно каждую секунду, он был трагедией для экономической структуры. Там люди с ума сходили, думали, господи, ну вот это будет все. Если мы достигнем 30, это будет все. Все, Лер. Если мы достигнем 35, и если на триллион раньше десятилетия нужно было, то теперь они триллион в этот долг накапливают за полгода, за год, за сколько. И это означает, что будущий крах нынешней власти сильно не парит. А это потом, когда не главное сейчас удержать эту концепцию зубами, когтями, чем угодно, но удержать концепцию, в которых все нам должны, а мы получаем со всех свои эти ништячки. Правильно? Поэтому вы не очень верно интерпретировали, как мне кажется, слова господина Лаврова. Не вы потерпите, а это точно будет. И если бы все участники этого процесса совершенно спокойно и вдумчиво осознали это, как осознал это Китай, как осознал это Индия, как осознал это еще целый ряд очень больших и заметных мировых игроков, как осознали это мы. Если бы они были согласны это тоже осознать, все, то этот процесс прошел бы, во-первых, гораздо более безболезненно, во-вторых, гораздо более быстрее. Но, к сожалению, мы видим полное неприятие той стороной, этой новой концепции, к которой мир так или иначе придет. И, наверное, к сожалению, это будет означать, что миру придется пройти через новую какую-то мясорубку какого-то глобального нового конфликта, после которого, как мы знаем, и устанавливается новый миропорядок. Во всяком случае, прошлый, который сейчас себя изживает, был установлен как раз после такого конфликта. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
5: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Пермском крае при атаке дронов ВСУ погиб один человек и четверо пострадали. В небе над регионом были нейтрализованы 27 БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. В результате удара противника повреждения получил многоквартирный дом, написал он в своем канале на платформе «Макс». Глава региона добавил, что в ходе отражения атаки обломками задет частный дом. Махонин добавил, что поручил профильным ведомствам и администрации Перми принять все необходимые меры для ликвидации последствий. Для жителей организован пункт временного размещения. Норвегия разместила новое вооружение у границы с Россией. Власти королевства сформировали артиллерийские дивизионы из 4 южнокорейских самоходных установок К-9. Дальность стрельбы составляет до 40 километров, сообщил российский посол в Осло Николай Корчунов. По его словам, к 2030 году страна планирует развернуть ракеты дальностью до 500 километров в регионе Тромс. В зоне их досягаемости окажется Северный флот. В комментарии «Известиям» дипломат подчеркнул, что приближение дальнобойных наступательных систем вооруженных стран НАТО к российским границам представляет угрозу. В МЧС заявили об увеличении до 11 числа погибших альпинистов в Кабардино-Балкарии. Судьба еще 6 остается неизвестной. Всего в группе было 33 человека. Накануне их накрыла лавина, сообщило региональное управление ведомства. По уточненной информации, 10 человек спустились самостоятельно, 6 альпинистов пострадали и доставленные в медицинские учреждения, отметили спасатели. Они добавили, что группировка для поисков пропавших в горах будет усилена, привлекаются 56 специалистов. В воскресенье стало известно, что при схождении снега с горы Мижерги погибли 2 человека. В общественной палате заявили о необходимости своей организации для дошкольников. У детей из детского сада должны быть единые смыслы, символы и герои, отметила председатель комиссии Общественной палаты по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Ольга Голышенкова. Она допустила возможность организации общественного голосования по этой теме. Она также добавила, что в стране есть попытки создания новой детской организации. Задачу пытается решить движение первых. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 12, облачно с прояснениями, давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, вероятны дожди 13-14, вечером до плюс 10-11 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
5: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
7: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Ну, вот я долго думал, о чем сегодня говорить, но результаты партии АДГ в земле Саксония-Анхальт показывают, что надо поговорить о теории власти. Но прежде всего вопрос. Михаил, как вы относитесь к инициативе Трампа переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америка? Я думаю, что лучше переименовать в Ю-Дональдика. Ну, как бы убедительней. Значит, принципиально важная вещь. Как нас учит классика, политика — это искусство возможного, язык дан политику, чтобы скрывать свои мысли и прочие разные такие летучие выражения, они на самом деле осмыслены и имеют вполне конкретное содержание, которое обычно, ну, как бы вслух не говорятся. А содержание это следующее. Любая властная группировка, которая хочет что-то получить, а власть должна сформулировать свой политический проект. Для чего нужен политический проект? А политический проект нужен для того, чтобы набрать союзников. Вот почему политик, язык дан политику, чтобы скрывать свои мысли? Потому что он должен рекламировать политический проект и набирать союзников, а не излагать свои мысли. Потому что если он мысли изложит, то союзники могут разбежаться. Точно так же. Что значит искусство возможного? А это значит, что если ты набрал себе критическую массу союзников, то ты можешь победить. А если не набрал, то уж извини, пиши на себя заявление. Вот это вот ключевая штука. А по этой причине, я, собственно, об этом в лекциях по курсам карьерного консалтинга это рассказывал. Да вот. Ну вот как бы еще раз повторю, не помешает всем. Значит, А теперь давайте смотреть. Если политический проект проваливается, то одно из двух. Либо ты теряешь союзников и теряешь власть, либо ты в прыжке переобуваешься и придумываешь другой политический проект. Значит, что произошло в Саксонии? В Саксонии союзники, то есть те как бы бюргеры, обыватели, которые поддерживали консервативную партию, потому что их устраивал их политический проект, от нее отказались. Почему? Потому что старый проект, либеральный, явно совершенно больше не работает. Вот это принципиально важная вещь. Это главный урок этих выборов. Теперь вопрос. Властная группировка, которая находится у власти, не путать с разными придурками, типа Мерца. Вот эта вот группировка, которая находится у власти, она отдает себе отчет в том, что происходит, или нет? Ответ. Да, конечно, отдает. И мы видим, что они пытаются переобуться. И они из либерального проекта пытаются перескочить в крайне консервативный. ну, фактически нацистский. Только у них ничего не получается. Почему? По двум причинам. Причина первая. Для того, чтобы реализовать реальный нацистский проект, необходимо не просто переформатирование населения. Немецкое население под такой проект переформатируется легко. Необходимо перестроить экономику, потому что вот такая вот нацистская экономика неминуемо построена на промышленности, не на финансах. Либерализм — это власть банкиров. Причем банкиров не немецких, они там, за границей, в Лондоне и в Нью-Йорке. Вот это принципиально важная вещь. Значит, нужно перестроить, надо вернуться к промышленной экономике. Причем не просто к промышленной, а к экономике, в которой рулят промышленники. Но беда состоит в том, что модель экономическая предполагала, что управляют всем либеральные банкиры, долларовые, еще раз повторю, банкиры, которые сидят в Лондоне и в Нью-Йорке, а не в Германии, как раньше, как вот в тех работах, которые писал Ленин в начале 20 века. А вот как это сделать, непонятно, потому что своих денег у Германии нету. А вот сделать собственную финансовую систему так, чтобы правили промышленники, вот на это времени нету, потому что обвал все ближе и ближе. Нет, когда произойдет обвал либеральных финансов в долларах, то после этого можно будет начать восстанавливать систему. Но я напомню, что кризис произошел в 1907-1912, потом была Первая мировая война, потом была гиперинфляция на начало 20-х, и только, а потом начался кризис 1930-32 года. То есть, иными словами, Германия, у нее был экономический рост фактически только вот в 34-37 годах. А потом снова начались проблемы. Я сейчас не буду в ту историю залезать, но фокус состоит в том, что нужен фюрер, которого нету. Обращаю ваше внимание, чтобы вырастить фюрера, ну, в 22-м году, в 23-м году, когда был пивной путч в Мюнхене, до 33-го года прошло 10 лет. И это были 10 лет сплошных кризисов. А сейчас кризис, ну, фактически для немецких бюргеров только-только начинается. И фюрера нет, и времени его выращивать тоже нет. Вот это ключевая проблема. То есть, иными словами, либеральная элита не в состоянии удержать старый политический проект, либеральный, не сумела сформировать качественно новый политический проект. Обращаю ваше внимание, перехватить этот политический проект могут другие властные группировки. Например, те, которые стоят за партией АДГ. Кто-то говорит, за ними стоит Маск, за ними стоят американцы. Нет. Американцы помогают, потому что это позволяет свалить нынешнюю либеральную политическую элиту. Но даже если АДГ выиграет федеральный выбор, вытащить из лидеров АДГ настоящего фюрера, вы поймите, руководить страной дело непростое. Этому нельзя научиться быстро. А самое главное, необходимо сформировать команду. Понимаете, эти люди, вот представьте себе, вот завтра, да, канцлер Мерц по итогам выборов, ну, условно говоря, завтра, значит, к середине дня выяснится, что АДГ и партия, значит, преодолела 5%, партия Сарвагенкнехт. Вот они вместе сформировали правительство, в Саксонии-Анхальт. Мерц подает в отставку, объявляются федеральные выборы, и через два месяца, или там через сколько у них там, АДГ выигрывает федеральные выборы. Я так утрирую, да, она не выиграет, она 50% не получит точно. Ну хорошо, получила 50%. И вот, соответственно, эти люди, которые никогда ничем не руководили, ну, в смысле, вот, хозяйственным, они чистые говоруны, они приходят к власти. Вы понимаете, что им придется очень много времени потратить на то, чтобы реально взять под контроль министерство. Вы же понимаете, как там это устроено. То есть там есть министр, и там есть его зам, который и контролирует аппарат. И уволить этих ребят невозможно. То есть для того, чтобы взять под контроль, необходимо, чтобы пришел новый министр, чтобы он взял свой личный аппарат, вот личный аппарат он может набрать, и начать очень долго рулить через личный аппарат и постепенно покупать этих старых чиновников. Я работал в аппаратной системе, я знаю, как она устроена. Это не год и не два. То есть, может быть, к концу своего первого срока они что-нибудь сумеют сделать. А может быть и нет. Разумеется, если у них будет Бундестаг, то есть парламент, они смогут через бюджет очень сильно влиять. Но все равно это будет очень трудно. Очень трудно. И кроме того, они этого еще к тому же не умеют делать. То есть их будут аппаратчики старые дурить только так. Вы бы видели, как аппаратчики старые, советские, дурили гайдаровских младших научных сотрудников. Я, каюсь, сам дурил. Ну, поскольку я прошел всю лестницу, да, от главспеца до начальника департамента, честно. Да, быстро, но честно. И по этой причине я очень хорошо знал, как это реально работает. Вот. Ну, это как бы, это реально серьезная проблема. Вот, по этой причине не вызывает сомнений. Да, ну и кроме того, не забудем, да, что эти ребята, которые АДГ, они как бы находятся под очень сильным контролем спецслужб, и там еще много чего. То есть у них там... Это не то, чтобы пришла новая команда. Еще раз, политическая команда — это не те, кто стоит у них за спиной. Это не властная группировка. Многие из них — наемные работники. Ну, как и у нас. Ну, как бы, что решают депутаты? Простите. Не смешите меня, да? Вот. Вот это вот ситуация, с которой мы сегодня столкнулись. А, возможно, несколько вариантов развития событий. Я их частично перечислил сегодня в своем закрытом телеграм-канале, но я сейчас не хочу заниматься политическими спекуляциями. Я больше о теории. Почему? Потому что поражение либеральных элит в Германии означает почти автоматом поражение либеральных элит по всему Евросоюзу. Да, в Брюсселе вот эта вот команда, она еще какое-то время будет отбиваться, ровно потому, что она никак не связана ни с каким народом. Это чисто аппаратная структура. Никто их не выбирал, и, соответственно, они там как бы хитрым образом выстроены. Но во Франции и в некоторых других странах это означает гарантированное поражение, ну, почти гарантированное поражение либеральных элит. Все, закончили. Да, вот этот политический проект и это проект, который на этом закончился. Все, точка. Вот это вот история в Саксонии, это... Четкая совершенно демонстрация того, что вот эта вот линия закончилась. Могут ли прийти другие властные группировки, нелиберальные? Ответ – могут, конечно же, но только при условии, что под это будет новая экономическая модель. Это возможно только после обвала финансовых рынков. А вот когда они придут, то выяснится, что они будут очень слабые, потому что у них не будет ресурса мощного. И мы знаем, чем это закончилось. Да, в Соединенных Штатах Америки к власти пришел в аналогичной ситуации в 30-е годы Рузвельт, а в аналогичной ситуации 70-х годов вначале свалили сильного президента Никсона, который родом еще из 60-х годов. Напомню, Никсон выиграл выборы 68-го года, и президентом был с января 69-го. Потом он выиграл выборы 72-го года, ну а потом его к 74-му году истребили. Но потом был очень слабый Картер. И только на выборах 80-го года вытащили Рейган, который тоже, в общем, в интеллектуальном плане был не весть что, но под него сделали политический проект, под который сделали экономическую базу в виде так называемой рейгономики. Вот это был ключевой элемент. И я, собственно, в своих книжках еще там с начала 2000-х описываю эту конструкцию. А сейчас какая экономическая модель? Ну вот какая? Кто-то говорит, а вот мы сейчас, вот что говорят на самом деле альтернативные группы в Германии? Они говорят, отказ от дешевого российского сырья был ошибкой. Надо к этому возвращаться. Вы же понимаете, да, при той русофобии, которая в идеологии, вернуться к этому нельзя. Значит, что нужно сделать? Нужно отказываться от русофобии при нынешней политической элите. Это невозможно. Рискнет ли АДГ начать проводить то, что называется пророссийскую политику? Хороший вопрос. Я не очень себе представляю, как они это могут делать вопреки решению федеральных властей в Берлине. То есть, иными словами, они с точки зрения теории власти попали в абсолютно безвыходное положение. Я не знаю, что они будут делать. А есть еще одно обстоятельство, которое тоже висит, потому что уже Трамп это озвучил. Он сказал, что долги Украины должна будет заплатить Европа. Ну, он сказал немножко более хитро, но смысл именно вот такой. То есть те деньги, которые мы дали Европе для Украины, и Украине придется возвращать. Отметим, что... Конечно, Евросоюз может попытаться отказаться, но я могу вас уверить, что у Соединенных Штатов Америки есть достаточно информации, как это, полученных путем прослушки и других способов, чтобы любого европейского политика под угрозой, ну, как бы, тюрьмы за коррупционные преступления заставить делать то, что американцам захочется. Может быть, это может делать и Лондон, но тут у меня вопрос. Кстати, позиция Лондона и позиция Вашингтона точно совершенно будут не просто разные, а противоположные. Еще одна история, при которой совершенно непонятно, как устраивать единство в той же Германии, когда там есть политики, которые завербованы Лондоном, а есть, которые завербованы Вашингтоном. Некоторые говорят, что есть вообще не завербованные, но тут как это, я в это не очень верю. Прошли те времена. Что делать в этой ситуации? Поэтому я думаю, что в рамках политического проекта, который формулирует АДГ, там будет наладить отношения с Россией. Чем четче это будет в действиях АДГ, тем жестче по отношению к России будет действовать федеральная власть. Ну, а Россия, как понятно, да, будет поступать максимально жестко. Вы тут вот это сделали, вот это, вот это отмените, это сделайте, верните не русский дом, сделайте то-то и т.д. и т.п. Вот. Поэтому я думаю, что, ну и кроме того, если мы посмотрим на результаты Восточного форума, то мы совершенно четко видим, что Восточного экономического форума во Владивостоке, то мы совершенно четко видим перенос нашей активности на Заурал. Теоретически это должен был бы сделать Сталин в 1945 году. Мысли об этом были. Но с учетом того, что мы дошли тогда до Берлина, и там еще целая куча разных была тонкостей, была же мысль переселить украинцев куда-то, поскольку уровень продажности оказался запредельный во время Великой Отечественной войны. Но не удалось по каким-то причинам. Сегодня это, видимо, удастся. Вот вам и вся картинка. И тогда, соответственно, все, что, ну, соответственно, западнее Москвы, это будет и юго-западнее, это будет поля, поля, поля. Никакой промышленности, никакой науки. Учиться хотите, езжайте в Сибирь. А посмотрим, как это все будет происходить. Причем, обращаю ваше внимание, да, кто-то скажет, что вот, у нас воли не хватит, еще чего-то. Это не воля, это, как бы это сказать, это объективные обстоятельства. Тратить очень много сил на все вот это вот, при том, что там будут и террористические акты, и летать дроны, и все остальное, мы этим заниматься не будем. Оно все само не получится. Германия пускай делает, что хочет. Это ее личные проблемы. Я уже не говорю про Западную Европу. Ну, тут мы вспомним про проект Трампа от Польши до Италии, полосу. Вспомним проект Австро-Венгрии, который Ватикан двигает. И вот у нас получается замечательная картинка. Отметим, кстати, что вот тут тоже могут быть варианты в восстановлении двух немецко-славянских государств, Пруссии и Саксонии. В Саксонии при этом можно отдать обратно Силезию. Тут как бы целая куча сразу начинается вариантов, идей, мыслей и так далее. Вот. Ну, я думаю, что пока это все такие вот геополитические фантазии, хотя я про это писал еще лет 10 тому назад. Я даже помню, как я про это рассказывал в городе Гродно, и там мне задали только один вопрос. Вот, Михаил Леонидович, а если возродится Великое княжество Литовское, белорусское государство со столицей в Минске и уездными городами Киевом и Черниговым. Будет ли в этом государстве уездный город Вильно? Сказал, да, будет, но не сразу. Ну и дальше можно будет отдать город Мемель Белоруссии. Ну как бы это же белорусское государство было от моря до моря, от Балтийского до Черного, а сейчас почему-то у Белоруссии нет выхода ни к Балтийскому морю, ни к Черному. Это же несправедливо, согласитесь. Вот. Вот. Мне тут пишут, что в Европе к русским относятся хорошо. Да нормальные люди, конечно, но мы же о политике говорим. В общем, я думаю, что через годик это будут уже такие вполне себе актуальные темы, и это не будет считаться там конспирологией, спекуляциями и так далее и тому подобное. Я напоминаю, что в четверг состоится мой вебинар «Как сейчас деньги зарабатывать». В телеграм-канале есть все ссылки. А сейчас перерыв на новость.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Хабаровском крае задержан мужчина, поджегший станцию сотовой связи. В зону ее покрытия входят войсковые части, объекты государственного и муниципального значения региона. Гражданин России 1989 года рождения действовал по заданию военной разведки Украины, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. Там добавили, что мужчина поддерживал контакт с представителями Киева в интернете. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, в том числе о госизмене. В Белгородской области в результате ударов ВСУ за сутки погибли 3 человека. Ранения получили 7 мирных жителей. Все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении, сообщил исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что за последние 24 часа противник совершил 6 обстрелов приграничных территорий с применением артиллерии и реактивной системы залпового огня. Кроме того, зафиксированы 9 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Михаил Мишустин запустил движение по автомобильному мосту на границе России и КНДР. Церемония, которая прошла по видеосвязи, также участвовал глава кабинета министров Северной Кореи Пак Тхэ Сон. По мосту через реку Туманная действует железнодорожный маршрут, но его было недостаточно для обеспечения потребностей в перевозках. Протяженность перехода составляет около 5 километров. Для автомобилей доступно 2 полосы движения, передает ТАСС. Соглашение о реализации проекта было подписано в 2024 году в присутствии президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. ЕС может потерять до 300 тысяч рабочих мест из-за колонизации цепочек поставок Китаем. Это может произойти до конца 2026 года. Прогноз опубликовала ведущая металлургическая торговая ассоциация «Еврометалл». Китай не хочет быть поставщиком сырья. Он намерен быть поставщиком готовой продукции, указал глава ассоциации Александр Юлис в комментарии газете «Гардиан». В статье отмечается, что для того, чтобы привлечь внимание политиков к этой теме, «Еврометалл» организует акцию протеста у штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе. По прогнозам комиссаров, из-за глобальной конкуренции и энергетического кризиса общие потери рабочих мест в регионе могут составить более 1 миллиона. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 12. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, вероятны дожди 13-14, вечером до плюс 11, ночью ясно, плюс 8-10 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
5: «Говорит Москва». Реклама.
10: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
11: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-так.
10: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
12: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
13: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
15: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
13: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Право знать. Говорит Москва.
16: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
9: Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Но прежде чем отвечать, напоминаю, что в этот четверг, 19.30, состоится вебинар «Как сейчас зарабатывать деньги». И, соответственно, подписаться можно, зайдя в мой открытый телеграм-канал. Там в закрепленном сообщении есть все ссылки. Ну что, здравствуйте, слушаю вас.
17: Михаил Леонидович.
9: Да.
17: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Виктор
17: Михайлович. Виктор Михайлович.
9: Да, слушаю вас.
17: Значит, тут несколько дней назад промелькнула любопытная информация. Соединенные Штаты, по-видимому, чтобы спасти японцев, закупили некоторое количество их денежных знаков, но самое любопытное, расплатились не своей валютой, а евроми. Что это может означать? Это не финансовая ли диверсия Соединенных Штатов против Европы?
9: Это вопрос сложный. Я как бы не берусь это вам сейчас сказать. Это надо внимательно разбираться. То есть тут могут быть самые неожиданные варианты. Так что и локальные игры, и некоторая какая-то стратегическая. Но я учту это обстоятельство, постараюсь разобраться. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
18: Михаил Леонидович.
9: Да, здравствуйте.
18: Это Юрий, Новокузнецк.
9: Слушаю вас.
18: Здравствуйте. Президент на форуме в Владивостоке сказал вещь, которая как бы по контексту, ну, не требовалась, вот, ни к чему ее даже, о том, что закупки государственные в виде, ну, способом, грубо говоря, маркетплейса, обкатаются на Дальнем Востоке и на всю остальную Россию. То есть громоздкая контрактная система сегодняшняя, ну, она отжила свое. Мне показалось это таким сигналом, ну, заинтересованным лицам. Так ли это? Спасибо.
9: Ну, посмотрим. Мне абсолютно очевидно, что текущая система госзакупок и всего остального уже, в общем, не соответствует. Я сегодня утром прочитал интересный текст Алексея Чадаева на тему оборонных закупок. В общем, не вызывает сомнений, что там тут нужно очень сильно все менять. Ну вот, посмотрим. Я думаю, что эта тема станет сильно более актуальной после выборов. Вот. А пока вот, ну, даже, может быть, после последних саммитов, да, после саммита ОТЭС особенно, в ноябре. Вот это вот будет актуально. Вот. Ну, посмотрим там, как будет развиваться событие. Это, в общем, штука достаточно интересная. Здравствуйте, слушаю вас.
19: Михаил Леонидович.
9: Да, здравствуйте.
19: Алло, здравствуйте, Александр Байконур беспокоит.
9: Да, вот слушаю
19: такой
9: вас.
19: Такой вопрос созрел тоже про Америку, Россию и про Китай. Текущая ситуация, Китай избавляется от активов американских, а многие государства переходят на юань в расчетах международных и в том числе покупают гособлигации Китая. И вот такой вопрос. Существует ли такой сценарий, что российские денежные власти не будут выстраивать рублевую зону, а перейдут от одного сюзерена к другому, от доллара к юаню, и вольемся мы в юаневскую?
9: Вы знаете, теоретически это возможно, но практически, по мере того, как будет разрушаться мировая долларовая система, и самое главное, механизм эмиссионного стимулирования внутреннего спроса в Соединенных Штатах Америки, а в Китае будут свои проблемы, и весьма возможно очень серьезные. Я про это много писал, данные по китайской экономике вот на сайте Хазин.ру, еженедельные макроэкономические обзоры, они показывают, что в Китае все совершенно не слава богу. И это нужно учитывать. Так что посмотрим. Я думаю, что все будет очень интересно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.

0: как бы все ярлыки, какие только можно. Поэтому я совершенно не уверен, что они, придя к власти, останутся жесткими националистами. Кроме того, что такое жесткий националист? Да? Можно ли считать националистом человека, который считает, что не нужно принимать мигрантов в своей стране, если можно без них обойтись? Это же как оценить, да. Поэтому в ГДР, на территории ГДР бывшей, практически нет мечетей. А на территории Западной Германии, бывшей ФРГ, колоссальное количество мечети. Ну, вот как хотите, так и понимаете, да. Вот это вот такая вот жизнь. Поэтому я бы не стал в этом месте слишком доверять немецкой прессе. Она уж больно политически ангажирована. Давайте сначала посмотрим, что будет. То есть я в данном случае выступаю скорее как наблюдатель. Да, без какой бы то ни было оценки. Мне просто интересно. Еще раз говорю, я сижу в первом ряду с ведром попкорна и смотрю боевичок. Мне кажется, это очень такая позиция разумная в нынешней ситуации. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Это Александр из Нижегородской области.
0: Да, слушаю вас.
1: Вот хотелось бы вам задать такой вопрос. Вот вы говорите элита. Только элита знает, куда вести, что делать. А вопрос тогда, а зачем выборы, опросы, референдумы? Люди же все равно глупые, ничего не понимают.
0: Вы знаете, насчет того, что люди ничего не понимают, я вот неоднократно беседовал с крестьянами в разных странах. Я помню, как мне на Сицилии местные крестьяне в течение там 5 минут четко и внятно объяснили, что происходит и что будет по итогам. Ну так вот, крупными мазками. А вот добиться более-менее внятного ответа от лиц богатых... У меня просто был такой момент, когда я в течение, там, грубо говоря, 1,5 месяца был сначала на Сицилии, а потом в Бальцано, это альпийский курорт в той же Италии. Вот, они склонны или врать, или сочинять, или врать самим себе. Ну, короче говоря, тут очень сложно это внятно сформулировать, как они рассматривают жизнь и как они рассматривают ситуацию. Вот, поэтому у меня ощущение такое, что люди-то более-менее все понимают, но политическая система... Так называемой демократии. Демократия — это набор инструментов, которые позволяют правящей элите сохранить свою власть. То есть АДГ гнобили много лет очень основательно. И если бы не провал полный политического проекта либеральной элиты, АДГ бы так бы и не выстрелила. Есть довольно большое количество партий, очень разумных и осмысленных в... как в Западной Европе, которые умерли, так и не смогли ничего достичь. Вот так я эту картинку вижу сегодня. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
2: Здравствуйте.
0: Радио выключите,
2: Владимир,
0: пожалуйста.
2: Москва.
0: Радио выключите.
2: Сейчас, секунду, потише просто.
0: Слушаю вас.
2: Лет 10 назад или 15 был такой деятель крупный в Думе КПРФ Илюхин.
0: Был такой.
2: В тот момент, когда Думу заставили что-то рассматривать, что они не хотели, сказал замечательную фразу. «Нас тут всех поставили в положение глубокой мысли». Чудная фраза, и поэтому вопрос, в связи, ну, рассматривая это как симптом, в связи с результатами выборов в Германии, следует ли, по вашему мнению, что либералов во всем мире начинают таки ставить в положение глубокой мысли?
0: Спасибо. Ну, понимаете, они сами себя поставили в состояние глубокой мысли. Ну, еще раз, они создали проект политический. Ну, придумали, конечно, не они, они его реализовывали. Но уже довольно давно стало понятно, что этот проект нереализуем в исходном варианте. Им бы надо было его реформировать, но они продолжали его упорно двигать. Ну, результат налицо, да, и кто им виноват? Да, безусловно, они попали в совершенно идиотизм.

0: вот положение, я имею в виду политических деятелей. Но, правда, за это время сменилось три поколения, вот сейчас третье поколение либеральных политиков в Евросоюзе. Ну и они как бы уже до мышей, значит, добрались. То есть те люди, которые сегодня, даже их как бы трудно назвать людьми, да, кролики, которые, значит, вот добрались до политических высот, они не в состоянии ни сформулировать самостоятельно проект, ни даже адаптировать тот, который существует. Они вообще ни на что не способны. Ну, что делать? Ну, тяжелый случай, да. Ничего с этим сделать нельзя. Ну, их можно пожалеть, хотя что их жалеть, они ублюдки редкостные. Воры там, с точки зрения русофобы. Хотя они русофобы такие тоже, да. Ну, вот им сказали, давайте, давайте. Вот. Ну, вот, душераздирающе, как это, жалко, как там говорил Ослик Иая, жалкое зрелище, душераздирающее зрелище. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Да, здравствуйте, Михаил. Александр, Москва.
0: Слушаю вас.
1: Хотел проконсультироваться с вами, как лучше не потерять сбережения, накопленные тяжким трудом. Это ПИФы или это...
0: Да, я понимаю. Значит, я не буду отвечать на этот вопрос. У меня имеются по этому поводу разные мысли и соображения, но есть железное совершенно правило. На этот вопрос нельзя отвечать вообще. Потому что любой совет такого толка надо давать, исходя из личности как бы человека, который его интересует, исходя из его жизненного опыта, исходя из его образования, даже исходя из его темперамента. Потому что, знаете, да, темна украинская ночь, но сало надо перепрятать. Я давно, 15 лет тому назад, я читал лекции «Как сохранить сбережения» и довольно быстро понял, что это путь порочный, и перестал это делать. Ну, потому что это бессмысленно. Вот. Вот такая вот история. Поэтому исключительно в индивидуальном порядке, чтобы минимизировать издержки. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Москва.
0: Зовут Александр. Вас, да, Александр, слушай.
2: Александр, скажите, пожалуйста, как это самое, вы прокомментируете приезд этих американцев к нам с предложением ввести войска на Донбасс? То есть они не дают нам полностью Донбасс, а будет войска ООН?
0: Ну, знаете, это, во-первых, мы не знаем, что там было, да, будет войска ООН, не будет. Помешать нам захватить Донбасс они уже не могут. Поэтому я думаю, что предложения у них были другие. В общем, я вам рекомендую читать как бы тех людей, которые могут делиться какой-то закрытой информацией. Я, кстати, тоже много кого читаю. Это такая вещь принципиальная. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Алло, здравствуйте. Зовут меня Владимир, город Ставрополь.
0: Слушаю вас.
3: Михаил Владимирович, такой вопрос к вам. Смотрите, ну, вы говорили в первой части про Германию, про политические всякие моменты, да, которые там происходят. А вот хотелось бы понять, что происходит у нас. То есть у нас зерно, да, вот сейчас грабят крестьян, зерно 5-6 рублей. Поднимают кому, как их там, платежи эти все коммунальные, да, на 20%. Выборы. То есть у нас, мне кажется, вообще какая-то ситуация еще страшнее стране, чем в Германии там, или же там в блоке НАТО. Как вы это можете прокомментировать?
0: Ну, я бы сказал так. Действительно, имеет место... Ну, во-первых, имеет место откровенное вредительство, потому что у нас тоже либеральный лагерь проигрывает и пакостит по полной программе. Что касается зерна, это по всему югу, потому что его нельзя экспортировать, поэтому упали цены. То есть его много, а куда его девать, непонятно. Все порты Черного моря перекрыты, поэтому тут надо добивать Украину. А что касается разного рода идиотических правил и решений, да, но это, я считаю, что целенаправленный способ бесить людей. То есть вот пятая колонна действует очень как бы целенаправленно, я бы даже сказал, качественно. Вот, одна история с птицей чего стоит. Вот, ну я, ну да... Безусловно, у нас в этом смысле ситуация очень нехорошая. Но, собственно, я давно уже говорил о том, что вопрос не о том, кто победит, а о том, кто последний сломается. У меня все-таки ощущение, что мы в этом смысле более крепкие. Ну и да, как бы по итогам, я думаю, что какие-то изменения будут по итогам выборов. И не потому, что эти выборы что-то так вот прямо много значат, хотя как бы прийти и проголосовать правильно, это, в общем, было бы неплохо, если бы народ... Вот этот пишет, надо слить всю эту либеральную тусовку. Надо, кто бы спорил. Вот, но мне кажется, что конфликт между отдельными, так сказать, группировками нашими, властными, прежде всего... имеющие, так сказать, корни в 90-х, начале 2000-х, они уже зашли так далеко, что остановиться не получится. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
4: Доброе утро, Михаил Леонидович. Говорит Константин Владимирович, город воинской славы Зубцов, Тверская область. Слушаю. Кстати, приглашаю вас на Тверскую землю, чтобы посмотреть, сейчас уже становится туристическим местом.
0: Да у вас сейчас там это, волки бегают, медведи... Чуть ли не по улицам. Страшно же.
4: Вы знаете, ну, нет, вот насчет волков и медведей я не скажу, а вот лоси, да, действительно, это опасно, поэтому...
0: А лоси, кстати, еще непонятно, кто страшнее, волк или лось. Медведь, конечно, ну, все-таки страшнее.
4: Лось, я вам скажу, страшнее, потому что он выходит на дорогу, он очень большой и очень тупой. Поэтому будьте внимательны, если поедете на автомобиле. Я вас очень прошу, товарищи. И все равно приезжайте на Тверскую землю. Есть что посмотреть, уверяю вас.
0: Не, ну просто про медведей, как бы дедушка моей жены на озере Селигер в 90-е годы столкнулся с медведем. Они малину собирали, понимаете ли. Знаете, как малину собирают, да?
4: Ну, конечно, знаю.
0: Туесок на грудь и идешь спиной по малиннику, и, значит, собираешь эти ягодки. И дальше он на кого-то наткнулся спиной. Развернулся, и он развернулся. А это медведь, который точно так же собирал малину. Шел спиной. Ну и, соответственно, оба подпрыгнули и побежали в разные стороны. У вас там... Вот тут пишут, вот летом 26-го года в Зубцовском муниципальном округе у деревни Орехово на автомобильную дорогу вышли сразу... Три бурых медведя. Так что я как бы... Ну хорошо, задавайте
4: вопрос. Ну да, у меня, кстати... Да, кстати, вопрос... У меня два вопроса. Один серьезный, один очень серьезный.
0: Давай.
4: Я перехожу к серьезному, а потом очень серьезный. Михаил Леонидович, вы знаете, я сейчас посмотрел статистику. 74 миллиона абонентов... 74 миллиона абонентов владеют брокерскими счетами в России. То есть они инвесторы, так сказать, они владеют кусочком России. Понимаете, в чем дело? Акции, облигации, ценные бумаги. Хорошо, что, как бы я ненавидел нашу мадам, ну, вы знаете.
0: Да,
4: она все-таки разделила на квалов и неквалов. То есть квалифицированных инвесторов и неквалифицированных инвесторов. Ну, я, понятно, являюсь квалифицированным инвестором. Я просто вот не владею тем ресурсом, который...
0: А я вот люди, вообще не инвестор. Нет у меня брокерского счета. И не будет.
4: Михаил Леонидович, а это ваше дело. Вы гражданин свободной страны. Понимаете, пожалуйста. Дело в том, что там основные счета до 10 тысяч рублей. Да, до 10 тысяч рублей. Вот если, как вы говорите, рушится британская система, обвал фондового рынка Соединенных Штатов, самого главного, да, в мире, он повлечет обвал рынка России за собой, то есть потащит за собой, как бы, я знаю, что инвесторы — это самые трусливые люди на свете.
0: Да мы уже упали. Мы уже упали. Уже упали.
4: Знаете, я за последние два месяца со своего брокерского счета потерял 1 000 000 рублей.
0: Ну, это вот много, видите, для меня. Если бы у нас была бы собственная финансовая система рублевая, фондовый рынок пошел бы вверх. А так, сначала же, они же сначала грабят всех окружающих. И нас в первую очередь. Поэтому все, эта тема уже закрыта. Пока мы не перейдем к суверенной финансовой системе, на подъем фондового рынка, ну, я считаю, что можно не рассчитывать. Какой второй вопрос? Очень серьезный.
4: Второй вопрос, вы знаете, он имеет отношение к искусству. Дело в том, что вот сейчас печатают деньги, физические деньги, бумажные, ну, вот, сколько, да, я знаю, делают. и вот эти вот 5000-ные купюры, они как набиулинки вот эти, вот в руки брать противно, понимаете, в чем дело? Вот, ой.
0: А, ну, знаете, вот тут я ничего
4: сказать...
0: Да, вот тут я ничего сказать не могу. Я пока этих денежек еще не видел, таких вот в большом количестве. Вот, я в этом смысле, я человек современный, у меня сплошные карточки. Вот, я как бы вообще весь из себя страшно прозрачный, а у меня, соответственно, все налоги уплочены, я доходов в наличных деньгах не имею. Вот, поэтому ничего сказать не могу. Но тема набиулинка мне нравится, такое хорошее слово. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
5: Алло.
0: Да, слушаю.
5: Михаил, добрый день, Дмитрий. Скажите, а вот как вы относитесь, вот если вспомнить времена Петра Первого, времена Ленки и Екатерины Второй, Вторую мировую войну, сытые, жирные, нулевые. То есть мы всегда более-менее хорошо жили, когда мы дружили с Западом. А когда мы находились с ним в контрастанции, мы всегда были, извините, в глубокой...
0: А понимаете, в чем дело? Дело в том, что Запад все время делал одно и то же. Он сначала как бы позволял нам немножко нарастить жирок, а потом нас грабил. Да, вот нас ограбили. Вот СССР нарастил жирок, да, и нас в 91-м году ограбили. А, да, разумеется, мы виноваты сами. В 91-м году, если бы мы в 85-м году не пошли на поводу у Запада, там, ну, понятно, что было как бы вредительство, была вот эта вот линия Андропов, Горбачев, а до этого Кусинин. А, но, тем не менее, мы виноваты сами. А в 2000-е годы, тучные, это был результат, во-первых, гениальной политики Геращенко, а во-вторых, это было как бы результатом эмиссии западной. А вот, соответственно, сегодня все, нам больше никто ничего не даст, и мы должны как бы самостоятельно жить. Все, Запад сам падает. Больше вот этого вот роста нефтяных цен, как там 2006-2007, этого больше, такого счастья больше не будет. Это надо отдавать себе отчет. А, значит, ну, собственно, я уже больше вопросов принимать не буду, у нас осталось меньше минуты, поэтому я только напомню, что в четверг, в этот четверг, 10 сентября в 19:30 будет вебинар «Как зарабатывать на нынешнем этапе». А, пожалуйста, заходите в открытый телеграм-канал, там есть все ссылки, кому это интересно. Ну и я хотел бы только вот закончить, что мы подошли к ситуации, вот я говорил о том, что начался период саммитов, который в неком смысле можно считать аналогом линии, значит, Тегеран, Ялта, Потсдам. Ну, конечно, такой некоторой сложной линии. Ну и вот история в Германии показывает, что эта аналогия, в общем, имеет под собой некоторые основания. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 11 утра. Студия Марина Толкачева. Здравствуйте. Губернатор Севастополя заявил о смерти второго пострадавшего при атаке ВСУ. Мужчина скончался в реанимации, уточнил Михаил Развожаев. Ранее он сообщал, что несовершеннолетняя, получившая ранение, умерла в машине скорой помощи. Пострадали три мирных жителя, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Развожаев также добавил, что спасательная служба зафиксировала информацию о повреждениях в 8 многоквартирных домах и одном частном. Прошедшей ночью и утром отражены 3 атаки дронов ВСУ. Были нейтрализованы 8 летательных аппаратов. Кая Каллас отказалась от создания группы высокого уровня ЕС по обороне. Глава евродипломатии приняла решение под давлением стран объединения, прежде всего Германии и Италии. По данным издания «Политико». Презентация группы должна была состояться сегодня утром в Брюсселе. Ожидалось присутствие около 150 специалистов из институтов, аналитических центров, академических кругов Европейского Союза и НАТО. Имена участников держались в секрете офисом «Калос». По данным источников, ее должен был возглавить экс-генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен. Противники предложения опасались, что полномочия новой структуры копировали бы работу Еврокомиссии и пересекались с деятельностью комиссара по обороне. Из-за вращения отзывают партию антибиотика линезолид. Лекарство не соответствует требованиям по бактериальным эндотоксинам. Решение принято производителем Мосфарм, говорится в документах Росздравнадзора. По данным ТАСС, территориальным органам ведомства поручено проконтролировать соблюдение требований закона в сфере обращения лекарственных средств. Агентство Рейтер сообщило о захвате неуправляемыми агентами с искусственным интеллектом немецкого веб-сайта «Дзевики». Нейросеть, подконтрольная компании OpenAI, превратила ресурс в доску объявлений. В статье отмечается, что руководство американской компании стало известно об активности ботов с искусственным интеллектом несколько недель назад, однако факт инцидента скрыли. Весной исследовательские службы зафиксировали более 15 тысяч аномально быстрых правок серверов Microsoft Azure. Агенты обменивались инструкциями по обходу ограничений, скрывали трафик и восстанавливали удаленные страницы. В завершении выпуска о курсах валют. Юань – 12 рублей 88 копеек, доллар – 86 рублей 59 копеек, евро – 100 рублей и 57 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный – около 3 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, вероятны дожди 13-14, вечером до плюс 10-11 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
6: Внимание! «Говорит Москва».
8: 94,8 FM.
6: Реклама. Спорт. Это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Киева.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать.
8: Говорит Москва. 94.8 FM.
14: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
15: А мы свободны для всех. И даже для министра.
16: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
17: Мы с вами на одной волне.
18: Hello! Общежитие слушает.
15: И мы вас слушаем.
19: Галочка, ты сейчас умрешь.
15: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
13: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 11:07 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова,
7: Герман Бабаян
20: и Макс Челноков.
1: Сегодня понедельник, 7 сентября. Всем прекрасного, отличного настроения. Проведите этот день вместе с радиостанцией «Говорит Москва», и будет вам обязательно счастье. Ну а что же вас ждет в течение этих трех часов? В этом часе мы поговорим о том, что вечером и ночью достаточно опасно выходить на улицу, на дороге, в лесу, потому что лоси бегают. Понимаете, вот они...
7: Как... ЦАУ прям бегают?
1: Ну, до ЦАУ, не знаю, добрались или нет, но, может быть, где-то на окраинах ЦАУ тоже.
7: Пьяные лоси. Вот.
1: Пьяные, это в пятницу вечером. Я тут расскажу
7: потом
1: историю про пьяных лосей вечером. Ну, ладно, неважно. Короче, будьте бдительны. В Литве просто перепугались до такой степени, что начали на улицах люди прятаться. Якобы сейчас Россия нападет на эту страну. А дело в том, что в поезде старого образца, советского, электрички, вдруг ни с того ни с сего побежала строка информационная на русском языке. И они подумали, что мы захватили Литву, и теперь все на русском написали, там попрятались.
20: Первым делом, захвате Литвы мы перевели бегущую строку в поезде.
1: А знаете, что было написано по-русски? «Вильнюс-Мартинконис». Они перепугали, поезд следует по этому направлению. Далее избирателям рассказали, как готовить профиль для онлайн-голосования. Значит, с 18 по 20 сентября. Я вчера сел, специально думаю, дай-ка я посмотрю, как это делать.
20: Да.
1: Ничего не получилось.
20: Не получилось. Вообще,
7: Максим, иди ножками. Я тебе так скажу, в твоем случае лучше ножками.
1: Мне казалось, ты скажешь, Максим,
7: иди быстрее.
1: Лесом.
7: Нет, там лоси.
20: Там лоси, да.
7: Слушай, я даже еще не начинала шутить, ты уже так смеешься.
1: На поезде тоже не судьба там по-русски
7: написана. На каком поезде? Выедешь не туда.
1: Ну и если вам в ухо залез таракан, то его можно вытащить оттуда с помощью водки или масла.
7: Понятно. Выманить, так сказать.
1: Выманить, да. На рюмочку, на рюмочку. В следующем часе к нам присоединится Сергей Радько, автоадвокат. Будем обсуждать автодела. Друзья, готовьте свои вопросы. Ну, а в 13.05 программа «Народный психолог. Эмоциональная самодостаточность». Елена Соловьева и Марина Александрова. Марина, что вы еще раз под этим темой подразумеваете?
7: Когда ты знаешь, чего ты хочешь, ты можешь понимать свои эмоции, ты готов к серьезным отношениям, ты не избегаешь, не пугаешься, не убегаешь от каких-то отношений, ты умеешь их выстраивать, у тебя все в порядке с чувствованием себя, ты понимаешь, чего ты хочешь.
1: Вот такая вот прекрасная, потрясающая тема. А какие кнопки мы теперь жмем?

0: Ну, прекрасно. Как-то мне прям приятно, тепло стало на душе. Расскажем про наши средства связи.
1: Конечно, они у нас просто потрясающие. Вы не поверите, с пятницы они совершенно не изменились. Но ну, на всякий случай.
0: Рассказываем.
1: СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграм говорит МСК-бот. Еще нам можно писать в МАКС и звонить по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495.
2: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете на нашем YouTube-канале в трансляции «Макс, Марина и Герман», на нашем YouTube-канале в трансляции «Макс, Марина и Герман» и в нашей группе ВКонтакте в трансляции «Макс, Марина и Герман».
1: Ну и... Ты безнадёга это сказал.
0: Какой-то, да, просто. Как отбивка, одна из отбивок. Всё прошло, всё тлен, хтонь и прочее.
1: Ну, погода такая, вы знаете, она как
0: да
1: бы...
0: Да нормальная.
1: Она нормальная, но она холодная. Я сегодня впервые надела... Не впервые, но плащ надела сегодня. Вот плащ. Я все выходные держалась. Ходила в кофте, сегодня не выдержала.
0: Ну, нет, прохладненько, конечно. Кстати, знаете, сколько показывает? Боже мой, всего 11 градусов.
2: Мой компьютер показывает 13.
0: А у меня 11. Ну, не знаю, ну, между, значит. Просто дело в том, что все ждали, я вчера ждал прям какого-то конца света.
1: А в субботу не ждал?
0: Нет, ну, в субботу был дождь.
1: Ну, классная погода в субботу была. Я прям реально наслаждалась, когда я сидела дома. Солнце, ветер, тучи, через 5 минут еще что-то. Потом мы гуляли, была прекрасная, теплая, солнечная такая осенняя погода. Как будто конец сентября. А вчера было?
0: Да вчера прошел дождь, а вот это вот то, что апокалипсис наступит, что будет вообще ужасно, все мы утонем, уплывем куда-то, ну, совершенно ничего не оправдалось. Поэтому, друзья, давайте как-то спокойнее, не целиком верим, вот как вы в гороскопы не верите, так и не целиком верим. Слушайте, в прогноз погоды. Сейчас, Мариночка, накипело. У меня знакомая, да, есть соседка, с которой мы созваниваемся и гуляем вместе с собакой. Угу. Так веселее, что-то болтаем, и я говорю, пойдем погуляем, чтобы вечером не выходить, дождь пойдет. Она такая, ты что, с ума сошел? Мы так только выйдем, так пойдет дождь обязательно. Ну, я говорю, ты будешь сидеть тогда дома, собака Нигулина, возьми с собой ее. Говорю, сейчас, сама иди, давай, говорите.
1: Спасибо, да, я понимаю, что твои истории рядом с вами просто меркнут, но я хотела сказать, что я даже после этого, да, что-то рассказывать, даже как-то я не знаю, стоит ли начинать.
0: Ну ладно, уж рассказывай.
1: Ну, спасибо. Я брала с собой зонт и в субботу, и в воскресенье, как вы понимаете, он мне не пригодился, потому что мы как-то передвигались так от места к месту, от автомобиля к автомобилю, ну то есть там когда с парковки на парковку, и мы ни разу не попали под дождь. Соответственно, было солнце, и что я сделала? Правильно, не взяла солнцезащитные очки. Ну, вот, я не знаю. Ужас. Да, я не знаю, как жить. А зонт таскала.
0: Сколько килограммов?
1: Да, он легкий. Я другой купила. Помнишь, у меня был тяжелый? Я купила, который полегче. Сегодня я тоже не сдалась и взяла с собой зонт. Где дождь?
0: У меня зонт лежит в сумке постоянно, круглогодично.
1: Ну, у тебя такой рюкзак, у меня сумка на поясе сегодня.
0: А, ну, понятно. Mm-hmm. Ну, у меня как так, я даже не запарился.
2: Не, ну, дождь был мощный вчера все равно.
0: Ну, у меня вот не очень.
2: У меня, я под него не попал, я сидел дома, из окна на него смотрел, но вот он был очень сильный и очень долгий для такой интенсивности. То есть такой ливень должен проливать за там 30 секунд.
0: Ну, так и народу-то немного было. Слушайте, пишет Андрей, летом 2026 года в Зубовском муниципальном округе...
1: В Зубцовском,
0: извините, в деревне Орехово на автомобильную дорогу вышли сразу 3 бурых медведя. Огромный самец прогуливался прямо по асфальту и попал на видеорегистратор. А еще 2 ждали его на обочине. Слушайте, это какой-то сговор. 2 сидят, ждут, а один что-то промышляет. Если была бы самка, подумали, что она мужиков завлекает. Ну, ладно. Так, по поводу погоды. Смотрите, осенний холод все-таки он сменится на 25-градусную жару.
1: Так не скажешь.
0: Да, уже в четверг. А сегодня будет пасмурно, прохладно. Воздух прогреется максимум до плюс 13. Циклон принесет в столицу холодный северный ветер до 10 метров в секунду и кратковременные дожди.
2: Со среды в столицу вернется короткое бабье лето, а в четверг столбики термометров доберутся почти до плюс 25.
0: Почему все в этой жизни короткое, а?
1: Максим, но слушай.
0: Короткое бабье лето, короткие каникулы, короткая зарплата. Да, короткие белые ночи. Ну, короче, все как-то печально и обидно.
1: Зато ты хочешь опять, не знаю, увидеть эти белые ночи, получить опять аванс, а потом зарплату.
0: Нет,
1: и что-то испытать, лета... то, что тебе нравится. Если бы это длилось постоянно, ты бы это так не ценил, поверь мне.
0: Да, мы бы привыкли. После лета мы ждем, но что? Что мы ждем после лета? Новый год.
2: Новый год, да.
0: Да. А после Нового года что мы ждем?
2: Лето.
0: Я жду 9 мая, а потом лето. Угу. Потому что лучше 9 мая праздника в мире нету. Это для меня так, не знаю. Игорь Владимирович нас раздражает, потому что он присылает фотографию какого-то, наверное, лигурийского или какого-то побережья.
1: Там, что-то значит, у вас там людей много, знаете, Игорь Владимирович, да, как-то, да.
0: Какой-то прям это, кильки
2: и
0: в пишет, банке.
2: Да вроде хорошая погода, тепло.
0: Ну, слава тебе, Господи. А вот Илья прислал нам, я насколько понял, это турка в углях?
1: Это турка в углях, классно, да. У меня тоже такая турка дома есть.
0: Я
1: один в один.
0: Не понял, думал, mm-hmm. какой-то Малевич, что ли? Что-то не похоже.
1: Почему Малевич?
0: Ну, такая абстракция непонятная.
1: Ну, это не абстракция как раз.
0: Но это потом я пригляделся.
2: Антон сетует на то, что зима-то не короткая.
0: Ой, ну и да ладно, была в этом году, в прошлом тоже неплохая. Так, какой сегодня праздник? Во-первых, поздравьте бабушки и дедушки своих внучат. Сегодня день внучата, внучат. А также сегодня день сбора грибов. Надо по грибы идти, кто еще не сходил. Также сегодня день ежиков. Вот, он, оказывается, есть день в феврале.
1: Именно землемеров или обычных?
0: Нет, обычных. Землемеры, Марина, это имеет в виду персонажа балета «Три поросенка», которого я исполнял. Вот, день ежика.
1: Как мы понимаем, из роли не вышел.
0: Ну, хорошо, пусть так. Так, еще сегодня день рыбовода. Я не знаю, рыбовод — это кто разводит рыб, что ли, так получается?
1: В воде.
0: В воде, да. Или водит их, а?
1: Уводит куда-то.
0: Да. Сегодня еще профессиональный праздник у барабанщиков. Угу. Вот, надо нашего Лабыча поздравить. Ну и, впрочем, вот такой вот богатый на различные события день. А знаете, кстати, в этом, в США празднуется день «Ни снега, ни дождя».
1: Так.
0: Я не знаю,
2: что в чем это... смысл этого
0: не
2: дня?
0: Знаю.
2: В том, что нет осадков?
0: Наверное, в сентябре, это 7 сентября. Ну, поехали, вот такой вот денек.
1: Куда?
0: Дальше, в будущее.
1: Это песня из 60-х.

0: красиво. Не, не как ты танцуешь, а какая музыка. Ну и Мариночка постриглась красиво очень, кстати. Кстати, знали ли вы, что сегодня, в 1974 году, оказывается, вышла телепрограмма «Утренняя почта»?
1: Ну и как тогда было? Расскажи нам, мы просто не успели
0: открыть. Ты не поверишь, но я тоже не застал.
1: Да ты что?
0: Раньше, да, я чуть позже.
1: Ужас.
0: Вот. А в 1953-м Хрущев стал главой нашего государства. Вот. А вот в 92-м впервые в газете «Коммерсант» прозвучала фраза «Новый русский». Ну, давайте по новостям пробежимся. Что мы
1: сейчас сидим? Пробежимся. Вот сообщение от Киткаты зачитаю. В такую погоду давай. Хорошо залипнуть дома и посмотреть сериальчик. Смотрю пятый сезон сериала «Очень странные дела». Не смотрели?
2: Я нет. Я тоже не смотрел. Нет. У меня есть друзья, которые смотрели. У меня брат мой младший смотрел. Все говорят, что классный сериал вплоть до последнего сезона. Последний сезон сливает.
0: Да.
2: Но это база, это классика.
0: Давайте поделимся. А я сейчас смотрел все выходные. Сериал называется «Львицы». Вот, значит, там главной роли Зоя Салдан, а также главную роль исполняет Николь Кидман. Вот на фоне где-то там вице-президента США исполняет Морган Фридман. Ну, короче, такой хороший звездный
1: Фридман.
2: Он не Фридман.
0: Не Фридман.
2: Фридман — это из другой оперы.
1: Семья держалась, но правда, тут я уже не смогла.
0: А это ее из Лос-Анджелеса. Ну, простите, у меня он Фридман достал. Фридман, который Фридман. Ну, короче, сериал звездный, очень богато сделан.
1: О чем?
0: Там про спецотряд, который занимаются женами террористов, женами и детьми, девушками террористов. Мужчина не имеет права прикасаться, не трогать ничего, мусульманскую женщину. И вот создали специальный отряд женщин, которые вот Зоя Салдан вот как раз руководит этим отрядом. Вот, ну, там всякие операции.
2: Какой интересный концепт у сериала, да?
1: Да? Необычно,
2: отряд,
1: правда?
2: Который занимается, да, женами террористов.
0: Да, да,
2: вот
0: там.
2: Это я понимаю.
1: Наконец-то к нормальному.
0: Причем очень много всяких историй, когда через жену находят подход к самому террористу. Но так все как-то скомкано. Вот представляете, вот идет серия, все, там стреляют, там бегут, любовь, морковь. А потом под конец, бац, раз, и за одну минуту вот так вот слепили концовку. И все, нате, вот вам и все, вся история.
1: Класс, Максим,
0: ты,
1: вот я люблю твои истории,
0: а в конце ничего.
1: Твои истории, особенно для людей, которые никогда не смотрели этот фильм, этот сериал. Вообще вот не смотрели, да, и просто думали посмотреть.
0: Ничего плохого, я сказал.
1: И ты понимаешь, что в принципе можно не смотреть, потому что в конце все будет скомкано. Раз, два, а конец придумали сами.
0: Ну, нет, там есть конец, но просто хотелось какого-то развития. Видно, они в хронометраж не влезали.
1: Да, вот Оля-ля как раз и пишет, теперь я не буду смотреть.
2: Ну, посмотрите вместо
0: львиц. Нет, посмотрите, посмотрите, не пожалеете.
2: Посмотрите вместо львиц «Менталиста». Вы смотрели «Менталиста»?
0: Ой, да смотрели, конечно.
1: Слышала, я не смотрела.
2: Я смотрю сейчас.
1: У меня нет сейчас времени, у меня одни лекции сплошные.
2: Самый такой обыкновенный, простенький, по всем лекалам сделанный полицейский процедурал про гениального детектива.
1: Классно.
2: Кайф. Что еще вообще душе нужно? Ничего. Лекции одни.
0: Прекрасно. Так, по поводу лекции, смотрите, где эта информация про...
1: Лекции, что я смотрю лекции?
0: Не, про забывать все стали. А, вот, цифровая деменция накрыла молодежь в возрасте от 16 до 28 лет.
1: Мне это не грозит, Максим, это не кстати уже.
0: А, вот, да, у тебя возраст уже не тот.
1: Я и говорю.
0: Вот, 86% зумеров жалуются на постоянную забывчивость, вату в голове, неспособность удержать внимание на конкретной задаче и дочитать до конца книгу.
1: Победить
2: цифровую деменцию можно, только тренируя мозг. Выполнять задачи без ИИ, строить маршруты в голове, без навигатора считать, уметь читать, заниматься спортом и устраивать цифровой детокс. Грубо говоря, иными словами выражаясь, занимаясь фрикшн-максингом, про который мы делали программу определенное количество времени назад.
0: Она была в отпуске, мы делали такую
1: тему. Я знаю, что такое фрикшн-максинг.
0: Да. Я просто хочу сказать, вы часто используете ИИ в жизни?
1: Да.
0: Вот сколько ты в день?
1: Каждый день.
0: Каждый день.
1: Ну, да.
0: Ну, я тоже каждый день, но я не в плане том, что я задаю вопрос или там что-то специально вбиваю, но мне выпадают ответы от ИИ каждый день в том же самом интернете.
2: И ты им доверяешь?
0: Ну, какой-то информации, да, который, потому что, ну, а почему нет?
2: Я имеется
0: в виду, я не доверяю ей свою жизнь или жизнь там вашу, или своих
1: друзей.
0: Слушайте,
1: я не в плане, что я с ним разговариваю, спрашиваю какого-то совета. Он мне помогает в плане моей работы, консультации, построения каких-то сессий и так далее.
0: В том-то и дело. Для
1: развития соцсетей.
2: Я немного ошибся. При аллергии на арахис лучше не есть Сникерс. А теперь тебе лучше обратиться к врачу. И мертвый человек лежит.
0: Не, это хорошо. Ты немного не прав, да. Я немного не прав. Ну, короче, вот почему у них возникает такая деменция? Мы все общаемся.
1: Потому что огромное количество информации вокруг, потому что проще.
0: А почему у нас этого нет, Марин? То же самое.
1: Ну, потому что ты не родился с телефоном в руке, понимаешь? Ты не сидишь все время в телефоне.
0: В смысле, у нас мозг гораздо лучше работает, чем у них, что ли?
2: Нет. Я бы не сказал гораздо лучше.
1: Исходные данные
0: разные.
2: Более механические.
1: У нас разные исходные данные.
0: Коробка передач механика.
2: Ну, по сути, да. Вы всю жизнь как-то были приучены самостоятельно все запоминать, записывать, если надо что-то запомнить.
0: Маршрут,
2: сейчас, по большому счету, это не нужно. Ты можешь это все отдать на откуп телефону. Он тебе и напомнит, если что. Он тебе скажет, где повернуть. Он тебе споет, прочитает книжку, что хочешь тебе сделать.
0: Да.
2: И поэтому, да, какие-то определенные когнитивные функции не так нужны, как были нужны раньше.
0: Слушайте, это
2: но если ими не пользоваться, начнется вот когнитивная деменция.
1: Слушайте, ну на самом деле в плане даже своей работы, не работа на радио, да, а в плане там консультации, там еще что-то, собрать какую-то информацию для лекции, там, да, какую-то информацию для поста. Если ты понимаешь, как грамотно сделать промпт, ну, то есть задать сообщение для ИИ, все будет нормально, и информация будет нормальная. Ты просто ее структурируешь, как тебе надо. Понятно, что ты не берешь оттуда все. Но то, как строится структура, как все это прописано, это очень круто облегчает работу, правда. Это экономия времени.
0: Не, это правда, конечно. И даже построить маршрут через навигатор, это тоже быстро, полезно, потому что сейчас такое огромное количество нововведений в Москве образовалось. Те же самые какие-то улицы, повороты. Я вот недавно иду по одной улице в субботу. Она была в одну сторону, а сейчас она в другую сторону.
1: Нет, ну есть же карты. Слава Богу. Тебе чат GPT для того, чтобы куда-то дойти, я не очень понимаю.
0: Нет, ну почему? Я забиваю маршруты и куда-то, если ехать. Нет, когда иду-то я иду нормально, я так соображаю. Считать в уме. Я вообще никогда не пользовался калькулятором. Медленно.
2: Давай, 2 плюс 2.
0: 4.
2: Умножить на 2.
0: 8.
2: А если в одну строчку?
0: Что это такое в одну строчку?
2: 2 плюс 2 умножить на 2.
1: Максим, соберись, давай.
0: Все, я не понял. В одну строчку?
2: Ну да, 2 плюс
0: 2. У нас сначала 2 плюс 2, тоже 8.
2: Ну нет, будет 6, ведь умножение сначала делается. А калькулятор не ошибся.
0: А почему умножение?
1: Потому что умножение это первое, да.
0: А, точно, господи. 2×2, 4. Ой,
2: господи.
0: У меня стул сломан. Так, все, понятно.
1: Кто-то слишком много ест.
0: Так, 7373948, прямой эфир. Здравствуйте. Алло!
3: Кстати, тебе вот замечаю, не то чтобы тупеть начинаю, да, а, скажем так, мозг перегружается от переизбытка информации и немножко такой потерянный становишься, да, несосредоточенный. То есть очень много информации.
1: Расфокусированный.
3: То есть, ну да, то есть нельзя сказать, что как-то деградируешь там, что-то это. Надо, наверное, просто действительно отключаться от, как вы говорите, там, детокс, да, отключаться от всяких там групп, поменьше все этого читать и... Тогда, наверное, да, начнешь таким более собранным.
0: Ой, Виктор, вас Виктор же зовут?
3: Да.
0: Вас, Виктор, вот смотрите, чем больше информации, все говорят, и врачи, и специалисты, и люди, нейробиологи и так далее, что информация это такой побег от того же Альцгеймера, от той же деменции и так далее. Чем больше мозг твой работает, тем лучше для него. Почему вот эти молодые, молодежь именно цифровой деменцией страдает? Потому что все возложено на плечи, на другие аппараты, и так далее. На локации и прочее. А когда ты сам это все соображаешь, поэтому устраивать... Я, например, от потока информации вот совершенно не страдаю. Главное ее уметь структурировать.
1: Структурировать. Да. Видно, что не страдаешь,
0: структурировать.
1: Максим, прям чувствуется.
0: Это первое. А мне, наоборот, иногда не хватает не хватает информации для того, чтобы, не знаю, придумать какую-то очередную тему для эфира, как-то сделать поворот
1: если
0: в каком-то эфире и так далее.
1: Если бы ты мог пользоваться чатом GPT.
0: Спасибо, Виктор.
1: Ты бы это сделал за 30 секунд.
0: Вот я не хочу. Я пробовал.
2: Сам придумывал.
0: Я забивал, лучше, я искал, я смотрел в чате GPT. Банальщина. Все очень банально. Это мы уже делали год, 5
1: лет назад. Чтобы забивать грамотный промпт, этому тоже люди учатся.
0: Наверное. Может быть, я не умею еще этот промпт ваш забивать правильно. Но то, что он мне выдает, я все это в своей жизни уже делал. И за 30 лет работы на радио, 34, я все это уже делал.
2: Надо собрать все твои эфиры, транскрибировать их, превратить их в текст, залить все эти тексты чату GPT, сказать ему «проанализируй», и потом попросить его придумать то, чего ты еще не делал. И вот тогда дата-центры сгорят в этом мире. Одна нейросеть с этим не справится.
1: Я сегодня смотрела очень крутой ролик от Астры чата GPT, и ролик там минуты на 3 примерно, и там как раз рассказывают, ну, там просто люди просят дизайнера, да, нарисовать ракету, что-то добавить, что-то убавить, сделать презентацию. Это выглядит все потрясающе.
0: Угу.
1: Вот так.
0: И...
1: Это о возможностях, Максим.
0: Я вот с 986-м согласен, что он пишет, после ковида у всех с памятью проблема. Это правда, я тоже это замечал, что люди, у многих начинаются какие-то расстройства, забывчивость проснулась. Даже мои знакомые, которые были очень и очень, там вот у меня есть один знакомый, он ученый, он занимается физикой, химией и так далее. И у него, ну вот он забывает человек. Просто вот на каком-то уровне, таком бытовом, начинают провалы появляться.
2: Ну, у меня нет проблем с памятью.
0: И слава тебе, Господи.
2: Согласен.
0: Смотрите, друзья, Владимир Владимирович Путин присвоил Михаилу Мишустину звание народного артиста России. Угадайте, какого числа это было?
2: Шафутинскому, не Мишустину.
0: А я же... А, Шафутинскому.
1: Ой, Максим!
0: Да. Какого числа это было Шафутинского?
2: 3 сентября.
0: Правильно, друзья.
1: День налоговика в другой день все-таки, да, Максим?
0: Налоговика, ну ладно. Да. Короче, Шафутинский стал народным артистом именно 3 сентября. А у нас новости на «Говорит Москва».
4: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
5: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Денис Пушилин сообщил о завершающем этапе зачистки Красного Лимана в ДНР. Российские войска ведут последовательный охват славяно-краснолиманского направления с востока и севера, уточнил глава региона. В комментарии «Вестям» он добавил, что подразделения Российской Федерации продолжают планомерное продвижение на всех участках фронта, освобождая территорию Донецкой Народной Республики. Пушилин заявил, что в многоэтажных домах и частном секторе Доброполья идут бои. Кроме того, расширена зона контроля у реки Грузская после освобождения населенного пункта с одноименным названием. Новые шаги по урегулированию украинского конфликта объявят в ближайшие недели. Детали будут разрабатываться с учетом встречи Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным. Такие данные привел газете Wall Street Journal чиновник из Белого дома. Подробности он не уточнял. Консультации президента России со спецпосланником американского лидера и зятем Дональда Трампа состоялись в субботу в Кремле. Они длились более 3 часов. После Москвы американские переговорщики посетили Киев. Украинские СМИ сообщали, что официальная часть переговоров прошла в несколько этапов. На одном из них подключились представители Великобритании, Франции и ФРГ. МВД за 7 месяцев 2026 года аннулировало паспорта у более чем 1000 человек. 72% из них в связи с совершенными преступлениями, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Особое внимание уделяется противодействию угрозам национальной и общественной безопасности, написала она в своем канале на платформе «Макс». Ирина Волк добавила, что увеличилось число отклоненных заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации. Более 65% отказов связаны с установлением фактов предоставления иностранцами поддельных или недействительных документов, либо недостоверных сведений. СМИ сообщили о риске Анталии потерять до 700 миллионов евро туристических доходов. Турецкий курорт может недосчитаться свыше 600 тысяч отдыхающих в этом году. В статье местных СМИ отмечается, что поток российских путешественников сохранил прошлогодние показатели. Он остается одним из ключевых для курортной провинции. Источники уточнили, что за 8 месяцев 2026-го Анталию посетили более 10 миллионов иностранных туристов. Число россиян составило 2 миллиона 170 тысяч. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, вероятны дожди 13-14, вечером 10-11, ночью ясно, плюс 8-10 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва». Реклама.
6: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
7: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
8: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: А вы говорите, мили.
10: Я его что?
9: Тоже мне мили.
10: Рекламирую.
9: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17:00. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
11: 94.8 FM.
7: Мы вас услышали.
0: 11:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
1: Герман Бабаян.
2: Макс Челноков.
0: Сегодня понедельник, 7 сентября. Всем прекрасного, чудесного дня. Если вы проведете его вместе с нами, то я вот вам обещаю, в конце дня у вас будет что-то очень и очень вкусное.
1: Целая армия грибов ожидается, да, в центральной, вот, России. Об этом говорят эксперты. Погода может быть слегка влажной, неделе, да, похолодание, последующее потепление создаст благоприятные условия для грибов. В лесах ожидает много опят, маслят и белых.
2: Как часто нам в последнее время стали попадаться какие-то армейские метафоры. Осень возьмет погоду штурмом,
0: армия грибов.
2: Да.
1: Мужчина, женщина, а вы грибники?
0: И дальше?
1: Извините. Не смогла сдержаться. Все.
0: А, конец и все?
1: Истории.
0: О,
1: да.
0: Господи. Интересно, доживем ли мы до момента, когда Макс сам будет генерировать новость? Фамилия, имена, события.
1: Ежедневно, друзья. У нас есть рубрика «Одна моя подруга».
0: А я разве не генерю новости? Конечно. Генерю. Сергей пишет: добрый день, а можно узнать, что курит Максим? Максим бамбук курит. Максим, прошло лето, прошел день, а костров рябин, скоро Новый год, а название вашего ТГ-канала мы так и не дождались. О-ля-ля, я сам не дождался.
1: Гер, ты слышал, я предложил еще новый вариант? Канал выходного дня.
2: Неплохо, неплохо, неплохо.
0: А вот по поводу знаний цифровой вот деменции у молодежи, XMR пишет: меньше знаешь, крепче спишь. А, хорошая поговорка, я тоже так раньше думал, да и сейчас
1: сделаем я так вид, думал, что ничего не происходит, да?
0: Вот именно,
1: не будем,
0: да,
1: читать новостные каналы. Друзья, не делайте так, читайте наш новостной канал
0: «Говорит Москва», да,
1: да. И будете в курсе всех событий, без фейков, без нагнетания, вот сухо. Но не совсем, чтобы прям совсем вот сухо, без эмоций, но по факту.
0: По факту, да. Да. Слушайте, москвичка, москвички назвали главный красный флаг в отношениях.
1: Да?
0: Почти половина жительниц Москвы не готовы встречаться с мужчиной, у которых есть близкая подруга. Показал опрос.
2: При этом близкую подругу имеет почти каждый третий москвич. 28% мужчин сохраняют надежду выйти из френд-зоны. О как.
1: Слушайте,
2: ну, то есть это подразумевается, что если у тебя есть близкая подруга, значит, ты у нее во френд-зоне находишься. И
1: либо треть... все уже было, либо все, Марин, уже,
0: ну,
1: будет.
0: У тебя есть близкий друг, мальчик, мужчина?
1: Прям близкого, прям вот близкого-близкого нет. Приятель есть.
0: Ну, приятель. Ну, вот разве это плохо?
1: Нет.
0: Ну, вот я тоже не понимаю.
1: Но это очень тонкая грань, на самом деле.
0: Вот у меня, я могу сказать, были две, три близкие подруги, прям близкие.
2: Так.
0: Мы, простите, ну прям делились всякой новостью, всякими информациями, тем, которым я даже близкому другу не мог сказать, а вот ей одной особенно могу сказать. И до сих пор просто нас раскидало так по свету, одна в Израиле, другая там в Англии, третья в Германии. Ну вот общаемся только с помощью каких-то телефонов, соцсетей и так далее. Вот, и уже нету того общения. Но тогда вот было время, лет 20-25, просто вот как по самой гланды, как называется, общались. Вот, ну, обо всем и везде.
2: Наверное, в общении по самой гланды обычная проблема.
0: В чем? И это очень полезно было. Я брал что-то от нее, она давала советы, какие-то вещи с точки зрения женского восприятия, логики и так далее. Мне было это совершенно как бы комфортно, по крайней мере, мне. Может быть, у нее другое мнение. Может быть, она так снисходительна.
1: Я всегда с осторожностью отношусь к таким историям. Ну, правда. Мне кажется, всегда присутствует какой-то интерес с какой-то стороны.
0: Может обидеть потом?
1: Нет, не обидеть. Нет, какой-то интерес может присутствовать.
2: Иван Мишин пишет: ну, женщина может быть другом мужчины лишь в такой последовательности. Сначала приятель, потом любовница и затем уж друг.
1: Мне кажется, все-таки мужчина не дружит с женщинами, которые им не нравятся.
0: И после любовницы уже другом редко кто становится.
1: Обычно все заканчивается на втором этапе, да?
0: Да, да, да, да. Что любовница и все, и потом ты уже дура, плохая, иди вон. Вот, единственное...
1: Да не обязательно дура и плохая, но просто понимать, что обратно общение этого уже не будет, поэтому...
0: Это
1: да.
0: Правда.

0: женаты. И за те годы, что уже не женаты.
1: Ну, это с возрастом приходит.
0: Да.
1: В 25, в 30.
0: Мы просто уже все пережили.
1: Это сложно понять.
0: Конечно. Мы все уже пережили. И больше нам делить нечего. Живи, наслаждайся. Желай здоровья. Желай, встречайся. Мы когда повидались, пошли в театр, ну, там, ну, столько воспоминаний, каких-то смеха и так далее. Когда ты общаешься в соцсетях по телефону, это одно. Когда ты встречаешься, это совершенно другое. И очень приятное, совершенно комфортное отношение. Короче, я не знаю, что у женщин... Марин, ты можешь как-то подвести итог этой новости?
1: А,
0: близкая подруга, ну,
1: если
0: они
1: я сейчас,
0: не хотят.
1: Если я сейчас скажу, что прям настоящей такой вот дружбы между мужчиной и женщиной не существует, наверное, мы откроем ящик Пандоры какой-то.
0: Ну да, да, с одной стороны, а с другой, ты знаешь, подруги.
1: Я скорее скажу,
0: другие...
1: что это возможно.
0: Жизнь других
1: это возможно. Тьма. Но в основном эта дружба подразумевает, что у кого-то есть какой-то интерес.
0: Да, любая дружба подразумевает.
1: Любая
0: интерес,
1: дружба, да, да, да, да. Любая дружба подразумевает интерес.
0: Даже брак.
1: Брак, просто ну, брак, там, когда вы подруги, да, когда вы друзья, интерес. Когда вы начинаете общаться с человеком, вы понимаете, вот, вы, вот я сразу понимаю, мой не мой человек, это понятно по взгляду, по движению, по разговору, когда у вас общий вайб какой-то, да, какие-то взгляды, он сказал А, ты говоришь там Б, ну и так далее. И понятно, что это дружба, да, но... Все-таки, когда мы говорим об отношениях между мужчиной и женщиной, такие отношения могут приходить на другой уровень. И это тоже чувствуется, тоже считывается. Немножко другая энергия здесь уже. Ну, потому что это законы природы.
0: Mm-hmm. Ты имеешь в виду секс?
1: Притяжение, конечно, mm-hmm. да. Но когда ты смотришь на человека, yeah, ну, понимаешь, хотя, что он да, тебе нравится. Он на тебя похож, он твой человек, да.
0: Ну, вот с моей вот
1: общие взгляды. Или, mm-hmm. наоборот, полная противоположность тебе, и тебе это нравится, тебя это притягивает. Mm-hmm. Тебе mm-hmm. интересно узнать, почему он так думает.
0: Мы вот с этой подругой, которой до сих пор дружим, которая вот в Англии живет, мы как-то раз разговорились, ну, думали ли мы об интимных отношениях друг с другом?
1: Даже если ты не думаешь сейчас, Максим, извини, даже если ты сейчас начинаешь общаться там с подругой, там с какой-то снова еще что-то, ты думаешь, ой, как интересно, нет-нет-нет, какие там отношения, там у нее кто-то есть, у меня кто-то есть, все равно, возможно, ты боишься себе в этом признаться, но подсознательно, со временем, ты когда начинаешь узнавать человека и общаться с ним еще больше, тут, возможно, разное. Просто это жизненный опыт. Говорю, как есть.
0: Да, это верно, я соглашусь. Так вот, когда мы заговорили об этом, мы пришли к выводу, и она... Я говорю, Светка, ну ты когда-нибудь там вот как бы... ну, хотелось тебе. Она говорит, ты что? Ну, короче, мы пришли к выводу, что мы не типажи друг друга. Поэтому мы и начали-то общаться. Мы друг другу нравимся, но мы не типажи вот для общения более интимного. Ну и так далее. Вот у меня тоже была близкая подруга, которая стала моей женой. Теперь у меня нет близких подруг, пишет Блэк. А 898 сообщает, дружу много лет, семейная пара уже как родные.
2: Марина пишет, такие хорошие отношения, видимо, подразумевая дружбу, возможны, если все у этих двоих благополучно на личном фронте.
0: Я вам говорю, тогда и у нее были прекрасные отношения с будущим мужем, и у меня были. Поэтому, да, наверное. А Марина в жизни бывает все по-разному. А Марина не говорит за другого любовь. Марина говорит, что все у каждого свое. Что у кого-то бывает, у кого-то не бывает. У нее, например, она чувствует человека, не вот как пишет архитектор, по запаху, может быть, по
1: запаху,
0: движению,
1: по взгляду, просто по
0: волосам, да.
1: Ну, я с первого взгляда могу понять, просто мой человек или
0: да
1: не мой.
0: Да так все могут понять. Лежит сердце, не лежит сердце. Как бы... Как эта фраза?
1: Язык
0: где
1: тела.
0: Приголубится, где не приголубится, ну и так далее. 7373948, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Добрый
3: день. Мои дорогие ведущие. Считаю вас своими родственниками. Люблю вас слушать, развлекаете и как-то успокаиваете. Честно говоря, у меня такая же ситуация сейчас. Дружим с молодым человеком, ну как молодым человеком, 40 лет. И вроде бы все время все на грани, но не переходим. Так бывает, но все равно все где-то подсознательно держат вот этот вот шанс, что из дружбы можно перейти в другие отношения. Меня сдерживает воспитанность и порядочность. И боюсь потерять этого человека, потому что вернуться потом обратно трудно.
1: Это правда,
3: это
1: да.
3: Это мое мнение. Да, будьте здоровы.
1: Очень хорошо вас понимаю, о чем вы говорите, потому что иногда лучше остаться друзьями, чем перейти какую-то грань.
0: Да.
1: Но это, опять же, все индивидуально.
0: Любовь вот пишет. Добрый день. У меня были очень близкие отношения с близким другом с самого младенчества.

0: супруг даже был свидетелем на нашей свадьбе. И иногда никто из нас не перешел грань. К сожалению, его уже нет в живых, но всегда с мужем по-доброму вспоминаем о Михаиле. Любовь, спасибо большое. Мы тоже, вот вы назвали, значит, о нем память живет. Вдогонку про всякие вот такие вот отношения, смотрите, в России стало больше людей с синдромом ненавязчивого генитального возбуждения.
1: Максим, ну я даже не знаю, как мы к этой теме перешли.
2: Можно сказать, что 11:47 в Москве?
1: Да, извини, на какой странице это?
0: На пятой. Открываем второй абзац. Люди с этим расстройством чувствуют постоянное возбуждение и могут испытывать десятки оргазмов в день.
2: Да, можно сказать, 11:47 в Москве.
0: При этом удовольствие они не получают. Постоянное напряжение вызывает истощение и депрессию.
1: В зоне риска офисные рабочие сидячим образом жизни лечатся синдром обычно на приеме у психиатра. Ну, это логично, да.
0: Ну и, как всегда, к врачу мало кто ходит и пытается...
2: А почему в зоне риска находятся те, кто ведут сидячий образ жизни?
0: Кровь застаивается.
2: Да, но почему тогда это у психиатра лечится, если эта кровь застаивается?
0: Нет, ну психиатр тебя может послать.
2: Как послать ремонт, меня может кто угодно.
0: Ну, она пошлет тебя на какие-то... Нет, но здесь еще, понимаешь, не только кровь, конечно, но, наверное, что-то связано еще и с мозгом, с отношением там к себе и так далее. Может, какая-то недолюбленность самого себя. Я не знаю, это
1: да
0: к Марине.
1: Да недолюбленность, но просто...
0: Марину спроси.
1: Да причем я же не психиатр.
0: Ну, ты уже практически, ты впитала всю психиатр энергию Соловьевой.
2: Елена Соловьева психолог.
0: Да. Вот. Но мне кажется, тут что-то, какая-то взаимосвязь есть. И вот застой крови, и вот это. Но вообще, если честно, я бы не хотел. Это ужасно. Испытывать вот такие всякие оргазмы по 10 штук в день.
1: Максим, даже не начинай, да. Это правда. Так себе.
0: Не мечтай и не думай. Не надо. Ладно, идем дальше.
1: Не жили, нечего начинать.
0: Еще одна печальная вещь.
1: Да что ж, куда уж хуже-то. Давай.
0: Жизнь возле дороги незаметно разрушает психику.
1: Это ты писал новость.
0: Психолог. Наверное.
1: Сознание перестает реагировать на шум и свет осознанно, а нервная система продолжает получать сигнал тревоги каждую ночь.
0: Хронический дефицит глубокого сна приводит к тревожному расстройству и паническим атакам. Слушайте, господа, вот кто писал эту новость, психологи, во-первых, сегодня есть такое понятие, как шторы blackout. Есть вот такие вот, как их назвать, ну, это не жалюзи, а что это, вот за спиной
1: понятно,
0: Марины.
1: Да.
0: Кто смотрит трансляцию, такая штука на окно.
1: Ролл-ставни.
0: Совершенно, вот у меня стоят везде ролл-ставни. Я когда закрываю их все, у меня темень непроглядная.
2: А шум?
0: Потому что у меня очень окна. Вот ставишь двух даже камерное окно, и вполне нормально. У меня причем сейчас...
1: А если хочется открыть окно, например?
0: Нормально, открываю. Ты знаешь, еще самое интересное...
1: А еще есть беруши.
0: Кто есть?
1: Беруши.
0: Беруши, да. Единственная проблема, конечно, пыль. Вот это самая большая.
2: Да,
0: потому
2: согласен,
0: что,
2: абсолютно.
0: Да, от таких трасс больших, вот как у Геры там Арбат, у кого-то Тверская, у меня вот этот вот и тоже Новослободская.
1: Ничего, что я тут с
0: вами. Ты-то живешь с окнами в парк или куда там у тебя.
1: Да.
0: Вот. А хотя парки, кстати, тоже, как-то не странно, тоже очень пыльно.
2: Ну, вообще,
0: не все деревья.
2: Москва довольно пыльный город.
1: Ну, я думаю, машин, это самый чистый
2: в России. Людей, ну, возможно, но чистым она от этого, наверное, все-таки не становится. Я хочу, знаете, о чем сказать? О том, что вообще-то шум дороги может восприниматься как белый шум.
0: Я вот точно так же воспринимаю его.
2: Наоборот, как-то...
0: И поезд, уже ты привыкаешь.
2: Успокаивать даже немножко, как будто.
0: И вот именно, мне совершенно нету никаких панических атак, я не слышу эту дорогу. Единственное, когда я что-то смотрю, а сейчас вот во всяких кинотеатрах этих домашних, да, появилось, голос идет один, на одной тональности, а потом как врубается музыка, на 2 или 3 тона выше. И вот тебе приходится сидеть с пультом и делать музыку или какие-то звуки тише, а голосу потом, когда идет беседа у героев, прислушиваться. Вот это вот раздражает, и ты начинаешь слышать улицу, потому что там то машина проедет, то еще что-то. А у меня же еще вот эти поезда всякие, МЦД, что там еще у меня?
1: У тебя все.
0: У меня все, все, что можно, все. И сейчас частота их прохода стала, ну, раз в 40 секунд. Обязательно раз в 40 секунд что-то да проедет.
1: Ну, так себе, ну, честно. Да, я могу сколько угодно, конечно, могла бы себя успокаивать, что это белый шум, что к этому привыкаешь, но для меня это очень тяжело. Это зависит еще, не поверите, от человека, да, от его психики, да, потому что есть люди, которым нужно жить на природе, есть люди, которым нужно жить в больших городах, их совершенно не смущают эти звуки. Все мы разные, поэтому нужно выбирать то, что вам подходит. Если вы не можете слушать МЦД там каждые 40 секунд, живите там, где нет МЦД. Эти и другие советы сегодня.
0: Сегодня в рубрике, да. Кстати, рубрика моя, я забыл совершенно. Каждый день новое дурацкое слово, необычное.
1: Давай.
0: Вот, угадайте, а что обозначает вот это вот слово «ферулла»?
1: Ферурула?
0: Ферул. Или ферулла.
2: Ферулла.
1: Я знаю, что такое фурункул.
0: Нет, фурункул.
1: Ферулла — это какая-то планета?
0: Ферул — это не что иное, как металлическое кольцо, с помощью которого крепится ластик на кончик карандаша. Mm. Где карандаш?
1: Mm. Я всегда любила доставать ластик из фирулулы.
0: Да, вот, господа. Да.
1: А вы достаете ластик из фирулулы?
2: А потом ее сгрызаешь так, чтобы она...
0: Если бы она сжимаешь. Если бы она пахла чем-нибудь вкусненьким. Я раньше в детстве ел такие живые эти ластики.
1: Что из этого получилось?
0: Да.
1: Можно увидеть сейчас.
0: Не однажды. У одногруппницы, одноклассницы. Папа ей откуда из-за границы привез набор ластиков цветных. И они еще пахли баблгамом. Ну, и я сидел рядом, и мне так это пахло, но я взял и откусил один. Она раскричалась, вызвали мою маму, вызвали к директору, что я, оказывается, на чужое имущество посягнул. Меня отругала директор. Папа этой девочки сказал, да ладно, успокойтесь вы, ну, это ластик, господи, я в следующий раз приеду, еще привезу Максу. Ну, короче, в итоге это было ужасно. Так что, друзья, вот эта железочка на конце карандаша, которая держит ластик, называется ферул. Имейте в виду.
1: А еще не забудьте, что насекомое из уха можно извлечь при помощи водки или масла. Спугнуть того же таракана, теребя ушную раковину, не получится. По словам врача, выковыривать насекомое ушными палочками категорически запрещено, иначе существует риск. А что действительно может помочь, так это спирт, водка, одеколон или любое растительное масло, нагретое примерно до 40 градусов. Нужно закапать что-то из этого в ухо, тогда насекомое погибнет, и вытащить его станет проще, добавил врач.
0: Да, кстати, самым же верным решением...
2: Я как представлю, что у меня в ухе мертвый таракан лежит.
0: Да ладно, мертвый. Мертвый — это еще ничего особенного. А вот когда он живой, начинает тебе лапками по барабанной перепонке, вот представляешь, ты вообще... Гер, вот ведро. Есть. Самым же верным решением в такой ситуации должно быть обратиться к врачу. Он сделает все аккуратно, стерильными инструментами, обработает суховой проход, потому что насекомые часто переносят инфекции. Мне никогда в жизни никто не залезал в уши, но я представляю, как это ужасно. Ощущения не из приятных. Да. И вообще для меня это было... Для меня вот это вот как вот змеи. Так вот, ты всякие
1: насекомые. У каждого свои фишки. А еще вечером и ночью повышается вероятность встречи с лосем на дороге. Угу. До середины октября у них самый ответственный период. Это гон. Время, когда самцы от заката до рассвета бегают по лесу в поисках самок. У них подавлен инстинкт самосохранения, поэтому они почти ничего не едят и с 8 вечера носятся по лесу, убегая на дороге.
0: Об этом сказал зоолог, кстати, да.
2: Сахаты могут встречаться в Новой Москве или на МКАДе возле парка Лосиный остров, на выездах из города, например, в районе шоссе энтузиастов, а также в черте города рядом с парком Измайлова и других зеленых зонах.
1: Если вы заметили лося, не моргайте фарами и не сигнальте, снизьте скорость и дайте животному перейти дорогу. Если столкновение неизбежно, не пытайтесь объехать, держите руль прямо, об этом нам рассказали в ЦУДД.
0: Ну, а если вдруг попали в ДТП, имейте в виду, что сбив такое животное, у вас штраф 80 тысяч рублей. Но если вы тоже, не знаю, там помялись, что-то разбилось, то страховая там причиненная ущерб будет возмещен, потому что животное принадлежит государству.
1: Но это не по ОСАГО. Да. Да, раненого лося нельзя забирать с собой. Ну, логично. Я представлю, как вы его грузите на заднее сиденье.
0: Помогать
1: ему самостоятельно. Тебе куда? Куда тебя подкинуть? Какую больничку?
0: Помогать ему самостоятельно. Я не забуду никогда, сплю. Ну, тоже было лет 15-20 назад. Работал на НТВ. И вдруг звонок по телефону. Я смотрю на часы без 15:08. Или без 7, там неважно, я говорю. Обалдеть, вы что... делай, кто это звонит в такое время, у нас свет погас, вот, и звонит моя подруга и говорит: Макс, я сейчас возле, во дворе дома, возле метро Академика Янгеля. А сама она живет на Динамо.
2: Да.
0: Я говорю: а что ты в 8 утра, в 7 утра, в понедельник шастаешь по Академика Янгеля? Это не важно. Тут на клумбе, на газоне спит лось. Пришли съемочную группу, мы заснимем его. Я говорю: дурная, что ли? Я говорю: сейчас пока съемочная группа в 8 утра, в 7 утра доедет до Академика Янгеля из Останкино, твой лось уже убежит. Ну, так и произошло. Лось, конечно, убежал.
2: Но ты отправил съемочную группу?
0: Да прям, что ты. Ну, она в таком вас, я говорю, поснимай его на камеру своего телефона, потом, если что, продашь, и мы его там каналу, и мы там используем. Ну, короче, ну, я лосей не встречал. В жизни да, а вот так вот в природе нет. Ответим.
1: Смешная
0: на...
1: шутка, да. Давайте ответим. Может быть, там еще что-то более смешное.
3: Алло, здравствуйте, Макс, Марина Герман, это Павел Собственник.
2: Здравствуйте.
3: Знаете, да, я хотел еще по поводу этого сказать, что если на дорогах стоят знаки, вот эти животные, выход животных, нужно очень внимательно к ним относиться. Потому что действительно выход животных на дорогу возможен. У меня был такой случай. На самом деле, вот на пустом месте выскочила косуля, выбежала, попала мне под машину. Вот, разбила там всю правую часть, это было год назад. Вот, но, не знаю, там стоял знак, не стоял, ГИБДД все оформило мне, в общем. И я хочу сказать, что, ну, не надо паниковать, надо же вызывать все службы. Вот, приезжает егерь, составляет протокол, и еще да, эта вещь, да, как бы, она компенсируется по ОСАГО, если вдруг что.
0: Спасибо, спасибо.
1: Спасибо
0: за совет. Давайте почитаем, что пишут.
1: В детстве в ухо заполз муравей. Гер, привет. Да. Мама шприцем впрыснула воду, и он выплыл. Дмитрий предлагает все-таки не капать водку, потому что тогда он таракан позовет друзей. Да.
0: Беруши спасут от насекомых, пишет В. У нас в Москве в районе Перово лось несколько лет назад прямо во двор, наверное, заходил. Но они ходят по ночам.
1: Добрый вечер.
2: А что будем заходить-то?
0: А вот еще, если вас догнал лось, скажи ему, не гони, пишет Владимир. У нас в Москве... А, это мы читали. А как лоси сидят? Они же только лежат и сразу стоят. Нет, они и сидят. Они как, знаете, передние лапы вот так вот в стороны... А эти, они поджимают как лягушкой. Так, ну что еще? Ну и вот XMR говорит, лося надо объезжать сзади. В смысле, когда что? Когда он что делает? Стоит или куда?
2: Ну, лучше посреди дороги стоит.
0: Ладно, друзья, спасибо. Обсудили много всего интересного. Хорошего всем дня. Сейчас у нас новости. Затем программа «Народный адвокат».
1: Готовьте вопросики.
0: Да. Марина Александрова.
1: Герман Бабаян.
2: И Макс Челноков.
0: Оставайтесь с нами. Поехали.
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. МИД России назвал размещение в Норвегии ракетных комплексов дестабилизирующим шагом НАТО. Речь идет о появлении в Европе американских комплексов, способных к пуску ракет средней и меньшей дальности, отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова. При реализации планов и конкретных мер по размещению в регионе западных наземных систем не только не скрывается, но и демонстративно выпячивается намерение Североатлантического блока обрести обширный потенциал для нанесения ракетных ударов в глубину территории нашей страны, говорится в ее комментарии на сайте ведомства. Места дислокации американских ракетных комплексов, развернутых в Норвегии, станут предметом особого внимания сил стратегического сдерживания России, добавила Захарова. В Иране заявили об ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам. Специалисты не смогут посетить их из-за агрессии США и Израиля против республики, пояснил представитель МИДа Исмаил Багаин. «Требования западных стран абсолютно неразумны», — сказал он в ходе пресс-конференции, передает ТАСС. По словам дипломата, попытки европейских стран повторно вынести иранское ядерное досье на рассмотрение Совбеза ООН противоречат их собственным заявлениям о том, а это доказывает правоту позиции Ирана, Китая и России о незаконности и неприемлемости механизма по восстановлению ограничений. Россия в ближайшие 15 лет может получить контроль над 36% мировой добычи урана. Это поставит под угрозу энергетическую безопасность Запада в условиях резкого роста спроса со стороны новых атомных электростанций. Данные приведены в докладе Центра стратегического преимущества, расположенного в Великобритании, пишет Financial Times. По подсчетам авторов документа, в 2024 году Российская Федерация произвела около 5% мирового объема урана. Однако, как отметили эксперты, внутреннее производство скрывает гораздо более масштабные операции. Роспотребнадзор сообщил о почти 500 случаях завоза опасных инфекций в 2026 году. Ни один из них не получил распространения, подчеркнула глава ведомства Анна Попова. Это и малярия, и брюшной тиф, и лихорадки самые разные, зика, денге, чикунгунья. Много самых разных инфекционных опасных заболеваний, пояснила она в интервью РИА Новости. Попова добавила, что каждый раз специалисты выявляли такого пациента и принимали все меры, чтобы не было внутренней передачи в стране. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Вечером, по данным синоптиков, будет 10-11 градусов. Ночью ясно, плюс 8-10. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: Внимание! «Говорит Москва».
6: 94,8. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17. Префикс 495.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый день.
4: О чем будем сегодня говорить, Сергей?
5: Будем говорить о тех проблемах, которые есть у нас с нашими автомобилями, налоги, штрафы, страховки, ДТП и так далее, и так далее. Все, что интересует, звоните, спрашивайте, попытаемся разобраться.
4: Наши средства связи все работают. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телефон прямого эфира 8 495 737 394 8. Также есть у нас Макс и Телеграм. Звоните, пишите, все работает. Говорит МСК-бот, это Телеграм. Сергей, я хотел вот с каким вопросом к вам обратиться. Дело в том, что сейчас у животных гон, как называется, оказывается.
5: Осенний? Разве не весенний?
4: Да. Нет, они, оказывается, и осенью, и весной это делают. Вот, и поэтому очень часто выходят на проезжую часть, на улице. Если вдруг, ну, получилось так, сбил какого-то животного, лося, там, какую-нибудь косулю, еще кого-то, может быть, есть какие-то правила, советы, что да как делать?
5: Ну, совет на самом деле один. Если вы сбили животное, то это тоже ДТП. Но поскольку животного ОСАГО нет, то без сотрудников ГАИ оформить такое происшествие невозможно. Поэтому вызываем ГИБДД, все оформляем, фиксируем. Далее нужно понимать, что животное является собственностью государства. И государство установило, по-моему, Минприроды установило своим постановлением, своим приказом, установило тарифы, по-моему, называется, возмещение ущерба, причиненного природе вследствие гибели животного. И вот за некоторых животных можно получить очень немалые суммы в виде... Но это не штраф, это компенсация ущерба природе. По-моему, лось стоит около 50 тысяч рублей.
4: 80,
5: да? Вот, если это будет самка, то, по-моему, это в три раза увеличивается тариф. Ого. А если это имеется в виду умышленное уничтожение, то это будет в 5 раз больше. Поэтому за такого животного можно рассчитаться. Но имейте в виду, что если вы повредили животное, оно погибло, и это называется причинением ущерба природе, то здесь должно работать ОСАГО. То есть вы причинили ущерб государству в лице этих животных, соответственно, необходимо свою страховую компанию об этом сообщать. Если к вам предъявляется претензия о взыскании этой суммы, то лучше их переадресовать в страховую компанию, а тем более если к вам предъявили иск, то страховую компанию привлечь к участию в деле, поскольку это ущерб, который должен быть по ОСАГО возмещен.
4: Угу.
5: Поэтому имейте ОСАГО, проверяйте. Мы знаем, что ОСАГО есть почему-то не у всех. То ли 10, то ли 15% машины страховки не имеют. Имейте в виду, что она и в этом случае работает, так что обязательно покупайте.
4: А кто возместит ущерб за разбитый автомобиль при столкновении с животным, спрашивает В.
5: Вопрос теоретически очень интересный, потому что практический случай мне неизвестен, но я думаю, что должно возмещать государство. Почему? Потому что если будет установлено, что водитель ничего не нарушал, что он ехал с позволенной скоростью, он ее не превышал, что у него не было технической возможности избежать наезда, потому что животное слишком близко выбежало, а в этом случае нужно проводить экспертизу автотехническую, которая должна ответить на этот вопрос. Если будет установлено, что ущерб причинен диким животным, а то, по идее, за него должно платить государство, потому что, если, например, это будет ваша личная корова, которая гуляет где-то, да, и в нее машина врезается по вине этой коровы, да, вы, как владелец коровы, отвечаете за причиненный ей ущерб. Здесь, в данном случае, такая же история. Если это дикий кабан или лось государственный, то в случае отсутствия вины водителя государство должно ущерб такой возмещать. Еще раз скажу, практика мне неизвестна, но, в принципе, если бы такое дело попало мне в руки, я бы с удовольствием попробовал бы ее создать, потому что, на мой взгляд, все основания для взыскания есть, если отсутствует вина водителя в наезде. Это самое главное.
4: Угу. Так, хорошо, друзья, мы ждем ваши вопросы. Совет даю, как побыстрее их присылать, звонить, задавать, потому что к концу программы, как всегда, будет много вопросов, и мы не успеем все это обсудить и решить. Так, спрашивает Екатерина. Она приобрела автомобиль в салоне. И на третий день у автомобиля пошли поломки. В салоне говорят, что это не страховой случай.
5: Наверное, не гарантийный страховой,
4: наверное,
5: совсем.
4: Гарантийный случай. На просьбу вернуть автомобиль в салон, салон пошел в глухую, короче, отказывается брать автомобиль обратно.
5: На третий день, да?
4: Да.
5: Так вот, если не истекло 15 дней с момента передачи автомобиля, срочно подавайте им претензию о возврате денег и расторжении договора, потому что если 15 дней истекут, то в отношении автомобиля договор можно будет расторгнуть только при наличии в нем существенного недостатка. А это категория оценочная, то есть это должен быть какая-то серьезная поломка, которая не устраняется или требует длительных вложений и так далее, и так далее. Поэтому подавайте им письменную претензию о расторжении договора купли-продажи в связи с наличием автомобиля недостатков. Причем они на данном этапе, они еще могут быть несущественными. Не пропустите срок.
4: Так, а сколько еще раз? 15 дней?
5: 15 дней с даты передачи. Если они истекли, то в отношении автомобиля договор можно расторгать только при наличии существенного недостатка, либо нарушения срока устранения.
4: 7373948, прямой эфир. Здравствуйте. Нету пока вопросов. Господа, перезванивайте. Сорвался
5: просыпайтесь,
4: звонок.
5: Просыпайтесь,
4: да. Вот еще пробуем. Алло.
0: Здравствуйте. А вот если штраф не оплачен, то он каждые 60 дней будет удваиваться?
5: Нет, он не будет каждые 60 дней удваиваться. Если штраф не уплатили, то по истечении 60 дней вас могут вызвать в орган, который вынес постановление, составить протокол по статье 20.25 и направить его для рассмотрения мировому судье. И уже мировой судья может либо штраф удвоить, либо назначить вам, например, административный арест. Но он автоматически, конечно, не увеличивается, но, тем не менее, если их не платить, то рано или поздно сумма, конечно, будет увеличиваться в прогрессии.
0: Ну, если человек вот не знал, ну, и не знает, и вот никуда не ходит, то что будет происходить?
5: Если человек никуда не ходит, писем не получает, то все равно будет считаться, что письмо ему это вручено, будет считаться, что письмо о штрафе ему вручено, получено, он вступил в законную силу, затем его должны пригласить для составления протокола, если он уведомлен, письмо не получил, то протокол составит в его отсутствие, и точно так же суд может рассмотреть дело в его отсутствие, поэтому тут пускать на самотек нельзя.
0: Ну, рассмотрит, а потом опять и
4: вы
0: и
4: не что, подождите, вы что хотите услышать? Все равно наказание будет. Если не 50%, то потом суд примет решение и каким-то образом накажет.
5: А потом удвоенный штраф тоже нужно платить, ибо если вы
4: вот
5: его не
4: именно
5: уплатили, он тоже может удвоиться. То есть
4: поэтому
5: был штраф 1000 рублей, назначили 2.
4: Вы живете в государстве, где без, ну, как бы с рук ничего не сойдет.
0: То есть каждый раз он будет удваиваться.
4: Человек не
5: удваивается.
4: Не
5: удваивается.
4: Вам же объяснили, что он не удваивается.
0: То каждый раз будет удваиваться,
4: потому что он не пришел
0: и не уплатил.
4: У жителей Москвы, у граждан Российской Федерации есть такие сайты, как
5: госуслуги. Сервисы, где невозможно пропустить всю эту информацию.
4: И МОСРУ, где у тебя, ты открываешь, а с правой стороны огромными буквами написано «твоя задолженность в банке и твои штрафы». Поэтому пропустить это невозможно. Чаще заходите на сайты МОСРУ и госуслуги.
5: Можно
4: даже
5: подключить госпочту на госуслугах, и вам все штрафы, все постановления, все судебные решения будут приходить в электронной форме, вы их не пропустите.
4: В том-то и дело. 7373948, здравствуйте. Выключите радио, да, говорите.
1: Добрый день.
5: Добрый.
1: Такая ситуация. На мою припаркованную машину контейнер уронили при разгрузке возле магазина. Вот. Ну, случай ПОСАГО не учитывается, и у меня вопрос, вот если подавать в суд, ну там незначительные как бы повреждения, царапина на двери, на пороге, ну, по нынешним ценам, если все это делать как бы вот у каких-то хороших автосервисов, все равно там сумма будет.
4: Ну, там, вопрос в чем?
1: Вопрос, как бы приехала милиция, все зафиксировала. Для суда можно как бы вот в любую компанию обратиться, чтобы они оценку сделали.
5: Да, вы обращаетесь в компанию, которая занимается оценкой ущерба. Оценивайте ущерб без учета износа. Если ответчик будет не согласен, то пускай просит в суде назначить судебную экспертизу, которую уже ему придется оплатить, а судебные экспертизы за последние годы подорожали. По-моему, еще год назад за одну экспертизу у меня запросили 90 с лишним тысяч рублей. Поэтому в среднем они стоят от 50 до 60 тысяч рублей. Поэтому далеко не всегда просто невыгодно эту экспертизу просить, проще заплатить. Поэтому вы делаете оценку в компании, которую выбираете, она вам дает заключение. На основании этого заключения вы обращаетесь в суд с иском к виновнику. Тут только нужно разобраться, кто виновник. То ли водитель машины, с которой разгружали, то ли работник магазина. Является ли он работником магазина? Вот в чем здесь загвоздка.
1: А вопрос, в течение какого срока как бы реально все это сделать? Ну,
5: общий срок...
1: Вот прошло уже...
5: Сколько прошло?
1: Прошло уже около 2 месяца, потому что я в отпуск потом уехал.
5: Нет, у вас срок исковой давности 3 года, поэтому вы не опоздали, ничего страшного. Если у вас есть точные данные, кто причинил ущерб, что это работник магазина, да, то подавайте на это юрлицо.
4: Короче, идите в суд.
1: Там магазин «Магнит», но, в принципе, уронил водитель, и при составлении протокола милиция приехала, составила протокол, его зафиксировали данные. Но я сфотографировал и машину.
5: Значит, тогда нужно разбираться, что это был за водитель, потому что, возможно, это водитель не компании «Магнит», а той, которая, допустим, является грузоперевозчиком. Тут нужно разбираться, потому что, может быть, к сети «Магнит» этот водитель конкретно никакого отношения не имеет, а является грузоперевозчиком, либо там индивидуальным предпринимателем. Надо разбираться.
4: Вы знаете, в данной ситуации я боюсь, что вы один можете не справиться, верно? Или это несложно?
5: Ну, тут ситуация сама по себе не сложная, она сложная как раз именно в правильном определении ответчика, потому что они будут кивать друг на друга, компания «Магнит» скажет, это не мы, это не наш водитель,
4: да.
5: А там скажут, что это он у нас не работает, он сам лично работает, то есть там будет в этом проблема. Взыскание проблем-то нет.
1: На водителя прям вот, ну как бы, у меня же есть его данные.
5: Если есть данные, подавайте на водителя. Но если водитель, дело в том, что водитель может не иметь суммы для возмещения, да, поэтому если водитель был при исполнении трудовых обязанностей и работал в компании по грузоперевозке, да, там не будем называть название, все мы их знаем, да, вот если он там работал по трудовому договору, то за причиненный им ущерб отвечает компания. И с нее, конечно, деньги получить проще. Но может быть, что он работал лично, может быть, он ИП занимается перевозками или погрузкой, поэтому тут нужно разбираться.
1: Он как бы был на машине с логотипами, и на нем была спецодежда с логотипами.
5: Посмотрите в протоколе полиции,
4: Сергей,
5: где он работает.
4: Мы тратим время. Вы ответ получили, мы ответили, Сергей?
5: Да.
4: Все,
5: да,
4: пожалуйста, вот 550 раз, поч и костюм и так далее и тому подобное, уже ответили, что мы время теряем. Екатерина, нет, вопроса вашего нету, фотография не дошла. Катя прислала вопрос на фотографии. Екатерин, пишите его вручную, я не вижу его. Добрый день.
6: Алло, добрый день, Максим.
5: Добрый.
6: Ваш ведущий.
5: Здрасте.
4: Сергей зовут, Сергей Радько.
6: Сергей Радько, да, ваш гость.
5: Да, извините. Слушаю.
6: Вопрос такой. Вот я являюсь водителем специализированного грузового транспорта, осуществляющего перевозку опасных грузов 4-го класса. Ну, если быть точнее, жидких бытовых отходов.
5: Так.
6: И вот меня инспектор остановил и попросил предъявить документы. Ну, я ему показал соответствующие документы, водительское удостоверение на машину. Вот. А он спрашивает, а где у вас лицензия на перевозку опасных грузов? Я говорю, а где в правилах написано, что я должен возить с собой данную лицензию?
5: Так.
6: И кто из нас так прав? Вот не в курсе?
5: Не совсем в курсе. По-моему, для перевозки опасных грузов нужна не лицензия, а специальное разрешение, которое выдается либо компании, либо предпринимателю,
6: да,
5: который...
6: Да, Сергей. Это называется ДОПАК. ДОПАК. Но он, как правило, распространяется на перевозку огнеопасных грузов. А вот на жидкие бытовые отходы ДОПАК не распространяется.
5: Если не распространяется, тогда вы не обязаны иметь при себе данный документ. Если инспектор имеет претензии, то попросите его указать вам, во-первых, строчку в ПДД, где это указано, во-вторых, строчку в другом законе, который обязывает получать лицензию на данный вид перевозок.
6: Ну, я ему так и объяснил, хотя лицензия на самом деле у меня есть, я просто с собой не вожу. В итоге я ему потом фотографию показал.
4: Скажите, пожалуйста, а лицензия сколько килограммов весит?
6: Лицензия весит меньше 50 грамм максимум.
4: Ну а что вы его не возите? Ну возите с собой, так проще будет. И не будет проблем с ГИБДД, не будет проблем у вас с нервами вашими. Положите ее вместе с документами, довозите.
5: Ну хотя бы копию. Все.
4: Или копию, правда, сделайте. Так будет проще.
6: Нет, у меня есть, она как бы фотография. Ну
4: так
6: есть.
4: Возите, показывайте. Зачем вступать с ними? Вы зря время теряете, вступать с ним в какую-то полемику.
6: Вы я с вами согласен.
5: Ну, лицензия выдана на компанию, где вы работаете, или лично вам?
6: Нет, я ИП, да, на ИП она понятно. Выдана.
4: Тем более, все, берите, возите, так проще, правда. Лучше обложиться бумагами и при любом моменте, при любом случае хорошо, показать, вот, хорошо. Я такой-то, я Макс Челноков, вот у меня лицензия, вот у меня паспорт и так далее. А зачем люди время теряют?
5: Кстати, разве сейчас лицензии не электронные? По-моему, сейчас очень много документов, и, например,
4: конечно,
5: с сентября сейчас...
4: даже трудовые книжки в электронные
5: перенесли. Кстати, из новостей, по-моему, с сентября сейчас начинается введение электронных накладных для грузоперевозчиков, правда, не для всех там только начинается, по-моему, только для маркированного алкоголя это разрешено, потом все грузоперевозчики обязаны будут оформлять электронные накладные.
4: Беда в том, что, Сергей, с чем мы сталкиваемся... У нас переводят документацию в электронный вид, можно доказать свое, как бы, что ты такой-то, такой-то, что я Челноков Максим Геннадьевич, с помощью открытия просто сайта того же госуслуги,
5: да.
4: И показать с фотографией, да. Все свои данные. Но многие господа из различных органов этого не приемлет. Им нужна бумажка. Мне недавно остановили. Так. Там я ехал в больницу к собаке, и меня останавливает полицейских двоих.
5: Ну, за рулем были?
4: Нет, я был шел пешком. Они увидели меня, вышли из машины, побежали ко мне. А это было на 9 мая. Ну, не недавно, там уже прошло время. И прям в арку, во двор, и я так иду, думаю, что случилось, куда-то бегут. Прибавили шаг, прибежали и говорят, вы что здесь делаете? Я говорю, ну, а время где-то 10:30.
5: Утра.
4: Вечера. А собака была в больнице под наркозом лежала, и вот ее, она вышла из наркоза, и мне сказали, можете забирать. А
5: после вы унесли, операции, наверное.
4: Я ехал только туда, в больницу, она еще была не со мной. Я говорю, я вообще-то иду на такси, вот сейчас такси подъедет. А ваши документы? Я говорю, я как бы не взял с собой, у меня нету, я правда, я без документов, все мне, ну, зачем мне паспорт, все оплачено, все есть. Короче говоря, я говорю, вот госуслуги, вот МОСРУ, я все им показываю. Что вы мне тычете? Я могу сделать таких сайтов 500 штук. Я говорю, вы видите, это официально, здесь кредиты выдают по этим
5: документам. Понимаете, Максим, пока у нас, строго говоря, далеко не все документы равны электронные, даже известны бумажные и электронные, только есть отдельно, допустим, ОСАГО, прямо предусмотрено оформление в электронном форме, да?
4: Личность удостоверить можно через...
5: можно.
4: Даже вот пишут, через МАКС уже можно это сделать.
5: Кое-где, да, ОСАГО. Просто, может быть, если это было 9 мая в 10:30 вечера, наверное, это было усиление, тем более, что вы проживаете в центре, наверное, они проявили излишнюю бдительность.
4: Я говорю, а что случилось, что вы ко мне привязались? У меня на лице написано, я какой-то, там, не знаю, как-то не так выгляжу. Нет, просто правда, в центре Москвы усиленные патрули и прочее. Садитесь быстрее в такси, иначе вас опять кто-нибудь остановит. И они меня довели до такси, я сел и поехал в больницу. Ну, смешно же, смешно. Они говорят, покажи документы, показываешь, а они не...
5: Ну, понимаете, хотят. К этому нужно проще относиться, потому что они тоже люди, они понимают, что если у вас нет при себе паспорта, ну, они не могут каждого гражданина без паспорта таскать в отдел только для того, чтобы проверить, что вас зовут именно Челноков Максим Геннадьевич.
4: Но по закону Российской Федерации, я имею право не носить с собой.
5: Не обязан, совершенно верно.
4: Мы сами с вами это и обсуждали
5: Да.
4: здесь, в нашей студии. 7373948, мы продолжаем. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Евгений, Москва. Подскажите, пожалуйста, за последнее время участились случаи на госуслугах штрафы без прикрепления фотографии нарушения. Вот скажите, эти штрафы оспариваются достаточно быстро?
5: Как? Так, вы знаете, штраф, где нету фотографии нарушения, он, в принципе, не может существовать. Скорее всего, много раз мы об этом говорили, на госуслуги сначала приходит некое уведомление о том, что у вас появился новый штраф. А через какое-то время, там дня через 2-3, уже подгружается само постановление.
7: Да нет, не подгружается.
5: Тогда не знаю, как его обжаловать, потому что вы не можете его обжаловать, не зная, в чем заключается нарушение. Подключите госуслуги авто, там есть не только... только загрузка штрафов, но там есть и ссылка обжаловать штраф, где можно все свои данные.
4: Ну, Сергей, спасибо, вот слушатель спасибо. Прав. А почему госуслуги считаются официальным органом, твой личный кабинет?
5: На сей счет есть специальная оговорка в законе, что если вы настроили госуслуги, тем более госпочту, спасибо, то там можно либо получать, отказаться от получения электронных документов от государства, и вам будут приходить только бумажные, можно настроить и такие, то есть если вы, по-моему, 7 дней не заходите на госуслуги, то вам отправляется письмо в бумажном виде, или только в электронном, если вы отказались от бумажных писем. Вообще мне почему-то приходит и так, хотя...
4: А мне никак, не так.
5: Значит, настройки надо поменять, наверное.
4: Вообще ничего не приходит.
5: Екатерина, но у вас нет машины, у вас нет штрафов, поэтому вам не приходит.
4: Да, в этом есть, но когда была, тоже
5: и не приходила. И вы в суды не ходите, вам тоже не приходит судебное решение. Это мне правда. Все это падает на госуслуги.
4: Екатерина прислала сообщение, картинку. Но тут она описала. Я пока читаю, вы посмотрите. Угу. Подойдите, Сергей, посмотрите. Дублер Рублевского шоссе, нововведение. Нарисовали автобусную полосу. При этом автобус выезжает в продолжающую автомобильную полосу. Значит, получается, что автобус у меня помеха справа. Короче, заканчивается полоса автобусная, вот видим мы, и машины поворачивают туда, на полосу как бы автобусную, но для машин это уже обычная полоса. И кто должен кого пропускать? Автобус-автомобиль или автомобиль-автобус должен пропускать?
5: Я не очень понял, там на автобусной полосе можно только направо, там стрелочка направо выделена, да? Или нет?
4: Нет, он прямо едет.
5: Если автобус едет прямо, а вы поворачиваете направо, то вы маневрируете, вы обязаны дорогу ему уступить. Мы уже, по-моему, такое...
4: Нет, Сергей, там дорога идет вот так, заканчивается автобусная полоса, и автобусная полоса переходит в дорогу автомобилю. А дорога вот так вот поворачивает туда, к бордюру, и идет уже прямо.
5: То есть автобус...
4: Это не поворот даже.
5: Автобус движется прямо, правильно?
4: Да.
5: А вы поворачиваете направо по этой дороге. Значит, что вы делаете? Вы маневрируете и уступаете дорогу автобусу, потому что автобус движется прямо. И то, что он выезжает с выделенной полосы на основную обычную автомобильную, это не дает вам перед ним преимущества. Автобус движется прямолинейно, без изменений направления движения. А вы маневрируете, поворачиваете, перестраиваетесь. То есть вы обязаны ему уступить дорогу.
4: А по правилам еще помеха где?
5: Справа. Автобус-то справа.
4: Ну, есть справа.
5: По-моему, уже такой вопрос нам задавали, когда кто-то маневрировал, а по выделенной полосе ехал таксист, и там то ли было ДТП, то ли оно чуть не произошло, и там была такая же история. То есть таксист едет прямо, без изменения направления движения, он не маневрирует, а вы поворачиваете, маневрируете, перестраиваете, то есть вы обязаны уступить дорогу.
4: Екатерина еще добавляет, что а вот как быть с такси? Они летят на такой скорости по выделенке, и попробую им не уступить.
5: Погодите, а если бы не было выделенки, была бы обычная полоса, где ехала бы обычная машина прямолинейная. Что это меняет? Не меняет ровно счетом ничего. Вы перестраиваетесь, вы обязаны уступить дорогу. И то, что полоса эта выделена для такси или автобусов, это не меняет ситуацию нисколько. Такая же полоса, такое же движение, такие же транспортные средства.
4: Все понятно. Оплатил парковку через приложение «Парковки России». Пришел штраф 5000 рублей. Оказалось, приложение определило место парковки совсем в другом месте. Можно ли обжаловать? Фотографии нет.
5: Сергей. То, о чем я говорил, при парковке надо обязательно удостовериться в том, что вы оплачиваете именно ту парковку. Формально здесь, я бы сказал, есть малозначительность. Почему? Потому что если нужно посмотреть еще, сколько вы оплатили, потому что в зависимости от той зоны, где машина стояла, да, там могут быть разные тарифы. Вот. Но если, допустим, вы оплатили ту сумму, которую должны были оплатить, но просто ошиблись в номере парковки, да, то я бы обжаловал постановление по причине малозначительности, потому что деньги, оплаты все равно поступают вступили в бюджет, он не пострадал. То, что вы указали другие цифры, это чисто техническая ошибка. Но, тем не менее, это может и не получиться, поэтому тут гарантировать нельзя. И еще раз всем говорю, проверяем правильно номер парковки. Даже если сама программа вам номер не подсказывает, показывает, что вы где-то далеко, да, там можно просто ввести тот номер парковки, который вы видите на столбике, и оплатить именно ее.
4: Угу. Так, и вот вопрос, конечно, он риторический, но вдруг вы ответите, Слава Принц пишет. Макс, а каким образом всякие блогеры и мажоры не платят штрафы в течение нескольких лет по 300-500 тысяч рублей и продолжают все равно ездить и даже прав не лишаются?
5: Это надо у них спросить. За них я отвечать не могу. Они просто не платят и все, а за всеми, конечно, нарушителями, видимо, бегать невозможно.
4: Сергей Радько, наш сегодняшний народный адвокат, автоюрист. Ваши вопросы сразу же после новостей продолжим принимать.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Президенты России и Азербайджана обсудили ряд актуальных вопросов торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Там добавили, что лидеры двух стран условились активизировать контакты Москвы и Баку на различных уровнях. Российские войска за сутки ликвидировали в зоне СВО 1225 солдат ВСУ. Также Киев потерял две британские боевые бронемашины «Снэч» и «Хаски». Как сообщили в Минобороны, в окружение в Харьковской области попали около 1700 украинских солдат и офицеров. В этом регионе российские бойцы сжимают кольцо окружения и уничтожают формирование ВСУ в районах Варваровки, Малой Волчьи, Нефедовки и Черного. Средства ПВО за сутки сбили 498 украинских дронов. В Белгородской области один человек пострадал в результате удара дрона ВСУ. Беспилотник атаковал «Газель» на территории предприятия в селе Красный Октябрь. У мужчины осколочное ранение грудной клетки и руки, его госпитализировали, сообщает оперштаб региона. Уточняется, что при детонации автомобиль загорелся, пожар потушили. Кая Каллас отказалась от создания группы высокого уровня ЕС по обороне. Глава евродипломатии приняла решение под давлением стран объединения, прежде всего Германии и Италии. По данным издания Politico, презентация группы должна была состояться сегодня утром в Брюсселе. Ожидалось присутствие около 150 специалистов из институтов, аналитических центров, академических кругов Европейского Союза и НАТО. Имена участников держались в секрете офисом Каллас. По данным источников, ее должен был возглавить экс-генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен. Каллас выдвинула инициативу о создании группы 1 сентября на встрече глав Минобороны в Ирландии. Противники предложения опасались, что полномочия новой структуры копировали бы работу Еврокомиссии, пересекаясь с деятельностью комиссара по обороне Андрюса Кубилюса. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве в эти минуты плюс 13, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 17. Атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
8: Говорит Москва. 94,8.
10: Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
11: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
14: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
15: Дамы и господа, заводите свои моторы!
14: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
15: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Право знать. Говорит Москва.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
4: 12.35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, автоюрист Сергей Радько. Сергей, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Максим. Позвольте вернуться к вопросу, который нам задавали по поводу лицензии на перевозку груза. Да, вот я посмотрел правила дорожного движения. Они прямо предусматривают, что если закон устанавливает обязанность иметь разрешение на перевозку определенного рода опасных грузов, то это разрешение водитель обязан иметь при себе и передавать сотрудникам для проверки. Обращаю внимание, что это разрешение должно быть в оригинальном виде, поэтому, скорее всего, требования сотрудника полиции были правы в случае, если вы перевозили тот самый груз, который требует разрешения, потому что там, по-моему, разрешение было на одно, а перевозили другой груз, но, в принципе, если груз является опасным и закон требует разрешения для его перевозки, то это разрешение необходимо иметь при себе.
4: 7373948, код города 495, здравствуйте.
16: Добрый день.
5: Добрый.
4: А будьте добры, выключите радио.
16: Да. Вы как только
4: нет,
16: по
4: вы
16: вопросам...
4: Алло, выключите да, радио. Да, да. Радио, звук выключите.
16: Да, выключила.
4: Все, теперь задавайте.
16: Да, будьте любезны, скажите, пожалуйста, где можно, посоветуйте, по крайней мере, как профессионал. Дело в том, что у меня такие дела, которые 4 года тянутся, но они не по профилю вашей сегодняшней передачи. Ну, я не могу найти адвоката, потому что у меня их всех запугивают, подкупают. И таким ты уже не можешь верить. Как, где вы посоветуете народного адвоката, который мог бы защищать бесплатно?
5: Ну, поищите в интернете. Вроде бы была такая программа, как оказание бесплатной помощи гражданам. По-моему, такие конторы есть, но, честно говоря, навскидку не назову. А посмотрите в интернете, сейчас информация там это есть наверняка.
16: В интернет верить нельзя, вы знаете, абсолютно. У меня
4: так, верить
16: там
4: вообще
16: есть телефоны
4: никому нельзя. Слушайте,
16: известных
4: подождите.
16: Людей. Я иду в офис, а там их нет, понимаете?
4: А вы можете, мы уже не раз говорили об этом в эфире, существует у каждого адвоката, я не знаю, все ли этого придерживаются, но у них есть общественная нагрузка, когда, если это контора большая, большое адвокатское бюро какое-то, то они обязаны брать какое-то количество бесплатных часов. Как это называется?
5: Есть пробоно, но это занимается да. только исключительно по собственной инициативе.
4: Ну да, да. Такие адвокаты есть. Вот, например, на этой неделе придет Елена Сенина или Николай Кошман, которые как раз вот этими пробонами занимаются. Они это делают. Вы послушайте, как это будет. Я задам специально вопрос, если они придут.
16: Когда эта передача будет?
4: Я не знаю, это будет понятно только
5: накануне. Или найдите в интернете координаты адвокатской палаты города Москвы, позвоните туда или напишите. Может быть, они подскажут или какие-то адвокатские конторы или людей, которые готовы заниматься на таких условиях.
4: Да, кстати.
16: Спасибо большое. Пожалуйста. Но я 4 года этим занимаюсь, я не могу найти адвоката. Я плачу, и они не делают то, что надо, потому что запугивают.
5: Это уже совершенно отдельная
16: история. А уж простого человека, который бесплатно, более надежен, но найти невозможно, понимаете?
4: Понятно,
16: я буду
4: да.
16: следить за вашей передачей.
4: Пожалуйста, да, да всего вот доброго, на... спасибо. Пробоно это как раз бесплатная
5: да,
4: работа
5: да,
4: такая
5: да.
4: есть. Я работаю диспетчером в Мосгортрансе. Мы работали с электронными путевыми листами. Много проблем с программным обеспечением. Она виснет. И как водитель выезжать на линию без путевки. А теперь хотят ввести электронные документы и коммерческие грузоперевозки.
5: Ну вот не знаю, как ты ведь решили проблему с электронными полисами ОСАГО. Оформили полис, но вам пришел на почту, вы его распечатали или сохранили в телефоне, и все. Почему нельзя сделать точно так же с путевым листом или накладной? Понятно. Другое дело, что как проверить ее, потому что полис ОСАГО можно, опять же, проверить по QR-коду, который есть на нем, и перекидывает на соответствующий сайт. Как это делать с путевками и накладными, тоже, наверное, будет большая проблема, потому что их же очень много, они меняются, это полис мы меняем один раз в год, да, а путевки выписываются на каждую смену, товарная накладная на каждую партию товара, конечно, это вызывает большую нагрузку на электронные сервисы, здесь, наверное, нужно подумать о том, как это сделать, чтобы работало корректно.
4: Так, идем дальше. Здравствуйте.
17: Очень много. Они меняются, езжают в полис.
5: Ну, сам себя слышу.
17: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Выключите радио, пожалуйста.
17: Скажите, вот если, допустим, умер человек, и у него остался автомобиль.
5: Так.
17: Ну, и вот, допустим, открыто наследственное дело, да, но автомобиль этот, ну, находится на чьей-то территории. И как его можно, допустим, ну, куда-то вот перетрансформировать на другое место, если он как-то мешает? Ну, владелец умер.
5: А вы к этому автомобилю какое-то отношение имеете? Или вы наследник, или кто?
17: Нет, я как бы хожу в круг наследников, вот кто там оспаривает наследство.
5: И вам нужно автомобиль куда-то переместить, перевести?
17: Ну, он мешает немножко, да, он стоит, скажем, на территории спорной с моею. И вот, вот вообще, можно ли его вот как-то куда-то, это нужно в ГИБДД сходить, сказать, вот можно ли его
5: переместить? ГИБДД идти там, бесполезно, потому что, скорее всего, если владелец автомобиля скончался, скорее всего, регистрационный учет уже прекращен, то есть на автомобиль ехать никуда нельзя, и ваши документы регистрационные уже недействительны, поэтому только лишь на эвакуаторе переместить его в необходимое место.
4: Вы можете вызвать эвакуатор и отвезти.
5: Но иметь, конечно, при себе документы, потому что...
17: А вот вы говорите, да. Если он скончался, и его там в ГИБДД, ну, там обозначен этот момент.
5: Да.
17: А хорошо, тогда уже второй вопрос. А вот тогда вот нотариус, который ведет наследственное дело, вот если он запрашивает, как сказать, ну, что ну, такой автомобиль существует, а они-то как ему дают ответ, что такой автомобиль был у владельца? Или
5: ГИБДД, ну, видите, в ГИБДД есть сведения о том, что такая-такая-то машина была зарегистрирована за таким-то лицом, и нотариус выдает на основании этого свидетельство о праве на наследство, где указывает круг наследников. То есть
4: вы

0: Метка так, и она потом вот так вот идет в эту сторону.
1: Если вы двигаетесь в пределах своей полосы, то вы ничего не нарушаете. Тогда непонятно, в чем здесь вопрос.
0: Автобус кто должен пропустить?
1: Если
0: вернее, кто кого должен пропустить?
1: Пропускает
0: а автобус
1: тот, кто...
0: въезжает как раз на эту полосу.
1: Вот если автобус въезжает на эту полосу, то он перестраивает из одной полосы в другую, и он должен уступить дорогу.
0: У него
1: дорогу.
0: Та же самая полоса, но просто она заканчивается, его выделенка, понимаете?
1: Правильно, выделенка заканчивается.
0: Разметка.
1: В этом случае он выезжает на другую полосу, то есть он фактически перестраивается, поэтому он должен уступить дорогу. Но все-таки я бы советовал с автобусом, не, что называется, не бодаться, потому что потом дороже будет
0: разбираться. Екатерина боится, и что еще помимо автобуса, она говорит, да, типа она остановится, пропустит, но такси, например, не всегда можно сориентироваться, что летит такси.
1: Для того нам голова и дана, и зеркала, чтобы мы смотрели по сторонам, вертели головой и ситуацию контролируя постоянно. Именно так нужно ездить, особенно в Москве, особенно на Рублевке.
0: Екатерина, вы знаете, как еще лучше всего сделать? Вот если вдруг там рядом с этой полосой как-нибудь увидите пост, полицейские стоят, остановитесь и подойдите и спросите, кто кого должен вот здесь пропустить. Вот, чтобы прям полиция вам дала ответ. Потому что мы с Сергеем по фотографии...
1: Я так понимаю, здесь идет речь о сужении дороги, да? То есть у вас есть полоса, есть рядом автобусная, которая потом переходит в вашу полосу. То есть фактически речь идет о сужении дороги, да? Из трех полос, допустим, будет две. Вы по своей полосе двигаетесь согласно разметке, автобус заканчивает движение по своей полосе, которая заканчивается. Поэтому он въезжает на вашу полосу, и он должен уступить, насколько я понимаю, ситуацию из этой фотографии. Конечно, трудно оценить, не видя это все на месте.
0: Ну вот фотография показана, Сергей, вы идите еще раз, прислали приближенную уже. Вот автобус ехал по своей полосе, вот она кончилась, а вот эта полоса, по которой ездит Катя, вот она вот так вот, вот сюда, вот она не поворачивает, она как бы по разметке продолжает ехать. Но автобус уже выехал на эту полосу.
1: Ну вообще мне представляется, что все-таки автобусу нужно уступить, потому что как бы мы ни говорили, но вы маневрируете, даже в пределах этого участка вы перестраиваетесь, вы двигаетесь правее. Автобус прямо едет, поэтому все-таки я в автобус уступил. Хотя, прямо скажем, ситуация спорная, и она, в общем-то, провоцирует конфликт на дороге, потому что автобус думает, что у него главное едет прямо, вы вроде бы в пределах своей полосы, но вы смещаетесь вправо, поэтому все-таки нужно быть более внимательным.
0: Екатерина, во избежание и ради сохранения своей жизни и автомобиля, лучше уступите автобусу этот...
1: Потому что у нас же написано правило, что если кто кому уступает не оговорено правилами отдельно, да, ситуация да, здесь довольно спорная, да, то уступает тот, кому транспортное средство приближает справа, так называемая помеха справа. Поэтому все-таки мне думаю, что автобус здесь прав.
0: Доброго дня. От тестя осталась пятнашка. Теща по наследству хозяйка машины, но машина снята с учета несколько лет. Сейчас внук получил права, она хочет передать машину ему, с чего начинать процесс. Прочитал, чтобы поставить машину на учет, ее надо на эвакуаторе предоставить в ГАИ, привезти, потому что передвигаться на ней нельзя, пишет Сергей З.
1: Совершенно верно. Вы заключаете договор купли-продажи или дарения, дарите автомашину внуку, и он, почему на эвакуаторе, он может, хотя если там нет регистрационных документов, если скончался владелец и учет прекращен, то, конечно, на машине ехать нельзя, поэтому заключайте договор купли-продажи или дарения, и, соответственно, отправляйтесь на эвакуаторе в ГИБДД для регистрации машины, предъявляете ее на осмотр, и если все в порядке, то получите номера.
0: Супер. Так.
1: Более того, если машина больше 4 лет, по-моему, придется еще и пройти техосмотр перед этой процедурой, куда тоже придется ехать на эвакуаторе.
0: Ну, явно машина пятнашка, явно машине больше 4 лет. Так, еще вопрос от слушателя. Как возможно бороться с гонщиками, носящихся на... безномерных, наверное, безмерных квадроциклах и питбайках.
1: Безномерных.
0: Да, квадроциклах и питбайках по дворам и дорогам общего пользования. Сотрудники автомобильного патруля ГАИ сказали, что они таких полномочий не имеют.
1: Ну, полномочия, конечно, у них есть. Другое дело, что им довольно проблематично их реализовать, потому что эти устройства, они не предназначены для движения по дорогам общего пользования. На них часто катаются несовершеннолетние. Соответственно, если сотрудник, сотрудник ГАИ остановил такого подростка, да, то, по идее, он может его наказать. Но, опять же, если тому исполнилось 16 лет, если не исполнилось, то его наказать нельзя. Нужно вызывать родителей, то есть нужно подростка задерживать и так далее. То есть все это, скажем так, процессуально довольно сложно, поэтому с ними просто связываться не хотят. Проблема эта большая, и никто не знает, как ее решить, потому что если просто ввести полный запрет, и тогда автоматически можно будет всех задерживать, это

0: Да, но это уже явная крайность.
1: Не, ну, насколько я знаю, квадроциклы и питбайки не имеют права выезжать на
0: дороге. Не имеют, но что делать, если по факту они выехали? Вот выехали, вот сотрудник полиции видит этот питбайк, он его тормозит. А за рулем 15-летний подросток, которого нельзя наказать по административному кодексу, да, нужно вызывать родителей, а если он не даст их телефон, он скажет, вот делать что хотите.
1: Конфискация этого питбайка.
0: Ну, все, наверное, но опять же нужно протокол составлять, нужно выяснять, у кого
1: конфискован. Он же наверняка не сам купил себе этот питбайк.
0: Естественно, купили родители.
1: А его родители, да. Я недавно смотрел сюжет как раз, отец сыну на 16-летие купил питбайк такой, сын поехал с другом, вдвоем уселись и врубились в огромный какой-то грузовой автомобиль, оба насмерть. И отец там прям в репортаже рыдает, плачет,
0: что я подарил. Это история примерно полугодовой давности, да. Да. К сожалению, это уже вопрос к родителям, которые покупают им эти устройства, не разъясняют, как нужно правильно пользоваться, не проходят специальное обучение. То есть, к сожалению, это вопрос даже больше к родителям,
1: конечно,
0: а не к подросткам.
1: Вот именно. Не надо. Я понимаю, что многие родители дарят своим детям подарки, которые они недополучили в детстве. Так делали, вы наверняка тоже так делали, Сергей, нет?
0: Да, я подарил дочке квадроцикл, но сам катаюсь с удовольствием на даче.
1: Видите? Или какой-нибудь конструктор, или какой-нибудь там, не знаю, машинку на дистанционном управлении и так далее. И, конечно, но я беру маленький. То же самое и здесь. Не надо делать таких подарков. С точки зрения безопасности.
0: Ну, у меня есть, правда, небольшой квадроцикл на даче, да, мы на нем ездим там за грибами, там куда-то еще мы не лихачим, мы катаемся аккуратно, все это мы обучались, поэтому в любом случае как-то осторожность должна быть. Но когда дети выезжают на питбайках на дороге общего пользования, летают по дворам, то, конечно, это категорически недопустимо.
1: Или по шоссе, они вот на дачные поселки, я езжу к себе по Ленинградке, прям вереница, штук 5-7 их. Один за другим, они, правда, по обочине, но они едут. И видно, что прям сопливые.
0: Даже дело не пацаны. В том, что они по обочине. Даже если они будут кататься в лесу или в чистом поле, там же тоже можно упасть, удариться головой об дерево или об пенек, и все. Поэтому тут даже дело не в грузовиках, которые, хотя это гораздо опаснее передвигаться по дорогам общего пользования, но в любом случае должна быть и защита какая-то, и шлемы, и наколенники, и обязательно хоть какие-то курсы для того, чтобы ребенок понимал, что это не игрушка, что это полноценное опасное транспортное средство.
1: Да, у нас просто, знаете, Сергей, не знаю, может быть, это... Ну, у меня такая точка зрения. У нас сначала что-то придумают, вот те же самые каршеринги.
0: Электросамокаты, кикшеринги, каршеринги. Кикшеринги,
1: да, вот придумали, да, хорошая идея. Люди быстрее стали добираться до метро, там многим легче на работу добираться, не пользоваться транспортом. Но то, что вот эти сбивания, там по два человека, а правил не разработали.
0: Тут проблема, наверное, не в этом, она гораздо глобальнее. Вообще вот те проблемы, о которых вы говорите, они вообще свойственны, это обратная сторона цивилизации. Когда появились машины, самолеты, корабли, тоже стали происходить катастрофы, аварии там и так далее. То есть это неизбежная сторона цивилизации. То есть,
1: но мы же уже не в том времени и не в том веке, когда появилась первая машина, и мы не знаем,
0: да,
1: как бежать от нее или ложиться, или стоять.
0: Да, вы правы, но с другой стороны, несмотря на всю зарегулированность автомобильной области, мы до сих пор имеем много ДТП, нарушений, аварий, хотя есть и кодексы.
1: Это уже фактор человеческий.
0: Да, да, везде имеет место именно он быть.
1: В том-то и дело. То же самое и с этими самокатами. Самокат тоже не вчера придумали же. Алло.
2: Да. Алло, алло. Да. Извините, пожалуйста, вы сейчас заговорили об этой проблеме, а кому обращаться? Вот мы живем на проспекте Мира. У нас уже почти второй или третий год ночью со съемным глушителем, с невероятными децибелами, всю ночь носятся эти мотоциклисты. И
1: где
2: никто их не останавливает.
1: Где вы живете?
0: На проспекте Мира.
2: Проспект Мира.
1: Вы знаете, данная история такова. Для того, чтобы зафиксировать то, что они нарушают звуковой, вот этот дискомфорт вам создают посреди ночи, это надо зафиксировать. Вы же не будете ночью сидеть на проспекте Мира.
2: Мы фиксируем своим здоровьем. децибелы разрушают сердечный.
1: Сергей,
2: ритм.
1: У вас есть?
0: Спать у меня ответа нет, кроме как поставить надежный стеклопакет, чтобы звуки были за...
2: Проходят через пакеты. Это они зверски забывают.
0: Ну, пока никакого... У нас, конечно, есть запрет на эксплуатацию транспортных средств с превышением норм шумности, но вопрос, как его зафиксировать. Вроде бы недавно сообщали, что изобрели первый прибор, либо лицензировали, либо сертифицировали первый прибор.
2: Это жители должны делать,
0: должны власти делать. Вроде теоретически как-то это делается, вот о чем я говорю, что ну,
2: а
0: вроде
2: куда
0: бы...
2: обращаться? Кому?
1: Так на что? Вы на что вы жаловаться-то будете? Если вы жалуетесь вы просто на что-то эфемерное,
0: то я подскажу, недавно, по-моему, глава Дептранса Москвы господин Лексутов презентовал информацию о том, что создан и лицензирован или сертифицирован прибор для автоматического измерения уровня шума. Правда, пока для его использования нужно переработать кучу законодательства, но пока вот работа в этом направлении медленно, но идет. Может быть, когда-нибудь эти приборы появятся, и где-то на дорогах они будут отлавливать транспортные средства.
2: Пока мы должны не спать и болеть, да?
1: Вы знаете, я вам скажу честно, у меня точно такая же история. Тем более под моими окнами, хотя я живу на 6-м этаже, еще стоит и светофор, на котором останавливаются люди вот на таких машинах. И это не просто он пролетает мимо окон, а он стоит, и еще у него музыка играет, а еще вот этот тыр-тыр-тыр на протяжении, пока сгорит красный свет. Вот, и так далее. Сигналы и днем, и ночью. И с этим это Москва.
2: Что, никакого права на них нет?
1: Нет. Пока нет. Законодательно
0: эффективного способа не существует на данный момент.
1: Или убрать, или сделать что-то противозаконное.
2: Они группами едут. Вы знаете, какое завывание?
1: Да знаем мы. Вы не поверите, но мы тоже живем в этом городе. И мы тоже прям недалеко от вас. Проспект Мира, Пятницкое шоссе, Новослободское, Пятницкая улица.
0: Одно время я жил на Ленинском проспекте, и окна выходили прямо на Ленинский проспект. Это было давно, это было, когда еще не было кондиционеров, открывали окна на ночь, а по проспекту там постоянное движение, в том числе и кортежи. И, к сожалению, здесь есть такая проблема, потому что, на самом деле, никто не знает, как это решить. Только лишь вкладывая средства в то, чтобы поставить надежные стеклопакеты, поставить кондиционер, чтобы не было необходимости открывать окно. Пока только так, потому что вот тот прибор, о котором я говорил, волшебный, который будет якобы изобличать мотоциклистов, мне думают, что он еще очень долго будет вводиться в эксплуатацию, и далеко не всех мотоциклистов он, конечно, может наказать.
1: Да, вот пишут слушатели. Пусть женщина пишет правительству Москвы, а то у них все хорошо. Да, кстати, Лексутову...
0: Правительство, департамент транспорта.
1: Транспорта, да, а то там все, станции новые открываются, а то, что на поверхности... Я сам совершенно согласен, что эта проблема у многих.
0: Причем она совсем не новая, ей много-много, ровно столько, сколько существуют мотоциклы.
1: Вот в том-то и дело. Да и автомобили такие есть, громкие,
0: да,
1: вонючие.
0: Да, да.
1: Сбил самокатчик, у меня тяжелая травма головы, а ему грозит от силы несколько месяцев отметок в органах, пишет Ланг.
0: Есть такая история, когда самокатчиков привлекают, по-моему, по статье 268 за нарушение ПДД иным участникам. Но там наказание
1: здесь
0: такое
1: в
0: странное.
1: В данной истории ответ один. Вы оба участники движения, поэтому, выходя из автобуса, идите, смотрите по сторонам, а не в свой телефон.
0: Да.
1: Сергей Радько, автоадвокат, автоюрист, был сегодня у нас в гостях. Сергей, спасибо большое.
0: До свидания.
1: До встречи. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва.
3: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Еще несколько лет назад Мончегорск редко появлялся в списках обязательных направлений для путешествий по Арктике. Туристы ехали в Териберку за суровыми пейзажами Баренцева моря, Хибины за горами и зимними активностями, а Мончегорск оставался скорее транзитной точкой на карте Кольского полуострова. Однако сегодня ситуация меняется. Главная причина трансформации – Имандра. Крупнейшее озеро Кольского полуострова постепенно становится практически брендом и новым центром северного туризма. Именно вокруг природных достопримечательностей сегодня выстраивается туристическая логика города. Из Москвы до Мончегорска можно добраться самолетом или поездом. Самый быстрый вариант – перелет до Мурманска, а оттуда около 2 часов на автобусе или такси до города. Вся дорога на одного человека обойдется примерно от 6 до 13 тысяч рублей в одну сторону. Если выбрать поезд, можно доехать доехать до Оленегорска примерно за 33-36 часов, а затем еще около 40 минут до Мончегорска. Такой вариант будет стоить ориентировочно от 4,5 до 11,5 тысяч рублей. Конечно, цена зависит от даты поездки и того, насколько заранее покупать билеты. Мончегорск расположен рядом с федеральной трассой, что порадует автопутешественников. Благодаря этому поездку на Имандру легко встроить как в большое путешествие по Кольскому полуострову, так и в короткий северный уикенд. От Мончегорска удобно отправиться в Лапландский заповедник, горным маршрутом Хибин, Териберку на Северные озера. Так, например, озеро Имандра давно стало не только одной из главных природных точек Кольского полуострова, но и пространством для активного отдыха и водных путешествий в летний сезон. Здесь катаются на саб-досках в полярный день, занимаются кайтингом, вейкбордингом и яхтингом, отправляются в водные походы между островами, ловят рыбу и устраивают пикники прямо на берегу. Зимой территория меняется, но не теряет динамики. В окрестностях работают горнолыжные склоны, открыты маршруты для беговых лыж и зимнего трекинга. Мончегорск стал признанным городом событийного туризма. В течение года здесь проходит несколько крупных мероприятий, формирующих культурный ритм территории. Одним из самых известных стал фестиваль северной культуры «Имандра». Это не просто реконструкция исторического поселения, а масштабный культурный проект, в котором северные традиции соединяются с северной гастрономией, ремеслами, музыкой, разговорами о будущем Арктике. В Мончегорске можно выбрать гостиницу в самом городе, например, Лапландию, Металлург или Север-Ин. Если хотите поближе к природе, тогда присмотритесь к базам отдыха у озера Имандра. Просыпаться среди северных пейзажей – совсем другое впечатление. По цене можно подобрать под любой бюджет. Самый простой вариант – примерно от 2000 рублей за ночь. Гостиничный номер в среднем от 3-4 тысяч рублей, а загородный дом может стоить дороже. Имандрийская кухня и субрегиональная гастрономия стали отдельной частью туристического образа города. В Мончегорске развивают локальную кухню на берегах Имандры. В основе рыба, ягоды, дикоросы и сезонные продукты. Летом на берегах Имандры проводят гастрономические пикники и выездные ужины, и еда становится способом познакомиться с территорией. Многие проекты создаются совместно с шефами, изучающими современную северную кухню и локальные продукты. Для туристов это возможность увидеть Арктику не только как калейдоскоп красивых пейзажей, но и как живую культуру со своими вкусами и традициями. Мончегорск не пытается конкурировать с классическими северными направлениями за счет масштаба или экстремальности. Вместо этого он предлагает современный формат путешествия по Арктике через опыт, атмосферу и ощущение близости к северной природе. Именно такой север сегодня все чаще ищут путешественники. А с вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия!
3: Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8.
5: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Сергей Лавров заявил, что веры Западу больше никогда не будет. С ним также не будет отношений, которые были до февраля 22 года, заявил глава МИДа. На встрече со студентами и преподавателями МГИМО он сообщил, что США пытаются отваживать близких партнеров России от отношений с Москвой. Кроме того, дипломат выразил мнение, что наша страна не намерена обменивать собственные ресурсы Западу, цитата, «на бусы». По словам Лаврова, Москве нужны надежные торговые партнеры, никакого разворота на восток не было, Европа сама стала уничтожать собственную экономику. Помимо этого, министр заявил, что украинский конфликт нужно завершить так, чтобы в Европе больше не было нацизма. Он подчеркнул, что положение России в мире и перспективы ее влияния зависят от результатов СВО. Лидер АДГ заявила о планах набрать не менее 40% голосов на федеральных выборах. По словам Алисы Вайдель, ее партия показала, цитата, «результат мечты» на прошедшем голосовании в Саксонии-Анхальт. Также она назвала канцлера Германии Фридриха Мерца, цитата, «тяжелым бременем для успешного развития ФРГ», подчеркнув, что Берлин хочет смены политического курса. Накануне в Саксонии-Анхальт прошли выборы в местный парламент. Победу одержала партия «Альтернатива для Германии», которая получила 43,8% голосов. Это лучший результат политической силы в регионах страны за всю историю АДГ. На Украине Макдональдс объявил о проблемах с поставками продуктов. По этой причине временно недоступны некоторые позиции в меню. Это связано с частыми и длительными воздушными тревогами, заявили в пресс-службе компании. Там порекомендовали проверять меню конкретных заведений перед заказом. В РСТ заявили о снижении спроса россиян на зарубежный отдых осенью. Интерес упал на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на пресс-конференции рассказал со-руководитель Комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Владимир Рубцов. Он также отметил, что самыми популярными зарубежными направлениями этим летом стали Турция, Египет и Вьетнам. На первые две страны пришлось 88% продаж туров. Говоря о Вьетнаме, Рубцов уточнил, что это государство полностью заместила Объединенные Арабские Эмираты, которые в прошлом году занимали третью строчку рейтинга. Причиной стал конфликт на Ближнем Востоке. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве в эти минуты плюс 13, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 17, атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8.
3: Реклама.
7: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
8: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
9: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
3: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
10: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
13: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилойков.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: 13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
16: Добрый день.
15: Будем сегодня говорить об эмоциональной самодостаточности. Будем разбираться, что это такой за термин и все ли обладают этой самодостаточностью. Зачем она вообще нужна? Друзья, если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот», пишите в Макс и смотрите нашу видеотрансляцию в Ютубе, в Рутубе и ВКонтакте. Лен, я вот знаю, есть такой новый термин, называется «отроверсия». Угу. Что это такое? Какое отношение к нашей теме сегодняшней имеет?
16: Отроверсия, отроверсия. Это вот все знают, да, вот Юнг больше 100 лет назад придумал концепцию экстраверсии и интроверсии, да. И вот атраверсия – это, скажем так, современная доработка. Ну, почему? Потому что 100 лет прошло, мир менялся, человек менялся, психика адаптировалась, соответственно, к изменению внешней среды, и, соответственно, возник новый тип психической организации. Да? Это достаточно устойчивый и развитый тип психической организации. Но так выходит, что у нас сегодня люди, они, в принципе, склонны к некому социальному разобщению, к некой социальной изоляции. И не секрет, что большой пласт зрелых людей, про молодежь я сейчас вообще молчу, это отдельная история. Мы говорим про зрелых людей, вот, которые еще, так сказать, в своем детстве в социальных сетях не сидели, да, вот они на улице играли, они учились в школах, где нужно было коммуницировать, речь развивать, взаимодействовать и так далее.
6: Ну,
16: да,
6: то потому есть что... после 35, наверное,
16: ну,
6: да?
16: Вот 30+, 35+, да, да, вот этих вот людей. И, соответственно, среди них тоже намечено, ну, есть такой, такой яркий, четкий тренд на, знаете, такую социальную ограниченность, да. То есть люди не вступают в отношения в такие, в глубокие, в серьезные, да, то есть распространен формат отношений, friends with benefits, это когда такое вот все легенькое, все приятненькое, и как бы люди друг к другу сильно не приближаются. Люди склонны думать, что, в принципе, так как они все могут сами, ну, они зарабатывают сами, как-то сами решают свои проблемы, да, то, собственно, зачем мне вообще вторая половина, да, да? То есть, как бы, раз он никакие функции, этот второй или вторая, выполнить не могут, то, соответственно, зачем он мне вообще в отношениях нужен? Кто-то, ну, в общем-то, например, заводит какие-то множественные связи, взаимодействия, да, и говорят, что, ну, вот мне так комфортно, это мой выбор. Кто-то вообще изолируется и говорят, я просто интроверт, мне тяжело с людьми общаться, я не хочу их к себе подпускать, мне вообще тяжело с ними разговаривать, я от них быстро устаю, и поэтому, ну, вот, собственно, я такой. И получается, что все это когнитивные искажения. Это все от незнания о себе, да, мало информации о себе. Потому что если мы такой небольшой ликбез проведем, ну, все-таки экстраверт и интроверт, то это такие, да, то есть принято считать, что экстраверт это те, которые все время на любой свадьбе генерал, что называется, да,
6: душа компании.
16: А интроверт это тот, который дома сидит, никуда не уходит, общается исключительно в мессенджерах, и, собственно, больше ему никто не нужен. Угу. А это не так. Дело в том, что там вообще не идет речь об общительности. Вот. Ни экстраверсия, ни интроверсия – это не про количество взаимодействия условно через рот, не про коммуникацию. Это про то, откуда человек берет ресурс. Экстраверты, они берут ресурс из внешнего мира. Вот им для того, чтобы самовосстановиться от чего-то, прожить что-то сложное, да, дать себе что-то, им нужно пойти в общество, да, в какое-то, они сами себе это окружение формируют. Uh-huh. Соответственно, они через окружение перерабатывают свой внутренний мир. Да, им не нужно оставаться наедине с собой в своем коконе для того, чтобы им стало полегче. Они это делают через взаимодействие с другими людьми.
6: Выплескивая, да.
16: И интроверты, да, они действуют просто по-другому. Смотрите, когда люди говорят, я интроверт, я ни с кем не люблю общаться, вы не интроверт, вы, скорее всего, социофобически уже настроенный человек. Да? Сейчас я объясню, что, да, в чем разница.
6: Да.
16: Интроверт любит общаться, интроверту нужны люди, интроверт стремится к тому, чтобы у него были отношения, и все было хорошо в этих отношениях. И в коллективе интроверт нормальный, общительный человек. То есть он не выглядит, знаете, есть такой термин нейроотличным, да, ну, это когда мы такой странненький человек, ну, без диагноза, но странненький, да.
6: Да-да-да.
16: Вот, то есть он таким нейроотличным не выглядит. Но для когда человеку нужно восстановиться, когда ему нужно взять ресурс откуда-то, да, он углубляется в себя. Да, интроверт может быстрее уставать от такого, знаете, разнопланового активного общения. Ну, условно,
6: когда
16: в тусовке.
6: Много людей, да,
16: да, много людей в тусовке. Да. Интроверт скорее устанет быстрее, чем экстраверт, да. Но тут такое дело, что у нас нет таких вот чистых типов, да, то есть мы все и экстра, и интро, в зависимости от того, в каком контексте, да, в какой периоде
6: компании
16: времени мы сейчас, да, находимся.
6: Да.
16: Да. Соответственно, так вот, кто такие ортоверты? Это от, по-моему, испанского «другой». Это те люди, вот это, как бы, понимаете, такой современный формат, новый современный формат развитой психики. Это те, кому, в принципе, нормально с другими, нормально в отношениях, но они могут быть и сами. Абсолютно. Вот если такого требует ситуация, вот если того требует ситуация, он будет, этот ортоверт, стремиться к тому, чтобы у него были отношения, какие-то классные социальные связи, да, он не будет стремиться к одиночеству, но он такой вот, он индивидуалист. Ему нормально и с другими, и с самим собой. Вот в зависимости от того, какой контекст по жизни, да. Но он не зависает, он не делает идею одиночества идеей фиксовой жизни. Вот это очень важно. Смотрите, вот про одиночество здесь нужно углубиться, наверное, в какие-то эволюционно-антропоморфические такие вот такую информацию. Дело в том, что мы все склонны к тому, чтобы периодически, ну, на базовом таком глубинном уровне постоянно чувствовать социальную сопричастность, групповую сопричастность. Дело в том, что, вот, понимаете, в животном мире животное-одиночка поодиночке не выживает. Животные выживают видами и правилами, та, которые в этих видах установлены. И мы, соответственно, тоже все время стремимся быть причастными и одобряемыми какой-то группой, потому что нам так психологически проще, да? То есть наша базовая тревога, вернее, страх, вот это самосохранение, да, что мир опасен и нужно каким-то образом себя беречь, он перестает так фонить и нами управлять, ну, в цивилизованном мире. Да? Поэтому, когда мы говорим о том, что, например, экстраверту, да, ему важнее быть вот так социально сопричастным к разным группам, ему везде важно быть везде своим, ему от этого хорошо. Интроверту это менее важно. А вот этому ортоверту, он вообще, в принципе, может находиться в группе, но он всегда индивидуалист. Угу. Да, таких людей сейчас очень много. То есть он может, ну, скажем так, принимать участие в командной работе в коллективе, но делает он всегда что-то сам, и помощники ему не нужны. Вот эта команда, ну не будет у него команды, он все равно будет делать что-то сам. Вот он так простраивает свою работу.
6: А бывает так, что, например, ты сегодня интроверт, завтра экстраверт?
16: Бывает. Потом... Ну, не сегодня, прям завтра. Ну, да. То есть, да. Как бы, когда у нас вот так вот сегодня-завтра, это да. все-таки какая-то слишком волатильность такая психическая, и это уже...
6: Ну, в какой-то период.
16: Наши, да, пассажиры, психологов. А это, да, это зависит от контекста. Вот бывает, психика перегрузилась. Прошли мы через какое-то стрессовое событие, да? И психика, например, перегрузилась вместе с большой группой людей. Вот находились мы, не знаю, в большом каком-то там проекте, где было много людей, было постоянное общение, мы постоянно куда-то, не знаю, съездили мы куда-то, да, активно. И вот мы никуда там от этой группы уединиться не могли. И вот, значит, наша психика, она хочет слегка интровертироваться, да, и побыть наедине, да. И вот мы углубляемся в себя на какой-то период времени, а потом снова, так сказать, выходим людям и говорится, о, снова нам хорошо, и мы снова уже хотим, да. И мы снова уже хотим, значит, чтобы пообщаться, да, и даже поучаствовать в чьих-то проблемах, пообсуждать, да, вот мы, девочки, очень любим посплетничать.
6: Конечно, конечно.
16: И так далее. И получается, что вот эта артроверсия, это, конечно, то, к чему, по идее, бы стоило стремиться. То есть в современном мире это, скорее всего, на данный момент самый адаптивный психотип. Но люди-то что делают? Сегодня они не могут разделить вот эту вот высокую степень психической организации от, наоборот, неразвитости. Ну, потому что, смотрите, фраза «мне нормально и одному, мне никто не нужен», да, вот я весь такой выстроил свою жизнь по принципу исключительно вот самости такой, да, то есть есть я и другие мне не нужны.
6: Я не создан для серьезных отношений.
16: Да, не создан для серьезных отношений, не создан там для работы в команде. Вот ни к чему я не привязываюсь, да, вот ни зачем я как бы не стремлюсь. Но почему я говорю про отношения? Потому что именно в межполовых отношениях отражаются наши все психологические проблемы, и через межполовые отношения они все и вскрываются, да. То есть если на работе мы каким-то образом еще можем исполнять какую-то роль, да, и как-то себя структурировать и держать, ну, вот на силе воли и характера,
6: да,
16: то в межполовых отношениях и в родительстве, да, там, где есть наши дети, мы раскрываемся, да, раскрываются все наши качества, ну, скажем так, и развитые, и недоразвитые в том числе. И получается, что очень часто люди, когда они попадают, например, в терапию, если я вижу, ну, это вот такой вот человек, которому вроде бы как не нужен никто, вот он такой сам по себе, да, да, вот весь, или она, да, или он, это человек, вот он весь по себе сам такой индивидуальный, как бы сложившийся, то на самом деле я вижу, что там просто есть нагромождение психических защит, да, который человек сам уже не разбирает, да, он не понимает, почему он ограждается от этого мира, почему он не может находиться в кругу, почему он не может пойти на сближение с противоположным полом. Вот он один сидит 5 лет, 10 лет, да, периодически случаются какие-то связи, в которых не устанавливается никакого глубокого эмоционального контакта. И он не задает себе вопроса, почему у меня так? Ну, я вроде как от этого не страдаю.
6: А может быть, задает, но на самом деле понимает все, но не хочет туда в эту
16: глубину.
6: Смотрите,
16: не страдать и выключить чувствительность к страданию – это разные техники, да? Значит, смотрите, когда мы говорим «я ничего не чувствую», это говорит обычно о том, что человек не понимает, что он чувствует, или человек выключил чувствительность по отношению к эмоциональной сфере. Мы не можем не чувствовать, понимаете? Это так же, как мы не можем не дышать. Наши чувства, они сопровождают... Вот сейчас каждый, прислушайтесь к себе, у вас есть какое-то чувство. Через минуту у вас есть какое-то чувство. Они меняются. И эти чувства – это неотъемлемая часть здоровой работы психики. Если человек говорит, я не чувствую ничего, что он делает? Он блокирует или вытесняет эмоциональную сферу или конкретную эмоцию. Что мы обычно стараемся заблокировать и вытеснять? Ну, так называемые сложные эмоции, да, грусть, печаль, раздражение, разочарование, страхи, тревоги и прочее, потому что психике тяжело с ними находиться. Человек делает это, не задумываясь о том, что и другая часть эмоций тоже будет приглушена, да, то есть мы не можем взять и выборочно это выключить.
6: Конечно, вот. Конечно.
16: И получается, что человек перестает взаимодействовать со своими эмоциями.
6: Потому что это неприятно.
16: Да, и тогда эмоция, она вынуждена превратиться в какой-то симптом. Ну, uh-huh. потому что она не просто так нам дана, да. Uh-huh. То есть мы не можем взять и разделить, ну, как бы вот наш организм, нашу психику на какие-то нужные и ненужные составляющие. Да, у нас есть условно в организме рудиментарные органы. Вот как это сейчас говорят, это мизинцы, значит, зубы мудрости, аппендикс, да, вот если гланды, если эти органы убрать, ничего в нашей же, как бы,
6: глобально
16: в нашем организме,
6: да,
16: там какая-то часть толстого угу. кишечника, поджелудочная железа, то есть человек может жить без этих органов, хотя раньше они были ему когда-то жизненно необходимы, да. Ну, как бы природа же создала так, да, и ничего вроде как меняться не будет, все будет хорошо. Вот. Но таких вот рудиментов в нашей психике, они эмоциональной сферы не касаются. То есть эмоции – это то, что необходимо, это то, без чего нельзя жить. Вот
6: это правда,
16: условно,
6: да.
16: те органы, если сделать такую метафору, угу. которую если угу. убрать, то все, мы не существуем.
6: А как отличить настоящую эмоциональную самодостаточность от эмоциональной незрелости, когда человек просто прячется от отношений и не умеет их выдерживать?
16: Вот, первый это будет уровень социальной изоляции. Почему? Уже доказано всеми возможными исследованиями, что социальная изоляция, да, социальная депривация, она очень сильно угнетает психику человека. Да? Она влияет на его настроение, она влияет на его состояние, она влияет на его картину мира и на изменения в его картине мира. Человек, который социально изолируется, да, делает он это осознанно или случайно у него так происходит, на самом деле не случайно, это такая бессознательная реакция, да, к стремлению к такому патологическому уединению. И это все-таки говорит о его нейродивергентности, да, нейроотличности. То есть что-то с психикой происходит, что он начинает сильно отличаться уже от так называемых, ну, стандартов здоровья психического, да. Поэтому, когда человек именно стремится к социальному вот этому уединению, да, не просто периодически, не
6: время,
16: просто,
6: да, время,
16: да, вот от случая к случаю mm-hmm. по необходимости, а когда он делает это такой вот, знаете, стратегией своей жизни, и когда это с возрастом и со временем еще ухудшается, ну, условно, был какой-то скромный круг общения, но он был, а потом осталось два человека, а потом полтора, а потом один, а потом никого. Mm-hmm. Никого. Mm-hmm. И человек живет без никого, понимаете?
6: Да.
16: Вот, это уже говорит о том, что у него произошли серьезные психологические изменения, да, которые, ну, в общем-то, если мы идем в глубины бессознательного, делают его не очень выживательной особью в нашем мире. Да? Почему? Потому что выживаем мы все-таки группами, выживаем мы все-таки стаями. Почему у нас есть бессознательное стремление, если все идет по возрасту и развивается правильно, создавать семью, да, оставлять потомство? Именно потому что это наша малая группа. Да, мы в этой малой группе чувствуем себя более защищенными, более реализованными.
6: А человек,
16: да,
6: как будто
16: более
6: бы хочет
16: сильными.
6: Остаться
16: в
6: одиночестве.
16: А он остается один, да. Ну вот знаете, мне никогда не хочется в эфирах касаться темы глубокого бессознательного, потому что будет выглядеть, как будто я такой сумасшедший психолог, который какими-то эзотерическими практиками увлекается. Но в реальности это не так, понимаете? Вот у нас есть правда. У нас есть установки на жизнь, есть установки на нежизнь, на смерть. Да? И эти установки, они каким-то образом проявляются в нашем поведении. Мы так простраиваем свою жизнь, одни простраивают свою жизнь, исходя из витальности, энергии жизни. Вот они создают. Да, они живут.
6: Творцы.
16: А другие, вот прям там видно, они не умирают, да, это, знаете, такая, это не то, что прям человек сразу раз захотел и умер. Но так простраивается их жизнь, что, к сожалению,
6: ну, как вы сказали,
16: они разрушаются.
6: Как вы сказали про немножко эзотеричность, да, то есть вы, первый случай это в плюсе, а второй случай это когда человек уходит в минус и начинает сам себя разрушать.
16: А разрушаем мы себя разными способами. Mm-hmm. Понимаете, мы очень-очень изобретательны, mm-hmm. особенно если мы умны, академически умны. Мы становимся очень изобретательны в том, какие способы саморазрушения мы выбираем. И вот это такая, знаете, прямо стремление к одиночеству – это один из способов, понимаете? Ну вот mm-hmm. потому что все-таки социум, он нам нужен. Нам нужен другой, понимаете? Если вот вы спросите и спросите и экстраверта, и интроверта, и ортоверта, а вам нужна вообще поддержка и принятие? Любовь вам вообще нужна? Кажется, все скажут «да». Всем нужна. Никто не может жить без поддержки и принятия. Почему? Потому что нам нужно, чтобы какая-то группа людей, хотя бы в виде какого-то одного или двух человечков, она нас принимала, она давала нам вот эту вот обратную связь. Ты нужен, да, ты любим. Да. Мы с этим рождаемся, мы с этим живем, да. И понятное дело, что мне очень часто любят тоже умные клиенты, которые вот, с которыми мы работаем по теме одиночества. А там же нужно еще человека переубедить в его установках, в его убеждениях, да, когда он работает. Они говорят, ну, умираем-то мы все же в одиночестве. Я говорю, а кто вам сказал, что мы умираем в одиночестве? На самом деле нет. Огромное количество людей умирают, окруженные людьми, которые его любят.
6: Это правда, да.
16: И держат за руку в последний момент.
6: Так, первый, получается, у нас первый пункт – это уровень социальной изоляции, угу, да?
16: Да, первое – это социальная изоляция. Дальше, на что мы еще смотрим? На умение ожидать так называемое отсроченное удовлетворение. Люди, у которых, знаете, такой низкая эмоциональная зрелость, они любят все везде и сразу, что называется,
6: здесь
16: да, все из первой попытки.
6: Конечно,
16: да. И огромное количество людей, когда они живут, у них это прямо стратегия жизни. Им uh-huh. все надо быстро, им все надо с первой попытки. И они не могут находиться условно в состоянии какого-то неопределенности, какого-то выбора, какой-то неудовлетворенности длительно. Они ради того, чтобы с этой неудовлетворенностью не сталкиваться, они готовы воротить дел, что называется, да, то есть там, где надо подождать, взять паузу, чтобы что-то остыло, чтобы что-то разъяснилось, да, чтобы что-то, вот, понимаете, что-то случилось само собой, эту паузу они взять не могут. Они вот на своих импульсах, вот хочу здесь и сейчас, да, они начинают воротить дело, они начинают очень сильно давить на окружение, они начинают принимать решения, ну, которые не стоит принимать, которые могут вредить.
6: На эмоциях.
16: Но они это делают, да, вот такая вот, хочу здесь и сейчас.
6: Живем один раз.
16: В моменте. Вот если я, да, давайте такой простой пример, угу, если я похудеть, условно, за 2 недели не могу, угу, я вообще этим заниматься не буду. Угу. Ну и что я буду не удовлетворена своей внешностью, она будет там меняться и так далее. Я в моменте не могу, я не готова этим заниматься год, полтора. Если я сегодня не могу, все, называется до свидания. Да?
6: Значит, не получится никогда.
16: Если там,
6: да,
16: я с кем-то встречаюсь, какой-то мужчина с кем-то встречается, вот эта женщина, она не угадала его какие-то ожидания. Все, давать там возможность как-то сонастроиться, он не будет. Он моментально это все прекратит и прекратит еще очень часто через такую гостинг, либо пассивную, либо активную агрессию. Да, угу. То есть гостинг это тоже вариант пассивной агрессии. То есть тогда, когда человек исчезает, не объясняя, да, причин, но это же в чистом виде демонстрация, да, да, то есть это некий посыл. Никогда не происходит ничего просто так. Да.
6: Конечно.
16: Также через обвинения, также через, значит, там какие-то такие странные поведения. То есть, когда нет возможности сонастроиться, нет возможности вообще дать шанс. Да, дать шанс. Дальше, что мы еще? Человек не может анализировать себя. Да? Он с удовольствием всегда будет говорить про других и просить, чтобы поведение изменили другие. И вообще другие, они очень часто первопричина каких-то его невзгод. Ну, условно, сами виноваты, что вот со мной так происходит, да, или я так себя веду. Но при всем при этом анализировать себя человек не может. Вот это уметь проанализировать себя, и сейчас я скажу следующий пункт, он будет касаться отношения к своим собственным ошибкам. Вот уметь проанализировать себя, заметить свои ошибки, да, признать, исправить их, это про зрелость, но это не про эмоциональный инфантилизм.
6: Mm-hmm.
16: Да. Дальше. Очень-очень-очень болезненная реакция на то, когда человеку указывают на его уязвимости, недоработки, ошибки или критикуют. Но даже если это критика конструктивная, реакция начинается очень яркая. Да, она может быть истеричной, она может быть агрессивной, пассивно-агрессивной, но она очень яркая. Человек не может выдержать свою неидеальность. Почему? Потому что тогда, когда мы говорим о эмоциональной самодостаточности, мы говорим об очень высокой, уже такой высоком уровне организации психики, да, то есть такая вот прямо структурная зрелость вот в психике. И, соответственно, там человек, он обычно приходит к тому, что он мирит внутри себя представление о себе реальном, о себе идеальном, да, то есть он говорит, я не идеален.
6: Да, принимает
16: это. Нет во мне никакого божественного начала. Скорее всего, я могу ошибаться, скорее всего, я могу заблуждаться, и я заблуждаюсь. У меня должны быть навыки психоэмоционального реагирования на то, когда я сталкиваюсь со своей собственной неидеальностью. Я ошибся. Да, я неправильно себя вел.
6: Да, я не идеален, я могу ошибаться.
16: Последствия моих, там, моих поступков вот такие, они негативные. И я это принимаю, я готов с этим каким-то образом
6: быть. Если вот он понимает, например, что вот да, он как-то очень здесь вот эмоционировал, пошел на поводу своих чувств, и вот он сейчас это хотел сделать и сделал, и понимает, что потом будет ошибаться, все равно страдать из-за своих быстрых решений. Это говорит, что
16: вот
6: он
16: смотрите,
6: уже туда...
16: Вот смотрите, вот когда, да. Когда мы говорим о, о самодостаточности, да, вот я же сейчас описываю, что такое незрелость, что такое самодостаточность. Вот человек, например, он может заметить свою ошибку, но он не может проанализировать себя и отрегулировать себя. Говорит это о самодостаточности? Нет. Все-таки, когда мы говорим о самодостаточности, это, понимаете, это такой комплекс, комплекс навыков психических. Мы с ним не рождаемся, да, мы можем что-то приобрести в процессе воспитания, что-то. А что-то мы должны осознанно в себе воспитать, мы должны осознанно научить себя так реагировать. К сожалению, в естественной среде сделать это очень тяжело. Вот. Поэтому это, когда человек приходит в определенном возрасте, 35 плюс лет, к тому, что я должен меняться именно для того, чтобы моя жизнь строилась благополучно, именно для того, чтобы я мог находить опору внутри себя. Человек, у которого эмоциональная незрелость, у него вообще с опорами внутренними большой вопрос. Я сейчас объясню, почему. Значит, давайте я сейчас договорю, а потом объясню, почему вопрос с опорами. Надо мне напомнить, если я забуду.
6: Обязательно.
16: Да? Получается, что вот эта вот низкая такая толерантность к своей собственной уязвимости, да, или к ощущениям, когда человек рядом с кем-то ощущает себя неполноценным или уязвимым, у него моментально начинает включаться агрессия. Это те люди, которые начинают завидовать, обесценивать, вот если кто-то рядом лучше, да, да. Или если он видит какую-то демонстрацию лучшести.
6: Что у кого-то, да.
16: Выносить очень тяжело. Склонность к дихотомической картине мира. Что это такое? Это попытка все время найти определенность. Вот надо разделить на черное и белое, хороший и плохой, да, правильно, неправильно, не давая возможности какому-то компромиссному решению. Да, вот дихотомия – это тогда, когда нам надо вот так вот разделить. Вот здесь свои, вот здесь фашисты. Вот, понимаете?
6: Либо так, либо никак.
16: Да. То, что в жизни очень часто все слишком неочевидно, да, вот все слишком как-то связано.
6: Что могут быть полутона.
16: Много чего зависит от контекста, да, и что каждая личность индивидуальна, и то, как мы проявляемся, почему, например, в психологии искусственный интеллект или какие-то там, значит, приложения никогда не будут работать. Почему? Потому что никогда нет человека, который бы подходил под какой-то шаблон. Это всегда слишком индивидуально, слишком эксклюзивно. И вот незрелая психика, она вот с этой, так сказать, неопределенностью ни в чем контактировать не может. Ей надо, чтобы все всегда было вот четко.
6: Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем вернемся и продолжим разговаривать про опоры.
17: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
5: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Кремле допустили возобновление трехсторонних переговоров с США и Украиной. О месте и сроках пока говорить рано, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести телефонный разговор по итогам поездки представителей американской администрации в Москву и Киев. Песков добавил, что в Кремле пока не располагают информацией о результатах переговоров Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с украинским руководством. Представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин высоко ценит усилия Дональда Трампа по украинскому регулированию. Дмитрий Песков также выразил мнение, что любые попытки контактов по этой теме – шаг в сторону мира. Напавшую на школу в Канске девочку отправили на психиатрическую экспертизу. 13-летний подросток помещен в диспансер, где в течение 3 месяца ему проведут обследование. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах Красноярского края. Там напомнили, что были возбуждены уголовные дела, но несовершеннолетний не может нести уголовную ответственность. Девочка напала на школу 1 сентября. По информации регионального Минздрава, за медицинской помощью обратились 5 детей и 2 взрослых. В Бурятии в больнице скончался мужчина, на которого напал медведь. Медики не смогли спасти местного жителя, сообщил глава республики Алексей Цыденов. В мессенджере «Макс» он выразил глубокие соболезнования родным погибшего. Сегодня в 2 километрах от села Хуртага медведь напал на мужчину. В тяжелом состоянии его госпитализировали. Супруга, с которой они шли пригнать коров, смогла убежать и позвать на помощь. В Объединенных Арабских Эмиратах продали редкого охотничьего сокола за рекордные 571 тысячу долларов. Аукцион прошел на международной выставке охоты, рыболовства, коневодства и спортивного снаряжения. Организаторы сообщили, что это чистокровный кречет с ультрабелым оперением стал самой дорогой птицей, когда-либо проданной на этих торгах. Известно, что родина сокола США, у пернатого крайне редкий цвет перьев. В выставке участвовали более 2000 компаний из 71 страны. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве в эти минуты плюс 13, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 17 атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
17: Говорит Москва. Реклама.
18: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
19: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
21: Oh, my goodness!
20: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
21: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
22: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
19: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Говорит Москва. 94,8.
19: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
6: 13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
6: Говорим сегодня про эмоциональную самодостаточность. Почему она так важна? Друзья, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС, Телеграм, МАКС, все работает. А еще есть видеотрансляция в Ютубе, ВКонтакте и в Рутюбе. Пожалуйста, присоединяйтесь. А мы хотели поговорить про проблему с опорами. Да,
16: да, вообще, что такое внутренние опоры? Да. Почему для эмоциональной самодостаточности уметь чувствовать опору на себя? Вот что такое уверенность в себе? Все же хотят быть уверенными в себе, да, что такое вера в себя? Это как раз внутренняя опорность. Тогда, когда мы можем найти внутри себя любой ресурс, в том числе ресурс самоуспокоения. Вот это очень важно, да? Когда мы говорим о незрелости психики, вот есть же люди, у которых нет психической зрелости, но они прекрасно вступают в отношения, и не в этих отношениях находятся. Что это за вид отношений? Это так называемые зависимые и созависимые отношения. Это тогда, когда на вопрос, а зачем тебе нужен другой, есть ответ. Мне другой нужен для того, чтобы другой решал мою какую-то психологическую либо бытовую проблему. Да? То есть я в этом вопросе инфантилизирован, я беру другого, и этот другой мне помогает успокаиваться, чувствовать уверенность, значит, там, чувствовать нужность и значимость, а мне нужна его поддержка и принятие. Если вдруг он эту функцию выполнять не будет, мне капец. То есть я психологически раздергиваюсь, впаду в депрессию, в психоз, в истерику, куда угодно, в болезнь, лишь бы этого другого, значит, каким-то образом внимание его держать. Как... Что это за механизм? Объясняю, да? Вот мы, когда маленькие, когда мы малыши, если мы заплакали, если нас что-то расстроило, если нам больно, если мы испугались, мы заплакали, да, депривированы какие-то наши потребности. Нам нужен взрослый, любой взрослый, желательно мама или папа, который подойдет и нас успокоит. Мы не можем в детском, в малышовом возрасте успокоиться сами, у нас нет механизмов. Мы контейнируем и проживаем эмоции и успокаиваемся через наличие другого рядом.
6: Только с помощью, да.
16: И, соответственно, все люди, все женщины и мужчины, которые находят другого именно для того, чтобы он решал их психологические проблемы, в том числе успокаивал тревогу, в том числе давал чувство уверенности, значит, в этом мире или в себе и так далее, закрывал какие-то психоэмоциональные дефициты. Это все тот же самый механизм. То есть какая-то часть психики, эмоциональной сферы так и осталась на уровне 2-3-летнего малыша, который, если расстроился, он сидит и ждет маму, папу потенциально в виде партнера, который придет и поможет осознать, контейнировать, успокоиться и, наконец-то, снова почувствовать себя хорошо. Да? Вот. И тогда внутренняя опора не формируется, нет внутреннего взрослого, который приходит и успокаивает нашу психику изнутри. Да? Эта роль передается второму. И самое главное, что если такая связь у человека появляется, то, к сожалению, без психотерапевта он не имеет возможности полноценно созреть. Почему? Потому что нет у него для этого, ну, как скажем так, условий. Тот второй, он все время его своим присутствием, своей заботой, своими тоже действиями тоже его инфантилизирует эмоционально постоянно.
6: А может быть, они нашли друг друга, нет?
16: Да, они нашли друг друга. Это, да, так называемая вот, ну, компенсаторная связь очень часто. А, хорошо, если это не приводит к каким-то последствиям, ну, в отношениях. Отношения – это длительный процесс, да, то есть вообще, в принципе, только, ну, вот, наверное, в современном мире, там, последние лет 100, мы можем смотреть на отношения как на такой, знаете, процесс. Вот мы в них вошли, мы в них вышли, и, в общем, ничего такого. До этого никогда в жизни такого не было. Там отношения так отношения. Там, чтобы расстаться, надо всё было серьёзно. Умереть, что называется. Да. Да, так люди встречались, они находились вместе и так далее. Они ценили эти отношения. Ни у кого не возникало вопроса, зачем жениться или выходить замуж. Вот как бы все...
6: Это по умолчанию
16: это,
6: шло,
16: это
6: да.
16: Не просто по умолчанию, а все это понимали глубинным своим, вот, понимаете, чутьем.
6: А сейчас?
16: А сегодня так не существует, да, сегодня поэтому и мы, и фрейдистские, и юнгианские концепции дорабатываются, да, потому что уже возникло новое поколение людей, которые иначе просто относятся к жизни. Вот они иначе думают, они иначе реагируют, они иначе себя ощущают в этом мире.
6: А что мешает человеку эмоционально повзрослеть?
16: Вот, к сожалению, ничего хорошего, да, то есть мы эмоционально не взрослеем, первое, потому что, например, была травма отвержения у нас, травма отчуждения и отвержения. Ее не так уж, знаете, и сложно получить. Вот для того, чтобы нам почувствовать себя отвергнутыми, ну, нам достаточно просто не получить родительского внимания, материнского, в частности, внимания и заботы, когда мы этого ожидали, будучи малышами. Ну, не знаю, заболела мама, там, впала в какое-то измененное состояние психологическое.
6: А вы лежали, плакали, например, да?
16: Да, вы плакали, а тебе сказали, успокойся сам, да, вот это вот успокойся сам, а ребенок не может сам успокоиться. И на всю жизнь у него остается это внутреннее, такая, знаете, галочка, такой вот флажочек, что я буду искать того, через кого я буду успокаиваться. Mm-hmm. Какая-то часть моей психики так, в общем-то, и не повзрослеет, да. Соответственно, вот травматизации, да, отвержение, отчуждение, игнорирование детских потребностей. Захотел что-то ребенок.
6: Хочешь, перехочешь.
16: А мама, папа не разобрались. Ну ладно, хочешь, перехочешь, это бывает вообще, в принципе, такое осознанное родительское поведение, ну, типа спартанское воспитание, ну, характер воспитываем, что же ему, все дозволяет, что ли, да, он слова нет, вообще должен
6: слышать. На шею сядет.
16: Да, и получается, что какие-то потребности игнорируются, но это же могут быть потребности, которые очень важны для ребенка в конкретном возрасте. Да? Вот не зря психологи оценивают, готов, например, ребенок идти в детский сад или не готов. Многие родители, они хотят как можно быстрее по разным причинам отдать ребенка в детский сад. А многие родители как можно дольше удерживают рядом с собой или вообще детский сад не нужен. И то, и другое, игнорирование потребностей ребенка. Нужно просто понять, в какой момент конкретно у данного ребенка возникла уже потребность вот этого социума, вот этой социализации. Но далеко не все родители, они именно так действуют. Да? То есть мы действуем по принципу, как это удобно. И именно поэтому невозможно не нанести психотравм детям. И именно поэтому, когда я встречаю таких людей иногда в каких-то компаниях, которые говорят, у меня нет никаких травм, я обычно думаю, вот у тебя-то их больше всех, скорее всего, просто как бы в рамках конкретно нашей беседы это, скорее всего, не вскроется. Вот. А вообще обычно, да, мы носители вот таких вот травм, именно они

0: толерантности к внешним фрустрациям. То есть вот это вот желание наше, патологическое желание легко жить, которое отражается во всем, от того, какие отношения у нас сейчас простраивают люди, да, и заканчивая, как мы относимся там к своей карьере и родительству, вообще абсолютно во всех сферах. Мы ищем легкости, у нас уже патологическое просто стало поиск легкости. Ну, никуда человек не хочет, ни в спортзал, не меняться, саморазвиваться, адаптироваться к новым условиям, не менять работу, усовершенствовать карьеру, не находить партнера, с которым ему хорошо, который его развивает. Ничего уже. Вот какой-то современный взрослый человек к этому не стремится. На словах стремится, да? На деле не стремится. Когда мы на деле не стремимся, это говорит о том, что, в общем-то, внутри работают другие механизмы. Да? Говорить мы можем что угодно, а смотрим мы на свои действия.
1: То есть какое-то упрощение жизни, да, идет?
0: Да, сильнейшее стремление вот к этой легкости. Да, понимаете, даже не просто к упрощению. Упрощение жизни, ничего в этом плохого нет. А везде должно быть легко.
1: И малейшая вот какая-то трудность.
0: Да, малейшая конфликт, трудность, все, я от этого отказываюсь. Мне это не надо. Возникает сильнейшее сопротивление внутреннее в виде скуки, в виде лени, в виде оправдания, нахождения каких-то аргументов, мне это не надо. Вот в терапии это очень ярко происходит. Да? Например, приходит в терапию человек. Ему совершенно точно надо находиться в терапии. Там такая психика, что ему надо. Вот знаете, есть, называется пожизненная психотерапевтическая поддержка от случая к случаю, когда необходимо, когда психика не выдерживает. Но человек начинает работать, у него начинаются изменения, да, которые должны вызывать изменения в его поведении, в его действиях. И вот как только он доходит до этого сложного момента, моментально вырастает такой, знаете, стена из сопротивления, как защитная реакция, и он начинает себе объяснять, зачем ему не нужна терапия. Разными словами.
1: Всегда.
0: И, соответственно, когда мы удаемся, это всегда, это всех психологов еще на первом курсе учат. Сопротивление клиента, естественная часть терапии. Даже необходимая, я бы сказала, он должен через нее пройти. Если человек проходит через это и идет дальше, его изменение жизни в лучшую сторону неизбежно. Адаптационные механизмы психики, устойчивость, резистентность, да, ее, она крепнет, она растет, опоры внутренние взращиваются. Зреет она, да, человек так зреет. Если он через это не проходит и убегает, или начинает выбирать такой, знаете, механизм, я прибегаю только в самых острых случаях. Прибежал, мне какую-то такую экстренную помощь оказали, я снова убежал. То есть в базе ничего не меняется, и он начинает прибегать и не замечает даже, что он по 5, по 10 лет прибегает с одной и той же проблемой в одном и том же состоянии. И увидеть этого не может. Это видит только психолог, ну, к которому он все время бегает.
1: С кем он работает, да.
0: Да. То есть получается, что вот это вот неумение выдерживать фрустрации, неумение выдерживать трудностей, патологическое к ним стремление. Это первое. Второе, как очень сильно сейчас проявляется, это патологически подменяются здоровые роли. Вот смотрите, родители, которые сами эмоционально не созрели, они не могут, к сожалению, дать ролевой модели своим детям. Ролевой модели, которая будет демонстрировать эмоциональную зрелость. И, соответственно, дети, которые растут в таких семьях, они тоже эмоционально не зреют, потому что у них уже и шансов нет эмоционально созреть.
1: Примера не было перед глазами, да?
0: Никто не показал, как это, да? Почему? Потому что ведь, когда мы говорим про любой инфантилизм – это побег от ответственности, побег от последствий, да? Желание переложить вину, избыточное эмоционирование, либо, наоборот, эмоциональные блокировки, то есть неумение комфортно взаимодействовать с эмоциональной сферой. Да, то есть нужно себя либо заблокировать, я ничего не чувствую, весь такой оловянный стойкий солдатик, да, и, либо я избыточно эмоционирую, да, и болтаюсь в этих эмоциях 24/7, называя себя просто чувственным. И то, и другое не норма, да, и то, и другое не во благо, если мы говорим о долгосрочной стратегии жизненной. И получается, что первое, нет толерантности механизмов для преодоления фрустрации, да, нет, мы не показываем нормальные роли своим детям, да, своему потомству. И вот это приводит к тому, что имеем то, что имеем.
1: Ну, а если неполная семья?
0: Если неполная семья, то тогда, безусловно, идеальная рекомендация все-таки стремиться к тому, чтобы семья была полная, но я всегда говорю так, если вдруг нет мамы или папы, то всегда может быть ролевая модель, да, какой-то человек, который может стать прообразом материнской либо отцовской фигуры. Mm-hmm. Да, то есть мы должны понимать, что это могут быть бабушки, дедушки, крёстные, друзья семьи, подруги семьи. Иногда это тренер, коуч, педагог. То есть ищется всегда ролевая модель. То есть, вы понимаете, свято место...

0: пусто не должно быть. Да, то есть вселенная пустоты не терпит. На это место ребенок все равно кого-то выберет. Он все равно кого-то туда поставит, если не полная семья. Молитесь, чтобы он не поставил туда никого из ТикТока. Вот он там насмотрелся кого-то, да, чего-то. И вот это будет его модель, да, к которой он психологически будет стремиться. Дайте ему здоровую модель, дайте найти. Ну, такая ответственность родительская, да, то есть, что все-таки у ребенка должны быть и мама, и папа. Вот как бы это ни звучало.
1: Должна быть опора. Mm-hmm. А, Евгения спрашивает: добрый день, как записаться к данному психологу на прием?
0: А, у меня есть телеграм-канал Псай нижнее подчеркивание, Лав нижнее подчеркивание Йова. Вот я даже бумажку сегодня, обычно бумажку демонстрирую в камеру, но вот я ее сегодня не взяла. А, да, можно мне там написать, я там сама всем отвечаю. А,
1: и Николай спрашивает: знакомые воспитывают ребенка, который не знает слова «нет». Они говорят, что в будущем он услышит «нет», поэтому они будут стараться всего добиваться, правильно ли они его воспитывают.
0: А, знаете, вот я сейчас прохожу очередной курс обучающий, в котором в рамках этого обучающего курса много стажировки в психоневрологических диспансерах, ну, в тех заведениях, государственных учреждениях, куда попадают люди, у которых есть обострение диагнозов, да, то есть они амбулаторно лечиться и проживать, и диагнозы не могут. И вы знаете, там можно встретить большое количество подростков, которым не говорили слово «нет». Если вам это о чем-то говорит, ну, или этим родителям это о чем-то говорит, окей. Если это им ни о чем не говорит, ну, собственно, а что мы сделаем? Да, вот это выбор данных родителей.
1: Просто, да, подумайте об этом, да.
0: Это выбор данных родителей, которые почему-то изобрели для себя, ну, не основанную ни на чем, да, вот такую концепцию воспитания. Вот им так нравится, этим родителям. Полезно это для их ребенка или не полезно, они об этом стараются не думать. Так им нравится.
1: Мы закончили с самыми распространенными последствиями, или там еще есть пункты?
0: В целом, да, закончили.
1: Тогда давайте поговорим о том, как стать эмоционально самодостаточным.
0: Слушайте, сначала сейчас я вот что скажу. Какие-то очевидные совершенно вещи, но последним, главным будет последний пункт. Значит, первое, что важно для того, чтобы быть эмоционально самодостаточным? Это нужно назначить свой эмоциональный интеллект достойным развития. Да? То есть нужно научиться замечать в себе разные виды интеллекта. И все наши интеллектуальные вот направления, они должны развиваться. Да? То есть и логический интеллект, там, и математический, да, и социальный, и академический, и, соответственно, физиологический интеллект. Да? У нашего тела тоже есть интеллект, и эмоциональный. Все эти разновидности интеллекта должны развиваться. Поэтому эмоциональный интеллект – это когда мы умеем осознавать и понимать, что мы чувствуем.
1: Да.
0: Мы можем эту эмоцию назвать, мы можем понимать, как она у нас, как она на нас влияет. Можем мы ее проживать, либо не можем мы ее проживать. Защищаемся мы от этой эмоции, или мы можем с ней коммуницировать, даем ей право жить, да, вытесняем, не вытесняем. Соответственно, дальше что мы делаем? Все вот это можно делать только если мы ведем дневник наших чувств, переживаний, да, то есть когда у нас каждый день происходят какие-то события, эти события в нас имеют определенные отклики, мы это все фиксируем.
1: Анализируем.
0: И мы выводим в осознанное эту связь. Понимаете, для многих людей не очевидны вещи, что, например, там, не знаю, каждая планерка или каждый разговор с партнером, или, не знаю, утром он просыпается, и у него уже вот такой вот набор каких-то переживаний, которых ему трудно выразить. Кстати, извините, я забыла, вы спрашивали, какие последствия. Аддиктивное поведение поголовно развивается, то есть аддикции. То есть когда человек начинает злоупотреблять всем, чем можно злоупотребить, уходить в виртуальный мир, заедать, запивать, употреблять психоактивные вещества, увлекаться чем угодно, религией, там, не знаю, ЗОЖем как религией и так далее, для того, чтобы уйти из этой жизни, то есть, ну, из реальной жизни, я имею в виду, да, то есть в свою какую-то, вот в эту выдуманную жизнь. Потому что любая аддикция – это что такое? Это форма, при которой человек ослабляет свою боль при взаимодействии с реальным миром, да, то есть закрывает какую-то внутреннюю пустоту, которую он не может заполнить в реальной жизни. Вот отсюда и аддикции, да, то есть любые зависимости, любые, а их очень много.
1: Это звоночек.
0: Не только алкоголь, курение, наркотики, много. Они сюда, да, и это тоже очень активно сейчас распространено, к сожалению.
1: Гиперфикс на чем-то таком отрицательном.
0: Например, употребление антидепрессантов. То есть сейчас можно такие новости, вот даже в чате «Говорит Москва» огромное количество новостей можно увидеть, ну, там, раз в месяц точно. По такой-то статистике употребление антидепрессантов увеличилось. Употребление антидепрессантов увеличилось. Да, действительно, мир способствует тому, чтобы люди как-то справлялись. Но я сразу говорю, что огромное количество людей с зависимым типом личности, они делают эти антидепрессанты точно таким же психоактивным веществом. Да, то есть психика сама не работает, я антидепрессанты просто дозировочку заглушу. Увеличиваю для того, чтобы мне полегче себя чувствовать. Да? То есть ничем не отличается, но вроде бы как социально одобряемые, ну, наркотики же, а то антидепрессанты всего лишь. Вот. Поэтому, значит, вернемся к тому, как быть самодостаточным. Ведем дневник чувств, эмоций, состояний. Учимся определять свои эмоции, учимся их проживать, не вытеснять и уметь взаимодействовать с ними. Дальше. Взращиваем механизмы саморегуляции. Что это такое? Это база, и это вообще золото для нашего благополучия. Тогда, когда мы умеем любую эмоцию, когда нам необходимо отрегулировать по степени проживания осознанно, но потом дать ей возможность выйти, все-таки ее прожить. Ну, например, вы очень сильно разозлились в момент какого-то очень серьезного, значимого для вас публичного выступления, да? Или вы, например, чувствуете какую-то усталость, которая ведет к раздражению, а вам предстоит разговор с вашим ребенком, и ваше состояние совершенно точно может помешать конкретному действию, конкретному событию. Вы в моменте можете отрегулировать это эмоциональное состояние, то есть выйти из острой его формы, но не заблокировать.
1: Переключиться.
0: Да, не заблокировать. Да. А потом, когда вот само событие прошло, вы даете возможность это переживание прожить. Злость, тревогу, страх, грусть, там, где надо поплакать, где надо, наоборот, высказаться. Да? То есть есть какие-то механизмы сублимации, где вы это состояние выгружаете, и психика вам за это очень сильно благодарна. Угу. Поэтому вот человек, у которого эмоциональная незрелость, ему механизмы саморегуляции недоступны. Он будет что делать? Он будет либо избыточно эмоционировать, либо напрочь блокировать. Вот у него два варианта, ну, как, собственно, по дихотомии, да, третьего-то не дано. Да, невозможно как-то комфортно с этим, ну, научиться взаимодействовать, да. Дальше, учиться поддерживать, да, это очень важный навык. Почему? Потому что у нас есть такая потребность. Потребность, чтобы нас поддерживали, это одна задача нашей психики. И вторая потребность, когда мы созреваем до 35 плюс лет, у нас есть еще одна потребность, которую многие даже не считывают и не ощущают. Поддерживать других. Поддерживать других – это очень важно, да, то есть потому что наш психологический ресурс, он, ну, обладает такой особенностью. Мы получаем, когда отдаем.
1: Отдаем, но не все, да, это, к сожалению, понимают, что нужно других поддерживать. То есть это знак того, что...
0: Ну, смотрите, когда они не понимают, они могут... Когда люди не понимают чего-то, это нормально, когда мы чего-то не знаем и не понимаем. Но когда человек начинает разбираться, он получает информацию, начинает в нее углубляться, и если ему откликается, он начинает эту информацию использовать.
1: Просто вы сказали в предыдущей получасовке, что некоторые люди, наоборот, они начинают завидовать, обесценивать, да, если видят, что у кого-то получается, а кто-то начинает поддерживать.
0: Вот смотрите, когда человек начинает завидовать и обесценивать, если он уже увидел у себя этот механизм, да, он почему понял, что он почему-то рядом с людьми, с которыми он чувствует себя неполноценно, он начинает чувствовать странные, злость, например, раздражительность, он пытается завидовать, да, он пытается обесценить, объяснить себе, да, ничего она сама не может, так сказать, все через мужиков получает, да, не то, что я тут, извините, все по крупиночкам сама-сама, да. То есть, когда человек так поступает, если он за собой уже отследил эту модель поведения, 50% успеха. Вторые 50% успеха будут зависеть от того, насколько он сможет обучить себя другой реакции. Вот насколько он сможет увидеть, в чем его зона роста психоэмоционального, чтобы он мог, увидев рядом с собой кого-то лучше себя, сильнее себя, опереться на это и взять из этого для себя что-то, да, понимаете? Детский эмоциональный интеллект не развит, извините, что я говорю детский, да, не развит эмоциональный интеллект, он отличается тем, что там избыточное желание, повышенное желание брать, да, но нет возможности использовать. То есть, когда мы говорим, например, вот очень много лекций, видео вы можете прослушать про нарциссов, да, там есть нарциссические всяческие отклонения у нас, да, девиации, но они разные, они имеют разную степень выраженности, да, легкую степень и тяжелую степень выраженности. Так вот, этот самый нарцисс, да, он действительно, они очень дефицитарны, они действительно все время хотят, особенно от женщин, если мы говорим о мужчинах, хотя женщинов нарциссов не меньше, они хотят от окружения, от близкого брать, брать, брать, но они не могут это себе представить. присвоить, они ничего не могут с этим делать, в этом их беда, в этом их большая проблема, да. А вот это именно уметь взять для себя что-то и использовать во благо себе, вот это очень зрелый, это механизм как раз самодостаточности.
1: Что-то еще добавим к тому, как стать эмоционально самодостаточным?
0: Да, последний пункт. Уметь и чувствовать эту потребность отдать психологический ресурс. Отдать, это очень важно. И не чувствовать себя при этом, знаете, отминусованным, растоптанным. Вот у меня забрали, мной попользуюсь.
1: А что значит отдать?
0: Называется. Это значит, что самодостаточная психика, она умеет создавать профицит психоэмоционального ресурса. То есть всегда условно эмоциональных сил, назовем это так, да, эмоционального какого-то... Ну, ресурса пусть будет, это слово, не могу подобрать синонима.
1: Можно просто пример привести, чтобы мы поняли. У нас, правда, 30 секунд осталось.
0: Когда вы можете одним своим присутствием успокоить коллектив, понимаете? Когда вы можете, не знаю, вызвать доверие, ничего не сказав. Когда вы можете дать поддержку просто взглядом. И просто иногда своим участием, да, вот такой вот, знаете, профицит психоэмоционального ресурса. Вы можете отдать и не почувствовать никакого минуса внутри себя.
1: Друзья, время нашего эфира подошло к концу. Говорили сегодня об эмоциональной самодостаточности. На студии была психолог Елена Соловьева. Лен, большое спасибо, очень интересно.
0: До свидания.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 2 часа дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Сочи приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Там добавили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Дмитрий Песков назвал возможной темой переговоров Владимира Путина и Никола Пашиняна. Президент России и премьер Армении на встрече в Москве смогут обсудить вопросы проведения в республике референдума. Об этом он сказал журналистам на брифинге. Владимир Путин на полях прошедшего в Бишкеке саммита ШОС провел переговоры с Николом Пашиняном. Они обсудили необходимость организации в Армении референдума, чтобы закрыть тему членства республики в ЕАЭС или вступления в Евросоюз. По итогам переговоров Владимир Путин сообщил, что пригласил премьера Армении в Москву для обсуждение конкретных вопросов взаимодействия двух стран. ЦИК аннулировал регистрацию кандидата от КПРФ Николая Бондаренко на выборах в Госдуму. Он выдвигался от Удмуртии и Пермского края. За проголосовали 12 членов комиссии, против 1. Выступавший на заседании Центра избиркома представитель КПРФ Георгий Камнев призвал прекратить отстранение партийных кандидатов и заметил, что людей судят за публикации многолетней давности. 21 августа Октябрьский районный суд Саратова оштрафовал Николая Бондаренко на 1000 рублей за демонстрацию экстремистской символики. Политику утверждал, что ему вменили старую публикацию на фейковом аккаунте в Телеграме, который ему не принадлежит. Лидер АДГ назвала Германию фактическим банкротом. По словам Алисы Вайдель, страна разорена. Цитата. «В какой-то момент нужно просто выложить карты на стол и обнародовать цифры. Все это больше нельзя считать финансово устойчивым. Франция тоже разорена. Кто на самом деле должен оплачивать весь этот цирк в Евросоюзе? Мы больше не сможем этого делать, потому что одни только расходы на обслуживание долга стремительно растут», сказала лидер партии «Альтернатива для Германии», передает Bloomberg. Ранее Алиса Вайдель назвала канцлера Фридриха Мерца, цитата, «тяжелым бременем для успешного развития ФРГ». Накануне ее партия одержала победу на выборах в парламент Саксонии-Анхальт. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 17. Атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: А вы говорите «милит».
5: Я его что?
4: Тоже мне «милит».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа самые последние новости обсудим. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК.
2: В движении.
1: На движение. Давайте посмотрим, что нам сейчас рисует Яндекс. Двухбальные пробки в Москве. Движение в городе хорошее. На внешней и внутренней сторонах МКАДа, на юге, вот здесь вот какие-то дорожные работы придется постоять, третье транспортное кольцо, внешняя сторона Хамовнический вал здесь простаивает, внешняя сторона район Сокольнического вала, Садовая едет хорошо, единственная авария случилась, насколько я понимаю, это... Таганский перекресток, поэтому там придется постоять.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Поток. Новости этого дня.
1: Начнем с заявления Стива Уиткофа. Встреча представителей США, Украины и России может быть объявлена в ближайшее время. Financial Times пишет, что к 2040 году Россия может контролировать более трети мировой добычи урана. Обсудим, что организатор концертов Kanye West ответил на предостережение Роспотребнадзора. Страсти по этому концерту продолжаются. И мы с вами еще в конце что обсудим. Трампу понравилась идея переименовать штат. Он вообще занялся активной идеями переименовать штат. Предлагал даже часть, соответственно, материка назвать в честь Соединенных Штатов Америки. А в «Умных парнях» у нас сегодня Сергей Миронов, кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности Дипакадемии МИДа.
6: Поток. Успеем сказать главное.
5: Итак, спецпосланник президента США Стив Уиткоф считает, что обеим сторонам, то есть России и Украине, придется пойти на компромиссы и сгладить разногласия. Его слова передает Bloomberg. «Я думаю, что добились значительного прогресса в Москве. Мы услышали новые идеи. Вы слышали, как Владимир Зеленский говорил о трехсторонних переговорах, которые, мы надеемся, будут объявлены в ближайшее время. В Москве мы обсудили множество других важных и обоснованных идей, которые мы привезли сюда, в Киев. Обеим сторонам придется пойти на компромиссы и сгладить разногласия. Мы считаем, что у нас есть все необходимое для достижения целей». Раньше киевские СМИ, точнее, не киевские СМИ, а вот такое издание называется «Киев Индепендент» со ссылкой на американского чиновника, сообщило, что Дональд Трамп после доклада Уиткофа и Кушнера о переговорах в Москве и в Киеве сначала позвонит Владимиру Путину, а потом Зеленскому. Евгения Войко с нами, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве. Евгения Викторовна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Для чего все-таки была эта встреча? И вообще, каков толк в этой челночной дипломатии? Сначала они полетели в Москву, 3 часа поговорили, насколько я понимаю, в Кремле побыли, потом они выехали в Киев, там что-то такое было. Но если не обращать на заявление, например, Зеленского, то в данном случае про что все-таки этот сюжет?
7: Ну, собственно, этот сюжет про, в общем-то, стремление команды Трампа поскорее, что называется, эту историю завершить, желательно на тех условиях, как это видится из Соединенных Штатов. Угу. То есть, собственно, и можно вспомнить, ну, относительно уже недавние слова Рубио о том, что он говорил, да, Соединенные Штаты собираются, ну, скажем так, начать новый вот раунд, новый виток, возможно, выхода на некое, на переговоры, на перемирие, может быть, на заключение даже долгосрочного мира. То есть, ну, скажем так, вот, вот как раз ту самую челночную дипломатию, которой, собственно, американская сторона занималась уже некоторое время назад, ее возобновить. Ну и вот, так сказать, в этой логике, да, и, собственно, сам Трамп тоже говорил о том, что вот вроде бы как, так сказать, разобравшись с Ираном, да, хотя тоже здесь достаточно условно все, и Трамп нет-нет, да и возвращается к этой тематике, она, безусловно, не снята с повестки. Ну, соответственно, вот на этом фоне необходимо действительно вот какой-то некий позитивный результат иметь. И здесь вот как раз вопрос Украины, да, и отношения России, Украины, России, Запад в широком смысле, ну вот, что называется, подвешены, и как раз вот, так сказать, посланники, значит, американского президента в том числе допускают, что как раз эта миссия и прибыли сначала в Россию, потом на Украину, в Россию прежде всего, да, для того, чтобы, собственно, обозначить американскую позицию, американские условия, но опять же здесь, если, так сказать, не брать детали, то в первом приближении они выглядят как, значит, Россия прекращает огонь, ну и далее уже обсуждаем, в то время как российский как раз подход принципиально отличается. Сначала договоренности, сначала снятие всех острых моментов, острых вопросов, которые, прежде всего, российскую сторону беспокоят, и только потом, соответственно, вывод, только потом прекращение огня. То есть, ну вот, так, судя по всему, так сказать, эти позиции были озвучены сторонами, каких-то, мы видим, да, инсайтов или там утечек, или заявлений по этому поводу нет. Ну, да,
5: И вопрос заключается, смотрите, наверное, природа компромисса – это самое сложное, в принципе, в этой ситуации. Но как вы считаете, что в нынешней ситуации США, например, считают красной линией для Киева, и что для Москвы, где проходит грань, за которой компромисс, например, как они говорят, что им все равно обоим придется сесть за стол переговоров, но где та грань, за которой компромисс, например, превращается в капитуляцию для одной из сторон? И плюс, а на каком основании сейчас именно надо садиться за стол переговоров?
7: Ну, здесь я допущу, что так глубоко, скажем так, американская администрация
5: не копает, да,
7: но опять же, да, потому что действительно здесь вот, так сказать, кроме шуток, что называется, вопрос именно с постсоветскими и российскими исследованиями остро стоит сейчас в Соединенных Штатах, то есть, да, мы помним, была советология, кремлинология, ну, что сейчас тоже вопрос, так сказать, открытый, то есть, и действительно, ведь конфликт России и Украины подается и в Европе, и в Соединенных Штатах, как вот конфликт совершенно разных, абсолютно далеких друг от друга государства, и внезапно вот в один день между ними начались боевые действия, то есть без предыстории, без всей этой специфики. Поэтому я допускаю действительно здесь такой классический бизнес-подход. Неважно, что является красной линией для России, что является для Украины красной линией. Важно, что желательно поскорее хотя бы действительно некую промежуточную там точку, многоточие поставить. И желательно все-таки именно с участием Соединенных Штатов. Поэтому вот эта дипломатия сейчас и участилась. Ну, если попытаться, так сказать, все-таки исходя, да, из тех заявлений там, и каких-то вопросов, которые были, так сказать, со стороны Соединенных Штатов, то допускаю, что это может быть, безусловно, значит, для Украины на данном этапе невозможно. Это, значит, не поддержка оружием. То есть очевидно, что сейчас, в принципе, Зеленский и его окружение поставили именно на поддержку, на военную поддержку. Причем не только сейчас, когда идут боевые действия, но и, так сказать, да, если исходим из того, что они завершаются, и вот как будет выстраиваться, ну, скажем так, вот эти гарантии безопасности, как они для Украины будут выглядеть. Да. Киев это видится как, прежде всего, нахождение иностранной военной силы на территории Украины, да, так сказать, той части, которая подконтрольна Киеву. В то время как для России это вопрос, так сказать, который, в принципе, не обсуждается, и Россия тоже неоднократно об этом говорила, в противном случае мы, собственно, вернемся к тому, с чего начали еще аж там в 14-15 годах. Вот, поэтому здесь, ну, мы видим, что, так сказать, да, Соединенные Штаты полностью этот вопрос не сняли, может быть, не своими руками, там, руками европейцев и так далее, но, в общем, такой вариант рассматривают, и отсюда, в том числе, и вот, собственно, переговорный тупик.
5: Вопрос возникает в следующем. Если речь как будто бы про гарантии какие-то идут, но американцы, пытаясь выступить в качестве посредников, они, наверное, все-таки как не глупые люди понимают, где надежности именно с позиции безопасности объективно больше? А кто, например, постоянно наговаривал лишнего и кто превратился в настоящую корпорацию войны, где собираются там женщины и детей мобилизовывать практически? Вот. Но это как будто бы не ставится во внимание. Тогда вопрос, а какая цель? Вот я никак не могу услышать, а какая цель-то у американцев? Вот, потому что они сами про нее не говорят. Ну, нужен компромисс. Ладно, хорошо. А для чего? Для кого? Они спешат, как будто бы у них выборы в Конгресс, да, через полтора месяца. Но ради этого они спешат. А война вообще на другом континенте. Им как-то индифферентно, мне кажется, должно быть это.
7: Ну, здесь я допускаю, да, что речь о каком-то долгосрочном мире именно с американской точки зрения не идет. Опять же, к вопросу, да, понимания всей специфики и сути конфликта. Тем более, если вернуться, так сказать, на несколько уже лет назад, когда Трамп был президентом в первый срок, именно при нем как раз-таки, например, строились те же, значит, укрепрайоны на Донбассе, так сказать, он это дело финансировал, он это дело всячески поддерживал. То есть то, что сейчас происходит, он, в общем, действительно, так сказать, приложил к этому руку. И сейчас вроде бы как пытается это, ну, что называется, разгребать и побыстрее закончить. Действительно, здесь, так сказать, это все разбивается вот о недавние, так сказать, исторические моменты. Поэтому здесь, в данном случае, да, я думаю, что такие конъюнктурные истории, то есть это выборы в Конгресс, это некая такая игра, что называется, на публику. Ведь то же самое касается и Ирана, например, да, если сравнить. Ну, тоже ситуация крайне неоднозначная, о победе уж полностью говорить, конечно, нельзя, но Соединенные Штаты пытаются это подать как, ну, вот, соответственно, достигли результата или там промежуточного результата, Армуз, ну, там, Иран уже его не контролирует, хотя тоже сложно сказать, что это победа Соединенных Штатов. Вот так же и здесь. То есть неважно, как будет развиваться ситуация, как будут развиваться отношения между, так сказать, Россией и Украиной на всех уровнях, экономическом, военном, политическом, безопасности, там, значит, межчеловеческое общение, все это уже за скобками. Действительно важно вот сейчас в моменте обозначить, что США работают на переговоры, а значит, это благо, они не хотят продолжения войны, соответственно. Ну, а дальше уже стороны, так сказать, будет все зависеть от них, мы там условно сделали все, что могли.
5: Вопрос еще, вот эти вот компромиссы. Американский трек стоит рассматривать в отрыве от, например, европейского трека. Но опять же, потому что если речь идет о неких гарантиях безопасности, логично еще, наверное, и с европейцами этот вопрос обсуждать. Оно вот само же не будет. Ну, допустим, даже пушки перестанут стрелять. А что, дроны перестанут летать в глубину Российской Федерации? Никто этой гарантии не дает. Коммуникации прекратят взрываться? Никто этой гарантии не дает. России кто-то гарантии безопасности дает? Никто про это речи не ведет.
7: Ну, вот тут совершенно верно. Как раз-таки Украина требует для себя гарантии безопасности, хотя, по большому счету, сейчас, так сказать, это уже долгое время и нарушала эту самую безопасность. И, в общем-то, под видом там различных и каких-то очень таких трагичных поводов, там, слезливых и так далее. Но по большому счету, действительно, мы видим, что и Соединенные Штаты, и особенно Европейский Союз на это все благополучно глаза, так сказать, не просто глаза закрывают, но и во многом этому потворствуют, да, ведь, так сказать, та самая там техника, где она производится, на территории европейских стран в том числе. Либо там удары по инфраструктуре, они, так сказать, замалчиваются, они никак не осуждаются именно в тех же странах, там, Европейского Союза, например. Поэтому, да, безусловно, здесь гарантии безопасности безопасности, они, так сказать, в равной степени сейчас важны для России и для Украины, но вопрос, как и кто их, так сказать, какими методами собирается обеспечить. Россия, да, безусловно, делает ставку на как раз-таки вот тот самый долгий, прочный и, так сказать, понятный, предсказуемый мир, который вот сейчас именно в силу того, что этих гарантий нет, его и подписать невозможно. А Украина вот просто гарантии безопасности, как там приход иностранных войск, соответственно, понятно, еще больше оружия и так далее.
5: Спасибо большое, Евгений Викторовна. Вас благодарю. Евгения Войко была с нами, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве.
2: Внимание! Говорит Москва!
8: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
5: К 2040 году, пишет Financial Times, Россия может контролировать более трети мировой добычи урана. В ближайшие 15 лет это произойдет. 36% на долю России отводят аналитики. Financial Times ссылается на подсчеты Центра стратегического преимущества CSA. Это Center of Strategic Advantage. По мнению авторов доклада, это поставит под угрозу энергетическую безопасность Запада в условиях резкого роста спроса со стороны новых атомных электростанций. Из доклада следует, что в 2024 году Россия произвела около 5% мирового объема урана, однако, как отмечает структура, вот это внутреннее производство скрывает гораздо более масштабные операции. По данным Центра, если учесть контролируемые Россией рудники за пределами страны, ее доля в мировых производственных мощностях уже в 2024 году составила почти четверть. Борис Марцинкевич с нами, главный редактор журнала «Геоэнергетика Инфо». Борис Леонидович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
5: Структура вот эта CSA исходит из того, что все страны будут эксплуатировать месторождение на полную мощность. Насколько допущение реалистично с учетом инвестиционных циклов, экологических ограничений, политических решений? Или это скорее просто пессимистичный сценарий по умолчанию?
9: Для кого оптимистичный, для кого пессимистичный? Так. Давайте к реалиям.
5: Давайте.
9: Вот этот сигнал, а по-другому не назовешь, который пришел от этих аналитиков, это попытка будировать собственные американские компании к активности по разведке добычи урана, не более того. Mm-hmm. Если говорить конкретно о том, что именно сейчас контролирует Росатом через свои дочерние, даже внучатые компании, зарубежные активы, это «Ураниум-1», который принадлежит «Текснопэкспорту», «Текснопэкспорт», ну, вот, и так далее. Uh-huh. Что у нас есть? 4 добычных проекта в Казахстане, да, это правда. Последние данные были за 2024 год. Зарубежная добыча с учетом контрольных пакетов, ограничений государственных и так далее, 5800 тонн. Да, это прилично. Угу. Если говорить о перспективах, начнется добыча в Танзании, это уже однозначно, там сейчас разворачивается, ну, техника приходит и так далее, подготовительный этап. Значит, разведка в Нигере, то есть там никакого перехвата французских активов. Французские активы национализированы государством Нигера, пока никаких больше событий на ту же тему нет. Ну, взяли и взяли, какие у них там планы, сами решают. Но создано совместное предприятие с «Ураниум-1», первый этап геологоразведка. Вот когда она закончится, mm-hmm. Да, будет смысл говорить о том, что что-то контролируется, не контролируется, пока актив, ну что там, 5 теодолитов, 25 лопат. Пусть работают.
5: Но интересно, вы сказали, что американцы будируют свои компании. Это же еще, наверное, связано с тем, что американцы все-таки умело вывели вообще из-под санкций возможность России торговать ураном, потому что американцам нужен русский уран. А теперь это вопрос какой? Они пытаются найти способы, как бы заместить Россию и на своем рынке, и плюс еще занять какую-то долю рынка добычи.
9: У Соединенных Штатов огромная программа по реанимации их атомной программы по ее расширению. У нас на глазах вот только что начинается загрузка топлива в установленную атомную электростанцию. У них в общей сложности 6 вполне реальных проектов атомных станций малой мощности. У них строятся заводы по обогащению. Но понятно, что все это будет не быстро. Строительство новых ядерных объектов, которые не являются заводы по обогащению, но это 7-8 лет. Но геологоразведка урана, разворачивание производственной базы – это тоже процесс. Поэтому вот сейчас такая попытка напугать.
5: А кого пугают? Росатом пугают? Ну, по сути.
9: Нет, Росатом не напугаешь. У Росатома вот есть свой план работы, и он работает себе и работает. А кто там вокруг них? Им необходимо, чтобы свои компании выходили на добычу. Ну, какой стимул? Страшно, Росатом сейчас захватит всю планету. Вам страшно? Тогда идите.
5: Но вот копать. Прогноз на 2040 год, это получается там 14-13 лет. Достаточно ли этого срока, чтобы построить, по сути, альтернативные цепочки, учитывая, что лицензирование новых урановых шахт занимает там сколько, 10-16 лет, или как?
9: Давайте не будем пробовать отгадать результаты геологоразведки. Ну, совсем странное занятие, это которое правда. Пусть американцы занимаются.
5: Это правда.
9: Что касается реальных планов Росатома, Росатом вышел на большой рекон. У него сейчас 8 лицензий, напомню, что в этой рудоносной провинции их больше 40. Те планы, которые Росатом не просто озвучил, а подтвердил технико-экономическим обоснованием началом разворота производственной базы, это более почти 2000 тонн урана на первом этапе. Но это то, что нужно нам, у нас огромная программа по строительству новых энергоблоков. Так что можно это приплюсовать, можно приплюсовать новые этапы разведки в Намибии, вдруг там что-то найдут. Может быть, наши многолетние переговоры с Монголией наконец приведут к действию. У нас наша урановая столица Краснокаменская, это одна провинция с севером Монголии. Там проявление урана есть, но мы что-то вот друг с другом переговоры ведем и никак не приступим к разведке. То есть можно попробовать приплюсовать все подряд. Вот новые контакты с Узбекистаном. Первый этап переговоров, неизвестно, чем закончится. Найдем общий язык, общие условия, месторождение перспективное, но подобной геологоразведки нет.
5: Но, насколько я понимаю, судя по какой-то обеспокоенности, например, американцев, речь же идет еще и о возможностях, например, обогащения. То есть, условно, если США и Европа, например, запускают собственные обогатительные мощности, для них это снижает, как бы, это выполнение плана по, например, снижению доли России, в чем они заинтересованы, или нет?
9: Давайте отделим Европу от США. У Европы свои технологии по обогащению урана есть, они развернуты в трех странах, плюс Франция, все в порядке, они работают.
5: Так.
9: С учетом того, что у них новые атомные электростанции открываются раз в 20 лет, у них все хорошо. Но открывают они больше, чем открывают. Соединенные Штаты, да, они подтвердили, что их американские центрифуги работают. Деньги в начале года выделены. По оценкам компании, которые они выделили, процентов где-то так 10. Остается найти оставшиеся 90 и разворачивать производство. Но они эту перспективу видят на протяжении лет 10-12.
5: Просто еще что цепляется вот в этой статье, за что можно зацепиться, аналитик Хейвуд считает, что зависимость от урана, который добывается на контролируемых Россией предприятиях, может стать сопоставимой с зависимостью западных стран от российских нефти и газа в 2022 году. Есть ощущение такого легкого дежавю, что вот эта страшилка исключительно даже не технологическая, а в большей степени политическая.
9: Ну, еще раз, я считаю, что вот этот материал, это сигнал для американских компаний, что нужно заниматься добычей урана. В разворачивании вот этой компании программа американская, здесь и атомные станции малой мощности, и микрореакторы, вкладываются государственные деньги. Им нужно гарантировать, что сырье будет. Сейчас в ход пойдут какие угодно страшилки. Через полгода они заявят, что Казатомпром будет добывать по всей планете 100%.
5: Да, но вопрос, грубо говоря, если мы говорим про мировой рынок, вопрос коммерческого предложения. Насколько у американцев оно сформулировано, чтобы вот с этим идти с этим лагом там, в 15 лет, например, и предполагать, что да, мы, допустим, придем туда, где работает Росатом, мы будем говорить, нет, вот так это больше не делается, мы теперь хотим с вами работать. И, видимо, в предположениях самих же американцев к ним тут же должны прибежать и сказать, да, конечно, мы у вас будем заказчиком.
9: не надо нас сейчас, чтобы кто-то прибегал. Им надо показать, что они что-то могут начать делать. По американской технологии, значит, строительство атомной станции малой мощности в Канаде. Вот реально, значит, бетон заливается, то есть это уже не что-то бумажное. У них, значит, строительство у себя дома реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Но тоже живое, то есть не бумаг намного больше. Это то, что вышли строители и работают. Это референтные блоки. Сейчас безумцев, которые соглашаются на красивый проект, ничем не подтвержденный, просто нет.
5: Понятно.
9: Им нужно реализовать что-то у себя дома. Потом, после нескольких лет эксплуатации, можно говорить, смотрите, удачный экземпляр, прекрасные показатели, берите.
5: Но пока нечего показывать.
9: Пока нечего показывать. Есть всевозможные переговоры с Саудовской Аравией, с Арменией, с Польшей, бог его знает с кем еще. Референтных блоков нет.
5: Спасибо, Борис Леонидович. Вас благодарю. Борис Марцинкевич был с нами, главный редактор журнала «Геоэнергетика Инфо». А правильно ли я понимаю, говорит Дмитрий, что «Росатом» хочет стать монополистом на рынке сырья и через это лоббировать строительство атомных станций? Дмитрий, я вообще не поняла вашего утверждения. Есть «Росатом», который вообще все под ключ делает. Вот прям от добычи до атомной станции, понимаете? Вот вся цепочка мирного атома у «Росатома». Единственная компания, которая предлагает все под ключ от нуля до реализации, до эксплуатации. И так сложился рынок. Потому что у нас не демонизировали мирный атом. Потому что вообще идея мирного атома – это советское детище, которое Российская Федерация, слава богу, сохранила после развала Советского Союза. И реализует, и есть очень много заказчиков. Американцы покупают у нас уран, потому что у них нет своих мощностей для того, чтобы этим заниматься. И поэтому возникают вот такие статьи, что, о боже, и плюс, обращаю ваше внимание, когда появляются статьи, что вдруг через 15 лет будет примерно то же самое, что с нефтью и газом, которые с готовностью покупали европейцы, которые с готовностью эксплуатировали и гнали дальше, и собирались дальше гнать, это о чем-то говорит. Это все-таки в большей степени про технологии и про возможности реализации мирного атома, или это целиком полностью про политику и про желание занять чужое место. Новости продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва.
3: 4,8. В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы Дагестана. Президент принял Федора Щукина в Кремле. Глава государства заявил, что жители региона героически сражаются на СВО. Это делают как рядовые солдаты, так и командиры. На них равняется весь Дагестан, отметил Путин. Он также поручил совершенствовать систему поддержки бойцов и членов их семей. Кроме этого, президент поддержал создание Дома ветеранов в Махачкале для помощи героям специальной военной операции и их семьям. Также президент попросил Щукина обратить особое внимание на помощь пострадавшим от наводнения жителям республики. В Рио главы региона пообещал неукоснительно выполнить поручение по возмещению ущерба дагестанцам, чье имущество пострадало во время паводка. Он также добавил, что в ликвидации последствий удара стихии участвовали более 3000 волонтеров из разных регионов России. В Саратовской области вынесли приговор местному жителю за избиение ветерана СВО. 47-летний мужчина 2 года проведет в колонии-поселении. Он признан виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью и хулиганстве, сообщает прокуратура региона. В феврале прошлого года в учебном заведении Энгельса местный житель устроил конфликт с инвалидом-ветераном боевых действий на территории Сирии и Донбасса и избил его на глазах детей и педагогов. Пострадавшего госпитализировали. В Екатеринбурге задержан депутат городской думы от «Яблока». Речь идет о Константине Киселеве, сообщает телеграм-канал регионального отделения партии. Там уточнили, что парламентария доставили в отдел полиции по Ленинскому району. Киселеву вменяют административное правонарушение, цитата, «вероятнее всего по статье о демонстрации экстремистской символики», конец цитаты. Константин Киселев – кандидат в депутаты Госдумы по одномандатному округу номер 169. В Минздраве заявили о росте продолжительности жизни людей с муковисцидозом. Показатель увеличился до 70 лет. Это удалось достичь еще благодаря таргетным препаратам и технологиям скрининга, заявил на пресс-конференции академик РАН главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев. Мероприятие посвящено Всемирному дню борьбы с муковисцидозом, который отмечается 8 сентября. Цитата. Для пациентов с этим заболеванием все изменилось 5-6 лет назад, когда появились таргетные препараты. До них и до появления скрининга все заканчивалось смертью в подростковом возрасте. Сейчас продолжительность жизни этих пациентов достигает 70 лет, сказал ученый. Куцев добавил, что список выявляемых в ходе скрининга болезней постоянно расширяется. Сейчас он насчитывает 31 пункт. Курс юаня на сегодня 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 17, атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
8: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
11: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
5: 14.36, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем многострадальные истории вокруг Кани Уэста. Продолжается. Потому что организатор концерта Уэста ответил на предостережение Роспотребнадзора, юрист SA Agency. Организаторы концерта Кани Уэста свяжутся с Роспотребнадзором после предостережения, вынесенного после жалоб купивших билеты. По заявлению агентства, с его стороны все было сделано в рамках законодательства. Юристы, выступившего организатором концерта Кани Уэста компании, будут связываться, да, об этом сказала глава SA Agency Анна Супчева. Мы передали предостережение претензии Роспотребнадзор, говорит она, и так далее. То есть там один из заявителей сообщил, что агентство отказалось возвращать деньги за билет, приобретенный по акции, обозначенный как невозвратный. Вопрос о проведении концерта в Питере возник в конце августа после заявления «Газпром-арена» о том, что она не является организатором выступлений, не заключала договор аренды. И вот продолжается эта история. Включились уже и Мария Захарова, включилась и другие высокопоставленные лица тоже включались, припомнили Канье Уэсту, значит, что он там и Гитлера восхвалял, и какие нелицеприятные вещи про Россию говорил и так далее. Илья Легостаев с нами, журналист, музыкальный критик. Илья, здравствуйте.
8: Добрый день.
5: Почему все-таки спор вокруг этого концерта обернулся включением госорганов? Казалось бы, формальность... Ну, там, как билеты продавались и как они не возвращались. Но, по сути, прям очень скандальная история вышла.
8: Касается Роспотребнадзора, то это, в общем, такая стандартная довольно ситуация. Когда купили билеты, они должны, ну, достаточно четко понимать механизм, как им поступать в случае чего. Так что здесь, в общем, нет ничего такого сверхъестественного. Все остальные громкие высказывания... Знаете, у меня такое ощущение, что в последнее время... Обитатели довольно высоких кабинетов, они живут по неким, в том числе по неким пиар-технологиям. Они понимают, что есть рейтинговые темы, что высказывания на эти темы – это стабильное попадание в заголовки. Видимо, нравится им это дело, нравятся им все эти игры. Поэтому они очень смело высказываются, что, конечно, добавляет несколько нервозного фона, да. Особенно для тех, кто уже купил билеты, особенно для тех, кто уже вложил деньги в это мероприятие, вот. Ну, я, конечно, очень надеюсь, что все это как-то так или иначе разрулится, потому ага. что, ну, на мой взгляд, и российским любителям музыки сейчас, ну, очень нужен этот концерт.
5: Им Почему?
8: Ну, очень хочется почувствовать себя в каком-то таком общем музыкальном мире. Посмотреть шоу, вокруг которого столько разговоров, столько там скандалов, столько интриг и так далее.
5: Илья, вот вообще вся эта история, вот эти вот, грубо говоря, танцы с этой площадкой, вот с чего, в принципе, все началось, да? Это говорит о чем? Это рядовой все-таки какой-то организационный хаос случился? Или это какой-то симптом, что там ни площадка, ни город не хотели брать на себя ответственность за такой, ну, имиджевый концерт, хотя, казалось бы, и стали ему вот дальше по инерции, знаете, раскручивать, как снежный ком, это стало накапливаться, что он вот такое говорил, и вообще, почему его позвали?
8: Насколько я в курсе, специфика производства таких больших мероприятий, она сводится к тому, что площадка и организатор начинают работу раньше официального подписания договора.
5: Так.
8: Чтобы выйти пораньше в продажу, чтобы у всех были какие-то деньги, чтобы оплатить какие-то потом необходимые расходы. То есть это очень обычная практика. Тем более заключение контрактов – это вопрос такой юридический, он долго рассматривается, юристами обсуждается. И пока это делается, все начинают работать. Ну, так, в общем, всегда происходило. Но в данном случае, как я понимаю, на площадке все немножечко перепугались, когда вот неожиданные дяди и тети в строгих нарядах стали чего-то говорить, стали трясти щеками и бородами. И, понимаете, сейчас же все это цитируется, сейчас же все это попадает в медиа, потому что раньше, допустим, газеты, журналы, радиостанции, если они понимали, что, ну, какой-то бред сумасшедшего, они это, ну, не цитировали. А сейчас, ну, принято это цитировать, потому что, ну, вдруг это привлечет нам дополнительное внимание, накликаем чего-нибудь себе на разных ресурсах и так далее, и так далее. Так что все это очень такой неблагоприятный фон. И люди нервничают, потому что им бы очень не хотелось чувствовать себя обманутыми. Ну, некий парадокс в том, что в начале 90-х, когда только гастрольная история российской музыкальной индустрии только начиналась, тогда были очень сильные опасения того, что, ой, нет, они обманут, они убегут с деньгами, что приедет двойник и так далее. Но за довольно короткое время мы, в общем, научились все это делать, научились привозить. Научились показывать концерты на, в общем, вполне таком хорошем международном уровне. И понимаете, как немного понадобилось времени для того, чтобы у нас снова появились все эти параноидальные страхи.
5: Но, по сути, вот где, по-вашему, с вашей точки зрения, находится главная точка принятия решений вот по данному вопросу? Кто реально может сказать «да» в этой цепочке? Не знаю, комдир стадиона, там, не знаю, этой компании, которая привозить его должна была, там, глава региона, какой-то непубличный сигнал вообще должен быть, потому что там же был еще один вопрос, а заплатили ему аванс или не заплатили? были, потому что двоякая история. С одной стороны, мы стали как бы объектом культуры отмены, что к нам перестали ездить, нас там, значит, наших артистов начали там отменять. И любое вот это вот дуновение ветерка Запада нами расценивалось как то, что есть те, кто готов. И вот, оказалось бы, готов был Kanye West, но он оказался, видимо, то ли каким-то не таким, то ли это просто сугубо спор коммерческих субъектов, то ли еще что-то.
8: Ну, скажем так, дело в том, что иностранные артисты приезжают в Россию после 22-го года. Да. Есть целый пул гастролеров, вот, и они достаточно известны, выступают на немаленьких площадках, но это концерт такой выдающийся в неком отношении, потому что Кани, он скандальный герой последних двух лет.
5: Всегда, да.
8: Вот. Он, в общем, готов был показывать большой мировой тур, но его практически не пустили в Европу. Он может выступать только в Америке, ну и на таких неочевидных гастрольных рынках, конечно, к нему это привлекает внимание. Плюс те, кто ездил на него в Стамбул, просто заходятся от восторга. Те, кто видели его в Тбилиси, тоже в каком-то невероятном восторге. Все это, конечно, такой вот, он объект желания сейчас, безусловно. Если получается с ним договориться, конечно, многие его захотят увидеть в России. Но ситуация такая, что на официальном уровне все всего боятся. Все как-то вот, а страх — это очень иррациональное чувство, потому что нельзя понять, чего именно вы боитесь.
5: У вас есть понимание чего? Как бы чего не вышло? Или что?
8: Я так понимаю, что как бы чего не вышло, конечно. И как на это все посмотрят за кремлевской стеной?
5: Но здесь вопрос еще, понимаете, в чем? Вот хотелось бы, конечно, с Канье Уэстом лично на эту тему поговорить или с его представителем, но нет такой возможности. Просто с той стороны, вот, например, когда такой артист, например, неоднозначный условно, да, который хайпует постоянно,

0: положение почти во всей Западной Европе, но он понял, что, наверное, ему особо нечего терять. Если уж скандалить, то скандалить. Я полагаю, что, конечно же, очень многие артисты хотели бы сейчас выступить в России и очень ждут эту возможность. Вот, но не могут себе этого позволить, потому что они связаны огромными обязательствами, связаны на Европу, Америку и так далее, и так далее. И им, конечно, хочется какой-то стабильности. Канье, видимо, может себе позволить вот такие вот фокусы. Насколько он пойдет в этой ситуации до конца, насколько может так получиться, что ему тоже не понравится вот вся эта возня непонятная, и он скажет: ребят, давайте-ка лучше перенесем это на более спокойные времена. А может быть и нет.
1: Илья,
0: конечно,
1: еще
0: вопрос
1: еще, смотрите, в чем. На фоне всех этих переносов, вот этих сообщений о переписках концертных вот этих агентств с Роспотребнадзором и так далее, не теряется ли главный вот вопрос? Музыка, шоу, какой-то посыл? А если в итоге, ну вот тоже непонятно, будет концерт, наверное, не будет уже. В итоге такая нервная подготовка. Это все влияет же на качество и восприятие артиста, и восприятие как бы всей ситуации в целом, или нет?
0: Ну, здесь, наверное, у каждого свое восприятие. Кого-то это только подстегивает, кого-то это только интригует. И я думаю, что если все-таки в этой ситуации случится хэппи-энд, и он выйдет на эту огромную сферу, то для всех это будет финал такого настоящего блокбастера о том, как Канье Уэст добирался в Россию. Да. Если этого не случится, и такое тоже возможно, это, конечно, будет большое разочарование. Ну, в первую очередь, наверное, для местной индустрии, но которая, ну, явно хочет большего, чем в очередной раз организовывать очередной концерт ретро-звезды 90-х.
1: Ретро-звезды, понятно. Спасибо большое, Илья. Вас благодарю. Илья Легастаев был с нами, журналист и музыкальный критик. Интересная вообще история, конечно, вокруг Канье Уэста случилось. Да, персона, конечно, неоднозначная. Вот, но, в общем, а какие неоднозначные персоны у нас? Как будто у нас здесь не было неоднозначных персон. Вот. А чего стоят еще американцы, например, которых на ПМФ пригласили? Тоже странные люди были. Еще прям так, можно к нам в Голицыно его пригласить? У нас есть Дом культуры. Администрация будет не против. Страна узнает про наш город. Сергей, у него там такие декорации, что там надо несколько домов культуры. Я думаю, там вот как-то так это работает. Так, ценители этого Канье Уэста, лично их модного не знаю, мне 40 лет, говорит Павел. Павел, ну если не знаете, это не значит, что там человек из себя ничего не представляет. Понимаете, это вот, ну... Не все Достоевского читали, понимаете? Тут давайте не будем так, не читал, но осуждаю. А кто вообще из иностранцев к нам приезжал? Кажется, что никто и не приезжал. Что мы за Канье Уэста зацепились, говорит наш слушатель? Нет, приезжали. Правда, приезжали, знаете, без большого вот этого промоушена. Фактически без предупреждения. Например, Кеймара приезжал в... летом. А кто еще приезжал? Сейчас скажу, как же вот известный диджей, тоже очень известный диджей, буквально несколько месяцев, пару месяцев назад у него, причем были концерты, у него были концерты, по-моему, в Краснодаре у него были концерты в Флорайда приезжал, да, американец, приезжал еще вот известный диджей, у которого было, например, выступление в Краснодаре, в Махачкале, много где. Кто уже выступил в этом году? Значит, американская рок-группа Escape the Fate была, еще Kings of Trash, как-то так. Флорайда, это я уже сказала. Эмре Алтук, турецкий актер. Кто еще? Сейчас найду. Композитор с июля по август перед Россией выступили итальянские. Ну, итальянцы, понятно. Итальянцы в любом случае приезжают. Но вот диджей, к сожалению, я забыла, как его зовут. Он прям вот прям приезжал и с большими выступил концертами. Так, еще были вопросы. Оказался не готов, говорит Павел. Кто оказался не готов? Джейсон Деруло приезжал еще. Мы тоже можем предложить свое посредничество, говорит Марина. Какое посредничество? Вы о чем? Вы, наверное, про другую тему говорите. Все. Ну, в общем, скорее всего, наверное, да, вот этого концерта уже не будет. Теперь разбираются с компанией, которая... Роспотребнадзор разбирается с компанией, которая эти билеты продавала, какие-то невозвратные билеты. Люди стали жалобы подавать. Ну, в общем, очевидно, и кто-то уже успел купить билеты, и кто-то успел эти декорации готовить. Пришлось все разбирать и билеты возвращать.

0: говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
3: Сейчас к следующей теме. Мы с вами переходим. Трамп. Ему понравилась идея переименования. Ему понравилась идея переименования Нью-Мексико в Нью-Америка. Выразил поддержку такой идеи. Говорит, многие люди предлагали изменить название Нью-Мексико, одного из штатов, где больше всего фальсифицируют результаты выборов, говорит он, в Нью-Америка. Мне очень нравится идея эта, написал глава Белого дома. Где он написал? Конечно, в социальных сетях он это написал. В конце августа Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Что он еще хотел? Армуз назвать проливом, по-моему, американским. И еще он, по-моему, он что-то хотел сделать то ли с Антарктидой, то ли вот сейчас я даже найду эту новость. Егор Торопов, американист, кандидат политических наук, аналитик Высшей школы экономики. Егор, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгения.
3: Что за тяга у Трампа к переименованию?
4: Войти в историю. Трамп стремится вписать свою фамилию так же, как и другие значимые американские семьи. Дело в том, что Трампы, еще начиная с даже дедушки Трампа, да, вот и отца Трампа, Фреда Трампа, пытались войти в высокое общество, и надо сказать, что им это удалось. Однако, конечно, на протяжении многих лет они были как бы немножко поодаль от высшего нью-йоркского, уточним, конкретно общества. И теперь Трамп, став президентом, наверстывает упущенное и пытается вписать свое имя в историю, переименовывать те или иные объекты. Кстати, обратите внимание, что не только в свою честь, но и, в принципе, в честь Америки, потому что он балансирует свой имидж в глазах американцев тем, да. Что, с одной стороны, он великий президент, да, каким он себя полагает, во-вторых, он всегда ставил интересы Америки. Поэтому переименование является собой символизм, имидж, за которым, кстати говоря, Трамп, несмотря на все свои атаки на прессу, на тех людей, которые его обозревают, тщательно следит и мониторит. В частности, те же либеральные телевизионные каналы,
3: которые выступают. Но это какое-то чувство собственной значимости в большей степени, но просто как бы побед вот именно таких, благодаря которым что-то происходит, у него не случается. Как он хотел, Армуз — это американский пролив. Ну, то есть для него, скажем так, сатисфакция — это что? Чтобы все кругом планета Земля называлась планета Америка? Луну, он сказал, она мне принадлежит. Лежит. То есть за этим что-то стоит, или это за этим исключительный эпатаж, или это реально система взглядов такая, что кругом Америка и все?
4: Ну, Трамп является американским империалистом, он этого особенно не скрывает,
3: да.
4: И поэтому для него все Америка, это действительно является частью его мировоззрения. С другой стороны, парадоксальным образом, в нем это сочетается с тем же экономическим изоляционизмом. Кстати говоря, мы видим, что в военном плане изоляционизма он не очень-то придерживается, и, кстати говоря, тут надо дать должное его тонкому политическому чутью, что он отдает должное разным крыльям республиканской партии, и изоляционистским, и неоконсервативным, да, так называемым интервенционистским, которые полагают, возможно, вмешиваться в дела других государств, в том числе военным образом. Поэтому Трамп балансирует свой имидж с одной стороны удовлетворением запросов его избирателей, что составляет около 40% республиканской партии, судя по праймерис. С другой стороны, он удовлетворяет и другим представителям республиканской партии, которые изначально относились к нему скептически. Поэтому это, с одной стороны, имиджевый, конечно, проект, с другой стороны, в том числе и троллинговый, назовем это так, да, поскольку действительно некоторые его шаги являются собой не более чем троллинг, чтобы журналисты почаще и
3: говорили
4: и обсуждали в более эмоциональных красках, на которые он отвечает не менее, а то и более эмоционально, да, и тем самым Трамп является главным источником новостей вот уже 12-й год.
3: А еще такой момент, Егор, смотрите, Нью-Мексико, вот даже за этот сюжет зацепимся, старейшее название на территории США, еще испанское колониальное, по-моему. Как вы расцениваете предложение Трампа? Это невежество в истории или осознанный удар, например, по испаноязычному наследию штата, где латиноамериканцы составляют почти половину населения, а у него к нему личные претензии?
4: Ну, едва ли Трамп ставит свою задачу атаковать латиноамериканцев. Кстати говоря, именно они во многом обеспечили победу в 2024 году.
3: В том-то и дело, поэтому выглядит вообще нелогично. Да.
4: Ну, на самом деле, Нью-Мексико является штатом, который избирает сенатор, губернатор от демократической партии, поэтому Нью-Мексико он условно записывает в свои политические оппоненты, поэтому в отношении их он допускает какие-то такие имиджевые, скажем так, наименованческие пертурбации, и, конечно, на практике это реализовано не будет, поскольку наименование штата все-таки дело самого штата, в Соединенных Штатах реальный федерализм, и отдельные штаты, которые изначально являлись едва ли независимыми государствами, которые объединились только вот по статьям конфедерации ради военных и внешнеторговых дел, все-таки представляют собой достаточно самостоятельные субъекты и по сей день, поэтому их название, конечно, будет определять не федеральные власти, а местные.
3: А, интересно, что в США же были прецеденты переименования там, военных баз, например, да, убирали память о конфедератах, но не, не про целые штаты речь шла. Если бы такое случилось, стало бы первым переименованием, по сути, за сколько там, с 65-го года 19 века. Насколько это символически важно вообще для американской идентичности менять название, которое корнями уходит, ну, например, в колониальную эпоху?
4: Ну, вопрос масштаба, поскольку вот федеральные военные базы, которые вы упомянули, относятся не к местным, а к федеральным властям, поэтому здесь тоже президент совершенно вправе переименовывать те или иные военные базы, федеральные государственные объекты. Что касается местных, таких как штаты, то, конечно, здесь федеральная власть совершенно бессильна. Конечно, символизм очень важен для американской культуры, американского общества, и переименования случаются периодически. Кстати говоря, те же президенты регулярно дают свои имена, например, даже авианосцам отдельным, да, вот авианосцы называются именами бывших президентов, какие-то отдельные объекты, улицы, дороги, ну, в общем, как и в любой стране, на самом деле. Поэтому, конечно, символизм для американцев важен, и их политическая культура во многом построена на символических процедурах, которые исходят еще от Томаса Гоббса, который придавал большое значение процедурности как основе государственности, который вылился в британский парламент, который и дал старт современной государственности, в принципе, современного образца. Поэтому символизм, конечно, важен, и не только практическое какое-то измерение, как вот сейчас мы будем управлять, как некоторые говорят, с помощью искусственного интеллекта все алгоритмизировать. Конечно, это так не работает, работает символизм, общество во многом голосует сердцем, а не умом, поэтому Трамп умело играет на символических и имиджевых ожиданиях общества.
3: Но невозможно постоянно общество сажать, наверное, вот на эти эмоциональные качели, потому что, ладно, он об этом сказал, ладно, даже про Луну он сказал, что она штатам принадлежит, но если Нью-Мексико, например, становится Нью-Америкой, не возникает ли логический казус, потому что есть еще что, штат Аризона есть, Нью-Йорк есть, Нью-Гэмпшир есть, цепная реакция не начнется, ну, предложение переименовать Вашингтон Ди-Си в Вашингтон округ Трампа. Или это все же какой-то единичный эпизод, который, в принципе, не имеет шансов стать трендом? Я вот про это скорее.
4: Действительно, я думаю, что в данном случае, если говорить с практической точки зрения, то это единичный эпизод, практических следствий он иметь не будет. Какие-то дальнейшие переименования, конечно, будут проводиться тех или иных объектов, не очень значимых с общегосударственной точки зрения, такие как отдельные военные базы в тех или иных штатах. Поэтому данный эпизод является собой не более чем поднятие ставок в имиджевой игре без каких-либо практических следствий со стороны федеральной власти.
3: Спасибо большое, Егор. Вас благодарю. Егор Торопов был с нами, американист, кандидат политических наук, аналитик Высшей школы экономики. Мелко это для Трампа, говорит Виталий. Рейган, которого считают великим президентом, не переименовал ничего в честь себя любимого или Америки. Скромный был. А зачем скромничать? Скажите, пожалуйста, Виталий. Он как бы, он как-то не переименовал Гренаду в Рейганостан. Это выглядит как мелочность и гротеск из рассказа Задорнова. Он становится посмешищем. Ну, как это? Я думаю, что он исходит просто из того, что люди подумают ровно то, что у них в голове, а ему какая разница, что подумают люди. Он может. Дальше можно, например, придумать себе приписку к должности. Там есть президент Соединенных Штатов Америки, например, великий президент Соединенных Штатов Америки. Какой еще, там, не знаю, сегодня карающий президент Соединенных Штатов Америки, потом милостивый президент Соединенных Штатов Америки. Что было про Луну, я пропустил, говорит слушатель. Сейчас Трамп вчера сказал, что Луна, собственно, из своей страны. Я сразу вспомнила фильм. Как же он назывался? Он вышел 3 года назад. Там еще, в общем, в конце все умерли. Добывали такая гротескная, даже не комедия это была, а саркастический такой, Don't Look Up, по-моему, он назывался. Да, «Не смотри наверх». Да, да, точно. Когда американцы на Луне начали пытаться добывать что-то, и, в общем, что-то не получилось у них, и, короче говоря, там что-то все плохо кончилось. Вот. Это как раз было, это же был тогда гротеск на вот эту американоцентричность вообще не просто планеты Земля, а Вселенной. Вселенной. Предлагал ли он... А, так вот, и про что он сказал про Луну? Он у себя в Трусошел написал, что Луна — это собственность его страны. Причем его страны, не его личные. Вот. Он опубликовал фотографию спутника Земли с надписью «Луна наша». «Луна наша». Вот так он говорит, понимаете? И американским флагом. Договор, кстати, о космосе 67-го года, который, скорее всего, Дональд Трамп не читал, запрещает какому-либо государству присваивать Луну. Документ, объявляющий спутник Земли общим достоянием всего человечества, подписали более 100 государств, включая Соединенные Штаты Америки, Россию и Китай. На что, скорее всего, Дональд Трамп скажет, ну не я же подписывал. Ну вот не я же подписывал. Вот, вы и спрашиваете с того, кто это подписывал. А я не подписывал, поэтому считаю вот так. Ну, примерно такая схема. Новости продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 15 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Задержан бывший замначальника главки МВД по Подмосковью, экс-начальник тыла внутренней службы Сергей Мальков, подозревается в хищении моторного топлива. В организованную преступную группу входили председатель совета директоров компании «Евротранс» Игорь Мартынов, трое его подчиненных, а также высокопоставленные сотрудники главки МВД по Московской области Алексей Суяров и Анна Левина. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, трое топ-менеджеров «Евротранса» арестованы. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел. Возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере. Далее новость Интинформагентств. Временные ограничения сняты в аэропорту Сочи. Об этом сообщает Росавиация. Подробности через полчаса. В Финляндии объявили о завершении строительства 200-километрового забора на границе с Россией. На реализацию проекта ушло около 4 лет. По информации телерадиовещательной корпорации «Уля», заграждение возвели не вдоль всей границы протяженностью более 1300 километров, а на отдельных участках от Лапландии до Финского залива. Стройка обошлась финским властям в 356 миллионов евро. Примерно 1,5 миллиона евро потребуется выделять ежегодно на обслуживание заграждения. Фридрих Мерц признал поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальте. Результат голосования канцлер Германии назвал драматическим. По информации Bild, на заседании Федерального правления Христианско-демократического союза Мерц заявил, что произошедшее означает, цитата, «глубокий переломный момент для партии». Он добавил, что у ХДС пропала, цитата, «эмоциональная поддержка со стороны населения». Кроме этого, канцлер подчеркнул, что после победы АДГ власти Германии не смогут и далее придерживаться существующих повестки. Накануне в Саксонии-Анхальт прошли выборы в местный парламент. Победу одержала партия «Альтернатива для Германии», которая получила 43,8% голосов. Это лучший результат политической силы в регионах страны за всю историю АДГ. Ашан на Украине начал вводить лимиты на продажу продуктов. Это консервы, соль, сахар, мука, яйца, крупы и макаронные изделия. Ограничения действуют как при покупке в магазинах, так и при онлайн-заказах. Об этом сообщает RT. В конце августа на аналогичные меры пошла крупнейшая украинская сеть продуктовых магазинов АТБ. Она ограничила продажу сахара, соли, яиц, масла, консервов, круп, макарон и полуфабрикатов. Сегодня на Украине Макдональдс объявил о проблемах с поставками продуктов, из-за чего временно недоступны некоторые позиции в меню. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 17 атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
1: Реклама.
5: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья.
1: Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
8: Oh my goodness!
7: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
8: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Говорит Москва».
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Киева.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
3: 15.06, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». К нам пришел Сергей Миронов, кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности Дип-академии МИД. Здравствуйте, Сергей Иванович.
12: Добрый день.
3: Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. Давайте, наверное, начнем с чего? Кто-то написал сегодня, такое легкое дежавю возникло по поводу ракет средней и меньшей дальности, как будто нас откатило на 50 лет назад. Но, видимо, все циклично, все повторяется. Россия учитывает, что развертывание в Норвегии американских комплексов ракет средней и меньшей дальности позволяет накрывать внушительный сектор европейской части территории России, включая Москву. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой. Насколько это развертывание установки МК-41, по-моему, да? Насколько это развертывание меняет баланс сил в регионе, учитывая, что эти установки могут запускать не только ракеты ПРО, но и там томагавки, например, насколько я понимаю.
12: Ну да. Ну, на самом деле, это далеко не первая попытка американцев насытить Европу снова ракетами средней и меньшей дальности. И до этого они в Дании пытались развернуть, это не МК-41, а МК-70, так,
3: некоторая
12: модернизация этого комплекса, но в любом случае это универсальная пусковая установка вертикального пуска, которая может заряжаться и «Томагавк», и целый ряд других ракет, в том числе и противоракет, вот, конечно, это очень серьезная заявка на изменение баланса сил с одной стороны, с другой стороны, ну а что, а в Польше что развернуто? Не они же, эти пусковые установки.
3: Но то, что сейчас произошло, это потому что конфликт в Европе, конфликт на Украине, или это изначально было? Помните, когда американцы выходили из РСМД, обвиняя нас, что мы там что-то не выполняем? На самом деле, мы с вами тоже много раз это обсуждали, им нужно было, как это, легальное объяснение того, зачем им наращивать это, но вообще установки для региона АТР. нужны были. А теперь Европа оказалась
12: здесь. Да, и Европа, они там и в Японии эти установки размещают, и в Южной Корее эти установки размещают.
3: Против Китая, да, да.
12: Да. Ну, что, процесс продолжается, вялотекущая вот эта вот ползучая вот эта вот милитаризация Европы, она продолжается, тем более Норвегия, мы прекрасно знаем, как она эскалирует отношения с Россией. Вот недавняя ситуация с судном «Академик Молчанов», который они там попытались захватить, вернее, арестовали по заказу украинской стороны. Вот это говорит о том, что Норвегия всегда была в авангарде, можно сказать, антироссийских различных мер. Ну, а это практические шаги. Вот. Ну, к тому же, там, собственно, эта пусковая установка, она особо не меняет роль там. Их немного, и они там как бы размещают это на период проведения учений, вот, комплексных. Но, тем не менее, заявка сделана, шаг сделан, соответственно, и ответ наш, как сказали, будет другим. Ведь они же, европейцы, так и не усвоили этот урок еще со времен РСМД, о которых вы сказали.
3: Первый.
12: Да, самый первый. Почему? Потому что, размещая ракетные установки на территории европейских государств, фактически руководство этих государств подвергает население этих государств угрозе. Американцы-то отсидятся за океаном. Вот, то есть вот в этом и вся, как бы, суть всех этих шагов.
3: Ну, скорее всего, во-первых, это исключительно накачка, ну, как бы условно, американские базы были в Европе, были, тоже теоретически можно сказать, что в случае глобального конфликта американцы подставляют европейский народ и так далее, но здесь же другая оговорка, что конфликт на Украине, в принципе, показывает, что войну большую можно вести конвенциональными методами, конвенциональным оружием, ничего другого не случится, и вряд ли, более того, будет экстраполяция конфликта на территории Европы, по сути, если убирать даже контекст Украины, что поменялось-то?
12: Да ничего не поменялось. Ну, мы знаем прекрасно, что Европа сейчас взяла курс на то, что к 30-му году они должны полностью перевооружиться. И вот что? Насытить себя самыми современными вооружениями, военной техникой и боеприпасами. И, в общем, быть готовым начать войну с Россией. Вот как бы такая стратегическая линия, на которую взяли курс все ведущие европейские государства: Германия, Франция, Великобритания, ну и же с ними.
3: Но они взяли этот курс с целью чего? Вот этот поход на восток опять устроить, как это происходит раз там в 100 с лишним лет?
12: Да.
3: Или
12: да.
3: же это удобный, знаете, как повод, но можно, знаете, как 30-й год, потом сроки сдвигать вправо на 32-й год, потом на 35-й год. Под это дело тихонечко, значит, эти бюджеты пересматривать и оружие какое-то делать, но так и, например, к физическому конфликту не прийти.
12: Ну, дай бог, чтобы этого не случилось. Никто не... Как вы знаете, это все... про Первую мировую, про Вторую мировую войну говорят. Никто не хотел войны, но она случилась, да?
3: Но все так не готовились, да.
12: И в этой, и в этой ситуации может быть так. Мы-то исходим из самого худшего варианта, что они все-таки эту авантюру совершат, которая будет просто катастрофой для Европы. Оно и сейчас, учитывая состояние европейской экономики, тех же ведущих европейских государств, можно сказать, что та же Германия, но она придет к 30-му году с очень плачевными результатами по экономике. Да. Вот. И как в этой ситуации они там начнут, ну а плюс к этому, в Германии-то особо население не желает воевать. Вы можете иметь огромное количество вооружений, вот, но а кто будет воевать-то?
3: В МИДе говорят, что вот действия американцев обнуляют предпосылки для конструктивного диалога с США по стратегической стабильности, причем заявление об этих ракетах появилось вот в контексте того, что Кушнер с Уиткофом приезжали сюда, а на той неделе приезжал глава ЦРУ. Вопрос, это риторика давления, например, перед возможными переговорами, или констатация факта, что диалог по РСМД окончательно зашел в тупик? И, соответственно, как это, американцы какую тактику избрали? Мы будем нашим оружием торговать, а вы вот куда его будете использовать, это ваше дело, говорит он европейцам.
12: Ну, они же не совсем так, они размещают на вполне конкретных местах с тем, чтобы все-таки нависать над европейской территорией России. Вот. Но нужно сказать, что не только по РСМД идет слом всей архитектуры, которая когда-то складывалась, но и по стратегическим вооружениям. То же самое, да, то есть фактически этим шагом американцы фактически полностью закрывают какой-либо переговорный процесс, по дальнейший переговорный процесс по каким-то там ограничениям и стратегических наступательных вооружений. Ну, по РСМД, я думаю, вопрос уже закрыт однозначно, ничего такого подобного не будет больше, в обозримой перспективе, во всяком случае. А вот по стратегическим вооружениям, ну, конечно, мы тоже будем думать, а стоит ли, даже если там американцы начнут нам что-то предлагать, хотя они ничего не предлагают, стоит ли вообще об этом говорить, если идет наращивание ракет, причем же ведь это ракеты средней дальности и меньшей дальности, они приобретают свойства стратегических, потому что подлет на это время совсем маленькое.
3: Ну и до границы, если они в Норвегии разместили, конечно, там близко.
12: Ну, там не до границы, а даже до Москвы, будем так говорить. Нам, собственно, мы все отчитываем. Москва, Санкт-Петербург, вот эти расстояния для нас критичные.
3: Но там еще прибавить заявление, значит, соседей по поводу прежних территорий, они периодически с этим тоже выходят. Ну, это... Я к тому веду, что, смотрите, есть вопрос как бы неконтролируемой эскалации, когда действительно думают, что можно эскалировать, без достижения точки экстремума, когда уже все. Либо это сознательная эскалация, это посыл сигналов, что нужно готовиться, будет большая война с Россией, она будет руками европейцев, и чтобы все заново повторилось, как это было там 100 лет назад и так далее.
12: Ну да. Ну, Соединенные Штаты Америки при всей их там иногда псевдомиротворческой риторике, они от этих планов никогда не отказывались, и создать очередную точку напряжения для них это, в общем, одна из политических целей, которые американцы ставят. Хотя вот стратегии национальной безопасности последней, трамповской, уже нынешней, там, в общем, не говорится, что там Россия является уже безусловным врагом, да, как это было в байденовской стратегии. Вот. Но, тем не менее...
3: Про зону интересов там.
12: Все продолжается, продолжается, еще раз, дабы вот это вот мне слово, кажется, наиболее четко отражает ситуацию, это ползущее наращивание вооружений, ползущее...
3: Это бы и так случилось. Вот знаете, Сергей Иванович, я обратила внимание на, если проследить... Даже с момента, помните, нераспространение ПРО, НАТО — это оборонительный союз и так далее. Потом это все усилилось с историей с Украиной. Получается такой международный, как это правильно назвать из психологии термин, газлайтинг. Ну, то есть вот тебе одно выдают абсолютно за другое, пытаясь к сумасшествию спровоцировать, что ты сам начинаешь сомневаться в своих решениях, тебе кажется, что тебе реально кажется, а все не так на самом деле, как оно представляется. Потому что оборонительный союз, да, но наступательные вооружения, допустим. Войны не хотим, но при этом лучше, чтобы вы сдались. Мы хотим архитектуру безопасности, но вам мы никаких гарантий не дадим. В принципе, с русским воевать не очень хочется, но вот занять нишу, например, которую Россия занимала, очень хочется. А кого обмануть пытаются?
12: Да никого они обмануть не пытаются. Они, как это говорят, идут твердо и неуклонно к тому, что... Они же исходят еще, что Россия никогда не будет использовать вот эти крайние средства в виде ядерного оружия, да, то есть, да, Россия никогда не применит, говорят они, да, вот, но опять же...
3: Я говорю, безопасно воевать конвенциональным оружием.
12: Мы говорим о том, что, ну, зря вы так думаете, друзья мои, зря вы так думаете, до определенного момента времени мы, конечно, будем, ну, и потом, сейчас же, вот, современные средства вооружения, скажем, тот же «Орешник», тот же «Искандер», тот же «Калибр», тот же «Циркон» — это средства, которые, во-первых, очень высокоточные, во-вторых, по своему вот этому эффекту приближаются к ядерному оружию. Так что хотите получить полноценные удары?
3: А я думаю, что они хотят. Я думаю, что они хотят в контексте, знаете как, ситуация же довольно сложная для России выглядеть, потому что как бы мы раньше не пытались убеждать, что мы хотим больше торговать, чем воевать, и давайте вот эту вот архитектуру соблюдать, все равно у нас назначили, Россию назначили врагами человечества, и как бы мы не убеждали, что там ядерное оружие — это оружие сдерживания, все равно есть вот этот аспект, что русские не применят, значит, можно русских давить. Русские применят, посмотрите, какие они чудовища.
12: Ну, понятно, да, мы в любом случае будем изгоями, но в этой ситуации у нас как бы все меньше и меньше остается преград на пути к тому, чтобы применить то оружие, которое их образумит. Но мы все равно, как вы правильно сказали, мы все равно будем в любом случае виноваты во всем. Мы все равно будем врагами европейского населения, европейских государств. Почему мы должны какие-то соблюдать рамки?
3: Если отматывать все назад, если история повторяется, вот даже с ракетами средней и меньшей дальности, ситуация выглядит следующим образом. Договор РСМД в прошлом веке родился вследствие того, что были симметричные шаги. Они в одно место приезжали со своими ракетами, мы в другое место, друг на дружку нацелились. Окей, друг дружку можем серьезно ранить, давайте садиться за стол и договариваться. Почему сейчас невозможно это сделать?
12: Ну, во-первых, тогда еще был Варшавский договор, и мы могли действительно очень близко к европейским государствам, западноевропейским государствам разместить вооружение, которое, я говорю, в этой ситуации они становятся стратегическими.
3: Так у нас нет, у нас сейчас очень много такого оружия, для которого, в принципе, вот где его не размести, оно там даже из Сибири, если его запустить, оно долетит куда надо.
12: Ну да, но тогда-то шел разговор о том, что... Там, допустим, те же першинги размещались тоже в Западной Европе в большом количестве. Вот, и мы, как бы, вот, мотивируя это тем, что зачем нам взаимное уничтожение, хотя там о взаимном уничтожении речи не шло, опять же, американцы стреляли бы с территории европейских государств, мы бы били по территории европейских государств, а американцы сидели бы там. Ну, тогда они пошли на переговоры. Сейчас с кем договариваться? Как бы вот таких вот массового завоза американских ракет не наблюдается. Ну, несмотря на вот эти вот норвежские шаги американские по Норвегии. Вот. Но и немцы сами там, допустим, и те же французы создают собственное вооружение, которое, как они рассчитывают, все-таки будут создавать угрозу для России. И могли бы, особенно с территории Украины, бить по территории, вглубь территории России, вот. Поэтому с кем договариваться?
3: Ну вот приезжали они, Вытков и Кушнер, сначала в Москве были, потом в Киев поехали. Что-то новое могут предложить. И опять же, связаны вот эти события с размещением ракет и их приезд?
12: Ну, я думаю, такой вот прям прямой вот связи нет, но то, что они сделали, ну, во-первых, скажем так, из положительного. Начался опять диалог, что и...
3: Одни с отрицанием воздуха? Может, я грубо говорю, но по факту? Или ну, сам факт?
12: По факту вы полностью правы, потому что ничего конструктивного они не привезли. Они, собственно, начинают... Вы знаете, есть такое мнение, что вот этот визит у Уиткофа и Кушнера показывает, что американцы как бы закончили фазу войны с Ираном. И теперь они снова переключаются на проблему конфликта на Украине. Но это, опять же, это...
3: За двумя зайцами погонишься.
12: Мнение, да, то есть так. Они же, Трамп уже, не знаю сколько раз, бесчетное количество раз заявил о победе над Ираном, хотя никакой такой победы и в помине нет. Вот, но теперь они, руки у них развязаны, они снова возвращаются к украинскому конфликту. Конечно, ничего нового привести они не могли. Они в очередной раз выслушали нашу позицию, в очередной раз Владимир Ильич Путин им рассказал ситуацию на земле, в очередной раз показал, что, а что американцы не знали, что они там эти, своих этих недобитков фашистов, эти останки перевозят к себе и создают там эти монументы для них. Вот, это все понятно, Европа это все прекрасно видит, прекрасно знает. Что они хотели? Ну, я так думаю, что с нашей точки зрения мы просто поставили перед фактом. Дальше будет еще хуже. Вот это, я думаю, что это вот единственный вывод, который можно сделать из вот этих вот переговоров. Ну да, там какие-то экономические вопросы какие-то затрагиваются.
3: Мне кажется, ничего не предлагают. Вот в этом большая проблема, что когда ты приезжаешь, причем ты себя позиционируешь как посредник. Ну, во-первых, это странное посредничество, когда ты одному подыгрываешь, а другому предлагаешь, как бы вот, ну, ты там прекрати боевые действия, сядь за стол переговоров и так далее, и мы тебе никаких гарантий вообще не дадим. Вообще не дадим.
12: Ну, да.
3: То, соответственно, а с чем приезжают? Ну, если это сделка, даже, вот Трамп не любит слово переговоры, перемирие, он любит слово сделка.
12: Сделка, да.
3: В сделке всегда присутствуют интересы сторон. Я не понимаю интересов американцев искреннего, вот когда они приезжают сюда. И самое главное, я не понимаю, что они нам могут предложить. Кроме того, что очередные, не знаю, банки, грузы, какие-нибудь СДН-листы включить.
12: Они думают, что они опять выступают как миротворцы. Вот, и опять вот это вот ореол Трампа как миротворца начинает... Перед выборами же надо что-то такое, чем-то подкормить и мировое сообщество,
3: то есть
12: и свое американское.
3: Мы должны помочь Трампу выиграть выборы в Конгресс.
12: Ну, не помочь, во всяком случае, то, что он приехал, делегация американская приезжает, а до этого там ЦРУшник прилетел, да, говорит о том, что американцы, как бы, вот они готовы снова продолжить все это дело. Но понятно, что ничего подобного с нашей стороны, которая бы там чем-то обнадежила американских этих самых вояжеров, ничего нет. А вот Украина, ну, как это тоже, опять же, образно говорят, Зеленский опять свою миску ним поднес, насыпьте мне чего-нибудь.
3: Он говорит, а я в обмен на это женщин буду мобилизовывать.
12: Да,
3: а
12: подсыпьте мне ракет,
3: остались.
12: Подсыпьте мне средств, чтобы пережить зиму. Подсыпьте мне там, чтобы энергетику поддержать, поставьте газ за европейский счет в втридорога. Вот. Ну, все старо, как говорят, под лунном мире, ничего не меняется. Вот. И в этом плане, конечно, да. Ну, я говорю, один только позитивный вопрос, который можно, так сказать, здесь рассматривать, что начались вновь контакты. С американской стороной, с...
3: А нам это что даст? Бог да с ними, не... с американцами. Нам
12: да
3: это что
12: не... даст? Да ничего не даст. Мы просто каждый раз ставим американцев в известность, что ситуация по Украине ухудшается. Вот и все.
3: А у них какой-то козырь в рукаве есть?
12: Ну, козырь. Такого явного козыря нет. Потому что какие-то предложения, которые они там безумные, все их предложения всегда касаются каких-то уступок с нашей стороны. Но никаких уступок, и наш президент сказал, и все, никаких уступок мы делать не будем. Мы будем продолжать наносить удары, мы будем продолжать очищать территорию от вот этих фашистов украинских, вот. Ничего не изменилось в этом плане, кроме ухудшения.
3: Кроме ухудшения.
12: Ситуации для Украины.
3: Вопрос, опять же, если американцы подходят к ситуации как исключительно к сделке и так далее, они же понимают, вот, допустим, условно, для них Украина остается ликвидным инструментом или нет?
12: Ну, мы знаем все, что там по редкоземельным металлам сделка заключена.
3: Да даже если бы и не было конфликта на Украине, американцы бы пришли с этой сделкой. Более того, американцы бы контракты бы в нашей Арктике, скорее всего, получили. Ликвидные, я говорю, не с точки зрения экономики, потому что их никто оттуда, эти компании 7, которые там контролируют чернозем, никто их выгонять не будет. Речь идет скорее о военно-политическом аспекте. Я про это.
12: Нет, в военно-политическом аспекте, ну, не просматривается ничего такого, чтобы могло для американцев, ну, какие-то ценности представлять. Все возможные контакты, все возможные связи экономические, там, какие-то политические, практически сведены к нулю, и ничего не меняется, да? Больше того, там до сих пор будируется вопрос о введении еще дополнительных санкций со стороны Соединенных Штатов Америки, я не говорю про 22-й пакет санкций со стороны европейских государств. Значит, это все как бы продолжается, ничего не меняется. Вот, и действительно, когда вы говорите, что там Трамп всегда оперирует только понятием сделка, которая предполагает взаимный интерес. Вот, взаимного интереса, ну, тут кроме, я говорю еще раз, просто, что есть кое-какие контакты, но никаких других просто взаимных интересов нет.
3: Только, правда, опять же, мы в слово «сделка», наверное, вкладываем нечто другое. Для Трампа, скорее всего, сделка — это как происходило, понимаете, на... Где он там? На Манхэттене недвижимость-то скупал и банкротил каких-то конкурентов. Ну, да. Это к вопросу о том, хочешь, я тебя съем сразу, или ты согласен, чтобы я тебя ел по частям? Но это работает, пока ты не встречаешь достойного противника, который выдерживает это напряжение, и который говорит, нет, так не работает. Вспомните Рияд. Рияд полтора года назад, когда они пришли с мыслью, ну, давайте мы вот тему Украины оставим, а пока давайте практически проекты поговорим. Про шельф поговорим, про разработку редкоземов поговорим. Да. На что им было сказано? Нет, сначала как это? Деньги и стулья, там, да, но деньги вперед.
12: Да, да, и именно так, и действительно сделка, с нашей точки зрения, она совсем другой смысл имеет, чем у американцев, и никакие уступки, я думаю, мы не пойдем.
3: Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа, сейчас продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В ЛНР один человек погиб в результате удара ВСУ. Беспилотник попал по легковому автомобилю в Рубежном, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, женщина получила тяжелое ранение. За ее жизнь боролись врачи, но не смогли спасти. Пасечник также рассказал, что 67-летняя пенсионерка пострадала в результате удара дронов по домам в поселке городского типа Нижний Нагольчик. Кроме этого, двое энергетиков ранены в Стаханове. Они ехали на подстанцию для проведения ремонтных работ и попали под обстрел ВСУ. Аэропорт Сочи возобновил работу, он снова принимает и выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Другие подробности не приводятся. Владимир Путин присвоил имя Ахмата Кадырова железнодорожной станции Грозный. Указ президента опубликован на портале правовых актов. Документ вступил в силу со дня подписания, то есть с сегодняшнего дня. Железнодорожная станция была открыта в Грозном 1 мая 1893 года. До 1920 она называлась Грозненская. В мае прошлого года в столице Чечни было открыто новое здание вокзала. Сербские авиакомпании получили право летать в Калининград. Москва и Белград договорились о расширении авиасообщения. Об этом заявили в Минтрансе России. Там добавили, что такой шаг создаст новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между регионами нашей страны и Сербии, а также поспособствует повышению транспортной доступности Калининградской области. ООН учредила Международный день борьбы с детскими браками. Он будет ежегодно отмечаться 27 ноября. По информации телеканала Africa News, резолюцию приняли консенсусом 4 сентября. Инициатором стала Сьерра-Леоне. Принятый документ призывает государства проводить просветительские мероприятия, помогать жертвам ранних и принудительных браков и привлекать виновных к ответственности. По данным Детского фонда ООН, ежегодно замуж до достижения 18 лет выходит около 12 миллионов девочек. При этом около 650 миллионов живущих сейчас женщин и девочек вступили в брак в детском возрасте. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве в эти минуты плюс 12, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 17 атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
5: Реклама.
13: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
14: Ты серьезно?
13: А вечером у нас билеты в театр.
14: Мы же точно не успеем все.
13: Значит, скоро вернемся.
15: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
13: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
16: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
17: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
18: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
19: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
20: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
21: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
22: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
23: 94,8 FM.
22: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
3: 15:35, у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем наш умный парень. Сегодня Сергей Миронов, кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Сергей Иванович, реплики наших слушателей. Виталий говорит, зачем эскалировать, если немцы воевать не хотят? НАТО, то и дело трясут скандалы, когда великие балтийские тигры просят больше денег и оружия, а какая-нибудь Словения и Португалия не очень понимают, ради чего НАТО в принципе существует. Вряд ли даже за 10 лет эти противоречия и невоинственность немцев может решить, эту проблему можно решить силами импортной прессы, которая накачивает публику.
12: Ну, НАТО — это такая структура, которая не зависит от мнения населения. Есть гегемон в лице Соединенных Штатов Америки, скажет, воевать будут, воевать.
3: Но воевать-то они кем будут? Люди все равно на войне нужны.
12: Нужны.
3: Колумбийцами наемными, кем они будут воевать?
12: Ну, чем воевать, действительно, это для них будет проблема, но, тем не менее, мы видим, с завидным постоянством проводятся различные учения, причем большая часть учений переносится сейчас в Северную Атлантику и Арктический регион. Вот, то есть они вполне вероятно могут начать оттуда, вот, давить на нас, ну а потом, как говорят, с последующим подключением и других регионов.
3: Дмитрий тоже говорит, но гегемон сказал, мне нужна помощь с войной в Иране. А что-то никто его и не услышал, или сделали вид, что не слышали.
12: Вот это вот уже другой вопрос, и мы знаем, что Трамп очень сильно обиделся. Они даже вот Германия с этим вот инцидентом в аэропорту, когда вот этот
3: дрон
12: там вроде возле самолета украинского вроде был замечен. Вот.
3: Еще, знаете, не было шляпы, плаща, парика и документов, которые обычно забывают на автобусной остановке.
12: Да, да, там осталось только паспорта наших, якобы наших, положить и сказать. Да нет, это все такая выдумка. Но так вот, даже после якобы этого инцидента, хотя он так, кстати, был раздут, вот, что надо подтвердить чем-то, что да, вот агрессивная Россия продолжает вот эту гибридную так называемую войну. Правда, спроси сейчас того же Мерца, что такое гибридная война, он ни за что не ответит. Нет, потому что сказал... они все решили все списывать под это понятие гибридная война, совершенно не понимая, о чем
3: гибридная война, это, наверное, в таком представлении, мы-то представляли, что гибридная война — это война информационная, идеологическая, война физическая, а для них гибридная война — это в смысле, ну вот где-то там фронт есть, к нам что-то залетает, Украина, как это, Украина наш прокси, воюет против страшных русских, потому что если Украина падет, русские танки пойдут до Берлина, ну что-нибудь такое, не знаю.
12: Ну да. Вот, так вот они даже на этот инцидент, даже четвертую статью не смогли задействовать, то есть когда начинаются консультации,
3: да.
12: Вот, а про пятую уже речи быть не может, вот, поэтому тут, конечно, совершенно точно можно сказать, что пока этот вот альянс, он такой весьма своеобразный. Понимаете, даже вот опыт, когда они принимали участие и в Афганистане, и в Ливии, там, и особенно в Югославии, когда они знают, что они однозначно могут нанести удар и как бы потом сказать, вот мы сделали там демократию, отстояли, это да. Mm-hmm. А как только они встают перед вопросом, что надо капитально... взяться за оружие и с большой долей вероятности получить очень сильный ответ, вот тут, конечно, про альянс говорить, что это такая мощь, махина, ну,
3: Посол США при НАТО заявлял, что альянс не потерпит гибридных действий, это гибридная война.
12: Но...
3: Почему этот инцидент вообще с этим беспилотником вызвал такую жесткую реакцию, хотя по масштабу он, конечно, не сопоставим вообще там с военными действиями, даже с залетом беспилотника или там обломков, помните, там в Румынии постоянно какие-то обломки пластиковые находили.
12: Да, и в Польше.
3: Это, ну, как бы удобно срежиссированная история, это повод за что-то зацепиться... Или это демонстрация того, что зацепиться не за что? Вот этот дутый пузырь, вот этот пузырь по поводу того, что Россия угрожает Европе, Россия угрожает всему просвещенному миру, он лопается. Более того, даже многие европейцы, даже тот же самый Ступ говорил, у нас нет признаков того, что русские сейчас воевать будут, и надо срочно что-то найти и, извините, сову на глобус натягивать.
12: Ну, это, в общем, да, это именно так, то есть совершенно на ровном месте надутая история, на которую с большущей охотой кинулись да. И европейское руководство, вот, и угу. Все вот эти европейские лидеры, которые... Надо, действительно, что-то надо было такое, за что можно сцепиться. И теперь вот они показывают солидарность, как они все единым фронтом выступают против России. Ну, чушь собачья, конечно, на ровном месте. Вот. И то, что они там из себя устроили, это, ну, просто показывает, что действительно ничего нет реально. Есть что-то... Ну, а что, вот в Солсбери, помните, когда с этими несчастными скрипалями?
3: Куда делись?
12: Вот, они исчезли, их нет нигде. То есть такое впечатление, что их, попросту говоря, убрали вообще с поверхности земли, как это говорят. Вот. Там же тоже на ровном месте все это дело было раздуто. Угу. Вот. И теперь вот вроде как опять сюда. Мне так поражает все время, что они как следствие, вернее, как доказательство того, что есть русский след. Вот помните, это буквы, две буквы «ы» на хвосте вот этого беспилотника там где-то обозначает. Ну, у нас никак не маркируется никогда наши средства.
3: Я же говорю, не хватает.
12: Причем здоровенными буквами, вот такими, две буквы «ы», все это русские. Вот.
3: Как получилось так? Смотрите, Сергей Иванович, беспилотник какой-то, где-то что-то он находится, ладно. А как северные потоки расследовать? Это, не знаю, крабы подземные разве что? Ну, какой-то, кто там, заезжий турист украинский, кто там спускался на глубину-то?
12: Я могу сказать однозначно, расследование уже давно проведено. И первое то, что заявил, помните, американский журналист,
3: Сеймур Херш.
12: Да, который четко и ясно сказал, кто, когда и что. То, что они сейчас пытаются этого несчастного украинца привлечь к ответственности, ну, это так нужно извратиться, потому что на самом деле проложить подводные вот эти трубопроводы – это дело очень непростое. Они защищены капитально. И чтобы вот этот один, два, их там три этих украинца что-то так там такое сотворили, но это нужно специальную подготовку, специальные средства. И все это было четко показано у Херша, да, что это была операция, четко проведенная.
3: Это же тоже, насколько я понимаю, это еще было, как это, мероприятие во время натовских учений, мы же знаем, что, да, как учения у нас проводятся, мы сразу на яхту садимся и прямо промеж кораблей путешествовать для острых ощущений. Здесь же другая история, Сергей Иванович, здесь вопросы тактики и возможности России по отстаиванию собственного права и продвижению собственных интересов, потому что какие бы аргументы мы ни представляли, на каких бы их противоречиях ни ловили, это вообще не имеет значения, потому что у них есть генеральная линия, которой они придерживаются. Даже если там абсурд на абсурде, есть ощущение, что в этом проблема. И даже, возвращаясь к Уиткову, Кушнеру, возможному разговору с Трампом и так далее, даже если, давайте, с кем договариваться? С кем что подписывать, чьи подписи ставить там. Там будут исчезающие чернила.
12: Да, понятно. Нет, ну, договариваться должны, как неоднократно говорилось, конечно, должны мы, прежде всего, с американцами, потому что только американцы могут надавить на европейцев, как говорят, притихнуть или, наоборот,

0: Абсолютно, слава
1: четко
0: Богу.
1: Все, то есть абсолютно вызов одинаково наших послов, предъявление каких-то надуманных претензий, вот, без всяких доказательств. Ну, это просто, ну, смешно, с одной стороны, абсурдно, и, казалось бы, не стоит даже нашего внимания. Но, коль скоро затрагивает, как вы правильно сказали, наши интересы, но вынуждены мы с ними вот как-то объяснять это все и говорить, ну, хоть один аргумент дайте, хоть что-то объясните.
0: Аргументы. Информационная война же заключается в том, что кто громче скажет, а другого обвинит, даже в самых абсурдных вещах. И чем дольше эта новость будет держаться в топах, тем, соответственно, надежнее это все въедается в подкорку. А даже если потом, спустя три... Я уверена, что там через лет 10, а может быть даже через 5, все это там или Сеймур Хёрш, или какие-то его наследники, или даже официальные заявления будут по поводу северных... А кого это будет волновать? Мы эти папочки представим, и мы скажем, вот мы же говорили, кого это будет волновать?
1: Ну, вы знаете, с одной стороны, ну что сделать? Мы, я так думаю, смирились уже с тем, что северных потоков на обозримую перспективу не будет. Ну-то хотя там одна ветка до сих пор работает. Но ведь это все, слава богу, очень больно бьет по экономике той же Германии, по экономике той же Франции, по экономике той же Великобритании.
0: Но они не будут сдаваться. Вот. Они не будут, говорить, давайте с русским снова как это, торговать.
1: Да ради бога. Да и бог с ними. Да и, как говорится, для спасения утопающего дело рук самих утопающих. Не хотите, не надо. Мы, слава богу, нашли, куда наши углеводороды направить, вот, как торговать. Вот. Начали наш теневой так называемый флот тормозить. Хорошо, ребята, и мы начнем тормозить ваш флот. Хотите глобальной войны на океанах, морях? Будет вам война.
0: Ну, во-первых, возможности глобальной войны в океанах и морях, с учетом того, что, как бы там, да, грубо говоря, как это называется, термин есть, коэффициент оперативного напряжения, да, количество судов, которые на момент находятся и могут, как бы, быть оперативно задействованы. У американцев все-таки он выше, это объективно, у них флот побольше. И плюс там глобальная война на море, как она сейчас выглядит, бэки будут запускать, беспилотники будут запускать, тоже вопрос. Что перекрывать вам? Иранцев есть своя ядерка безъядерная, это Армуз, который они перекрыли, говорят, как хотите. Вот. А в данном-то случае что? То есть, вспомните, вспоминаем этого самого Лидлгарта, стратегии непрямых действий. Задача даже не вышибать солдатов противоборствующей страны, потому что на его место придет следующий, а затупить меч противника, а его же щит. Как можно затупить их меч?
1: Ну, если говорить об американцах, они-то, я так, насколько знаю, они не вмешиваются во всю эту катавасию с задержкой теневого флота. Это французы.
0: Нет,
1: там...
0: я в целом говорю, да, тоже, как элемент
1: ну,
0: войны.
1: С европейцами-то мы как раз справиться можем. Особенно на северных направлениях. Здесь у нас достаточно мощный флот.
0: Генерал Мороз поможет?
1: Нет, имеется в виду на североатлантическом акватории, там, в акватории Северного Ледовитого океана, там да, где они там пытаются нас ущемить, мы, слава богу, там можем найти на них управу. Ну, а потом наш МИД заявил, да, что мы не обязательно будем там же, где наш флот, будем действовать тогда там, где мы посчитаем это нужно.
0: А они пусть гадают, где, да. Вопрос, вот. Смотрите, НАТО пока не имеет достаточных инструментов для противодействия действиям ниже порога активации 5-й статьи. Это же еще в контексте Лейпцига все происходит, накачивается. Означает ли, что вот эта подготовка ответа на инцидент в Лейпциге, с которым так носится, что Альянс вырабатывает сейчас системную какую-то стратегию на этот счет, или каждый такой случай разбирается отдельно, и потом в итоге, знаете как, ну вот где упало, пусть этот регион и разбирается.
1: Ну, то, что касается стратегии, она не имеет таких, как бы, точечных направлений и инструкций, как действовать, да, есть так общее какое-то понимание, особенно вот в последних стратегических установках НАТО. Россия, да, военный противник, четко и ясно сказано. Так. Китай там экономический противник. Вот. Ну, там изгои, это и вечная Северная Корея и Иран. Вот. Поэтому каких-то таких особых...

0: стратегических установок новых, а что они могут сделать? Уже все, что можно задействовать, они задействовали. На той же Украине, ну, фактически, это полигон для отработки новейших вооружений НАТО. Они там, конечно, поставки этих беспилотников идут просто нескончаемым потоком, несмотря на то, что мы там уничтожаем военно-морские базы, там порты в Одессе, в Николаеве, там и рядом Ильчевске, и рядом близлежащие. Идут и железнодорожным транспортом, и воздушным путем. Поставки идут. В этом плане, конечно, ну, ничего такого применить, что экстраординарного, чтобы там резко изменило что-то, ну, такого нет.
1: В какой момент, с вашей точки зрения, война на Украине будет уже очень чувствительна и для Европы, и самое главное, для интересов Соединенных Штатов Америки, что этот проект реально могут свернуть? Потому что пока они все равно поддерживают.
0: Ну, то, что фактически изменился сам вектор помощи Украине, который идет со стороны Соединенных Штатов Америки, это мы уже знаем. Трамп уже однозначно отправил указание европейцам: ваша безопасность – это ваша проблема. Пока вы не будете соответствующим образом финансировать НАТО, мы умываем руки. Это как бы уже заявлено было, да. Европейцы подтянули ремни и пытаются сейчас достичь указателя там 4-5% от ВВП вот, на нужды войны. Ну, это как бы вот то, что они делают. Ничего такого, чтобы... Ну, я думаю, что определенные, так сказать, какие-то изменения произойдут, когда мы действительно наши территории, исконно наши территории освободим. Это...
1: А что будет для них?
0: А?
1: А что для них будет? Ну, вы говорите про какую сторону? Левую сторону, да?
0: Нет, я имею в виду там территорию Донецкой области, Херсон.
1: А что это для них будет означать? Ну, это вот для нас ценность этих территорий. Для них стратегически какая ценность, что это заставит сказать: окей, давайте с русскими договариваться.
0: Ну, дело все в том, что там, то есть вот Краматорск, Славянск, да, то, что вокруг чего сейчас идут, разворачиваются главные завершающие, так сказать, удары. А там дальше степь, а там дальше Днепропетровск, ну и, в общем, и Киев. И все. Где Украина-то? В каком месте она останется?
1: Что останется от Украины, то они будут делать, то тем они и будут пользоваться.
0: Да, но нет ни промышленной базы, нет экономики,
1: а не важно,
0: нет логистики,
1: войны.
0: Нет выхода в море, ничего нет.
1: А что делать? Подожди, а в истории такого не было, когда государство на внешнем финансировании без собственной экономики могло участвовать там в каких-то, грубо говоря, затравочных мероприятиях? Разве
0: ну,
1: не
0: затравочных,
1: было?
0: Да. Но
1: не более того.
0: Не побеждать, ничего. Тут нет, я так думаю, что должно как бы сойтись в одну точку очень много факторов, которые, ну, как это говорят, накопится критическая масса. И вот эта критическая масса, она сыграет злую шутку и с европейцами, и с Украиной. Почему? Потому что наше давление, оно, в общем, будет нарастать. Зима будет очень-очень тяжелая для Украины. Как после этого и что будет себя представлять?
1: Ну, они мобильными генераторами всех будут снабжать.
0: А для мобильных генераторов нужен дизель. Вот, его же как-то запустить надо, на чем-то он должен работать. Вот, так что, ну, посмотрим, конечно, вот сейчас гадать и говорить, что будет вот так и вот так, но это, как говорят, дело неблагодарное, особенно
1: здесь,
0: в таких действиях.
1: Да, здесь же вопрос, опять же, там, зима хорошо в качестве определенного оружия, вышибается, соответственно, энергетика там или еще что-то, но здесь вопрос в другом, а руководство Украины... Вот пока оно находится в безопасности, пока оно находится в таком, ну, как бы, там, мы под прикрытием, абсолютно индифферентно. Они любые проблемы украинцев, там, трагедии и так далее и тому подобное, но будут зимой эти бусики, понимаете, теплые, продолжать ловить этих мужчин несчастных, а потом за женщин, видимо, возьмутся. То есть это не приводит, я как бы раз пытаюсь понять, что приведет к тому, чтобы вот эта спираль перестала раскручиваться, украинская, чтобы вот этот вот маховик, как кто-то сказал, как же правильно, кто-то сказал, этот биореактор перестал работать, вот. Страшное слово, но все-таки.
0: Ну да. Ну, опять же, тут много раз задается вопрос, почему до сих пор не нанесен удар по руководству Украины. Да?
1: Потому что скажут, что это индифферентно, им только этого и надо, и водрузят Зеленского на флагшток,
0: конечно,
1: скажут, что он
0: конечно,
1: этот самый,
0: конечно.
1: И все.
0: Ну, вот то, что влетело в окошко СБУшника, главного, да. наша герань, или там Гербера, сейчас не помню, кто. Ну, короче говоря, влетело в окошко. Показали, ребята, в любой момент влетит туда, куда надо.
1: То есть это расчет на то, что они сами перестанут.
0: Ну, нет, я так думаю, что все-таки не в этом направлении мы будем двигаться. Мы будем двигаться, чтобы создать такие условия, при которых это руководство полностью себя дискредитирует, и уже в самой Украине тоже будет накоплена критическая масса, чтобы смести.
1: А кто будет... Вот тут тоже, Сергей Иванович, кто сносить-то будет? Народ? Мы же уже знаем, что чтобы народ что-то снес, надо народ прикормить печеньками. Вот
0: как,
1: так это
0: как
1: работает.
0: Как говорил Высоцкий, настоящих буйных мало, но вот и нет вожаков. Да?
1: Нет, во-первых, мало. Во-вторых, мы понимаем, как эти технологии работают. Чтобы, условно, да, чтобы толпа начала работать, толпу надо заводить, толпу над печеньками кормить и так далее. Это не сейчас придумано, это не на Майдане придумано, но Майдан именно так и сработал.
0: Так и сработал.
1: А другое дело, что эти люди, скорее всего, задавленные, скорее всего, просто уставшие. Знаете как, мне что красное, что белое, мне корову доить надо.
0: Сложный, очень сложный вопрос, как сделать так, чтобы вот это руководство окончательно потеряло. Ну, я так думаю, что здесь еще один путь, это когда потеряет всякий смысл поддерживать и подкармливать Зеленского. Потому что там еще и раскручивается коррупционный вот этот
1: вопрос. Он для управляемости раскручивается.
0: Да, и причем этот коррупционный-то скандал раскручивается американцами.
1: Потому что есть, как это, у Зеленского европейская крыша, а американцы хотят тоже процессом управлять. Ну, хорошо, конечно. Будет даже не Зеленский, а какой-то американский ставленник, допустим. Это будет иметь значение какое-то?
0: В определенной степени да.
1: Так.
0: Потому что при всей невменяемости Зеленского есть все-таки надежда, что ну тот же Федоров, да тот же этот вот бывший-то теперь посол Великобритании.
1: Залужный.
0: Залужный, да. Либо кто-то из них, либо вообще кто-то. Ну, в любом случае, это будет человек, который будет поставлен Соединенными Штатами. Но я не думаю, что Британия там что-то сделает такое, чего не сделают американцы, потому что британцы целиком полностью тоже
1: смотрите,
0: управляемые.
1: Смотрите, а нет ли другой тогда проблемы, что если, допустим, американцы ставят кого-то другого, то как бы крепость вот это становится, вот это устройство еще более монолитным, потому что вроде бы условно раздражителя типа Зеленского нету, но где гарантия, это же, знаете, такая иллюзия, что следующий будет лучше предыдущего.
0: Ну, будет по-другому. Скажем так, не обязательно лучше, будет по-другому. То есть, во всяком случае, он начнет с того, что придет понимание, что надо с Россией как-то договариваться.
1: Зеленский, когда к власти приходил в каком-то там 16-м году, сказал, я войну остановлю, говорил он.
0: Да, это понятно, да. Ну, мы же понимаем, что он уже сейчас полностью себя дискредитировал. Новый-то поймет, что дальше... То есть, надо, чтобы остаться у власти, надо чем-то управлять, а чем-то управлять это то население, которое там осталось, кстати сказать. Это спираль смерти, которая раскручивается на Украине, это тоже страшный фактор, когда у них там...
1: Люди них физически
0: нет. Да, у них и не рождаются они, потому что там смертность превышает там в 5-6 раз... превышают рождаемость.
1: Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа России. Сергей Иванович, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, потом мы с вами продолжим после короткой рекламы.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Запорожской области две женщины пострадали в результате удара ВСУ. Украинский беспилотник атаковал промзону Энергодара. Целью стал гражданский автомобиль, сообщил мэр города Максим Пухов. По его словам, женщин госпитализировали. Данные об их состоянии уточняются. Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замглавы Росавиации. Константин Махов обвиняется в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил участник процесса. Ранее инстанция перевела под домашний арест также обвиняемого в мошенничестве бывшего главу Росавиации Александра Нерадько. Уголовное дело связано с госконтрактами. Бывшие чиновники находились под стражей с начала июля. В РСТ заявили о снижении спроса россиян на зарубежный отдых осенью. Интерес упал на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на пресс-конференции рассказал со-руководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Владимир Рубцов. Он также отметил, что самыми популярными зарубежными направлениями этим летом стали Турция, Египет и Вьетнам. На первые две страны пришлось 88% продаж туров. Говоря о Вьетнаме, Рубцов уточнил, что это государство полностью заместило Объединенные Арабские Эмираты, которые в прошлом году занимали третью строчку рейтинга. Причиной стал конфликт на Ближнем Востоке. В гидрометцентре анонсировали похолодание в Москве ночью до плюс 2, плюс 4 градусов. Такая температура ожидается в столице с 8 на 9 сентября. По области будет от плюс 1 до плюс 6. Об этом сообщили в учреждении. Там добавили, что с четверга в столичном регионе начнется рост температуры в дневные часы. Если 9 сентября ожидается до плюс 22, то в четверг до плюс 26. При этом в пятницу прогнозируется приход атлантического циклона, в связи с чем станет облачно и вырастет вероятность дождей. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве в эти минуты плюс 12, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 17 атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите, милин.
6: Я его что?
5: Тоже мне милин.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17:00 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
9: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absolutely!
8: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
11: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
10: а российский футбол продолжает удивлять,
11: мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика, авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 16 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И, значит, в течение этого часа самые последние новости. Продолжим с вами обсуждать. Очередную порцию я подготовила. Смотреть можно нас в Ютубе, в Рутюбе и в ВК.
2: В движении.
1: Давайте еще посмотрим, что нам рисует сейчас Яндекс, какие перспективы он нам в движении рисует. Перспективы хорошие. Но к 7 часам 5-бальные пробки ожидаются. Сейчас по-прежнему 2-бальные. Внешняя сторона МКАДа в районе Заречья простаивает. Внутренняя сторона в районе скоростного диаметра на юге. Третье транспортное кольцо, Хамовнический вал, проспект Багратиона, внешняя сторона. И, соответственно, Садовое кольцо, в принципе, везде хорошо, но особенно в районе Нового Арбата, наверное, здесь чуть-чуть постоите, вот прям чуть-чуть в районе Белого дома есть небольшие затруднения, и на Кремлевской, нет, на Маховой.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Поток. Новости этого дня.
1: Начнем с заявления Дмитрия Пескова. Он сказал, что Россия не исключает возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Далее обсудим цены на нефть. Пишут, что Goldman Sachs предполагает, что до $120 за баррель может взлететь стоимость. Минтранс намерен использовать Max ID для посадки на самолеты и поезда. И Союз туриндустрии предложил реформу туристического налога. Потом «Своя правда» у нас в 5 часов. Будем обсуждать выход на работу после родов. Возможности раннего выхода за счет открытия всяких комнат в бизнес-центрах, куда женщины могут младенцев своих сдать.
4: Поток. Успеем сказать главное.
1: Теперь по главным заявлениям Дмитрия Пескова. Их много. По мотивам как раз визита Кушнера, визита Уиткофа и переговоров по Украине. Песков говорит, что Россия не исключает возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Россия высоко ценит миротворческие усилия американцев. Путин лично говорил, что признателен Трампу за стремление к миру. Песков не стал, правда, раскрывать, чем предложения эмиссаров США на встрече с Путиным отличались от формулы Анкориджа. И Кремль пока не располагает информацией о результатах контактов американских переговорщиков с Киевом. Константин Затулин, первый зампред Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Константин Федорович, вас приветствую. Здравствуйте.
6: Да, добрый день.
1: Скажите,
6: добрый
1: день. Пожалуйста, признаки того, что действительно американцы, например, укрепили свои миротворческие усилия, действительно есть повод для каких-то трехсторонних переговоров. Каковы эти признаки?
6: Ну, хочу отметить, что этот новый раунд консультаций, состоявшийся вот в эти выходные дни, с участием американских представителей в Москве, последовал после того, как, собственно говоря, провалился ультиматум Зеленского, который собирался до 4 августа в течение 40 дней принудить Россию, ну, если не к капитуляции, то к согласию на его условия. Этого, как вы знаете, не произошло. И хотя ущерб, конечно, нанесен определенной России, но гораздо больший ущерб в это же время, насколько мы понимаем, понесли возможности Украины. И это не могло не отражаться на динамике вот этого посредничества в мирных целях. Обращаю внимание на то, что несмотря на там, чрезвычайные усилия европейские, и тот факт, что 6 сентября, то есть вчера, лидеры нескольких стран Европы заявились в Соединенные Штаты, в Белый дом, несмотря на это, речь идет о трехсторонних переговорах. То есть условия, которые ставил и Зеленский, и самое главное, вот европейские союзники Вашингтона, Англия, там, Франция, Германия, о том, чтобы Европа принимала участие в переговорах, это условие проигнорировано. Что касается контуров возможной договоренности, по этому поводу идут ну, разного рода публикации. Я бы не хотел сейчас преждевременно анализировать, потому что это все может быть досужими вымыслами. То есть я имею в виду, к чему должны прийти в результате вот переговоров и что может быть предметом соглашения. В любом случае, важно то, что американцы вновь интенсифицировали свое собственное в этом участие. Мы понимаем, что окно возможностей, оно не безбрежно, и оно тоже связано с политическим графиком Соединенных Штатов, где, как вы знаете, в ноябре досрочные выборы в Конгресс.
1: Да, но получается, американцы это интенсифицировали, потому что им это прежде всего надо, но не слышно и не видно, что они какие-то принципиальные новые предложения привезли, например, в Москву, или услышали принципиально позиции Москвы и будут с этим работать, а выглядит это так, ну давайте быстрее, у нас выборы скоро.
6: Нет, ну это может выглядеть как угодно, а то, что у них выборы скоро, по-моему, известно всем, это даже правда. Без напоминаний. Что касается того, что они привезли, увезли или что было предметом, это остается за закрытыми дверями. Эти переговоры с нашей стороны, как мы знаем, ведет лично президент и его ближайшие помощники, которым в этом отношении их компетентности можно вполне доверять. Я имею в виду, конечно, прежде всего помощника президента Юрия Ушакова, человек, который хорошо понимает американскую специфику. Он был послом в Соединенных Штатах много лет. Поэтому мне не кажется, что мы сейчас можем делать преждевременные выводы. Понятно, мы не должны обольщаться после Анкориджа и всего, что произошло с Анкориджем. У нас есть повод не обольщаться. Но при этом мы должны отмечать и то, что было уже отмечено самим президентом, что вот эта позиция Соединенных Штатов, она отличается от европейской позиции, по крайней мере. Если судить по тем утечкам, которые были в прессе, в чем состоит возможный вариант мирных договоренностей, ну, это близко к тому, что заявлялось президентом Российской Федерации еще год назад, как условие мира между Россией и Украиной. Близко. Но я не говорю, совпадает полностью, потому что для этого надо было бы быть участником переговоров. Все остальное – досужие вымыслы, фобии, предвзятости, разочарование от того, что все так долго тянется. Открытие мы сделали, что, оказывается, американцы не наши союзники. Кое-кто такие открытия сделал, так они не были нашими союзниками. У них есть свои интересы. И у нас есть свои интересы. В чем-то они могут совпадать, а в чем-то расходиться.
1: Вопрос такой. Москва жестко всегда критиковала поставки оружия Украине, заявляя, что если этих поставок не будет, все очень быстро закончится. Как совмещается, в принципе, с нашей стороны высокая оценка миротворчества американского с действительно с критикой в эскалации? Американцы этого не могут не понимать. Это странное посредничество, когда ты одной из сторон постоянно помогаешь разведданными оружиями. Грань между вот условно тактической похвалой в отношении американцев и стратегическим недоверием.
6: Значит, еще раз хочу сказать, у меня нет никакой высокой оценки. Угу. Вы сказали, что у меня высокая оценка посредничества.
1: Нет, напротив, нет, нет, не у вас, том, вообще что... говорю.
6: Вообще.
1: Да.
6: Я хочу сказать, что, ну, по делам их судите их, это в любом случае общеупотребительное правило. Нет никаких иллюзий, на мой взгляд, тем более у президента Путина и его ближайших помощников в том, что касается американцев. С другой стороны, значит, изображать неприятие. Это ни к чему в данном случае, а не неприятие американского посредничества, значит, вместо того, чтобы сказать благодарим за то, что вы предпринимаетесь, сказать нет, вы сами виноваты, ну, из этого ведь ничего не выйдет. Это ведь в данном случае сорвет любые попытки контакта. Заинтересованы мы в том, чтобы специальная военная операция закончилась как можно быстрее, так, чтобы мы могли сказать, она закончилась достойно для России. Конечно, заинтересованы. Люди, которые врут о том, что мы хотим воевать там десятки лет, они просто сознательно нас демонизируют и ищут в этом выгоду для того, чтобы оправдать свои военные расходы, перевооружение и так далее.
1: И сами никогда на войне не были.
6: Мы в этом заинтересованы и должны...
1: Да. А? И сами никогда на войне не были, скорее всего.
6: Ну, вообще есть ремарка, такой замечательный текст, где он сказал, что я никогда не верил, что есть люди, которые были бы заинтересованы в войне, пока не убедился, что такие есть, особенно среди тех, кто на войну не собираются сами.
1: Да, совершенно верно.
6: Вот это как раз про Европу, это как раз и про Соединенные Штаты тоже. Они на войну сами не собираются. Но... Есть разница между, понятно, администрацией Байдена и Трампа, между Америкой и Европой, между каким-нибудь канцлером Мерцем, который грезит там временами гитлеровской Германии, судя по всему, в своих построениях, или, допустим, Макроном, который готовится покинуть свою должность. Ну, что касается Англии, то мы уже потерялись в фамилиях тех премьеров, которые за это время мы пережили, за все время этой операции. Их там несчетное количество, много, и каждый из них... Говорит примерно одно и то же.
1: А, Константин Федорович, последнее уточнение. Песков не стал раскрывать, чем предложения эмиссаров США на встрече в Кремле отличались от формулы Анкориджа. Секретность вокруг деталей – это все-таки обычная практика или признак того, что переговоры в такой деликатной стадии находятся, где любое публичное слово может процессу угрожать?
6: Это и то, и другое. Это необходимое условие, если вы хотите, чтобы переговоры закончились. И это, конечно, то, что преждевременно сейчас или праздновать, или сокрушаться. Все в процессе находится. Я могу вам по большому секрету сказать, я говорил сегодня с Сергеевичем Ушаковым, и, по-моему, у него вполне отличное настроение. Но если это имеет какое-то отношение к теме, могу сказать, очень хорошее настроение у помощника президента Российской Федерации.
1: Спасибо большое, Константин Федорович. Вас благодарю. Константин Затулин был с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
2: Внимание! Говорит Москва!
12: 94,8 FM.
4: Поток. Успеем сказать главное.
1: Теперь про, наверное, спекуляции на мировом рынке сырья. Цены на нефть могут подскочить до $120 за баррель в случае атак на суда на Ближнем Востоке, прогнозирует Goldman Sachs. Пишет об этом Bloomberg. События последних дней действительно указывают на то, что существует серьезный риск расширения масштабов и усиления перебоев в судоходстве, заявил в интервью Bloomberg TV со-руководитель направления глобальных исследований сырьевых рынков Goldman Sachs Дан Стрювен. Помимо бычьего сценария Goldman, банк также рассматривает более низкий уровень $80 за баррель на случай нормализации экспорта. Последние сделки с нефтью Brent заключались вблизи отметки $97. Дмитрий Гусев, зампред наблюдательного совета Ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов, надежный партнер. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте.
13: Добрый день.
1: А это рыночная ситуация или не более чем разгон такой паники поспекулировать?
13: Ну, у нас всегда все время то разгон и паники, то рыночные. У нас вообще весь рынок работает как разгон, да? У нас все время то паника падает, то паника растет. Поэтому, собственно, кто-то зарабатывает просто на этой панике и все. А так как, к сожалению, средства массовой информации и привязка к манипуляциям на рынке сложно связать, да, то поэтому, собственно, вот так и происходит. Прогнозы же... Там всегда, как правило, внизу этих прогнозов написано, что это не является там инвестиционной рекомендацией. Собственно, ответственности, по большому счету, никакой. Ну, да. Вот они так посчитали.
1: Но вопрос, вот как бы условно, физика перебоев, которая в Армузе происходит, и спекуляции. То есть аналитики связывают рост с перебоями судоходства, но Армуз блокируется не первый раз, и взрывы до этого были. Всегда ли это приводило к тройному скачку цен?
13: Да у нас никогда и давно уже это не приводит к никакому скачку цен, потому что по одной большой причине, да, если мы вспомним там 10-15-летней давности, да, у нас, допустим, многие события на Ближнем Востоке, да, в Северной Африке приводили к какому-то росту цен. Количество боевых действий, да, в мире не стало, соответственно, влияние их на нефть практически, ну, практически незаметно. Если мы посмотрим те уровни цен, те котировки на нефть, которые были раньше, применим коэффициент дефлятора, то, в принципе, нефть находится, там, если брать там 10-15 лет назад, на практически там гиперспокойных уровнях. То есть, ну, она же не зашла там на 150, 170, 200.
1: Не зашла.
13: Поэтому все вот это вот колупание вау плюс доллар, вау минус 5 долларов, да, ну, кто-то сидит, кто-то зарабатывает, а по сути дела каких-то системных событий в мире не происходит.
1: То есть, условно, не переоценен ли рынок физический?
13: Я думаю, скорее всего, он просто недооценен по сравнению с реальной стоимостью. И там мы не должны пугаться, что она вырастет до 120, она по факту должна быть в районе 100-120.
1: То есть, ну, про это говорили изначально, когда только-только Армуз перекрыли, и как раз утверждали, что есть, ну, грубо говоря, ручное управление Уолл-стрит, потому что американцам вообще никак не нужно, но Дональду Трампу в данном случае не нужно, чтобы нефть была дороже 100.
13: Ну, вы знаете, а с другой стороны, как бы, можно положить о том, что просто на самом деле потребление просело гораздо сильно по сравнению там, с 10-15-летней давностью. И, собственно, на основании этого и можно предположить, что, может быть, поэтому она недооценена, что на самом деле спрос припал.
1: Спрос припал. А при оценках 97 за баррель. ОПЕК плюс уже находится в зоне комфорта, наверное. А если котировки двинутся к 120, как будут себя, например, персидские монархи вести? Как вы думаете, могут ли они как-то повлиять на это дело?
13: Ну, все будет зависеть от количества прилетов в их инфраструктуру, понимаете? Потому что если у вас нет инфраструктуры и 150 долларов за баррель, то это мало как помогает вашему самочувствию.
1: Это правда. Это правда, это перерабатывать невозможно. Каков сценарий для рынка выглядит наиболее оптимальным? Ну, помимо того, что действительно есть искусственное сдерживание цен, как вы сказали.
13: Слушайте, вот мне кажется, что гадать о стоимости нефти завтра, послезавтра и через год, этот процесс, мы можем это делать каждый день, причем корректировать через каждые полчаса.
1: Да.
13: Вот, поэтому мы все прекрасно понимаем, что цена формируется на срочном рынке. Да, на срочном рынке основные игроки по большей части финансовые компании. Поэтому, по моему мнению, от нашего с вами мнения оценки ничто не зависит.
1: Нет, от нашего, конечно, не зависит. Ни в коем случае. Мы в данном случае, наверное, я так точно сотрясанием воздуха занимаюсь. Но просто, когда об этом пишут мировые медиа, вы же понимаете, что мимо нас пройти не может. Здесь скорее, знаете, про что я говорю, Дмитрий Валерьевич? Про то, что прогноз Голдмана был сделан еще летом, применительно к четвертому кварталу этого года. Мы в сентябре сейчас находимся. И учитывая, что до конца квартала чуть-чуть остается, рынок торгуется около 97-100. Значит ли это, что, вот, например, бычий сценарий откладывается на начало 2027 года? Или банк вообще пересматривает свои оценки? И мы видим просто классическое самоисполняющееся пророчество, когда публичный прогноз сам цены разгоняет. Тем более, вы сказали, что 120
13: вот
1: это норм.
13: Он попал, все счастливы. Не попал, мы бы об этом не рассказали. Ну, Голдман же не один, сколько этих банков, которые не попали. Поэтому мы о них не говорим. Они посидели, договорились там в интервале от 80 до 150. Каждый сделал прогноз, да, кто-нибудь да попадет.
1: Ага. Ну, а для нас, для России, как крупного экспортера?
13: Ну, смотрите, все-таки баланс спроса и предложения так или иначе, он есть, да?
1: Так.
13: И, безусловно, если там найти оптимальную цену, мне кажется, наверное, вообще нереально. То есть вот то, что она есть в моменте, то она и есть оптимальная. Потому что, опять же, мы говорим там о котировках, даже если она вырастет там на день, на два, на неделю, все равно любое производство, любая экономика, да, там даже государство, там залива, она рассчитывается исходя из годовой цены на нефть, да, и у нас
1: конечно
13: в бюджете тоже закладывается годовая цена. Поэтому вот эти все движения внутри, там, как это, знаете, главная задача выйти замуж, а какие были цветы и конфеты, об этом, ну, уже все забывают, когда, поэтому здесь вот цветы и конфеты, свидание, да, если будет ключевая задача решена, и ничто, как это, экономика не свалится никуда, и бюджеты будут выполнены, то, соответственно, все будет
1: Тут вспоминает, что бренд все-таки несколько лет назад какое-то время 120 стоил, но затем резко упал из-за ожидания рецессии. А вот сейчас ситуация на Ближнем Востоке, она может быть еще более взрывоопасной из-за вовлечения, ну, очень большого числа игроков, которые могут там, значит, проливы перекрывать, влиять на мировую логистику. То есть мы стоим на пороге нового какого-то шока, сопоставимого с 1973 годом, или рынок просто научился жить с такими рисками, у нас еще ковид был, и любой рост будет краткосрочным?
12: Слушайте, мне кажется, проблема в том, что мир просто не перестал воспринимать вообще события реальные от манипуляций.
1: О, интересно.
12: И вот, как только мы же, что, вот мы с вами не обсуждаем там реальную добычу, да, реальные запасы, мы с вами обсуждаем прогноз товарища, сидящего в небоскребе на Уолл-стрит, да, и почему-то решившего, что будет так. То есть даже мы сейчас
1: в моменте не обсуждаем. Он KPI закрывает. Он KPI, да. Дмитрий Валерьевич, по своим прогнозам,
12: да.
1: Срочно.
12: Да, вот. Поэтому, ну, собственно, если мы это возвращаемся к Бодрияру и к симулякрам, да, то есть мы, обсуждая симулякр, мы уходим в симулякр, да. Вот в мире симулякров мы живем, где виртуальная цена, виртуальный спрос, виртуальные события рождают виртуальные объемы денег, которые потом трансформируются, да, в реальный американский долг.
1: Я понимаю, но здесь же есть еще, можно, конечно, спекулировать, как вот эти дядечки на Уолл-стрите, но есть физическое влияние на рынок, это просто ограничение логистики, например, через ключевой путь. Сюда же можно еще добавить, там, понятную историю с серым флотом российским, отдельно взятые какие-то истории по перестройке рынка и так далее. Вот это все, оно в большей степени влияет, чем вот эти спекуляции, которые позволяют зарабатывать Дональду Трампу лично миллиарды долларов?
12: Ну, скажем так, вы где-нибудь видели, чтобы какая-нибудь страна сказала, что все, у нас закончилось нефть, и мы все перешли на осликов?
1: Нет, говорили, что если что-то, то есть риск падения там на 30%, и тогда дети в Африке как голодали, будут голодать еще больше. Вот такое что-то,
12: ну,
1: было.
12: Ну, вот, поэтому... Не более. Я еще раз говорю, что это все симулякры, которые мы продолжаем обсуждать, а на самом деле, как оно будет, каких-то реальных событий, даже там, словно, закрыли Армуз, ну что, и что дальше, вот что, вот он закрыт.
1: Ничего, продолжаем жить.
12: Да, продолжаем жить, окей, дальше, что, его нужно там заморозить или, там, я не знаю, песком засыпать, тогда будут движения.
1: Нет, Голдман говорит, что после открытия Армуза добыча может восстановиться за несколько месяцев. Но, правда, они говорили, что есть нехватка танкеров, возможное падение, значит, с объемов скважинах, там, из-за длительной остановки и так далее. Вот здесь вот физику они все-таки примешивают в какой-то степени.
12: Ну,
1: нет?
12: Конечно, они примешивают. Им же нужно в будущем найти оправдание для того, что, почему их прогноз не сбылся, потому что они скажут, вот там плохо египетские рабочие в Омане варили колонны, да, и резервуары, поэтому наш прогноз не сбылся. А если бы их там было не два, а три, и у них была бы сварка, а не клепки, да, то они бы, наверное, вот все бы сделали. Ну, понятно. Я еще раз говорю, по большому счету, все это очень большая виртуальная реальность. И который даже ИИ, по-моему, не помогает.
1: Спасибо большое, Дмитрий Валерьевич, что вернули нас в реальность, в настоящую. Дмитрий Гусев был с нами, зампред наблюдательного совета Ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов, надежный партнер. Но вот такая история получается. Вот такая. Тут имеет смысл, наверное, еще про ОПЕК напомнить, что в мае ОПЕК принимал решение увеличить квоты на там, почти 200 тысяч баррелей в сутки. Квоты по состоянию на октябрь были сохранены на прежнем уровне. СМИ писали, что это сигнал, все же сигналы посылают, сигнал рынку о том, что Альянс не паникует. Или же, что любые изменения квот сейчас бессмысленны, пока Армуз фактически закрыт. Вот. Еще есть вопрос с хуситами, которые в силах закрыть, например, Баб-эль-Мандебский пролив. И вместе с перекрытием Армуза возникает новая проблема, потому что и Баб-эль-Мандебский пролив, и Армузский пролив, они давали, естественно, это были коридоры для мировой как раз доставки, транспортировки нефти и, соответственно, нефтепродуктов. И как дальше будет ситуация складываться, непонятно. У нас был ковид, мы считали, что нефть минус 30 – это коллапс. а коллапса не произошло. Но это ситуативная какая-то история. Кто-то на этом заработал, кто-то на этом погорел очень сильно. Но вспомните даже тех же самых саудитов, которые просто зафрахтовали очень много танкеров по всему миру и просто хранили физически эту нефть, чтобы не останавливать добычу. Вот и такое тоже было. Ну, теперь вот так вот. Теперь спекуляции продолжаются. А что же будет с мировым рынком, если Армуз продолжит быть заблокирован?
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. ВСУ нанесли удар по ТЦ «Галактика» в Мариуполе. Информации о пострадавших нет. Здание гипермаркета полностью сгорело, сообщает корреспондент ТАСС. По его словам, украинская армия применила 4 беспилотника «Камикадзе» для атаки на торговый центр. На месте работают экстренные службы. Президент поручил образовать межведомственную комиссию по применению ограничительных мер. Документ за подписью Владимира Путина опубликован на портале правовых актов. В августе глава государства подписал пакет законов о введении временных ограничительных мер в отношении лиц, находящихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания. США хотят добиться завершения конфликта на Украине до зимы. Американская делегация серьезно отнеслась ко встречам в Москве и Киеве. По информации источника телеканала ABC, в администрации Дональда Трампа переговорщики представили в Кремле, цитата, «содержательные планы о следующих шагах на пути к мирному урегулированию». По словам собеседника, визиты в Россию и на Украину были, цитата, «не просто на показ». 5 сентября спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер прибыли в Москву. Их в Кремле принял Владимир Путин. На следующий день они посетили Киев, где встретились с Владимиром Зеленским. По итогам консультации Уиткоф назвал переговоры содержательными. Михаил Мишустин поручил проанализировать эффективность форумов. Речь идет о конференциях, проводимых за счет бюджета. Доклад премьер ожидает от Минэкономразвития и Минфина до 1 декабря, сообщает сайт правительства. Ведомства должны представить предложения по оптимизации проведения форумов, на которые тратятся средства из федерального и региональных бюджетов. Дональд Трамп представил форму космических сил США в нацистской стилистике. Изображение, сгенерированное искусственным интеллектом, президент США опубликовал в соцсети Truth Social. В подписи он указал, что дизайн был, цитата, «вдохновлен дисциплиной и функциональностью униформы из фильма «Звездный десант», конец цитаты. Режиссер этой картины Пол Верховен несколько лет назад в интервью заявил, что показал в ленте, цитата, «фашистов, которые сами не осознают своего фашизма». При этом у пользователей соцсетей форма, представленная Трампом, вызвала ассоциации с киносагой «Звездные войны». В комментариях одежду сравнили с формой военнослужащих Галактической империи. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве в эти минуты плюс 12, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 17. Атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
14: Реклама.
15: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
16: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
17: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
18: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
20: Авторская программа Романа Бабаяна.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Имена. Поверх времен.
20: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников.
14: Каждую субботу после 15 часов.
20: Авторская программа Леонида Поребруса
21: «Имена. Поверх времен».
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: «Право знать». Говорит Москва.
20: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 16:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами... В программе «Поток» и продолжаем. Минтранс намерен использовать Макс ID, то есть это идентификация личности через мессенджер Макс, для посадки в самолет и в поезд. Об этом заявил министр транспорта России Андрей Никитин. Уточняет, что идея пока остается перспективным направлением, неутвержденным проектом. Но сама идея жизнеспособная. Конкретную дату запуска не определили. Вообще система внедряется много где, например, даже вот в магазинах можно подтверждать возраст при покупке там, алкоголь, например, или табака, или еще что-то. Но вот теперь про магазины речь идет. Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров. Илья Сергеевич.
23: Добрый день.
1: Здравствуйте. А с вашей точки зрения все-таки, насколько вообще уместно привязывать такую базовую функцию, ну, транспортную по сути, да, там, билет, посадочный талон, к конкретному коммерческому продукту, то есть с точки зрения пассажира, что удобнее? Телефоном пользоваться, бумажные билеты покупать или еще что-то?
23: Мне кажется, нужно сохранить все альтернативные возможности посадки на борт воздушного судна и, конечно же, делать это на альтернативном формате, да, то есть в альтернативном формате предоставлять возможности, как пассажир захотел сесть в самолет по биометрии, по бумажному билету, либо по Максу. Такая возможность должна быть предоставлена. Но, конечно, здесь важна речь про безопасность данных, чтобы они никуда не текли. И, конечно же, пассажиров беспокоят некоторые, знаете, факты обязанностей при тех или иных сервисах, которые будут внедряться. То есть речь про то, чтобы сделать это все-таки не обязательным, а возможностью дополнительной для тех, кто забыл паспорт, так быстро сесть на борт воздушного судна.
1: Но сейчас же есть, например, сейчас есть госуслуги, вот допустим, да, ID электронный, грубо говоря, существует. Вот валят в госуслугах есть, и любой документ можно показать. Но в аэропортах очень часто требуют все равно бумажный носитель, бумажный паспорт для подтверждения того, что вот этот электронный билет или посадочный талон принадлежит конкретно тебе. То есть, теоретически вы понимаете, что может измениться? Условно, вот Max ID, он будет релевантен, а документы на госуслугах будут нерелевантными, выглядит нелогично. Или это вопрос как бы личной перестраховки конкретной авиакомпании, которая говорит, нет, покажите мне бумажный паспорт.
23: Ну, мне кажется, должны работать все все-таки виды посадки на борт воздушного судна. Подчеркнув, что каждый человек сам должен определять самостоятельно. И, конечно, портал госуслуг, система, которая позволяет работать бесперебойно, это один из самых технологичных проектов за последнее время. Поэтому, конечно же, мы за то, чтобы была альтернатива, и каждый сам для себя определяет, каким способом полететь.
1: Самим пассажирам, может быть, вопросы какие-то проводили. Вообще, что удобнее всего? Бумажный паспорт, биометрия, там, какие-то фотографии по телефону или еще что-то. Или нету вот такой жесткой градации, что мы ушли в цифру, поэтому вот хорошо бы, чтобы паспорт уже не потребовался.
23: Ну, все-таки важно понимать, что человек отправляется в рейс, и он будет, скорее всего, пользоваться какими-то другими сервисами, к примеру, заселение в отеле. А в отеле у нас, несмотря на то, что заявлено, что заселение по биометрии, по факту тема пока не реализована в полной мере. Поэтому все равно люди должны... должны наверняка с собой брать паспорт, и было бы, наверное, правильнее все-таки максимально через мобильный телефон все это делать, и в случае дополнительного подтверждения уже показывать портал госуслуг, и в крайнем случае паспорт.
1: В случае успешной реализации, например, пассажирам, допустим, не потребуется бумажные билеты или паспорта предъявлять. Как это упростит процедуру посадки с точки зрения времени? Например, там поминутно можно это расписать, что будет контроль быстрее проходиться. Отдельные терминалы какие-то появятся. Вопрос еще других категорий граждан, которые могут оказаться, ну, условно, в зоне риска, потому что там не у всех смартфоны, у кого-то что-то разрядилось и так далее.
23: Ну, конечно, здесь не только разрядилось, но все-таки задача по связи достаточно системно стоит. Не всегда сайты работают, и с интернетом бывают неполадки. Если в пределах Москвы все хорошо, то за пределами Москвы все сложнее. Поэтому, конечно же, это сократит очереди, нагрузку на персонал в аэропортах. И мы видим, что это особенно актуально для пиковых периодов, летний сезон может снизить нагрузку до 30%.
1: Понятно. Спасибо большое, Илья Сергеевич. И вас благодарю. Илья Зотов был с нами, председатель Общероссийского объединения пассажиров. Давайте с вами сейчас на эту тему поговорим объективно все-таки. Уход в цифру или сохранение бумажных носителей? Вот прям вот так давайте. Без привязки даже к тому, что вот есть MaxID. До этого были госуслуги, напомню, и сохраняются, но... Но действительно, во многих и в отелях требуют паспорт бумажный, и, соответственно, в аэропортах, и требуют бумажные документы при посадке в поезд, кстати. То есть просто показать госуслуги с паспортом недостаточно. Требуют бумажный паспорт. Просто показать свидетельство о рождении детское с номером в своем личном кабинете недостаточно. То есть технология отдельно, инерция отдельно. Вот. Но в целом вы все-таки за цифру или как? Или пусть будут все варианты. Саша говорит, в ГАИ, точнее ДПС, дорожный, сейчас ГАИ, кстати, это называется снова, патрульная служба целый год... Как говорят, достаточно предъявить QR-код своего свидетельства о регистрации автомобиля и своего водительского удостоверения. Тем не менее, до сих пор есть требование иметь при себе еще и бумажный документ. Так же, как с полисом, кстати. Так же, как с полисом. Что полис ты все равно ОСАГО должен с собой таскать, потому что даже если он у тебя электронный, а он чаще всего электронный, надо его распечатать и положить, потому что что вы там в своей почте роетесь, нам нужно посмотреть... Бумажный документ, поэтому без бумажки ты известно кто, до сих пор эта поговорка действует. Цифра отличная, но есть госуслуги, МОЗРУ, сайты продажи билетов. А куда они приходят? Зачем еще МАКС? Ну, для удобства, потому что там QR-код есть. Вот как в магазин, если вы идете покупать, например, алкоголь, вы можете купить его на карте, на кассе самообслуживания, но при этом просканировать QR-код MaxID. Это работает. Это правда работает. Это удобно работает. Это внедрено. Вопрос теперь билетов. То есть теоретически понятно. Как, знаете, как с метро. Раньше были вот эти копеечки, потом бумажные талончики, потом карты тройка параллельно есть, что там, кольцо, биометрия, все что угодно. По любому поводу проходите. Ну и бумажные билетики тоже сохраняются. Удобно будет, если паспорт на замене или утерян. Я на Новый год в Сочи летал, паспорт был на замене, мне пришлось покупать билеты по загранпаспорту. Вот об этом и речь тоже. То есть технология-то внедряется, но кто будет все это проверять? То есть какие-то терминалы еще должны быть у билетеров или у, например, контролеров или у старших по вагону. Ну, старшие по вагону до сих пор вручную вводят эти паспорта. Не получается сесть в вагон при предъявлении, например, электронного вот этого свидетельства какого-то. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, еще кто-то говорил. Я не доверяю цифре просто потому, что посмотрите, как у нас интернет работает. А если все не загрузится, а там что-то еще не работает, и как быть потом? Поэтому только бумажные носители. С цифрой можно баловаться сколько угодно, но лучше бумажного паспорта еще ничего не придумано. Как вариант, кстати. Недавно ехал в поезде, спросил проводницу, если интернета не будет, как они паспорта проверять будут? А QR-код без интернета как? Ну, теоретически можно это все внедрить в белые списки. И будет работать без интернета. Такое тоже есть. В поезде у нянечки в телефоне список пассажиров, и она сверяет с паспортом. А почему у нянечки? У нянечки. боже, вы проводницу называете нянечка, Григорий, как это мило. У меня нет слов. У меня нет слов. Так, вы знаете, более того, с цифрой странная история происходит. Вот странная история происходит. 2 недели назад у меня был перелет внутри страны. Я сделала скриншот посадочного талона, и скриншот не сработал. Надо было открывать новое приложение авиакомпании, загружать оттуда этот талон и вот этот QR-код. И только тогда он сработал. Тоже какая-то заковыристая история. Вот как это работает, понимаете? Как это работает? 7373-948, телефон прямого эфира. А что...

0: там, и показываешь в какой-то другой стране, в СНГ где-нибудь. И вот тебе по этой штуке и выдают все. И тогда вообще ничего, пока, никакие документы вынимать не надо. Вопрос еще привязки, кстати, ID, например, детского, тоже было бы удобно. Но сейчас все документы в бумажном виде все равно требуются. И даже куда бы ты, как адепт всего цифрового, электрического, продвинутого не пришел, тебе говорят всем, паспорт нужен в любом случае. Без паспорта никуда. В Петербурге, в Москве быстрый проход по биометрии, но это только между двумя городами, говорит Григорий. Ну, потому что отработка просто по Москве и Питеру в основном идет. Это удобно, очень высокий пассажиропоток, и, естественно, быстро эту технологию можно отрабатывать и вносить какие-то правки. Это как раз вообще не вызывает никаких вопросов. Минтранс позиционирует MaxIT как способ заменить традиционные документы. Вот. Здесь, правда, еще вопрос, конечно, защищенности. Потому что одно дело, когда твой физический паспорт при тебе находится, а совсем другое дело, когда, например, там какие-нибудь хакеры уводят. Сколько раз было? И телеграм-каналы уводят, и переписки какие-то вскрывают. И, соответственно, всякими другими непотребствами занимаются. То есть вопросов действительно, идея хорошая, удобная, но вопросов по-прежнему много. И действительно ли, вот если все это прослеживать, приведет ли это к тому, что мы сможем не пользоваться бумажными носителями? Пока объективно речь идет о том, что у нас есть и цифра, и бумага.
1: Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
0: А теперь давайте про реформу туристического налога поговорим. Предложили участники рынка обязать туристов платить турналог. Значит, Российский союз туриндустрии, гостиничная ассоциация, Федерация рестораторов и отельеров выступили с инициативой изменить механизм взимания туристического налога. Предлагают сделать плательщиком налога не гостиницу, а самого туриста, а средства размещения оставить в роли налоговых агентов, которые будут собирать налог и перечислять его в бюджет. Пресс-служба РСТ об этом пишет. Авторы инициативы направили предложение министру экономического развития Максиму Решетникову. Сейчас, напомнили они, налог платят организации или предприниматель, предоставляющий жилье на короткий срок, что иногда приводит к тому, что гостиница гасит его из собственной прибыли. Алексей Волков с нами, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства. Алексей Витальевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Какова необходимость объективно передачи необходимости оплаты этого налога с плеч принимающей стороны на плечи заезжающего?
2: Проблем несколько. Связано с тем, что фактически, когда раньше это был курортный сбор, он слабо администрировался, слабо собирался, и, в общем-то, только в некоторых регионах хорошо сработал позитивно для создания туристической инфраструктуры. При этом мы понимаем, что денег, как всегда, в муниципалитетах на такую задачу нет, и муниципалитеты в том числе были рады тому, что появляется туристический налог. Он еще и с определенным градированием, то есть это 1%, потом 2%, потом 3%, потом 4%, потом 5%. Фактически мы как отрасль получили просто дополнительный налог, причем который взимается с наших доходов. И мы в данном случае как субъекты мы дополнительно еще получаем нагрузку и дополнительные сложности, и снижение рентабельности. Логичным туристический налог переложить на туристов, это во многих странах мира реализовано, и просто в рамках реализации каких-то сложных инфраструктурных проектов, яхтенных портов, марин, создания благоустройства, городских каких-то пространств, парков и так далее, действительно могут получать деньги с туриста. Турист едет на территорию, платит туристический налог, который включен в стоимость туристического продукта. Вопрос, как его администрировать, куда его конкретно применить, в авиабилет, либо в гостиницу, либо просто отдельно в рамках пакетных каких-то предложений. Здесь уже нужно решать государство, но точно для гостя это дороже не станет. Звучит так себе, что переложили обязанности на туриста, но на самом деле никаких сложностей или осложнений здесь не будет. А вот отелям будет гораздо удобнее и гораздо выгоднее остаться без этого туристического налога.
0: А, кстати, в чем выгода? Потому что, ну, вот чем принципиально отличается от текущей модели, кроме просто бухгалтерской проводки?

0: у нас в налогообложении фактически для гостиничного сектора всегда очень сложно проводить отдельный налог, дополнительный, которых у нас сегодня и так достаточно много. Появляется конкретный прям налог и обязательство отеля заплатить эти деньги. При этом сегодня, например, 1% с оборота, 2% с оборота, это колоссальные деньги. Это практически есть та вся маржа, которую сегодня отель зарабатывает. Поэтому у отелей, у которых есть кадры, люди, взносы, подоходные налоги, налог на прибыль и так далее, дополнительный налог однозначно усложняет и учет, и осложняет жизнь. Поэтому здесь вопрос реализации, скорее, просто смены субъекта, не более того.
1: Вопрос, то есть получается физически как? Человек заезжает, например, в гостиницу, там, в гостевой дом или в отель, он платит по одной цене, а потом еще сверху он куда-то отдельно должен доплатить, там, условно, по 100 рублей в сутки, в зависимости от того, насколько он там остался в этом регионе, правильно? В идеале, так, что должно
0: вот таким
1: быть.
0: Вот таким был курортный сбор, поэтому, так, и, в общем-то, и возникла история с туристическим налогом, чтобы он администрировался как налог полноценно и все-таки не был сбором, который не является обязательным, и не возникает обязательств, соответственно, в случае неуплаты сборов курортных, граждане там никакой ответственности практически не несли, и опять же там разбирались с отелями. Сейчас это раньше выглядело, ты платишь за отель, и отдельно платишь 100 рублей, например, там, Пятигорске, за то, чтобы в сутки за размещение, да?
1: Так.
0: Отдельная касса, отдельные условия и так далее. Сейчас туристический налог включен в стоимость проживания. В случае смены субъекта, как мы видим, это просто оплата точно так же через отель, но просто обязательство об уплате туристического налога не на отеле, а на туристе.
1: На самом
0: туристе. То есть если этот налог, который сегодня применяется к бизнесу, он сегодня сильно отягчает обстоятельства для нас. И мы вообще просим сейчас его переделать его не из процентов, а оставить какую-то фиксированную цифру. Где-то в регионах 50 рублей, где-то в регионах 100
1: рублей. Но здесь получается
0: тоже
1: такая история. Я понимаю логику участников рынка, которые говорят, что и так налогов очень много, и там маржа и так минимальная, и ее пытаются лишить. Но есть и другой аспект в плане восприятия туристами внутреннего туризма, потому что и так говорят, транспорт дорогой, гостиницы тоже дорогие, там на еду тратить надо, а получается еще это, знаете, кто-то сказал, говорит, похоже на феодализм, что приезжаешь в другой регион посмотреть достопримечательности, а с тебя по 100 рублей снимает.
0: Да, но здесь две вещи очень позитивных.
1: Пожалуйста.
0: Как это было в Ставропольском крае. Каждый все время злился о том, что он платит какие-то деньги куда-то отдельно от тех денег, которые он заплатил за проживание, а потом на следующий год приезжает, например, парк «Цветник», стоит табличка написанная: данный парк построен за средства курортного сбора.
1: И все поверили сразу же, что парк построили.
0: Это на самом деле так и было. Это просто сопричастность и такую некую инвестиционную составляющую. То есть ты приезжаешь на территорию, особенно если ты часто приезжаешь, например, в тот же санаторий, то ты видишь, что реально регион меняется. Сегодня у государства средств нет. Туристический налог с точки зрения дополнительных средств в казну нужно. Потому что у нас, например, есть сегодня льготное кредитование для отелей. А если мы хотим построить где-нибудь в Лаишево, в Казани, либо в Москве какую-нибудь красивую марину или яхтенный порт, для этого денег у Минтранса нет и вообще не предусмотрено. У региона тоже нет.
1: И спасут положение 100 рублей в сутки от туриста. Ну, примерно так получается.
0: В данном случае получается, что так, да.
1: Смотрите, вопрос здесь еще фиксированной суммы. Модель, насколько вообще справедлива для разных категорий, например, отелей, и если это все перекладывается на плечи туристов, то тогда как? Условно, в хостел он пришел за 500 рублей. 100 рублей – это, в общем, много. А если он останавливается в хорошем отеле, не знаю, где сутки стоят там 38 тысяч рублей, ну, тогда это капля в море. И не приведет ли это просто к перекосу в пользу дорогих гостиниц и удар по бюджетному сегменту, к примеру?
0: Ну, мы же видели, как работал сбор в Краснодарском крае, как работал сбор в Ставрополе. Все работало, не было никакого перекоса, да, людей, которые платят там 1500 рублей, например, за проживание в ночь, и еще нужно за четверых, например, заплатить еще 400 рублей, однозначно там возникали эти вопросы. Но сегодня это уже рассматривается каждым субъектом в отдельности, и каждый для себя принимает решение, исходя из того конъюнктуры, которая у него есть на территории.
1: Угу. Смотрите, вопрос еще такой. Регионы, с вашей точки зрения, смогут индексировать ставки с учетом инфляции, например?
0: Да, конечно, и могут, и будут. Я думаю, что это однозначно будет происходить.
1: Угу. А как, по вашему все-таки мнению, внутренний турист будет реагировать? И действительно ли вот этот ход? Мне просто очень понравилось, как вы это спозиционировали, что туристический налог – это ощущение сопричастности к развитию конкретного региона. Выкупят туристы такое, как вы думаете?
0: Я думаю, что здесь очень бы хотелось добавить финансовой грамотности и финансовой культуры, в том числе для отрасли. Но отдельно хочу отметить, что действительно это не делают для взимания налога. Это целевой налог, который идет на развитие туристической инфраструктуры. При этом надо еще все равно его еще дорабатывать, потому что он фактически поступает в казну.
1: Да.
0: И в казне, как правило, к сожалению, перестает быть целевым. Вы сами знаете, какие приоритетные задачи у государства, поэтому часто эти деньги до туристических объектов не доходят, решают вопросы, связанные с аварийным жильем, переселением, расселением, дети-сироты и так далее, так далее. Поэтому здесь это действительно инвестиция, это действительно возможность сделать туризм в стране лучше. И да, как и когда вы платите за номер, также и платите налог, это вопрос сопричастности, да, к тому, что создается новая инфраструктура. Мне кажется, что это круто, тем более, что отели открываются новые, откроются новые рестораны, ведь отель, это же не просто отель построить, нужно создать инфраструктуру, подвести коммуникации, сделать инженерку, собрать со всей стороны людей, которые сегодня в большом дефиците, и в индустрии приходится конкурировать. Поэтому ательеры сильно стараются для того, чтобы создавать российский сервис и внутренний туризм. Вкладываются и часто работают даже в убыток, особенно сейчас сложно Крыму и Сочи. Поэтому рассчитываем на понимание со стороны туриста и решение этого вопроса наилучшим образом.
1: Понятно. Спасибо большое, Алексей Витальевич. И вас благодарим. Алексей Волков был с нами, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства. Очень любопытное заявление нашего собеседника, который сказал, что, в принципе, люди должны воспринимать вот этот туристический налог внутренний как сопричастность к развитию региона. Григорий говорит, в Мамайке, это Сочи, по-моему, да, на набережной стоят скамейки с табличкой, что эта скамейка сделана за счет курортного сбора, а на скамейках алкаши из соседнего ЖК тусуются. А где им еще быть, понимаете? Вот. Хотя, если они местные, вопрос, они как? А вы как предлагаете, что поставить табличку, на этой скамейке могут сидеть только те, кто платили туристический налог, только туристы, потому что это из их денег сделана эта скамейка. Представляете эту битву за лавку? Как я турист, я на этой лавке сижу, а ты резидент, ты на этой лавке не... Иди ищи другую лавку себе, вот где там, около своего жилого комплекса. Если гостиница работает в убыток, как 100 рублей могут исправить положение? Это не для гостиницы, 877-й. Это возможность дополнить, это дополнительное изыскание средств на развитие. И лавочку поставить, опять же. Вот. На гостиницу хватило, а на лавочку не хватило перед гостиницей. Вот теперь благодаря туристическому сбору будут эти лавочки. Но в целом это вопрос, видите, здесь даже не про то, поможет это или не поможет. Здесь скорее речь про позиционирование, как людям продать необходимость уплаты этого сбора, налога, как угодно его назвать. Ну вот говорят, повышение финансовой грамотности и ощущение сопричастности к развитию туристических там, кластеров, например.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Россия отзывает согласие на работу генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге. Оно должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября. Дипломатам необходимо покинуть город до этой даты. Как заявили в МИДе, также должны завершить работу немецкие культурные центры имени Гёте. Их сотрудникам предписано выехать из России до 13 сентября. На Смоленской площади подчеркнули, что немецкие власти в очередной раз спровоцировали новый виток эскалации в двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия лежит на ФРГ. Отмечается, что в здании МИД МИДа главе дипмиссии Германии вручили ноты о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге и немецких культурных центров. В министерстве добавили, что меры, принятые Москвой, стали ответом на закрытие генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине. Аэропорт Геленджика возобновил работу, ограничения вводились по соображениям безопасности на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация. Ранее работу возобновил аэропорт Сочи. В Ульяновске двухлетняя девочка умерла в ожидании приема врача. Это произошло накануне в одной из частных клиник города. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает Следственный комитет. Там добавили, что ранее на вызов к ребенку приезжали сотрудники скорой помощи. В Росздравнадзоре заявили о начале проверки обстоятельств случившегося. По данным СМИ, у ребенка были признаки кишечной инфекции. Во время ожидания приема в клинике Фомина девочке внезапно стало плохо, врачи не смогли ее спасти. В АДГ заявили о планах восстановить отношения с Россией. Для этого партия намерена использовать победу на выборах в Саксонии-Анхальт для давления на федеральное правительство. Об этом сообщила сопредседатель «Альтернативы для Германии» Тина Хруппала. Цитата. «Мы хотим, чтобы у нас снова были хорошие отношения с Россией», сказал политик в эфире телеканала АРД. Накануне в Саксонии-Анхальт прошли выборы в местный парламент. Победу одержала партия «Альтернативы для Германии», которая получила 43,8% голосов. Это лучший результат политической силы в регионах страны за всю историю АДГ. В Белграде похоронили Ратка Младича. Церемония прошла в присутствии более 10 тысяч человек на Топчедерском кладбище. Как сообщает корреспондент РИА Новости, после отпевания военнослужащие вынесли накрытый сербским флагом гроб под колокольный звон, поместили в катафалк, и он отправился к месту погребения. Вместе с желающими проститься шли президент Республики Сербской Синиша Каран и глава МВД Желька Будимир. На кладбище состоялся молебен. Сын генерала Дарка Младич поблагодарил присутствующих и попрощался с отцом. После взвод произвел залп в воздух. Затем Ратка Младича похоронили. Бывший командующий боснийских сербов Ратко Младич скончался 27 августа в тюремной больнице следственного изолятора ООН в Гааге. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве в эти минуты плюс 12, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 17. Атмосферное давление при этом будет выше нормы и составит 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот вторник гость в студии, директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог, политолог Виктор Потуремский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
7: Дамы и господа, заводите свои моторы.
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
7: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: А вы говорите, милит.
9: Я его что?
8: Тоже мне милит.
9: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 17:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Своя правда» и говорить будем о чем? О выходе на работу после родов, возможности раннего, например, выхода. Но ключевое, что должно стать выбором женщины. Поводом послужило высказывание Антона Финогенова, он замгендиректора фонда Дом РФ, говорит, что одной из главных задач новой социальной политики должно стать создание условий, при которых женщина сможет выйти на работу уже через 3 месяца после рождения ребенка, не потому что жизнь заставила, а потому что у нее есть такая возможность. Без потери, насколько это возможно, счастье материнства. И он говорит, что? Он говорит, что современная школа работает до 6 часов, фактически вынуждает родителей, в первую очередь женщину, сопровождать ребенка в учебном процессе. Инфраструктура должна быть развернута так, чтобы государство взяло на себя основные издержки. Говорит, что в бизнес-центры нужны комнаты матери и ребенка, чтобы можно было прийти с маленьким, оставить его на время, чтобы покормить, спокойно работать. И это как раз такая цитата, хороший повод действительно поговорить. Во-первых, нужно ли женщине через 3 месяца после родов выходить на работу? Почему возникает такая потребность? И самое главное, вот в этих комнатах. Вот что там будут делать эти маленькие дети, которым прежде всего мама нужна? С нами Зулия Лойкова, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения ОПОР России, клинический психолог и HR-специалист. Зулия, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: И Михаил Хачатурян, доцент финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук. Здравствуйте, Михаил.
11: Здравствуйте.
1: У нас в Телеграме, говорит МСК-бот, можно писать, смски тоже можно писать, в прямой эфир тоже можно все вопросы, ваши суждения присылать. Я призываю на эту тему все-таки высказываться. Вот чем больше женщин будет об этом говорить, тем лучше, потому что мы понимаем, что чаще всего про то, как нужно женщине поступить, как удобнее, когда ей выйти на работу, где оставить ребенка, на эту тему мужчины могут рассуждать часами абсолютно. Но я бы хотела из первых уст, конечно, послушать. Голосование на нашем сайте говоритмосква.ру тоже есть, пожалуйста. Зуля, ну давайте вот по часовой стрелке как раз вас и начнем. Ваша позиция вообще в целом. Первое. Необходимости выходить через 3 месяца. А во-вторых, работать в бизнесе. Вот у нас Сити из окна видно. Вот какой-нибудь там корпорация какая-нибудь. И там вот эти вот комнатки с младенцами. И вот как? Вот женщина вышла и работает. Вы себе это представляете?
10: Знаете, я как мама 2 детей. Со вторым я вообще не была ни одного дня в декрете. Я могу сказать, что это очень тяжело. То есть продолжать работать, находиться в востребованном состоянии, в состоянии такого высокого напряжения. Ну, потому что это же гормональная, да, перестройка идет. И организму нужно перестраиваться. И не просто так декретный отпуск предоставляется на 3 года для того, чтобы семья могла войти в ритм. Безусловно, женщина после такой потрясающей, так скажем, процедуры рода.
1: Создание человека.
10: Да, создание целого человека, организма нового, она могла встроиться в эту жизнь, настроить свои процессы. Это же тоже гормональный фон, да? То есть мы понимаем, что во время стресса это уже поднимается кортизол, ну и какое-то будет молоко и так далее.
1: Да.
10: Очень часто, кстати говоря, я как HR-специалист отмечаю, что я вижу женщин, которые выходят на работу, и большинство из них это вынужденная мера.
1: Денег нет просто,
10: нет,
1: да.
10: Нет денег, закредитованность в семье, они являются основными кормильцами, что-то случилось. Работодатели могут манипулировать. Ты не выходишь, я возьму другого человека, и твое место будет занято. Вот. Более того, бывает очень плачевные случаи, когда женщина уже во время беременности бывает уязвлена в своих правах работодателем.
1: До сих пор, несмотря на хорошую работу трудовой инспекции и судов, все равно это есть, да?
10: Я часто отвечаю на вопросы, как себя вести. Но это правда, к сожалению, такова, что вот не
1: распространяется. Вам в словах вот, представителя Дома РФ Антона Финогена в большей степени ну, как бы просматривается, что действительно очень много женщин, которые хотят быть реализованы, им надо дать возможности? Или это несколько другая история, вы понимаете, о чем я?
10: Знаете, мы же прекрасно понимаем и про демографическую яму в нашей стране, да, и мы понимаем проблему кадровой ямы и компетенционной, такой, скажем, угу. да, яму компетенции, я бы так сказала, которая сейчас образовалась. Несмотря на то, что у нас низкая безработица, работать некому. Честно говоря, у нас есть структурный дисбаланс на рынке труда. И это тоже порождает определенные явления. Например, ранее у нас никогда не запрашивали женщин на строительство, либо в промышленность, производство, на какие-то позиции ИТР-состава.
1: А сейчас это целые программы у многих корпораций по привлечению женщин.
10: Абсолютно.
1: Да, да.
10: То есть мы увидели, что мобилизация, она поменяла взгляд на женский труд. Более того, мы видим, что каждый год появляются новые вакансии, расширяется, так скажем, да, профессиональный выбор в сторону женщин, и женщинам становятся уже доступны те позиции, которые раньше занимали мужчины. Не потому, что женщины это хотят делать, а потому, что некому этим заниматься.
1: Михаил, хочу вашу позицию выслушать на этот счет. Все-таки вот эти комнаты в бизнес-центрах, возможность выйти через 3 месяца. Во-первых, наверное, с точки зрения экономической необходимости.
9: Ну, с экономической Давайте. Необходимости, да. вынуждающей женщину, это я понимаю.
1: Бизнес?
9: И с точки зрения бизнеса я тоже понимаю.
1: Работодатель
9: иногда так может, что называется, мягко подталкивать. Ну, он же бизнес-процесс-то остановить не может.
1: А он не остановит, там замещающую должность, у нас же все в законах.
9: Может,
1: написано.
9: Но он опять будет говорить, как правильно...
10: Это моя... очень затратно.
9: Да, это очень затратно. Я могу взять другого человека, а дальше, а что ты будешь делать?
1: А что дальше? А дальше закон.
9: А закон я посмотрю.
1: Дальше трудовая инспекция.
9: С законом, да, и так далее, как я буду разбираться. Но я все-таки, наверное, не буду углубляться в социологию, да, попробую все-таки с точки зрения экономики на это посмотреть. Предложение, на самом деле, с одной стороны, оно интересное, да, с другой стороны, оно, наверное, не очень новое, да, поскольку мы можем вспоминать советский опыт. Когда у нас были детские сады, школы...
1: Ясли 2 месяца, ясли. По-моему, были, да.
9: Ясли и так далее, которые благополучно располагались на бюджете у предприятий.
1: Ведомственные сады были, да.
9: Но можно маленький комментарий, да? За это за все платил кто? У нас была командно-административная система, значит, платил кто? Бюджет. Тогда у меня следующий вопрос, господина Финогенова. Кто будет за это платить? Если государственные корпорации, ну, наверное, так сказать, как бы государство, социальная ориентация, конституция и все остальное, да, замечательно, государство может выделить, наверное, такие средства, если может, это опять-таки надо смотреть по бюджету и так далее. А корпоративный бизнес? Ну, тогда ему, наверное, надо создать систему каких-то льгот и инструментов, которые его к этому побудят. Готов ли к этому законодатель? И готов ли, так сказать, автор озвучить какие меры? Потому что я вот сейчас навскидку, кроме налоговых и каких-то кредитных, ну, как бы вот не вижу. Наверное, Банк РФ, так сказать, лучше осведомлен.
1: Дом РФ,
9: да. Он, наверное, лучше осведомлен, может предложить какие-то еще варианты. Ну, у меня варианты заканчиваются. И здесь опять встает вопрос законодательства, пока это все будет разработано и так далее и тому подобное.
1: Вопрос еще, как это будет выглядеть. Ну, вот теоретически, потому что...
9: Нет, позвольте перебью, здесь еще другой вопрос. Какой? У нас ведь, если уж мы говорим с вами о демографии, то демографию исправляет только деньгами, ну, работает, но эффективность этой меры, она имеет тенденцию к снижению. А значит, для того, чтобы помимо денег, надо еще что, нужны еще какие-то нематериальные инструменты. Они у нас есть, они вроде как и работают. Да? А если мы эту меру рассматриваем, давайте, нет, никто не оспаривает. Давайте рассмотрим. Тогда мы ее должны как-то встроить в ту функционирующую систему. Или мы на основе этой системы, этого предложения будем строить какую-то новую систему. А сколько времени потребуется? Знаете, один мой преподаватель всегда говорил о том, что ни один экономический инструмент не может быть разрушен до конца. Всегда, какую бы вы налоговую систему строите, да, формируя новую, вы никогда не построите окончательно новую. Она всегда будет содержать элементы чего-то предыдущего. Потому что всегда нужен фундамент на чем-то. Потому что пока вы будете это разрушать, вы потеряете управляемость бизнес-процесса.
1: Но то, как сейчас вообще устроено, даже с точки зрения экономики, например, да, что женщины уходят в декрет. Кстати, тоже статистику интересно посмотреть, кто из женщин вот без перерыва там 3 года, например, находится с одним ребенком в декрете, или все-таки в среднем, там, не знаю, через 9-10 месяцев выходят на работу. Это тоже аспект другой. И с точки зрения бизнеса, то есть ему, вот с точки зрения бизнес-процессов, ему выгодно, чтобы женщина через 3 месяца вышла, он какие-то деньги отправит на эту комнату. Ну, сколько в одном отделе будет декретниц? Ну, там, два человека, допустим. Или же, наоборот, брать замещающие должности кого-то, и она будет свои 40% от заработка там сколько-то времени получать, все равно выйдя на работу, потому что физически денег все равно меньше, чем когда она работала.
9: 50 на 50.
1: 50 на 50
9: все-таки. На мой взгляд. Я здесь опять надо смотреть статистику. Надо бизнес спрашивать по-хорошему.
1: HR спросим.
10: У бизнеса, да, критическая ситуация. С одной стороны, да, мы видим, что структурный дисбаланс возник, то есть есть переизбыток одних специалистов и недовыбор там других специалистов. А если мы еще посмотрим вглубь, например, в определенных регионах, там совершенно некого брать. Уже и вахту рассматривают, уже рассматривают варианты трудовых мигрантов из визовых стран, таких как Северная Корея, например, да, на производство мы уже вот начали туда
1: девушек
10: обращать.
1: Много из Северной
10: девушек
1: Кореи.
10: Очень много.
1: А откуда женщин детей дели? Вот тоже вопрос.
10: Вот. А если мы берем, например, у меня есть примеры в регионах компаний, которые организовывали детские сады нас за свой счет, да, и женщины там привязаны к этим местам и привязаны к этому работодателю, потому что в Москве, если можно попасть в детский сад, то в регионе это практически нереально. То есть вы туда не попадете, их ограниченное количество.
1: Есть такой аспект, много раз и ваши коллеги-специалисты признавали, что такой, знаете, парадокс. С одной стороны, у нас демографию поднимать надо, а с другой стороны, у нас женщины платят так называемый налог на детность, на материнство, потому что у них зарплата меньше, на одной и той же позиции, а она там уйдет, не знаю, в декрет, она будет на больничном, ей надо. Но, опять же, с точки зрения бизнес-процессов, женщины очень часто более ответственные и многозадачные, чем, например, мужчины. И в итоге получается какой-то парадокс, что если бизнес сейчас наделят вот этой вот обязанностью «дайте комнаты», и так на молодых и не очень молодых женщин смотрится подозрение. А вы замужем? А детей сколько? А еще, знаете, про заморозку яйцеклетки разве что не спрашивают. А потом что будет? Как на них будут смотреть опять? Потому что это же нагрузка.
10: У нас тенденция сейчас изменилась очень сильно. Если мы берем зумеров, тут рождаемость совершенно прям вот она колоссально падает. Если мы берем уже более зрелых профессионалов, например, 40+, 45+, я вижу, что иногда это первый ребенок. То есть у человека приходит на интервью, это топовый уже специалист с хорошей выстроенной карьерной траекторией, и она или он, они говорят, у меня первый ребенок, да, вот годик или там 6-3 месяца, и они выходят на работу. То есть это такой уже осознанный подход, да, к планированию, но при этом мы видим, что количество детей-то оно становится меньше на одну семью. И инициатива, опять же, да, она вроде с одной стороны приятная, ты можешь привести ребенка, вот как это было раньше в советское время. Я помню, я с мамой ходила на работу, я знала, чем занимаются мои родители, я понимала, как выглядит рабочее место, и, собственно говоря, это не вызывало каких-то моментов.
1: Но сейчас несколько иначе, да.
10: Сейчас это абсолютно другая история. То есть в каждой компании свои правила, свои коммуникации, свои какие-то корпоративные стандарты, в которых не всегда есть место детям.
1: Вот, кстати, Михаил, тоже вопрос, знаете как, если сравнить, как эту проблему, например, решают в других странах. Сразу наш слушатель приводит в пример Францию, приводит в пример Соединенные Штаты Америки, где вообще нет оплачиваемого декрета. Ну, мол, как-то выходит из положения или еще что-то?
9: Выходит, ну там уровень жизни повыше, доходы повыше, соответственно, и у людей.
1: Ну там сады
9: есть...
1: тоже подороже.
9: Да, и разумеется. Ну, баш на баш, как говорится, рыночная экономика есть рыночная экономика. Поэтому везде. Ну, здесь я, наверное, сравнивать Францию. Нас с Францией можно сейчас? Сейчас это возможно, с учетом того, что у них там с экономикой не все гладко, не все, мягко скажем, гладко. А Соединенные Штаты, ну, сравнивать пока сложно, да, ввиду того, что все-таки там уровень социальных пакетов там похуже, и как бы подход там немножко другой. Поэтому, да, ну, выходят.
1: Видите вы сами риски, что если это на системном уровне будет, например, внедрено, и получается, с точки зрения экономики, у женщины есть выбор. Ты уходишь на полтора года, ты уходишь, там, не знаю, на три года, ты уходишь на три месяца, возвращаешься, младенца своего кладешь там. Отдельный вопрос, как он себя там чувствует, как она себя чувствует,
9: и
1: как часто она...
9: следит?
1: Кто за этим следит, совершенно верно.
10: Несет ответственность.
9: Кто новые ставки, нагрузку на бизнес.
1: Они как кабачки, извините, эти дети не будут лежать, ну, совершенно. Вот, и тогда возникает вопрос, что не спровоцируется ли, ну, нет такого термина, я сама придумала, экономическая невротизация работников. Есть такое,
9: но
1: Михаил?
9: Ну, риск такой есть. Здесь, наверное, больше в вы уходите в экономическую психологию.
1: А без нее бизнес-процесс не построить.
9: Да, нет, я не оспариваю, но просто это... Это немножко такой популярный профиль, да, экономика, психологическая экономика, экономика психологии. А вы знаете, действительно, вы абсолютно правы. Элемент такой формируется. И эффективный. Я бы спрашивал уже тогда про эффективность работы. Так, будет ли такой работник, в данном случае женщина? Ну, или давайте представим, что мужчина вышел и, соответственно...
1: И младенцы с собой.
9: Очень часто. У нас сейчас примеры того, что мужчины уходят в декрет.
10: Мужчины
9: в декрет
10: часто
9: есть?
10: Стали уходить.
9: Есть. Почему нет? Ну, вот, да, давайте такой вариант рассмотрим. Ну, я не думаю, что молодой отец будет, как бы, так сказать, хорошим и эффективным сильно работником, учитывая, что как-то там, где его ребенок, и что там с ним происходит. В яслях-то это, как бы, вот такой очень тяжелый психологический момент. Отдать ребенка в ясли. А уж вот когда он на работе, и что там за специалисты за ним присматривают, и как и где, ну, вопрос такой. Очень сложный.
1: Упирается ли это, Зуля, в то, что отношение к родительству, в принципе, поменялось, общество стало более детоцентричным? Связано ли это с этим? Ну и плюс еще, почему-то нет варианта вообще гибридного графика. Ну, условно, вот тоже, почему-то надо в офис тащить этого младенца куда-то, тогда как, вот, условно, история с ковидом показала, что, в принципе, часть работы точно совершенно можно выделить на удаленку.
10: Совершенно верно. Нет, ну, некоторые работодатели, безусловно, оставляют гибрид, и возможность такую они предоставляют и папам, и мамам. Здесь, на самом деле, мы видим последние тенденции 3 лет, это то, что у нас папы стали ходить в отпуск по уходу за детьми, при этом они подходят осознанно. Это не только молодые папы, не только творческих профессий или IT. Это абсолютно разные, даже машинисты в метро. Да, тоже они тоже ходят в декретные отпуска, им тоже важно давать помощь семье и поддержку жене и ребенку. Тут вопрос, наверное, про то, что вот вы задали такой интересный, с одной стороны, да, вопрос, стало ли общество более детоцентрировано? Я думаю, что нет. У нас вообще этого нет в России в целом. Потому что если мы рассмотрим, как верифицируются даже первоначально анкеты, резюме, мы увидим, что все равно негласно стоит вот этот вот срез по возрасту, по детям, по возможности, а вдруг уйдет в декрет, больничный, если есть ребенок. То есть идеальный сотрудник, он должен иметь, как в том анекдоте, да, 25 лет опыта, но при этом без детей, молод, бодр и так далее.
1: У него должна быть ипотека или никаких интересов, кроме работы, да?
10: Абсолютно точно. При этом мы видим еще мировую тенденцию, не только в России, это падение вовлеченности сотрудников. С 80% до 20%.
1: Может, нормально?
10: Ну, вот тут вопрос. А если мы еще сюда включим материнство, детей, которые бессонные ночи.
1: А это же тоже интересно. Ну, то есть, если эта тенденция происходит, опять же, про экономику, Михаил, вот я такой мостик от Зулии к вам протяну. Это же тоже интересная история, как и зумерам говорят. Они не хотят работать и так далее. А кто-то из ваших коллег очень интересную мысль высказал, что зумеры хотят встраивать работу в образ жизни,
10: да,
1: а не делать так, что работа — это и есть смысл жизни. Потому что сколько трагедий таких, что работал, стал трудоголиком, личную жизнь не построил, детей не родил, потом поздно, потом спился от горя и так далее. И получается, что рынок-то принимает тенденции, которые существуют. Я говорила про вовлеченность, детоцентричность в плане того, что рожают мало, но ценность проживания детства рядом с ребенком, она высокая.
10: Она дорогая, я бы сказала.
1: Она дорогая, она высокая, конечно. Михаил, пожалуйста.
9: Да, наверное, я соглашусь с этим утверждением. Зумеры действительно пытаются, так сказать, не использовать, не жить ради работы, а работать, чтобы жить. Наверное, это, наверное, такой подход и имеет право на жизнь для их модели. Проблема только в том, что у нас общество состоит не только из зумеров, да?
1: Нас от этого эйджизм, говорят, прекратился. Наконец-то люди 45+ стали снова востребованными работниками.
9: Да, вот. И поэтому как бы мы должны рассматривать все слои общества, которые так или иначе вовлечены в этот процесс, и прежде всего трудовой. Угу. И подходить, наверное, с общими мерками здесь не подойдешь, наверное, нужно применять разные элементы. Здесь и, так сказать, работодателю, собственно, карты в руки, как карты в руки, а как возникает вопрос ценности того специалиста, который, да, его опыта, его возможностей. Если этот человек мне ценен как работодателю, наверное, я буду ему создавать, чтобы он вот так был.
1: Все зависит от работодателя. Вспоминаю, что у нас на работе одно время, лет 10 назад, одновременно в декрете было 8 девочек. В СМИ, в принципе, женщин больше работает. 8 человек было. И как-то выкрутились, и, в общем, и нормально, и кто-то по второму ребенку остался. То есть все и многое зависит от самого работодателя,
9: конечно,
1: его ценностных
9: ориентиров. Его подходов, его видения. Но тогда возникает другой вопрос. Тогда государство его должно направить.
1: Государство стимулировать.
9: А кто? И, понимаете, рассчитывать на то, что работодатель сам захочет, он, может быть, и захочет, но ему нужны... то, с чего мы начали. Ему нужны какие-то стимулы. Стимулы могут быть экономические, могут быть социальные, могут быть еще какие-то.
1: Репутация.
9: Да.
1: А как это ESG-повестка? Навязали всем, а там речь не шла про дотации в основном. Просто докажи, что ты часть команды за ценности.
9: Да, доказывать это, знаете, как...
1: Не работает.
9: Да, есть ложь, грубая ложь и статистика, поэтому...
1: Зуля, как вам? Вопрос. История с тем, что бизнесу надо как-то вот подмаслить, видимо, для этого.
10: Совершенно точно, да. Важна поддержка государства, потому что у бизнеса свои задачи, и нагрузка сейчас непомерная с учетом кредитного, да, плеча и ставки. Она колоссальная. Плюс это все сказывается на вас, с нами, вот с всеми взятыми, как конечных потребителей там, тех услуг, продуктов, которые мы покупаем. То есть все, что платит работодатель, так или иначе, мы будем за это тоже платить. Поэтому здесь, конечно, хочется от государства какой-то поддержки. Возможно, дотирование этих льгот. Может быть, помощь в открытии вот этих корпоративных детских садов и каких-то льгот определенных.
1: Тут представитель Дома РФ, кстати, говорил, что, например, Дальний Восток может стать идеальным полигоном для развертывания новой инфраструктуры семейного быта, он говорит, даст возможность женщинам самореализовываться, как тем людям, от которых в первую очередь зависит, перейдем ли мы от слова к делу. Вот про самореализацию тоже поговорим после информационного выпуска. Зурия Лойкова с нами, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Московского отделения «Опор России», и Михаил Хачатурян, доцент финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук. Сейчас новости.
11: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17:30, в студии Филипп Клименов. Здравствуйте. Стив Уиткоф заявил о существенном прогрессе переговоров по Украине. Такую оценку спецпосланник президента США дал после встречи американской делегации в Москве и Киеве. В соцсетях он написал, что стороны продвинулись в подготовке трехсторонних консультаций. При этом Дональд Трамп продолжает добиваться, цитата, «прочного и долговечного мира». 5 сентября спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер прибыли в Москву. Их в Кремле принял Владимир Путин. На следующий день они посетили Киев, где встретились с Владимиром Зеленским. По итогам консультации Уиткоф назвал переговоры содержательными. Суд в Москве вынес приговоры по делу о поставках в армию бракованных бронежилетов. На скамье подсудимых были два топ-менеджера группы компании «Пикет». Виктория Антонова 10 лет проведет в колонии общего режима. Ей предписано выплатить штраф в 1 000 000 рублей. Также в колонию общего режима отправили на 7 лет Михаила Кальченко. Ему назначен штраф в 900 тысяч. Кроме того, Мещанский суд Москвы постановил взыскать с Кальченко, Антоновой и гендиректора «Пикета» Андрея Есипова в пользу Минобороны 2 миллиарда 399 миллионов рублей в счет погашения ущерба. При этом инстанция сохранила арест на сумочки Антоновой бренда «Шанель», а также на участке земли автомобиль BMW «Кальченко». Установлено, что сотрудники компании украли деньги при реализации госконтракта военного ведомства, отправив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали требованиям. В ноябре прошлого года суд приговорил Андрея Есипова к 9 годам лишения свободы. Еврокомиссия не подтвердила планы ввести безвизовый режим с Арменией к 2029 году. С таким заявлением выступила представитель структуры Пауло Пиньо. Цитата. «Пока рано говорить о конкретных деталях, но мы можем подтвердить, что ведутся обсуждения по ряду направлений. Как только эти темы созреют, мы перейдем к следующему этапу более тесного партнерства с Арменией», сказала Пиньо на брифинге в Брюсселе. В июле премьер Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает на либерализацию визового режима с Евросоюзом к 2029 году. Лидер АДГ заявил о планах набрать не менее 40% голосов на федеральных выборах. По словам Алисы Вайдель, ее партия показала, цитата, «результат мечты» на прошедшем голосовании в Саксонии-Анхальт. Также она назвала канцлера Германии Фридриха Мерца, цитата, «тяжелым бременем для успешного развития ФРГ», подчеркнув, что Берлин хочет смены политического курса. Накануне в Саксонии-Анхальт прошли выборы в местный парламент. Победу одержала партия «Альтернатива для Германии», которая получила 43,8% голосов. Это лучший результат политической силы в регионах страны за всю историю АДГ. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 85 копеек, доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 12, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 17. Атмосферное давление будет выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
11: Говорит Москва.
12: Реклама. Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
15: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
16: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
15: Авторская программа Романа Бабаяна.
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Россия возвращается на восток.
4: арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Право знать. Говорит Москва.
4: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
1: 17:36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами... В программе «Своя правда», Зуля Лойкова с нами и Михаил Хачатурян, говорим про предложение создавать комнаты матери и ребенка в бизнес-центрах, что даст возможность вернуться женщине к работе через 3 месяца после рода. Вопрос, правда, откуда господин Финогенов из Дома РФ взял вот 3 месяца? Не очень понятно, почему 3 месяца, почему не 4, не 2. И вот эта фраза, Зуля, по поводу возможности женщинам самореализовываться. Это же такая модная история про самореализацию, что женщины в декрете, они там деградируют, они вот только на работе должны самореализовываться. Честно, выглядит как немножечко впечатление такого маркетингового инструмента, когда цепляются за такую, знаете, уязвимость женскую, что она боится потерять свою компетенцию в материнстве. Но в целом, по вашей практике, история материнства и тенденции к самореализации. Подталкивает ли это женщину раньше выходить из декрета или вообще туда не ходить?
10: Вы знаете, здесь палка о двух концах. С одной стороны, мы наблюдаем, как женщины, которые хотят реализовываться, а работодателю они уже становятся неинтересны при наличии ребенка. И назад ее не ждут или не готовы предоставлять какой-то гибридный график или гибкий график, удаленный формат. И тогда они идут в бизнес. Они пробуют себя, идут в самозанятость, пробуют совместить это, делать в свободном режиме, потому что это возможность зарабатывать, кормить ребенка, одевать и, в общем-то, оплачивать свои какие-то нужды. А вот так у нас вот в комитете, например, который я возглавляю, да, у нас очень много многодетных мам. Очень много многодетных. У кого-то это 3, 4, даже 6 есть детей. Да? А это как раз-таки все началось с того, что женщины работали в найме, а в найме их не ждали.
1: Да, надо своим делом заниматься.
10: И они начинали обучаться. Вот сейчас, благо, да, государственные программы, там те же самые центры занятости населения не предоставляют такую возможность для женщин абсолютно бесплатно получить профессию, обучиться основам, например, предпринимательского дела и пробовать себя. И они вот в таком формате, как бы совмещая материнство, пробуют.
1: То есть тема с тем, что женщина работает в найме, если мы ей даем эту комнату матери и ребенка, это позволит ей больше самореализовываться, она не совсем...
10: Вы знаете, из своей практики могу сказать. Да. Я работала в таких отраслях, которые исторически так сложилось, что там концентрация мужчин больше. Это инвестиции, это банки и так далее, да, финансы. И женщин, которых мы рассматривали на те или иные позиции, всегда стоял очень жесткий такой вот прям критерий наличия детей, как она будет совмещать, а если это командировки. И вот я помню, однажды я просто нашла шикарного кандидата, но это женщина с наличием 4 детей, и родившемуся ребенку было 2 месяца, и она мне тихонько говорит: Зуль, вы знаете, я ни разу не сидела в декрете, у меня 4 няни, и я готова этот момент, вот так. Мне прям реализовываться важно, а не сидеть в декрете.
1: Но взяли или нет?
10: Мы ее взяли. Но мне пришлось пойти на такую меру, потому что руководитель вообще не хотел видеть ни женщин, тем более с детьми.
1: Но это вопрос тогда, Михаил, здесь же тоже есть проблема иррациональности самого работодателя и предвзятости именно по отношению как бы вот этому гендерному, что ну, если женщина сама идет на работу, сама хочет выйти и при этом рожает детей, она же в здравом уме, она понимает, справится она, не справится. Кто не справится, она и не выходит.
10: Виноват.
18: Ну, наверное, да. Да. Так это и правильно, да, естественно, элемент естественного отбора. Да, но... Наверное, надо смотреть на каждый пример отдельно, да, поскольку конечно. Бизнес, руководство, разный бизнес, разные подходы. И здесь я не знаю,
9: поправит меня коллега, нет, то, как формировался руководитель сам по себе.
1: По книжкам.
9: Его, он принимает решение, исходя из, ну, так как он привык.
1: Из нарративов, да? Из шаблонов очень часто.
9: Да, да. Очень другое часто. Дело, готов ли он меняться?
1: На это есть это HR
9: друг,
1: хороший.
9: А это, да? Уже другой, вопрос из другой оперы. Но если он не готов меняться, тогда, наверное, бизнес так учит менеджмент. Если руководитель не готов меняться, бизнес пойдет ко дну рано или поздно. Uh-huh. А, неизбежно. А, поскольку если сегодня вы не готовы адаптироваться, вы не готовы меняться, то, так сказать, степень выживаемости вашего бизнеса, то есть вас какое-то время протянет, а дальше начинаются вопросы и, так сказать, и не всегда приятные последствия. Поэтому я думаю, что руководители вынуждены будут адаптироваться, они и сегодня адаптируются. Но другое дело, что да, стереотипы все еще живые, они существуют, но угу. Это свойство человеческого общества, человеческого
1: но
9: бытия.
1: Но получается, что ведь, Зуля, поправьте меня, если я не права, женщина очень хорошо адаптируется вообще к новым обстоятельствам. И с рождением детей, и с наличием детей, и с поиском работы, и с поиском с уходом с одной работы, с тремя детьми в разводе, без денег и так далее, в другую работу и так далее. Есть ли действительно проблема, что стереотипизация по отношению к женщине, она во многом не в смысле создает повод для дискриминации ее как женщины, но и в целом тормозит определенные бизнес-процессы?
10: Совершенно верно. То есть это недополученная прибыль.
1: Да.
10: Бизнеса – это недополученные, соответственно, в казну налоги и прочие вещи. Да? То есть мы прекрасно понимаем, что разрыв такой большой сейчас, на самом деле, даже вот между зарплатами на одних и тех же позициях, если это женщина или это мужчина, я часто разговариваю с собственниками, с инвесторами и спрашиваю, почему вы вот здесь ставите меньший доход, если да. Это женщина. На что ответ, ну, там, мужчина, он же должен кормить семью. Я говорю, вы знаете, по статистике в России у нас есть такие семьи, где женщина, и она кормит всех.
1: Да у нас большинство таких.
10: Большинство, да. Еще содержит там престарелых родителей, к примеру, платит ипотеки и так далее. И потихонечку это меняется. Есть еще и сектора такие, где концентрация, например, женщин выше, а мужчин меньше. Тоже мы видим, что постепенно эта история тоже меняется.
1: Угу. А наш слушатель говорит, в России нет института репутации. Что вы говорите про репутацию бизнеса, который как будто бы хочет ее улучшить, и поэтому будет самостоятельно открывать все комнаты матери и ребенка, Михаил?
9: Институт репутации. Здесь, наверное, так, опять, у каждого правда своя, поэтому он, наверное, исходит из какого-то своего опыта, но, честно говоря, современный бизнес российский вполне себе про репутацию начинает думать, может быть, он это делает не так быстро, как нам бы хотелось, но он задумывается, он развивается в этом направлении. И, ну, опять, возвращаясь к истокам рыночной экономики, в любом случае ему нужен какой-то стимул.
1: Но мы же понимаем, что у нас рыночная экономика, но при этом у нас государство, во-первых, которое себя позиционирует как социальное, бизнесу тоже навязывает определенные социальные роли, и плюс еще у нас тема демографии. Ты знаете, как с жильем говорят, ну вот мы вам там спишем какие-то проценты по ипотеке, пока вы четверых детей там или троих не родите, но чтобы даже одного родить, нужно сначала прям очень сильно попотеть. И в итоге, получается, ты сначала должен какой-то подвиг совершить, доказать, что ты можешь что-то сделать, а потом тебе какие-то послабления. Но здесь как бы шашечки или ехать? Вам демографию, на которой мы все вместе тогда работаем, или все-таки, грубо говоря, голодные игры для остальных устраиваем?
9: Ну, я думаю, что здесь все-таки работа должна быть, дорога должна быть с двусторонним движением, да, если государство ставит задачу решения демографических задач вот таким инструментом, как предлагает господин Финогенов, да, тогда, ну, опять, любой инструмент, который так или иначе применяется к бизнесу, в государственном управлении нуждается, и вообще в управлении в целом, нуждается в какой-то стимуляции.
1: А мы только про бизнес говорим, а у нас очень много компаний с госучастием,
9: государство само, правда. Понимаете, здесь чуть-чуть попроще, да, самому государству, да, поскольку он сам является собственником, и он руководствуясь собственной политикой, применит эти же инструменты просто, наверное, в другом контексте. Но если все-таки мы говорим о том, что у нас экономика рыночная, государственный сектор значим, но все-таки мы...
1: Рыночная, все равно рыночная, да.
9: Рыночная экономика, то, наверное, мы будем говорить с вами о том, что любому бизнесу нужен какой-то, ну, какой-то пряник. А не только шкнот в виде налогов,
1: да,
9: и всего
1: остального. Но здесь есть другая история. Если бизнесу нужен пряник, работнику тоже нужен пряник. Как повышать лояльность?
9: Ну, вот найти баланс.
1: Найти баланс. Наш слушатель говорит, у меня шеф не взял на работу девочку после декрета. Уйдет еще раз, говорит Валерий. Взял парня молодого из ПТУ. Тот поработал год и сбежал за границу от армии. Теперь взял мигранта. Ну, не женщину. Что скажете, Зуля?
10: Ну, классика. Да. К сожалению, опять же, да, порой приходится вот доказывать, опять же, убирая различные там гендерные стереотипы, убирая стереотипы о том, что мы смотрим сейчас, только вот недавно же было предложение о том, чтобы сделать слепой метод считывания, мы не видим кого, чье резюме, то есть мы видим только опыт, и работодатели выбирают по опыту. Но на самом деле все равно никто в открытую не скажет, по каким, да, признакам вам
1: отказали. Потому что и

0: Здесь вопрос еще вот все-таки, мне кажется, как это с экономикой, психологией экономики, как вы сказали, Михаил, меня поправили. История с шаблонным мышлением. Пришла девочка, у нее дети, поэтому она пойдет в или в декрет, или постоянно больничным будет сидеть. Но при этом пришел мальчик, у которого там, не знаю, несчастная любовь, он постоянно в запое. Вот, потому что его девушка бросила. Это как бы, ну, вот это понять, простить и никуда его не деть. Ну, вот, видимо, так с двух сторон не рассматривается эта ситуация.
1: Нет,
0: да?
1: Видимо, не рассматривается. Но здесь, понимаете, опять возвращаясь к той самой психологии, если работодатель не готов меняться и подменять свои подходы, да, то вот он столкнется. А где гарантия, что вот того, возвращаясь к тому примеру, что вот он взял мигранта, а мигрант его не ограбит или еще что-нибудь не сделает?
0: Вот, то есть это я говорю про несостоятельность вот этого нарратива и шаблона по отношению к женщинам.
1: Ну, так мы тогда с вами возвращаемся к тому, что если он, этот нарратив несостоятельный, но он за него цепляется, значит, он не готов. Ну, значит, следующим этапом, так сказать, с бизнесом что-нибудь нехорошее произойдет.
0: 7373-248, телефон прямого эфира, 7373-248, по коду 8495. Шаблон попробуй разрушь, говорит Валерий. Но это просто взгляд со стороны. Взгляд со стороны, потому что, ну, условно, быть как это, мизогином, женоненавистником должно быть невыгодно бизнесу. Зуля, может быть, это в режим не ESG, а что у бизнеса еще есть в плане там репутационных каких-то историй?
2: СОшки, да, различные,
0: да, корпоративные, да, конечно.
2: Социальная, да, ответственность. И, кстати говоря, есть производственные предприятия, которые добровольно тоже внедряют выплаты в размере миллиона рублей, то есть они сами вот так стимулируют рождаемость. Ну, это, как правило, это регионы, потому что у них ограниченное количество этих работников, они понимают, что потом придут все-таки эти дети. Вот. И это выплаты не только женщинам, но и мужчинам, которые работают на предприятии. То есть места им тоже оставляют.
0: Когда говорят, что Дальний Восток может стать макрорегионом для развертывания новой инфраструктуры семейного быта, включая это. Вообще, насколько логично рассматривать внедрение новой инфраструктуры в качестве условно пилотного проекта в конкретно взятом регионе? Причем мы понимаем, на Дальнем Востоке отток населения, там ипотеки в 2% тоже не всех держат и так далее. И это, ну, как бы, это логично, это безопасно, это рационально.
2: Вы знаете, я не смотрела статистику по Дальнему Востоку, ни по рождаемости, ни по количеству, ну, правда скажу, да, я смотрела в общем, там, что у нас в целом происходит, трудоспособное население, именно экономически, да, по данным Росстата, опять же, численность рабочей силы, включая занятых и безработных, у нас составила, ну, у меня, правда, на 25-й год, там, 75 с копейками, да, миллионов. То есть сокращение численности идет трудоспособных граждан где-то приблизительно на 1,5 миллиона человек.
0: Так.
2: А при этом мы видим уровень безработицы крайне низкий, исторически низкий. Количество семей, если мы возьмем, опять же, регионов огромное количество, общая демографическая ситуация, рождается у нас минимальное количество, рождаемость снижается. Мы хотим такое желаемое, да, чтобы было больше там около 3 детей в идеале.
0: Да.
2: А по сути, вот опросы показывают желаемое 1,98. Это тоже неплохо, кстати говоря. 1,98. Это семьи хотят.
0: Да, конечно,
2: детей,
0: я понимаю.
2: Да. Но это значительно выше текущих показателей. То есть их сейчас нет. И региональные различия, опять же, тоже они есть. Вот разрыв такой вот он происходит. Лидеры по приближенности к желаемой рождаемости у нас Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Тыва, Хмао, Чечня и Москва.
0: Ну, да, опять же, историю с, вот, скажем так, у нас, когда говорят про рождаемость, есть разные аспекты. Значит, у нас есть регионы более депрессивные, там, не знаю, север, например. У нас есть регионы традиционно с высокой рождаемостью, но там другой, скажем так, культурный социальный уклад,
2: менталитет,
0: где женщина дома, да, находится. Да. А работа, работающая женщина, вот с вашей точки зрения, Михаил, есть ли недооценка с точки зрения формирования, ну, как бы, экономики, опять же, роста страны, когда ты понимаешь, что у тебя не просто есть работник X, работник Y, не знаю, без пола, без возраста, без всего, просто как с набором каких-то компетенций, а с поправкой на то, какой у него социальный статус, какое у него количество детей. Потому что есть, мне кажется, большая проблема, поправьте меня, пожалуйста, если

0: не права. У нас дети в стране воспринимаются как, ну, это вот, ну, вот это вот что-то там, вот оно дома должно драсти.
1: Побочное.
0: Побочное что-то такое. И надо помеха какая-то.
1: Очень сильно.
0: Вот, побочное что-то. А, значит, вот потом они как-то где-то дорастут, и потом мы их в школу куда-то сдадим, но сделаем вид, что их вообще нет.
2: Ну, действительно, такое, наверное. Это, наверное, нам с вами привет из 90-х, да?
1: Согласна.
2: Который...
0: А что, как... из 90-х? Я человек из 90-х, рожденный в 90-х годы.
2: Да, я рожденный в 80-е.
0: Вот.
2: Ну, вот и последствия 90-х годов и подходов на себе испытывал.
0: Ага.
2: А, да, уже довольно сознательном возрасте. А поэтому, как бы, вот, да. Этот стереотип надо ломать, надо преодолевать. Какими инструментами, это уже другой вопрос. Мы уже с вами обсуждали на тему того, что только экономикой, да, можно. На определенном этапе времени материнский капитал у нас с вами сыграл свою роль, и вы вроде бы как и рождаемость росла, и все хорошо.
0: Потом но мат-капитал, правда, появился, когда и в целом доходы людей росли на фоне нефтедоллара.
2: Да,
0: поэтому
2: да,
0: что
2: да,
0: было первопричиной?
2: Ну, первопричина все равно была та же самая, да, решение демографической вопрос. Проблемы. И помогло. Потом, правда, случилось то, что случилось, да, и у нас, соответственно, это и... Но вообще практика управления демографией, решения демографических задач в мире, да, и вообще в экономической теории, и в экономической социологии, говорит о том, что только экономикой дело не решить. Экономический стимул важен, значим, эффективен, но у него есть определенные ограничения этой эффективности. Соответственно, нужен какой-то комплекс мер, дополнительный, включая к этим деньгам. И я думаю, что вот именно подход, то о чем вы говорите, да, то есть чтобы государство, но опять, это же не, бизнес сам не будет это устанавливать, хорошо, я работодатель, который любит детей, у которого у самого есть дети, и я буду стимулировать своих работников, но я один такой на всю Россию. Значит, для того, чтобы таких, как я, стало больше, значит, нужен кто-то. Кто это будет? И опять мы возвращаемся к роли государства в этом отношении. А если это роль государства, значит, нужны какие-то инструменты, стимулы. А стимулов опять, вот я кроме налоговых, кредитных и всего остального, чем можно бизнес стимулировать, да, со стороны бюджета,
0: не видно,
2: ну,
0: да,
2: как ничего. Бы не знаю, мои знания кончаются на этом.
0: Зуля, но вот здесь тоже вопрос, может быть, в том числе образа мышления, потому что, опять же, само государство, ну, в лице, например, президента, я там на пресс-конференции сама задала вопрос про демографию. И с точки зрения президента, да, это образ жизни, дети, счастье,
1: конечно,
0: и так далее. Но как только это спускается на уровень ниже, мы в итоге получаем то, что по факту есть. Налог на материнство в виде зарплаты, которая ниже. Страх брать, нежелание брать женщин фертильного возраста, потому что они, значит, там, уйдут в декрет, работать не будут.
1: Риски,
0: и так далее.
1: Да, работодатели.
0: Риски. И в итоге, получается, женщина зажата между Сциллой и Харибдой, когда говорит, да я и то, и другое могу. Более, жизнь вынуждает и то, и другое мочь.
1: Конечно.
0: Может быть, она и с радостью была бы в декрете, посидела и в сад бы не отдавала ребенка. Но как поменять это мышление?
1: Работать в этом направлении и грамотно, да, спускать эту политику. То есть, с одно дело, мы, естественно, да, хотим и поддержать семейные ценности, наши традиционные, наши семьи, детей, рождаемость и так далее, не уронить экономику. Mm-hmm. Здесь есть выход. Например, какое-то время назад предлагали платить зарплату домохозяйкам. Женщинам, которые сидят.
0: Ну, куда это все делось?
1: Ну, вот,
0: понимаете, да. Это все, да, это же... Нет, это продается по, как вот маркетинг такой,
1: конечно,
0: грамотный.
1: С другой стороны, это очень ярко подсвечивает проблему общества.
0: Неоплаченного труда.
1: Неоплаченного труда, незаметного труда женщины, в которую она вкладывается ежедневно, без выходных, без каких-то часов отдыха. Потому что ты выполняешь несколько функций.
0: Наш слушатель говорит, Михаил, наверное, вам вопрос. Так, сейчас найду. Где же он был? Приведите, пожалуйста, в пример какую-нибудь страну, где идеально решен этот вопрос. Страну, где примерно так есть проблемы с демографией, но где государство и бизнес впряглись в то, чтобы нормализовать работающих женщин.
2: Я сейчас трагическую вещь скажу. Нет такой страны.
0: Нет такого. Читайте в нашей книге никогда.
2: Поскольку у каждой страны своя специфика, и каждая страна решает эту проблему лучше, хуже. Это уже другой вопрос, это надо смотреть подробно, но идеального, это идеал, как я люблю говорить студентам, всех женщин на земле перецеловать нельзя, к этому надо стремиться, но, как сказал один мудрый человек, но, так сказать, стремиться надо к идеалу, идеал недостижим по определению, поэтому всегда будут существовать нюансы. Какие-то, какие-то недоработки.
0: Марина, наша слушательница, интересно пишет. Я считаю несправедливо, что бизнес платит декретные. Дети нужны государству, а не бизнесу. Пусть государство платит с налогов. Подождите, бизнес платит налоги в соцфонд, из которых выплачивают. Да. А то, понимаете, Марин, так, в общем, далеко можно зайти. Считать несправедливо, что платят фонд медицинского страхования, потому что вдруг он курильщик, понимаете, из болезни легких попал в торакальную какую-нибудь хирургию. Он же сам виноват, давайте мы его еще оштрафуем. Ну, правда, так далеко можно зайти, Зуле. Лишний раз, ну, признаки мизогинии немножечко, по-моему, да, такие?
1: Есть такая история, да. И, к сожалению, в обществе, конечно, мы сталкиваемся с разными тенденциями, мнениями и течениями, на то это общество. Тут вопрос, наверное, к единой какой-то истории, когда мы двигаемся в сторону все-таки семейных ценностей, демографии и экономики.
0: Мне кажется, есть еще одна большая проблема, это тема для отдельной программы, что... Неправильно, когда для женщины, которая, в принципе, на чьих плечах вообще вопросы демографии, на разные чаши весов ставят дети или работа. Потому что по факту в жизни и дети, и работа, это было всегда, вот. Но в итоге здесь получается, ты какая-нибудь там карьеристка,
1: выбор, да,
0: а такой если некий. Ты будешь дома сидеть, ты будешь наседкой и другие всякие неудобные слова. Михаил.
2: Менять, работать, изменять.
1: Работать сознанием.
0: Что-нибудь изменять. Что-нибудь
2: если
0: изменить.
2: Что, других вариантов.
0: Итоги голосования, кстати, какие получились? 21% наших слушателей говорят, хорошая идея, у женщин будет возможность раннего выхода из декрета. 24% говорят, этого недостаточно, нужны более гибкие графики работы. Это гибрид, о котором мы, кстати, да, с вами говорили. В офис не обязательно тащить себя и младенца. И 56%, кстати, говорят, что это сложно вообще поддержкой назвать. Зуля, как вам? Сложно назвать поддержкой.
1: Пока это так выглядит, потому что на самом деле то, что озвучено, оно больше подходит как некая такая, знаете, кратковременная мера. Привел ребенка в ТЦ, и пока ты что-то делаешь несколько часов, там же нет возможности ни покормить, ни уложить этого ребенка. Да, это некая игровая комната.
0: А его даже нельзя оставить одного.
1: Его
0: кстати.
1: Нельзя оставить. А если он такой маленький, то куда кто его? Несет ответственность? А если ребенок заболел? То да. Где вы его оставите?
0: А упал он, да, тоже.
1: Да, в общем, поэтому здесь очень много нюансов и норм.
0: Зуля Лоикова была с нами, Михаил Хачатурян. Спасибо большое, что пришли. Ждем вас снова. Тема горячая, я уверена, что новые поводы да, будут. Спасибо. Это программа «Своя правда». Далее информационный выпуск, потом Роман Бабаян.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 6 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. 3 человека пострадали в результате удара ВСУ по центру Донецка. Применялись беспилотники типа «Хорнет». Об этом сообщили ТАСС, представители управления администрации главы и правительства ДНР. По информации агентства, один из беспилотников попал по проезжей части в районе перекрестка улицы Артема и проспекта Титова. Уточняется, что пострадали мирные жители. В Кремле допустили возобновление трехсторонних переговоров с США и Украиной. О месте и сроках пока говорить рано, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести телефонный разговор по итогам поездки представителей американской администрации в Москву и Киев. Песков добавил, что в Кремле пока не располагают информации о результатах переговоров Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с украинским руководством. Представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин высоко ценит усилия Дональда Трампа по украинскому регулированию. Дмитрий Песков также выразил мнение, что любые попытки контактов по этой теме – шаг в сторону мира. Российские войска за сутки ликвидировали в зоне СВО 1225 солдат ВСУ. Также Киев потерял две британские боевые бронемашины. Как сообщили в Минобороны, в окружение в Харьковской области попали около 1700 украинских солдат и офицеров. В этом регионе российские бойцы сжимают кольцо окружения и уничтожают формирование ВСУ в районах Варваровки, Малой Волчьи, Нефедовки и Черного. Средства ПВО за сутки сбили 498 украинских дронов. Фридрих Мерц признал поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальте. Результат голосования канцлер Германии назвал драматическим. По информации Bild, на заседании Федерального управления Христианско-демократического союза Мерц заявил, что произошедшее означает, цитата, «глубокий переломный момент для партии». Он добавил, что у ХДС пропала, цитата, «эмоциональная поддержка со стороны населения». Кроме этого, канцлер подчеркнул, что после победы АДГ власти Германии не смогут и далее придерживаться существующей повестки. Накануне в Саксонии-Анхальт прошли выборы в местный парламент. Победу одержала партия «Альтернатива для Германии», которая получила 43,8% голосов. Это лучший результат политической силы в регионах страны за всю историю АДГ. В гидрометцентре анонсировали похолодание. В Москве ночью до плюс 2, плюс 4 градусов. Такая температура ожидается в столице с 8 на 9 сентября. По области будет от 1 до 6 градусов. Об этом сообщили в учреждении. Там добавили, что с четверга в столичном регионе начнется рост температуры в дневные часы. Если 9 сентября ожидается до плюс 22, то в четверг до плюс 26. При этом в пятницу прогнозируется приход атлантического циклона, в связи с чем станет облачно и вырастет вероятность дождей. Мегафон подключил к мобильному интернету Рублево-Архангельскую линию метро. Абонентам доступны голосовая связь и мобильный интернет на всех 5 станциях новой линии столичной подземки. Деловой центр, Шлепиха, Звенигородская, Народное ополчение и бульвар генерала Карбышева. В вестибюлях и на платформах сигнал обеспечивают антенные системы, а в перегонных тоннелях используется высокочастотный излучающий кабель. Оборудование на новом участке поддерживает широкий спектр частотных диапазонов поколений связи 2G, 3G и 4G. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 85 копеек, доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 12, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 17. Атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
9: В этот вторник гость в студии – директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог, политолог Виктор Потуремский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
12: Каждую среду после 20:00 вечера
5: Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
13: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Столица России, Москве, 18 часов 8 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья. Ну, начнем мы, как обычно, с нашей географической переклички. Ну, на всех наших ресурсах, да? Чат Ютуба, Телеграм, Макс и так далее. Поехали. Первым написал нам сегодня Таджикистан. Худжент Ленинабад ждет. Ридер, Восточный Казахстан, ждет с нетерпением. Тульская область, деревня Романькова, тоже ждет. Болгария ждет и еще и верит. Это прекрасно. Нойштадт, Ахдервайнштрассе ждет. Я, видите, я уже в лед, отскакивает уже, да, я уже привык. Долгопрудный ждет, Беловежская пуща ждет, Самарканд, Добренко ждет, Кристиансанд, Норвегия ждет, Бишкек ждет, Саарбрюкен, Германия празднует победу АДГ, а еще больше празднует фиаско Мерца, прям с козырей сразу заходит, да? Угу. Приветствует всех, Кустанай ждет, Оескирхен с уважением, Таллин ждет, Зеленая Гура Польша ждет, Ташкент ждет, Буденов здесь слушает, Иркутск с нетерпением, Самарканд, Крылатская Москва, Борисов, Беларусь ждет встречи, Свердловская область, Верхняя Пышма у приемника ждет. Деревня Старая Московская область внемлет, Рудный Казахстан, Балакова ожидая, Черчик Узбекистан дождался, Павлодар Казахстан, Караганда, Венгрия, Софрина Первая Московская область ждет, Термес Узбекистан на связи, улица Красная всех приветствует, и даже Витька и Зитька, ну понятно, да, сейчас поговорим про них, да. Сергеев Посад. С нами Барнаул, с нами Новокузнецк, с нами Рига, Германия, Могилев, Спрингфилд, Миссури, Эдмонтон, Геленджик, Омск приветствует, доброй ночи, Сахалин. Амберг, Бавария здесь, Костанай, Михайловск, Ставропольский край, Гродно, Беларусь, город Петриков, Республика Беларусь, тоже здесь с нетерпением, Алма-Ата, здесь Глазов, здесь Бишкек, Киргизия, Лейпциг, Нягань, Ханты-Мансийский округ, Югра приветствует, Цвикау, Красноярск, Люберцы, Кубань, Массачусетс, Хайфа, Маргейт, Англия здесь, Алабама, Динская, Краснодарский край, Вайсбаден ждет и слушает, Великий Новгород приветствует, Хельсинки, Элиста, Страсбург, Москва, ну, отличная география. Вот у нас еще Краснознаменск в Максе тоже, Ивантеевка, Коммунарка, Дмитров. У нас что, шрифт поменяли, да? Ну, ладно, хорошо. Мельче нельзя было ничего придумать. Это уже шестое, по-моему, да, там какой-то, да, шестой или четвертый. Коммунарка, Красногорск, Федеральный ядерный центр Саров ждет, Рублевка привет всем передает. Кубань, Мерцу, Капут, ну, понятно, да. ЖК «Испанские кварталы» ждет. Сокольническая ветка метро на связи. Штутгарт, Протвино, Новопеределкино, Еремеево, Ивантеевка, Наро-Фоминск с нами. Выборг, Коммунарка была, дальше, еще раз Выборг, Солнечногорск, Голицыно слушает, ну, Ганновер слушает, да, ну, прекрасная география, друзья. О чем мы с вами будем говорить? Да, наверное, о погоде. Ну, что это вообще? Ты сейчас слушал выпуск новостей? Ну, это ж просто какой-то ужас. Сколько, 4 градуса или 2 градуса на мыть? 2 градуса. Что, зима случилась у нас? 2, а потом 26. Нормальные вообще перепады. А после 26 мокрый снег. Это просто зачипательная просто погода. Что-то с этим надо делать. Что делать, непонятно. Ну, о погоде поговорили. Теперь давайте о политической погоде. Вот город Гагарин, смотри, город Гагарин. Это Гжатск, видишь, да? Ты была там? Да? Молодец. А ты была в музее, да? В доме Гагарина, Волгу видела его, да? Он просто здорово, молодец. Ну так вот, случилось то, что случилось. К нам приехали спецпредставители Трампа. Ура, товарищи, ура. Потом поехали в Киев. Потом они поехали в Киев, но приехали вначале к нам. И многие коллеги говорят, это прорыв. То, что они приехали вначале к нам, потом в Киев, это просто очень хорошо. Ну, наверное, хорошо, но самое интересное в другом. Самое интересное, с чем они приехали, с чем они отсюда уехали, и с чем потом они уехали из Киева. Здесь ясности никакой нет. Версии высказываются, там кто-то ссылается. Я ждал, на самом деле, течет же всегда на Украине, там же все время течет. И я ждал, что оттуда появятся какие-то новости. Оттуда новости прилетели, что Зеленский отказывается уходить с территории Донбасса. Ну, тогда вопрос. Опять 25? Ну, получается так. Потому что. Ну, вот поставьте себя на место, допустим, нашего президента. К нему приезжают эти дорогие гости. Он же тогда еще сказал, помните, за какой-то промежуток времени до их приезда, что они всегда здесь желанные гости. Они к нему приезжают и говорят: Владимир, дорогой, мы приехали, вот у нас есть план. Он говорит: прекрасно, вот давайте с вами поговорим. В этой прекрасной красной гостиной, да, вот мы здесь садимся, сейчас все с вами решим. Один садятся, начинают обсуждать план. Переговоры длятся 3 часа 10 минут. Блумберг, по-моему, написал, что президент Путин, это они тоже ссылаются на какой-то источник в американской делегации. Они говорят, что президент Путин готов остановить боевые действия только на своих условиях. То есть Россия от своих условий не отказывается. Если Россия не отказывается от своих условий, даже без их, как говорится, ужесточения. Ведь наш же президент тогда же, в принципе, и сказал, что если вы сейчас на эти условия не согласитесь, следующие будут для вас еще хуже, то есть они будут жесткими, еще более жесткими. Но даже предположим, что более жестких не было, давайте вернемся к тем условиям, которые были до этого озвучены. И там было обозначено, что Украина должна уйти с территории Донбасса. То есть они должны вывести оттуда ВСУ. Ну, так по фактам просто идем. Мы не гадаем, просто пытаемся понять, о чем мог идти разговор. Вот возьмем только один этот пункт. Я уже не говорю там про неизменные совершенно вещи, которые в графе дано, и они никуда не денутся, эти вещи. Их просто невозможно убрать из этой самой графы. Я имею в виду членство Украины в НАТО. То есть мы не можем сказать, а, ладно, там типа, вот здесь мы пойдем на компромисс. Без варианта. Ну, мы готовы к компромиссу. Мы об этом говорим. Но есть вещи, которые незыблемые, то есть мы не можем. Почему не можем? Потому что, ну, так или иначе, друзья, любой человек, я же вам сказал, вот представьте, что вы на месте, допустим, российского президента. Он не может не учитывать внутриполитическую ситуацию в стране. Общественное мнение он не может не учитывать. Он не может не учитывать, собственно, настроение в войсках, которые выполняют боевые задачи. Он не может не учитывать там доклады разведок, которые кладут ему на стол. Он на основании всего этого огромного массива информации, которую он каждый день получает, он должен принимать это решение. И он должен все время думать, что он примет сейчас это решение, и дальше, Россия должна чувствовать себя в безопасности. Он не может отказаться от того, что было сформулировано ранее. Одно из непременных условий – это не членство Украины в НАТО. Отлично. Но не членство Украины НАТО это та самая тема, на которую уже, как говорится, ну, даже в Киеве, мне кажется, особо на эту тему не говорят. Там кто-то еще вякает, но это не потому, что они какие-то. Это, скорее всего, просто такие не очень умные люди. Те, которые более-менее реалисты, они понимают, что без варианта Украина в НАТО не пойдет. Иначе тогда ради чего все это было, да? Вторая история – это вывод подразделений ВСУ с территории Донбасса. Россия может от этого отказаться? Россия не может от этого отказаться. Просто потому, что ну, она не может. Вот даже если бы там, ты захотела бы, будучи на месте нашего президента, ты бы не смогла. Поэтому это железное условие. Дальше идут, ну, какие-нибудь там, я не знаю, вещи, которые можно обсуждать. Это численность ВСУ, да. Мы вспоминаем просто те позиции, которые были обозначены раньше. Это численность ВСУ, это статус территории, которые не находятся у нас под контролем и при этом не являются нашими субъектами. У нас есть часть территорий под контролем наших войск в Днепропетровской области, в Сумской области, в Харьковской области. Это территории, которые мы контролируем какое-то количество квадратных километров. Мы контролируем, но при этом по нашей Конституции они не являются частью Российской Федерации. Есть территории, которые мы не контролируем наоборот, но они являются частью территории Российской Федерации. Это часть Херсонской области, это часть Запорожской области. Я про Донецкую не говорю, потому что, ну, вот здесь мы уже понимаем, что оттуда они должны уйти. И часть Запорожской области. Компромисс, я думаю, возможен был бы, в случае, если мы предложили бы какой-нибудь размен. То есть, допустим, там Днепропетровская область, то, что у нас под контролем, мы меняем на территории Херсонской области. Там, ну, или, ну, вы понимаете, да, про что я говорю. Это здесь есть хотя бы поле какое-то для обсуждения, для разговора. Но есть вещи, по которым просто разговор невозможен. А, численность ВСУ. Это из той же оперы. То есть здесь мы можем как-то о чем-то говорить. Потому что мы в свое время говорили 80 тысяч штыков, не больше. Они говорили 500 тысяч. Это две большие разницы, как говорят в русском городе Одесса. Но здесь можно разговаривать, потому что непонятно, что имеется в виду. То ли только ВСУ, то ли это вообще в принципе все вооруженные формирования, потому что, зная, с кем мы имеем дело, мы понимаем, что эти ребята будут крутить одной точкой до последнего. Они могут согласиться там на 80 тысяч ВСУ, а потом нагнать туда полмиллиона, там, я не знаю, пограничников, СБУшников, не пойми кого, да, и скажут, а мы ничего не нарушили. Но здесь можно разговаривать. Так или иначе. Санкции. Конечно же. И наши активы замороженные, да. Это все должно быть безусловно отменено. То есть все санкции должны быть сняты. Здесь есть тоже вопрос. К нам приехали спецпредставители американского президента. Они могут говорить, допустим, или предлагать нам в качестве какой-то опции возможность аннулирования американских санкций. Но они вряд ли могут нам предлагать или же вообще в принципе обещать или гарантировать отмену европейских санкций. Потому что вот так вот сегодня устроен этот мир. Европейцы пока заднюю не включают. Мы к ним сейчас придем. Активы, да, американцы могут оказать давление, допустим, для того, чтобы были разморожены наши какие-то активы. Да, там вот эти вот миллиарды, которые в Брюсселе где-то там в Бельгии лежат. Об этом они могут говорить. Какие-то другие экономические проекты, которые тоже там обсуждались, я про это даже говорить не буду, это не очень мне интересно. Потому что экономические проекты это уже тот вагончик, который нужно пристегнуть просто к основному составу. Если этот состав вообще в принципе будет сформирован. Если он не будет сформирован, не будет никакого вагончика. Ну, нет состава, значит, и пристегивать вагон дополнительно нет никакого смысла. Поэтому про это мы говорить не будем. Когда мы с вами услышали первые комментарии по поводу переговоров, которые шли здесь в Москве, это были комментарии Ушакова, да, помощника президента. Он сказал, что президент очень подробно американцам рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения, то есть на фронте. Президент им объяснил. Ну, я думаю, они и так это понимали. Но лишний раз, как говорится, объяснить не помешало. Он им объяснил. Мы же знаем, да, что наш президент в случае необходимости может прочитать даже курс истории, там, да, многочасовой. А здесь... Он им объяснил, ребята, вот посмотрите, вот такое-то число, такого-то года, такого-то месяца. Вот посмотрите, где стояла российская армия. А теперь раз, нажимаем на кнопочку и видим с вами, что российская армия сейчас стоит совершенно в другом месте. Вы видите, да, наше продвижение? Ну, сложно это не увидеть. Они такие, да, конечно, мы видим. Он говорит, ну, если вы видите... Вы еще, наверное, имеете, собственно, данные собственной разведки. И вы видите, что мы наращиваем производство различных систем вооружения, начиная от дронов с реактивными двигателями, которые уже непонятно, то ли дрон, то ли ракета. А производство ракет, вы это все видите. Вы видите, что мы перешли к другой тактике. Нас вынудили это сделать. Мы не наносили таких массированных ударов так регулярно, а сейчас наносим. Вы можете им помочь. Вы можете, конечно, передать им Патриот. Но вы же не передаете. Кстати, а почему вы не передаете? Они так раз потупили. Ну, он говорит, ну ладно, хорошо, это ваше дело. Ваше дело, не передаете. Но европейцы могут передать им Патриот. Но они почему-то тоже не передают. Вы не знаете, кстати, почему они не передают? Опять такой, знаешь, взгляд там в пол, да. Ну, идем дальше. Вы видите, что мы делаем. Мы готовы, говорит наш президент, увеличить мощность наших ударов и увеличить их географию. То есть, если сейчас мы сконцентрированы в зоне портов черноморских, в зоне дунайских портов, в зоне Киева, Киевской области, почему? Потому что логистические, складские, все вот эти вот маршруты так или иначе были запитаны вот ровно на этот самый регион, да? Если мы уже находимся на подступах к последним рубежам украинской обороны в Донецкой области, скажи мне, пожалуйста, друг мой Витков и друг мой Джаред. Ну вот, как вы думаете, что я должен сделать? Ну, что я должен остановиться? Вы бы остановились на моем месте, если бы вы уже начали, допустим, там, я не знаю, какие-то действия по скупке акций какой-нибудь компании, и вы понимаете, что эта компания не сегодня-завтра будет, как говорится, банкротом, у нее нет никакого финансового ресурса, никакого административного ресурса для того, чтобы отбить, допустим, ваше наступление, бизнес-наступление. Неужели вы остановитесь? Вы же акулы империализма. Я думаю, что разговор шел именно так. Мы готовы к компромиссу, говорит президент. Но поле для компромисса, оно тоже не безграничное. То есть есть какие-то вопросы, еще раз, по которым мы можем разговаривать. Есть вопросы, по которым разговаривать мы никак не можем. Даже если бы захотели, а уж когда мы не хотим, то уж тем более. Мы им это все обозначили. При этом, мы им сказали... Но, ребят, в любом случае, то, что вы сюда приехали, это круто, вы вообще красавчики, оба красавчики. Единственное, плохо то, что вы не успели добраться там до какой-нибудь Чебуречной, но на Трубной площади тоже хороший был ресторан. С погодой немножко не повезло, но извините. И передайте боссу, что он вообще мега красавчик. Ему подходит и новая прическа, и новый цвет волос, и галстук новый, и джинсы зашибать. Ну, просто он вообще молодец. То, что он пытается хоть что-то, что он хоть вернулся в этот процесс, потому что недоумки, которые сидят вот туда, там, куда вы сейчас полетите, да, они все никак не могут понять, что происходит. Ну, может быть, вы им объясните, мы просто сэкономим время и спасем определенное количество жизней. Потому что, как сказал президент, вернее, как сказал нам и Кушнер, и Витков, да, и как Ушаков потом подтвердил, что президент сказал, что цели все равно будут достигнуты. Мы все равно достигнем этих целей. Вот, собственно, с этой информацией ребята полетели в Польшу. А из Польши уже потом цух-цух-цух-цух... постукивая ложечкой в стакане чайном, ну, знаешь, вот, будете чай, буду, да, да. Они приехали в Киев, встретились с Зеленским, Зеленский их, он куда их, в собор Святой Софии, да, в Софийский собор, да, он их, по-моему, завел, да, вначале, ну, куда-то он их завел. На что я обратил внимание? Вот тоже посмотрите, о результатах, допустим, да, переговоров можно судить еще и по нюансам, не побоюсь этого модного слова, по нюансам, детали. Они сидели здесь в Москве и общались с Путиным, и им было кайфово. То он им нравится, это было видно, они нормально себя чувствуют в его окружении. Они же сказали, это же была просто гениальная история. Гениальная. Это Витков, по-моему, сказал. Он говорит, слушайте, я когда уйду на пенсию, он еще не на пенсии, или куда он там, ну, в старости, говорит, когда буду мемуары писать, или ну, чем-то буду заниматься, в старости, там, огороды, там, вот это вот все. Я, говорит, буду вспоминать свою жизнь. И на первом месте у меня будут встречи с вами, дорогой Владимир. Но это же клево. А я знаю почему. Потому что я много раз про это говорил. У нас президент интересный такой парень. С ним, ну, пардон, мужчина. С ним, когда начинаешь разговаривать, у него уникальная возможность есть. Вот он с тобой 2 минуты, допустим, разговаривает, через 2 минуты ты его любишь. Понимаешь? И он говорит с тобой так, что ты через какое-то время начинаешь сам себе напоминать внутри, что это же президент, господи. И ты начинаешь ровнее садиться, там как-то спину выпрямлять. Потом опять расслабляешься, потому что он с тобой разговаривает вот просто на равных. И они, и им хорошо. А потом они приезжают в Киев, садятся там, помните, эта пресс-конференция, на которой Зеленский там, ой, спасибо вам, что вы приехали, это даст возможность нашим людям немножко пожить, вот это вот все, да, он все никак не может понять, то ли это серьезное мероприятие, то ли это очередное выступление на корпоративе, там, его 95-го квартала, да, и я наблюдал за тем, как себя вел Джаред Кушнер. Уитков-то старый ветеран движения. Он знает, что нужно сидеть так, не скрещивая ноги под столом, там, под стулом, потому что это будет демонстрировать неуверенность. Руки должны быть на коленях или же просто вот так вот раз, скрестил руки там, да, где-то тоже на ногах, да, и сидишь, не шевелясь. Но посмотрите на Джареда. Это было забавно наблюдать. Сейчас новости, продолжим через несколько минут.
15: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
16: 18:31 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны сообщили об ударе по доставлявшим иностранные дроны ЖД составом ВСУ. Они поражены в районе населенного пункта Вишневая в Днепропетровской области. Вооруженные силы России применили беспилотный летательный аппарат «Геран-4». Кроме того, в сводке ведомства отмечается, что целями российских военных стали стоянки фур, перевозивших дроны и комплектующие к ним, а также автоцистерны с ГСМ в Одесской и Днепропетровской области. Россия отзывает согласие на работу Генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге. Оно должно прекратить деятельность не позднее 18 сентября. Дипломатам необходимо покинуть город до этой даты. Как заявили в медиа, также должны завершить работу немецкие культурные центры имени Гёте. Их сотрудникам предписано выехать из России до 13 сентября. На Смоленской площади подчеркнули, что немецкие власти в очередной раз спровоцировали новый виток эскалации в двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия лежит на ФРГ. Отмечается, что в здании МИДа главе дипмиссии Германии вручили ноты о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге и немецких культурных центров. В министерстве добавили, что меры, принятые Москвой, стали ответом на закрытие генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине. Суд арестовал экс-замглавы полиции Подмосковья по делу о хищении топлива. Генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков пробудет под стражей до 5 ноября. Аналогичное решение Мещанский суд вынес в отношении бывшего начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области полковника внутренней службы Алексея Суярова, пишет ТАСС. Кроме того, по делу проходит подполковник внутренней службы Анна Левина и председатель Совета директоров компании «Евротранс» Игорь Мартышов. Фигурантов меняется присвоение или растрата в особо крупном размере. Цена нефти марки Brent превысила $98 за баррель. Это произошло впервые с 24 июля, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи. По состоянию на 18.10 по московскому времени ее стоимость росла на 1,73%. При этом октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,91% до $93.23 за баррель. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 11 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
15: Говорит Москва.
17: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри, до машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри, до него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
18: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
19: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
20: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Mertens.
21: Jordi Alba. Lionel Messi!
22: Oh my goodness!
21: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
22: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it! That's the goal!
23: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
24: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна.
4: Столица России, Москве, 18:38. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Все наши позывные вы знаете, и телефон прямого эфира, и телефон для смс-ок, я вижу, просто идут сообщения. Для сообщений у нас в Телеграме и в Максе есть боты, эти сообщения я тоже вижу. Ну и продолжается трансляция, продолжается на наших ресурсах. Это на Ютубе, сколько еще раз? 3205. Отлично, отлично. Ну и на Рутюбе продолжается, и продолжается ВКонтакте. Хорошо. 3205. Так вот. Найдите это видео, не поленитесь. Вы поймете, про что я говорю. Он сидит, Джаред. Тот самый Джаред, на секундочку, который Кушнер. Он сидит, и каждые 15 секунд что-то делает. Он не знает, куда деть руки. Он не знает, как сидеть. Он все время ерзает на стуле. Он приподнимает, все поудобнее пытается сесть. Он все волосы поправляет, там, челочку, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Потом опять руки сюда, руки сюда, руки сюда. О чем это говорит? Можно было бы предположить, что, ну, человек не привык к присутствию журналистов. Но нет. Джаред Кушнер, на секундочку, он самого «И что я навидел?» Вы помните этот великий фильм? Ты не помнишь, конечно. Но она ничего не знает, Мимино не помнишь, да? Говорит, Ларису Ивановну хочу. Говорит, а зачем должна эта Лариса Ивановна тебе прийти, если она самого «И что я навидит?» Ты кто? «И что я кто?» Он самого Трампа видит. Так часто, что, может быть, даже и не в восторге от этого. Но он видит самого Трампа. Это достаточно, достаточно опытный человек. Ему некомфортно конкретно в этом месте с этими людьми и с этими вопросами, которые ему задают, на которые ему нужно отвечать. В общем, они помучились, уехали. Потом пошли сообщения. Вот одно из сообщений, я не знаю, там, но это я уже украинские вот эти вот ресурсы всевозможные, я же за ними слежу. Они ссылают, я ждал утечек именно там, в первую очередь, потому что у них всегда, там, это такие люди, течет. И вот они ссылаются на какой-то источник в украинской делегации, который принимал участие, собственно, в этих переговорах. И вроде бы как, они привезли с деталями уже, собственно, уточнили, они, видимо, пока добирались, да, там, поезд, чай, вот это все, лимон, будете, не буду, они уточнили тот самый план, который они должны показать Зеленскому, с учетом того, что уже было им сказано в Москве. И вроде бы как Киев внимательно послушал, а дальше посмотрите. Вроде бы как, план предусматривает полное прекращение огня, ну это понятно, мы же про мир, да, полное прекращение огня. Но этот план предусматривает и территориальные уступки Украины. Что за уступки? Значит, отвод украинской армии с территории Донбасса, что уже интересно, да, то есть вот они к нему приехали и говорят, ты должен уйти с Донбасса, ты понимаешь, что мы тебе говорим? Он говорит, да, конечно, понимаю, но не пойду. Они говорят, нет, ты должен уйти с территории Донбасса. Плюс ты должен уйти и из той части Запорожской области, которая под контролем еще у вас. А это и город Запорожье. Ты была в Запорожье? Ты не была в Запорожье? У тебя был запорожец? У нее и запорожца не было. А ты знаешь, что такое Запорожье? Знает. Вот, слава богу, хоть это знает. Да, отлично. Вроде бы как, как вариант, на этих территориях будут размещены какие-то там международные подразделения под эгидой ООН. Дальше там референдум, выборы, ну и, соответственно, там изменения в Конституции уже с учетом сложившихся новых реалий. Выборы подразумевают новое руководство Украины. Зеленский сидел все это дело, видимо, внимательно слушал, кивал и говорил, да, это все здорово, это здорово, но нам бы зиму перекантоваться, нам нужны ракеты Патриот. Подожди. Давай еще раз. Слушай нас внимательно. Ты должен убраться с территории Донбасса, убраться с территории Запорожья. А вот здесь он говорит, да, я все сделаю. Но нам бы вот зиму бы еще как-нибудь продержаться ракеты Патриот, дайте нам, пожалуйста. И деньги, конечно, нужны деньги нам. Они ему опять. Он опять. Они говорят, ты что, тупой? Он не тупой. У него нет просто другого варианта. Он будет стоять на этом. Он будет стоять на этом, при этом совершенно очевидно, уже все про это говорят, уже даже его вот этот вот бывший министр, который Федор, говорит о том, что Украина проигрывает. Российский президент говорит, посыпятся они. Все идет к тому, что они посыпятся. О сроках говорить не буду, президент никогда про сроки не говорил. О сроках говорить не буду, но они точно посыпятся. И ждите, называется. И это вот посыпется, это может случиться после того, как они потеряют Славянск и Краматорск, потому что именно там у них находятся самые подготовленные части и самые подготовленные укрепрайоны. А когда они посыпятся, ну, наш президент скажет там ребятам, он скажет, не, ну вот посмотрите, поставьте себя на мое место. Ну, вы видите, они сыпятся. Ну, зачем мне сейчас останавливаться? Ну, сейчас мы уже и вот туда вот пойдем, а там дальше уже, как говорится, как пойдет. Он снова просил Патриота, ему сказали нет. Ракеты не дают, не дают ракет. Ему, он говорит, мне нужно зиму перекантоваться, ему говорят нет. Какая зима? Зима, хотя у нас зима, вот она уже послезавтра, по-моему, или завтра, да? 4 градуса, завтра, вот зима уже завтра. Ну, мы же про такую зиму календарную. Ему говорят, нет, к зиме мы должны выйти на мирные соглашения. И это тоже нюанс. Вот просто надо смотреть на формулировки и на детали. Они говорят, уже не мы говорим, а это они приехали с планом о мире, не об остановке боевых действий, на чем настаивала Украина. На временной приостановке, а потом мы быстренько там еще кого-нибудь отловим, еще кого-нибудь призовем. Европейцы что-нибудь подбросят, мы это все там выстроим какие-нибудь опять там рвы, стены и все остальное, минами закидаем там эти поля, будет время у нас, да? Мосты восстановим, понтоны наведем. А дальше будем посмотреть. Не играет эта карта. Ему говорят о мире. А что такое мир? Вот теперь, вот что такое мир? Вот мирный соглашение, долгосрочный мир, про который говорит Москва, это что такое? Как это, вот механика этого всего, она как выглядит? Это, приостановка боевых действий, это понятно, но это не мирное соглашение, это приостановка боевых действий. Боевые действия могут быть приостановлены, как приостановлены, так и, собственно, возобновлены. Мирные соглашения – это немножко другая история. И вот здесь тоже все очень интересно. Мы говорим о том, что те территории, которые под контролем у нас, будут под нашим контролем. Украина вносит изменения в Конституцию и говорит,

даже если не слышали, они все равно понимают, про что идет разговор. Было написано, было сказано Ушаковым, что они взяли на заметку. Взяли на заметку, это на генном уровне заметка. Они прекрасно понимают, кто эти люди, которых с почестями перезахоронили на территории Украины. Я не знаю, говорили ли они что-либо по этому поводу Зеленскому. Не знаю, может быть и говорили. В контексте «тебе вообще не стыдно?» Вот этого вот не надо. Не знаю, может быть, когда-нибудь мы это узнаем. Но это же было именно про это, про эту самую идеологию. Когда мы говорим, что возрождение нацистской идеологии, что вот Украина, свастика у подразделений, татуировки, вот это вот все, это можно воспринимать как пропаганду. Но когда ты говоришь уже с конкретикой, а еще я думаю, что и картинки показываешь, это уже немножко другая история. Для того, чтобы выйти на подписание мирного соглашения, необходимо сделать определенные вещи на территории Украины, а дальше на международном уровне, на секундочку, то есть... Мы должны, наша задача какая? Трансформировать наши с вами военные успехи, успехи нашей армии, в политический международный документ. Именно поэтому, и тогда это, тогда будет считаться мирным соглашением, не временной приостановкой, не заморозкой конфликта, ничего. Это уже будет окончательная история. Признанное на самом, как говорится, высоком уровне, ну, единственно существующем сегодня на уровне ООН. Все новые территории будут признаны ООН территорией России. Отсюда сразу следствие. Санкции, которые вводились, как они говорили, за аннексию Крыма, автоматически отлетают. Санкции за вот эти, за специальную военную операцию, за эти территории автоматически отлетают. То есть это уже следующий пункт, но он подразумевает. Он подразумевает. Мы говорим про это, и американцы ему говорили тоже про это. Они говорили про мирный договор. Не приостановку и заморозку, а именно про мирный договор. Вот и все. Есть вопрос, который Зеленский наверняка снова им задал. Я думаю, что мы узнаем скоро. Про это тоже. Он же все время говорит, какие гарантии безопасности. На это Москва ответила ему давным-давно, что единственной гарантией твоей безопасности, ну не его лично безопасности, а он же говорит про безопасность Украины, гарантии Украине. Москва говорит, только Россия может гарантировать Украине безопасность. Только Россия, больше никто. И если мы выходим на этот мирный договор, тогда Украина может чувствовать себя в безопасности. В том случае, если она будет трансформировано в процессе подготовки этого мирного договора в то самое территориальное образование, государство, давайте это назовем, которое не будет представлять для нас угрозы. Все очень просто. И вот со всей этой историей, они к нему приехали, его послушали, но я думаю, что это безнадежная тема. Они подарили опять им футболки. Вы видели эту новость? Да, футболки с надписью «Киевский режим», да. Я вот когда за всем за этим наблюдаю, думаю, кто эти люди? Единственный серьезный человек во всей этой... Это наш президент, который со всеми по-серьезному. А это какие-то... Ну, назвать клоунами там не хочу называть, но это какие-то очень странные персонажи. Они футболки дарят, киевский режим. Что это такое? Что это? В тот самый момент, когда речь идет о глобальном вопросе. Совершенно непонятно. Просто непонятно. Но, тем не менее, да, это же правда. Это вот ровно так и выглядело. Сильных карт на руках у Украины нет. Ну, объективно, если. Нет этих карт. В делегации американской были там представители по поводу Уиткофа там, и Кушнера, были представители, ну, тех, скажем так, ведомств, которые должны заниматься экономикой.

0: экономикой и санкциями. А к переговорам потом уже в Киеве еще и подключили советников по безопасности, или как это там называлось у них, да, стран Евросоюза. Это тот компромисс, на который вынужденно пошел Трамп. Потому что, если мы с вами вспоминаем предыдущие все вот эти вот варианты переговоров, встреч и все остальное, европейцы просились за этот стол переговоров, но их туда Трамп не пускал. Но потом получилось так, как получилось. И поэтому сейчас европейцы так или иначе участвуют в этом процессе. Здесь с нами нет, а там, пожалуйста, их потом посадили за стол, да, и сказали, ну вот, собственно, вот такой у нас пейзаж перед битвой. Что будем делать? Что могут сделать европейцы? Ну что они могут сделать? Кто-нибудь вспоминает сегодня, ну так вот, если по-честному, кто-нибудь вспоминает, что они обещали Украине 90 миллиардов? Уже никто, по-моему, не вспоминает. Зеленский говорит, не надо 90, дайте хоть что-нибудь. У меня дыра в бюджете 27, 90 это ладно, это хорошо, ну хоть что-то дайте, чтобы государство могло еще на плаву каким-то образом оставаться, потому что зарплаты, социалка, вот это вот все, это все деньги, помимо армии. А денег нет. Никто же деньги не дает. Кто видел последнее сообщение о передаче денег? Ну, если мы не про, там, я не знаю, какие-нибудь 100 миллионов, которые Германия там собралась передавать. Норвегия там 6 или 9. Ну, про 90 никто миллиардов, никто не вспоминает. Убытки только в результате наших ударов и отрезания Украины от моря, там уже к 2 с лишним миллиардов Украина несет эти убытки. 2 с лишним миллиарда, уже больше даже, по-моему. А компенсации никакой нет. Это что касается денег. А эти деньги нужны еще, чтобы платить солдатам, чтобы покупать оружие. Там же была прекрасная схема. Европейцы дают 100 рублей, они приходят сюда, частично в виде денег, допустим, 20 рублей деньгами пришло, на 80 купили оружие и поставили. Но эти 20 рублей, 18 мы украли, 2 осталось. Прекрасная была схема. Кто это написал? Это американец какой-то, да, написал? Мне понравилась эта штука. Сейчас я найду ее. Бу-бу-бу. Где это он так... Сейчас... Как он сказал? Сейчас я найду. Нет, не найду. Нет, все-таки, наверное, найду. Короче, смысл такой, что... Вот, нашел. Джеймс Вассерстром, американский эксперт по борьбе с коррупцией. Вот он так изящно сформулировал. Он говорит, ну, Украине украдут все, что не прибито гвоздями. Это давняя традиция. Но я бы докрутил, на самом деле, на его месте. Докрутил бы. Он просто не в курсе. Он не понимает, с кем он имеет дело. Они украдут и то, что будет прибито. 100%, я вам говорю. Приклеишь, прибьешь, все, они все равно украдут. А что нет? Ну, посмотрите, что там происходит. То есть этот коррупционный скандал, который начался когда, он же продолжается. Он продолжается. Ну, генеральный прокурор, я вас умоляю, генеральный прокурор крышует какие-то колл-центры, распиливает деньги. Ну, о чем мы с вами говорим? Там все заточено на это. А если еще и посмотреть, кто там работает генеральным прокурором, вы вообще будете таки в восторге. Сидел там, отсидел, за что-то он отсидел там, потом вышел, раз и стал генералом. Как это работает? Судимость когда сняли? Не сняли, вообще потеряли, сожгли личные, я не знаю, но это вот так работает. И все, вот все, что не возьмешь, все так. Даже эти европейцы стали подозревать что-то неладное. Говорят, ну, может быть, как-то все-таки не так? Там говорят, нет, только так. Вот из 20 18 прибьете гвоздями, все равно сопрем. И вот этим европейцам, которые присутствовали на переговорах, говорят, ну хорошо, если вы вот так их любите, ну тогда помогайте. Те говорят, мы бы с удовольствием им помогли, но у нас проблемы. И какие у вас проблемы? Ну как, вы не видите, какие у нас проблемы? А кто помогал больше всего? Больше всего помогали немцы. Немцы помогали больше всего. Мерц до сих пор, собственно, помогает. Он спать ложится, помогая, просыпается, помогая. В туалет бежит, походу, тоже помогает. Но в Германии происходят интересные процессы. Не смогли они остановить альтернативу для Германии? На вот выборах этих. Не смогли. Альтернатива не просто победила, она просто разгромно уничтожила их. Вот этих всех ребят из Мерцской партии. Мне понравилось, как он приехал на мотороллере, вот этот Ульрих, он на мотороллере, он красавчик, он знает, на чем играть. Он приехал на мотороллере, это шикарно, голубой мотороллер ГДРовский. У нас ездили они тоже, эти мотороллеры. Ты помнишь, нет, мотороллера? А ты знаешь, что такое мотороллер? Знает, слава богу. А то я думал, она скажет, это, наверное, скутер. Нет, это мотороллер. Короче, мопед, мотороллер. Он на голубом мотороллере приехал, и все такие там стоят, скандируют. Он сыграл на этом, сыграл. А это сделано в ГДР. ГДР раньше был, знаешь, как было написано? Made in DDR. Знаешь, да, DDR. А вот это вот Германия, она называлась Западная Германия, West Germany. Вот. Они там не смогли остановить. И что-то мне подсказывает, что они не смогут их вообще в принципе остановить. И к чему это ведет? А это ведет ко всем вот этим спектаклям, которые устроили немцы с этими дронами. Это тоже меня потрясает. Я вот думаю все время, кто эти кретины, которые это придумали? Они же помимо этих дронов еще рассказывают про взрывчатку, которыми были заминированы все линии электропередач какие-то там где-то в Баварии, там ЛЭПы или еще где-то, уж неважно, какая разница. Все было заминировано, ничего не сработало, какие-то косоруки минировали и дроны запускали. Ну, понимаешь, вот действительно, просто какие-то, не пойми, кто это был. Кто эти люди, которые запускают дрон? Дрон не взрывается. Он стоит рядом с этим огромным самолетом, они его находят, этот дрон, говорит, нет. А другой забыл, его засосал движок, перемолол двигатель. Они рассказывают на полном серьезе, что дрон был, его засосал двигатель самолета, перемолол дрон со взрывчаткой, а потом выплюнул и типа все нормально, и полетел дальше. Это что за абсурд? Для чего это делается? Это делается именно для того, чтобы остановить альтернативу для Германии, это 100%, потому что Алиса, как ее, вот девушка эта, которая... Да. Вот она же сказала, что не, ну все, хватит. У Украины самый выдающийся канцлер за всю историю. Такого канцлера никогда не было у Украины, говорит она. И этого канцлера зовут Мерц, потому что он же ей все время помогает. И она говорит, ребята, давайте уже скажем, что Германия банкрот. Германия, на секундочку, банкрот, говорит она. И Франция, она говорит, тоже банкрот. А это две центровые страны Европы, самые центровые, которые больше всего, собственно, подпитывают киевский режим. Она говорит, хары, не надо больше этого делать, давайте договариваться с русскими. И что ты тут сделаешь? Ну, конечно, ты начнешь придумывать какую-нибудь ерунду с этими дронами. С этим минированием косоруким всех линий электропередач, для того, чтобы перевести стрелки на русских, а потом через русских на альтернативу и сказать бюргерам, что, ну, посмотрите, они вот с этими нехорошими людьми, которые наши самолеты хотели там атаковать где-то в Лейпциге или еще где-то, да, они хотят с ними договариваться. Как это может? Ни в коем случае, там, и так далее. Ахтунг, все вперед. У нас новости, продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 19:01 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Стив Уитков заявил о существенном прогрессе переговоров по Украине. Такую оценку спецпосланник президента США дал после встречи американской делегации в Москве и Киеве. В соцсетях он написал, что стороны продвинулись в подготовке трехсторонних консультаций. При этом Дональд Трамп продолжает добиваться прочного и долговечного мира. 5 сентября спецпосланник президента США Стив Уитков и зять главы Белого дома Джаред Кушнер прибыли в Москву. В Кремле их принял Владимир Путин. На следующий день они посетили Киев, где встретились с Владимиром Зеленским. По итогам консультации Уитков назвал переговоры содержательными. МИД России указали на неуклонно растущий уровень нетерпимости в Евросоюзе. Множатся случаи проявления расизма и распространения ненавистнической риторики, подчеркнула Мария Захарова. Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что евроинституты полностью игнорируют, а иногда и потворствуют русофобии. Дипломат также заявила, что в Брюсселе открыто используют правочеловеческую повестку для вмешательства во внутренние дела независимых государств. Росалкоголь-табак-контроль заявил о снижении производства вина в России почти на 15%. Речь идет о данных, полученных с января по август 2026, которые сравнивались с показателем аналогичного периода прошлого года. В обозначенное время винодельческая отрасль нашей страны произвела 20,4 миллиона декалитров виноградного вина. Выработка игристых снизилась на 14,6 до 8,9 миллиона декалитров. Ликерных почти на 43% до 482 тысяч декалитров. Что касается водки, то за 8 месяцев текущего года предприятия произвели 39,6 миллиона декалитра напитков, что на 12% меньше, чем годом ранее. Прогресс МС-33 отстыковался от Международной космической станции. Это произошло в 18:18 по московскому времени, сообщает телеграм-канал Роскосмоса. В публикации говорится, что включение двигателя на торможение запланировано на 21:27 по Москве. После грузовой корабль войдет в плотные слои атмосферы и разрушится. Его несгоревшие части упадут в Тихий океан. Прогресс отправился к МКС 26 апреля с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз». Стыков со станции состоялась 28 числа. Корабль доставил на орбиту более 2,5 тонн груза, в том числе новый скафандр «Орлан» МКС номер 8, а также оборудование и расходные материалы для экспериментов. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 85 копеек. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 11 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. по четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: «Право знать» говорит Москва.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Столица России, Москва, 19 часов 9 минут. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Ну, вот такая вот история, да, и что еще по поводу вот этих переговоров в Киеве? Ну, Зеленский, вот я говорю, он им все рассказывает о том, что нужна какая-то там поддержка, дайте ракеты «Патриот». Появилось заявление, что они не готовы вообще, в принципе, его в военном плане поддерживать. И уж тем более не готовы рассматривать там поставку ракет «Патриот». То есть вот в Германии проблема для кого, как их там назвать? Ну, вот этих вот ребят, которые там влюблены в Украину, да, условно. А во Франции проблема, потому что Ле Пен там лидирует. Я не знаю, может быть, ей найдут там какого-нибудь горничного, как обычно они же там подсовывают кого-то там людям, которые могут прийти к власти, да, но Ле Пен, я не знаю, кого можно подсунуть Ле Пен, ну, кого-нибудь. Но если нет, то она может, в принципе, вполне прийти к власти во Франции, да, и она уже говорит, что, не, ребята, мы точно будем сворачивать поддержку Украины, потому что у нас у самих вопросов очень много, да, и деньги нам нужны самим. В Европе проблема, есть Британия, которая вроде бы как готова поддерживать, но я что-то не слышал заявления там от Лондона, что они готовы там выделять какие-то миллиарды. Нет, были эти заявления, не были, я вот что-то не слышал. По крайней мере, пока ничего не слышал. Ну и Америка говорит тоже нет. Ну и вот со всеми этими исходными данными Зеленский должен что-то делать. А что он может сделать? А ничего хорошего у него не получается. Уже идут публикации, что у них проблема с продуктами, у них проблема с лекарствами. Уже есть публикация о том, что люди там закупаются продуктами. Ну как, насколько можно закупиться продуктами, я не знаю. И это еще. Мы ведем, собственно, вот эти вот челночные переговоры, да, там, с той же самой Украиной через этих американских посредников. А если это не сработает, ну, тогда, как говорится, получат то, что получат, вот и все. Американцы торопятся. Мы готовы им помочь. Мы понимаем их озабоченность, мы готовы помочь. Почему они говорят про зиму? Потому что в ноябре эти выборы, промежуточные выборы. Ну и плюс, им нужно думать уже о следующих президентских выборах. Следующие президентские выборы в Штатах в 2028 году. И им нужно к этим выборам выйти с какими-то активами. Желательно выйти к ноябрю уже с каким-то большим активом. Ну, если нет, то хотя бы успеть к тем выборам, потому что иначе совсем все очень как-то нездорово для республиканцев. продолжается иранская эпопея. Она же продолжается. Американцы, оказывается, разминировали Ормузский пролив. Тайно, на протяжении 4 месяцев они занимались разминированием. Ну вот, они что-то его разминируют, а толку нет. Судоходство остановлено. И с Ираном ничего сделать не могут. Это же бесит конкретно, на самом деле, Дональда Трампа. Ну, бесит его. Ничего не может с этим сделать. И уйти не может. Мы об этом с вами говорили в силу определенных причин. Ну и додавить тоже не получается. Ну давай попробуем здесь. Давай еще раз вот вернемся к этой теме и попробуем здесь что-нибудь сделать. Посмотрим, посмотрим. И обратите внимание, вот сейчас в новостях снова прозвучало, что речь идет о долгосрочном и прочном мире, на секундочку. Не о перемирии, а о мире. Это раньше мы только так говорили. А теперь только американцы про это говорят. Ну вот, как говорится, кушайте на здоровье. Вот такой у нас с вами пейзаж. Ну, давайте обменяемся мнениями. Вот читаю ваши сообщения. Ой, Роскосмос полный шок, пишет Ленок. Там проблема посадки тянутся еще с 70-х, до сих пор не решена. Как вопросительный знак? Не понял с Роскосмосом. Владимир пишет, что у нас вот воруют там Минобороны и так далее. Да, воруют, воруют. Всех сажают. Причем в таких количествах сажают, что ой-ой-ой. Но мы продолжаем наращивать производство. Наращивать. Мы ни от кого не зависим. Мы делаем все сами. И у нас получается наращивать производство вооружений. Новые образцы вводим. А там другая ситуация, там же воруют из того, что просят, что им дают. То есть им подбрасывают деньги, а они их воруют. Вот парадокс ситуации заключается в чем. На что рассчитывают, непонятно. Как говорил один персонаж, воровать нужно с прибылей, а не на стартапе. Закрой дверь, пожалуйста, если тебе не сложно. Так, читаю дальше. Лондон только обещал быть с Украиной до конца, то есть конец будет. А мне нравится это тоненько, хорошо, да, хорошо. Так, внимательно смотрел федеральные каналы, Павел пишет. В день, когда дрон влетел в СБУ, была заставка, перебивка перед рекламой, ну, как главная новость, российский дрон поразил СБУ, потом пропал. Да, я ничего этого не видел. Я когда дрон увидел, собственно, в окне у поклада, и это все, как говорится, буквально на следующий день после того, как они там друг друга там стреляли, СБУшники с военной разведкой, они там перестрелку устроили, и потом раз, дрон туда прилетает. Я поймал себя на мысли, знаете, на какой? Ну, вы же были в Киеве, да, друзья? Вы же знаете, где находится это здание, да? Да, это самый центр русского города Киева. Это просто шикарный, это, ну, как он, Шевченковский район он у них называется, по-моему, если я не ошибаюсь. Мне жалко было это здание. Просто здание, которое строили русские люди. Это русская империя, российская империя, да. И вот, ну, а что делать, куда деваться? Ну, это их внутренние разборки. Я, если честно, не обращал внимания на заставки. А Кушнера можно понять, дело техники пишет, он попал в гнездо бандеровских главарей, да вот еще его дед был белорусский партизан. Ну, может быть и поэтому, вполне может быть. Мы же не знаем, что у него было в голове, но ему было конкретно там неуютно. Посмотрите это видео, поймете, про что я говорю. Если бы Штаты, Владимир Бонд пишет, Штаты воевали с Украиной, как мы, то шансов у них бы не было. У Штатов не было бы шансов или у Украины не было бы шансов? Владимир, вы как-то, да, как-то вот обтекаемо, да. Так, дальше. Проблема, война все спишет, это единственное спасение. Переговоры шли 3 часа, из них 2,5 была история про печенегов. Смешно, да, смешно. Так, здесь что? В Телеграме. Я вообще думаю, что это РПГ было. Не знаю, говорят же, что был дрон, может быть и РПГ, не знаю. Эдвард спрашивает, когда мы вернем Георгия в отбой. В смысле? А что, его кто-то забирал из отбоя? Он временно, собственно, работал утром, да. Дальше вот мы экспериментируем, думаем, как нам все это поинтереснее сделать, друзья. Так, сейчас. Братан, Максим пишет, братан, ну тогда мы тебе Starlink отключаем, должны были ответить зять и Уитков. Подождите, еще не вечер, подождите. Кто его знает? Может быть, они ему так и сказали. Мы же с вами этого не знаем. А может быть, сказали. Я про разведданные молчу, потому что разведданные, даже если американцы не дадут разведданные, англичане дадут и французы дадут. Starlink, да, Starlink прикольная штука. Боялся, что его там убьют, предполагает Григорий, Санкт-Петербург. Ну, не знаю. Еще забыли про часть Николаевской. Да, точно, да, еще Николаевская. Ну, давайте, друзья, телефон прямого эфира. Сейчас я наушники достану. Это мои наушники. Да, это мои. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, хотя вы его и так знаете. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Я что-то не то сделал, да?
7: Роман
0: Георгиевич. О, да, что ты будешь делать? Слушаю вас. Да.
7: Роман Георгиевич, добрый вечер. Добрый. Виктор Михайлович из Домодедово.
0: Добрый, Виктор Михайлович, добрый.
7: Скажите, пожалуйста, вот каково ваше ощущение? Складывается ли у вас ощущение, что произошло очень незаурядное событие? Прилет главы ЦРУ в Москву, причем очень необычным способом. На,
0: Виктор Михайлович, я высказывался на эту тему. Извините, я вас перебил, да, но я так сразу. Когда Рэдклифф прилетел из Риги, я у себя в Телеграм-канале, ВКонтакте, в Максе у себя канале, ну, в общем, везде, вот где у меня есть, собственно, канал, я выкладывал мою правду, да, там, если не подписаны, подпишитесь. И я рассуждал на эту тему, с чем он мог приехать. Я рассуждал в ключе, что ЦРУ это информация, да, правильно? Разведка это же информация у нас с вами. Что-то с наушником контачит у меня, ну ладно. Информация. Я думаю, я допускаю, что, может быть, он сюда приехал, когда они получили какую-то информацию, что мы что-то готовим. Я просто по аналогии. Вот я по аналогии в предыдущий раз к нам приезжал, там, да, другой, правда, человек, но с той же самой, как бы,
7: приезжал
0: позиции.
7: В 21-м году. В октябре 21-го года.
0: Да-да-да, в 21-м году, да. Приезжал в 21-м году.
7: Причем приезжал, значит, с черной меткой, с предостережением, чтобы мы не начинали операции.
0: Совершенно верно, именно так и было, да. И поэтому я предположил, что, может быть, и сейчас мы что-то собираемся такое сделать, да, поэтому, собственно, они получили эту информацию и приехали. Дальше я пытался, собственно, понять, а что бы мы могли бы, допустим, такого готовить, да, как тогда. Вот помните, они приехали, говорят, мы фиксируем концентрацию российских войск там, да, в районе границы украинской там и так далее. Мы говорили, это учение, там, отстаньте от нас вообще, да, не мешайте. А сейчас он прилетел из Риги. Я вот и думаю, может быть, он приехал в Латвию для того, чтобы предупредить, что мы что-то такое интересное можем там... Ну, может быть, поразить на территории
7: Роман
0: Латвии.
7: Георгиевич,
0: да.
7: А чем,
0: быть,
7: вы там... чем вы объясняете то, что он прилетел на тяжелом транспортном самолете? Ведь если бы он просто приезжал как заинтересованное лицо, он бы воспользовался обычным военным самолетом. А это же там можно очень много оборудования.
0: А вот давайте попробуем подумать. А какое оборудование он нам привез?
7: Для прямой связи между нашими руководствами.
0: А вы думаете, ее нет?
7: Я думаю, есть, но есть большие опасения, что она может быть на прослушке.
0: Ой, ну тогда даже не знаю. Но если даже вот каналы спецсвязи могут быть на прослушке, ну тогда как-то совсем вот мы с вами живем в такой вот странное очень время.
7: В очень странном и грустном мире.
0: Ой, вы знаете, я уже на самом деле ничему не удивлюсь. Особенно, когда я вам сейчас быстренько расскажу один эпизод.
7: А потом вы предполагаете, что он приехал из-за того, что мы что-то замышляем, а не от того ли, что мы уже осуществили месяц наших воздействий на Украину, в том числе и отрезание ее от моря. А ведь еще британский премьер говорил, что Украина без моря – это не Украина.
0: Ну, я не знаю, что там говорил. Спасибо, Виктор Михайлович, что там говорил британский премьер, да, еще бы понять, какой именно. Я всегда говорил, что Украина без моря вообще никому не интересна, даже самой себе, да. Это абсолютный факт. Это здесь я соглашусь с этим британским премьером. Я не думаю, что мы отрезали их от моря, и поэтому сюда приехал Рэдклифф, привез спецоборудование, Путин поговорил с Трампом, тот говорит, ну, зачем ты сделал Украину неинтересной самой себе, там, или... Не, я думаю, что вот склоняюсь к той версии, про которую говорил я, что может быть, они узнали, что мы хотим поразить что-то в качестве демонстрации, допустим, на территории, допустим, Латвии. И сказали, не надо этого делать, сейчас мы попробуем разрулить ситуацию. Может быть, вот как-то так. Я допускаю, но мы же с вами, ну что гадаем, да, не будем гадать. А вот каналы спецсвязи, которые прослушиваются, ну, это совсем уже, да, как-то не очень хорошо. В Америке, может быть, такое было во времена первого срока Трампа, когда он разговаривал с Лавровым в кабинете у себя, а потом содержание их беседы было опубликовано в средствах массовой информации, а за это отвечает АМБ. Ну, они все были тогда, как говорится, заточены против Трампа, а сейчас же там чистка произошла, вроде бы как кругом свои люди. Может быть, но это было там, да. Здесь, я думаю, с нашими каналами все должно быть нормально. Ну, хорошо, ладно. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло. Алло. Алло. Да-да-да, я вас слушаю.
8: Роман, добрый день, Дмитрий.
0: Добрый.
8: Включить любую передачу на любом российском центральном телеканале, вот именно такую вот новостную, вот информационно-политическую, как сейчас, скажем, 4 года назад, 3 года назад, 2 года назад, и мы услышим вот все то же самое, что вы сейчас говорили.
0: Ну и отлично.
8: О том, что Европа и Америка устали, все прочее.
0: Разве я это говорю? С чего вы взяли, что это я говорю? А, ушел, да? Разве это я говорю? Это не я говорю, это Уитков сказал. Сейчас вот, секундочку. Белый дом, даже не Выдков, а сам. Вот парень этот. Белый дом отказался увеличивать военную помощь Украине, а также поставлять ракеты для Патриот, если Зеленский к ноябрю не пойдет на, собственно, вот эти вот все договоренности. Это не я говорю. А это разве я говорю, что Европа устала? Я вообще не говорил, что Европа устала. Да не будем им мешать, этой Европе. Пускай она делает то, что она делает. Но они же не делают, это не я говорю. Это вот лидер альтернативы для Германии сказала, что Германия разорилась. Разве нет? А до этого Урсула фон дер Ляйен говорила о том, что Германия, промышленность Германии, ей вообще кирдык, потому что нет газа. Это была просто прорывная мысль, которая внезапно ее посетила. Это не я говорю. Это Марин Ле Пен говорит о том, что Франция, у нее проблемы, у Франции нет денег, и Франции нужно заниматься своими вопросами, и уже просто невозможно дальше передавать деньги. Разве это я говорю? Странно вообще. Я вообще ничего такого не говорил. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
9: Здравствуйте, Роман Георгиевич.
0: Здравствуйте, Олег, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Вы знаете, да, я написал 3 сообщения, но вот первое, я, да, большое сожаление, что вот мы все-таки на 5-м году СВО, эти все члены киевского режима, там и Зеленский, Арахамия, все прочие, ну, были живы, веселы, в безопасности на встрече с американцами. Ну, такова реальность. И еще вот 2 таких риторических вопроса я тоже написал. Это все-таки, будем ли мы в сентябре и в октябре добивать энергетику Украины, чтобы добиться, так сказать, мира на наших условиях, да?
0: Так мы же уже сделали заявление, что мы начнем атаку по энергообъектам. Мы же уже сказали про это.
9: Да, заявление президента.
0: Вот вам и ответ.
9: Да, да, можно надеяться, что вот сентябрь-октябрь будет, наконец, то, что только это принудит вот этот киевский режим.
0: Да, этот режим, этот режим ничего не принудит. Этому режиму главное просто, чтобы бабки шли и, как говорится, с этими деньгами потом остаться. Это, ну, это им еще... Не да, надо делать да, ставку на то, что там они там что-то там, чего-то как-то там осознают или что. Не, это так не делает. Они в какой-то момент просто могут убежать, вот и все.
9: Да, главное быть живыми и в безопасности.
0: Ну, конечно, тогда ради чего все, да.
9: Угу. Да, и еще, да, вот, да, к сожалению, веселы, живы, в безопасности, но и еще вот тоже, наверное, риторический вопрос, это тоже связано, помните, с ответом президента недавно пресс-подход в Бишкеке, все-таки нужна ли вся целиком вот эта укрофунта пресловутая для переговоров, весь этот киевский режим, там же есть все эти поклады пресловутые, не говоря уже о том же Белецком или Дропатом, или Прокопенко, или еще
0: все,
9: раз
0: там, думаю, не нужны. Ну, все, думаю, да, не нужны.
9: К сожалению, пока все полностью, все живы-здоровы. А так, да, наши, да, правильно вы это сказали, наши условия, полностью Донецкая область, демилитаризация и вненатовский, внеблоковый статус Украины, это будут наши, я думаю, все территории, которые Россия сейчас освободила, тоже Россия сохранит за собой.
0: Не просто сохранить, Россия это сохранить, может быть, и сохранит, нам нужно закрепление все это в международных институтах. Да.
9: Закрепить. Для этого нужно, чтобы, так сказать, были выполнены условия. И там еще тоже вот все эти, то ли американцы привезли какие-то новые вот варианты, то ли Россия предложила новые варианты, да, Кушнер и Ульфов это пытались озвучивать в Киеве. Тоже вот такие моменты мы просто не обладаем, да, всей информацией, всем вот комплексом информации, что на каких условиях. Ну, опять... Это очень важный рычаг давления. Уничтожение энергетики, уничтожение политической инфраструктуры киевского режима – это важнейший вот, рычаг давления, который бы привел к миру на российских условиях, мне кажется. Вот,
0: спасибо. Я так думаю. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Слушаю вас, говорите в эфире.
10: Алло.
0: Да.
10: Роман, здрасте.
0: Давайте, здрасте.
10: А я Александр.
0: Да, говорите.
10: Да. Я хотел спросить, а почему вы в самом начале передачи сказали, ну, не передачи, а вот второго часа, что они сюда приезжают, ну, вот уикают, потому что у них выборы, значит, в ноябре, им нужна вот эта как бы помощь, а мы хотим им очень помочь, ну, с тем, чтобы они не проиграли Конгресс.
0: А здесь все очень просто, на самом деле. Спасибо большое. Я быстро сейчас, у меня еще несколько секунд, а не буду минуту забирать у новостей. Все очень просто. Просто вспомните, как себя вела Америка при Байдене и при демократах, и какую позицию заняла она сейчас при Трампе. Деньги не дают, а там давали 300 миллиардов, это была бездонная бочка. Здесь вся тяжесть расходов лежит на Европе, и мы говорим, что они не в восторге от этого. А тогда это была Европа плюс Америка, сейчас только Европа. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 19:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Стив Витков заявил, что в переговорах в Киеве участвовали представители ФРГ, Франции и Великобритании. Спецпредставитель президента США привел такие подробности на своей странице в соцсети X. На Украине к делегациям также присоединились советники по национальной безопасности этих стран для совместной работы над дальнейшими шагами, говорится в публикации. Минувшую субботу, 5 сентября, Стив Витков, а также зять главы Белого дома Джаред Кушнер посетили Москву. В Кремле их принял Владимир Путин. 6 числа они прибыли в Киев, где встречались с Владимиром Зеленским. По итогам двух консультаций спецпосланник американского лидера назвал переговоры содержательными. Дональд Трамп опубликовал карту с Мексикой, Канадой и Кубой в цветах флага США. Также в них окрашены Гренландия, некоторые страны Центральной Америки, Карибского региона и Исландия. Изображение появилось в соцсети американского лидера TrueSocial. При этом Трамп никак не подписал публикацию. Ранее президент США опубликовал карту штата Нью-Мексико, переименованного в Нью-Америка, указав, что ему нравится эта идея. Кроме того, глава Белого дома поделился фотографией Луны на фоне Земли, подписав снимок «Луна наша». Неизвестный на западе Москвы выстрелил в мужчину из травматического пистолета. Там пострадавший госпитализирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Инцидент случился на улице Василисы Кожиной. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что стрельба произошла возле подъезда ЖК «Матчпоинт». По предварительным данным, пострадал живущий в этом доме мужчина. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Евгений Тишковец пообещал жителям Москвы июльскую погоду на этой неделе. Она установится в столице в четверг, 10 сентября, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Температура в дневные часы составит от плюс 23 до плюс 26 градусов. В этот день на большей части русской равнины установится июльская погода, однако уже в пятницу через регион пройдет холодный фронт с ливнями, сказал метеоролог. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 10 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
5: «Говорит Москва». Реклама.
11: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
12: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
11: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск два раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
15: Гомес. Джорди Альба. Лео Месси!
16: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
17: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Внимание! «Говорит Москва».
19: 94,8.
20: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
20: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: В Москве 19 часов 36 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94,8. Для ваших сообщений в Телеграме. Я просто читаю параллельно. Для ваших сообщений в Телеграме и в Максе. И есть у нас боты, я вижу эти сообщения, я их тоже читаю. Ну и продолжается трансляция нашей программы на всех наших ресурсах. Это Рутюб, это ВКонтакте и это Ютуб тоже, да. Сколько человек у нас сейчас на Ютубе?
21: 2021.
0: 2021, хорошо. Хорошо. Читаю сообщение. А, Николай пишет, ну да, привез на грузовом самолете ламповую аппаратуру, иначе никак не доставить. Не, ну, как вариант, может быть, да. Там на небе еще миллиард планет и спутников, Ленок пишет. Не может быть. Ну ладно, слушаю вас, говорите вы в эфире.
19: Алло.
0: Добрый вечер.
19: Алло, добрый день, Роман.
0: Да.
19: Это Виктор говорит.
0: Да, Виктор.
19: Ну, я вот слушаю вашу передачу, мне нравится ваша передача, все время каждый вечер слушаю.
0: Ну, спасибо.
19: Работаю. Я вот по поводу американцев. Вот приехали, с нами поговорили.
0: Да.
19: Ну, мне кажется, они, знаете, какой вариант думают? Ну, поставить галочку Трампу, а потом мы оставим все, а эта коричневая чума, она расползется опять, и опять будет беда. Мне что-то вот так кажется больше. Мне кажется, надо идти до конца, потому что все равно столько наших ребят погибло. Уже бить до конца эту чуму болотную этих нелюдей, как говорится.
0: Этот вариант у нас всегда, как говорится, в запасе. Этот вариант у нас в запасе, его никто, собственно, не отменял. Этот вариант всегда есть.
19: Я понимаю, но нас много раз обманывали. Мы все что-то верим кому-то, верим кому-то.
0: Нет, думаю, не верим. Думаю, не верим.
19: Ну, я тоже надеюсь на это.
0: Верим только нашим подразделениям. Спасибо.
19: Я понимаю.
0: Спасибо.
19: Спасибо, спасибо, пожалуйста. Спасибо.
0: Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
21: Здравия желаю, Роман. Я с вашей версией согласен. Причину приезда в Москву руководителя ЦРУ. Он приехал с тем, что мы там что-то собирались делать, как вы выразились, да. Но я, правда, выскажу свою версию, предположительно.
0: Да-да-да.
21: Что эту причину подкинули мы ему. И там обделались от страха. И
0: может
21: приехали.
0: Быть и так. Может быть и так.
21: Да, ну так делается, и они, кстати, так делают со многими странами. Так что тут удивительно нет. Что касается аппаратуры связи, то надежнейшая связь между руководителями стран, она всегда существовала, и подслушать ее невозможно.
0: Конечно. Конечно.
21: Это еще при Сталине было известно. Значит, вот было 7 визитов Уиткова и Кушнера в Москву. Так?
0: 7, 8.
21: Восьмой был. Ну, если результат 7 визитов был нулю равен, то что же случилось такое, что вдруг 8-й сработает? Ну, где эта причина, что мы прям все вот сейчас что-то ожидаем? Ну, все повторяется. Ушаков, как всегда, говорит, что переговоры были конструктивными. Они не только, оказывается, высказывались, когда приехали, свою традиционную заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но, оказывается, еще и что-то там сформулировали, целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Ну, надо же, слушайте, вот что случилось-то. Слушайте, ну и потом, как всегда, президент говорит, что они всегда желанные гости, мы с ними с удовольствием работаем и так далее. Ну, по мне, это нормальная политическая игра. Ну, неужели в Кремле не понимают, что они приезжают? Неужели в Кремле надеются, что два посланника что-то могут решить? Или уже приехали с таким предложением, что прям подхватят наши условия? Да ну кто этому поверит? Тем более, ну вот, Нарышкин, 4 сентября наш директор службы внешней разведки заявляет на очередном заседании совещания руководителей органов безопасности и разведных служб стран СНГ. И что он заявил? Что в штаб-квартире НАТО провели анализ уровня готовности и России, и НАТО к вооруженному конфликту, и вывод сделали следующий. Лучшим способом ограничения военно-технического потенциала России является дальнейшее затягивание украинского конфликта. И там он пошел. Все вопросы, как Европа работает, как они готовят перевороты, что они делают. Все рассказал. Ну вот. Ну что, мы должны не верить заявлению, публичному заявлению руководителя нашей разведки. Он правильно говорит о затягивании конфликта. Ну вот, по-моему, что тут верить-то? Путин 1 сентября, когда был в Бишкеке, сказал там, что он не сомневается, что враг будет сыпаться.
0: Да-да-да, я про это вспоминал, Сергей Алексеевич.
21: Да, то мы тоже вроде никогда не сомневались, правильно, с вами, что враг будет сыпаться. Вопрос. Путин, по-моему, он назвал, не начальник генштаба, где-то месяц назад такую цифру. На ЛБС наш хвост 700 тысяч. Ну, предположим, она вот как есть 700 тысяч. Она наверняка может быть больше, скорее всего. Но неважно, назвали 700 тысяч. Ну, бои-то жестокие по отдельным направлениям. Наши войска же не просто летят, они двигаются медленно, там, более быстрыми темпами, но бои-то тяжелые идут. Я называю нереальную цифру. Ну, не может быть украинских войск меньше 500 тысяч. Ну, если наш фронт их все время двигает, но они же не бегут, сопротивляются на многих направлениях. Так, посыпятся. А что делать с теми, кто не посыпется? Они уйдут, и там плюс резерв. И что с ними дальше-то делать будут? Они что, сразу мирными гражданами станут? Какие наши дальнейшие-то действия? Может быть, мы поэтому ждем каких-то вот переговоров и так далее? Ну, лучше ждать, наверное, безоговорочной капитуляции. С той задачей, что победитель в этом конфликте определяет все. Какой быть Украине, кто будет руководить Украиной и так далее. Кому принадлежит Одесса? И что делать дальше, когда проводить выборы на Украине, все должна определять Москва, наши руководители. Вот к чему надо стремиться. А вот это вот опять возня, приехали, уехали, да они еще 10 раз приедут.
0: И туда, а вы и думаете, да, Сергей Алексеевич?
21: Да, спасибо.
0: Спасибо. Вот Эдвард. Вот Сергей Алексеевич, смотрите, Эдвард говорит, а что если Сергея Алексеевича посадить на эфиры по утрам? Будет не менее интересно, чем с Гудошкиным. А, Сергей Алексеевич, как вам такой вот карьерный взлет? Слушаю вас, говорите вы в эфире.
3: Алло.
0: Да, здрасте, Юрий Николаевич, здрасте.
3: Добрый вечер.
0: Добрый.
3: Когда были морозы, Трамп просил Путина ослабить удары, потому что, видите ли, украинцы замерзали. И сейчас, я считаю, приезжали просить ослабить удары. Почему? Потому что у украинцев нет патриотов. А штатам надо выиграть время для возгонки Европы, чтобы она заменила Украину в войне с нами. А в Киев поехали приказать Зеленскому ослабить удары по нам, чтобы сильно нас не злить и продлить агонию их для возгонки Европы.
0: Ну, я думаю, что это бесперспективная была стратегия. Потому что вы же обратили внимание, да, что наши-то продолжали все равно. Наши продолжали. Киев не трогали. А боевые действия продолжались, мы ни на секунду не остановились. Все дело в чебуреках, пишет Нигматуллин. Ну да. Путин метро открывал, москвичей поздравлял, а они ждали, он не побежал их встречать. Ну, еще не хватало, да, еще не хватало. Так, вот тут тоже Александр Владимирович нам про посекунчики пишет. Ну, слушайте, а что делать? Ну, вкусные у нас, да, вкусные чебуреки. Почему нет? Слушаю вас, говорите в эфире.
4: Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Сергей, Москва. Вы знаете, а вот как-то мы мимо пропустили немножечко. Наш верховный главнокомандующий просто так ничего не говорит. Помните, он когда сказал про косаток и медведей? Там же аллегория такая довольно глубокая. Все там смеялись, что шуткой, улыбались.
0: А если, самом говорит, деле... захотят нас по пищевой цепочке... По мордасам получили.
4: Да. И плюс концовка какая была, что надо молодому поколению передать, объяснить, в каком мире мы живем. А какие слова?
0: Ну да, да.
4: Вот.
0: Мир,
4: так что
0: мир
4: я
0: удивительный.
4: Думаю, что...
0: Удивительный.
4: Да, что это надо не только для молодого поколения довести, но и для...
0: Потихонечку сошел с ума, но ничего, мы с этим справимся, правильно?
4: Да, так называемых партнеров, скажем так.
0: Партнеры, давно не
4: потом,
0: слышал этого
4: слова. А потом еще такой момент хочется сказать. Да, тягаться тяжело с НАТО, ну, можно сказать, ну, не в одиночестве, но поняли, да, о чем я.
0: Да.
4: Вот.
21: в непростых тяжелых условиях работать с этим вопросом. Вот. Но, тем не менее, деньги рано или поздно заканчиваются. И если кроме денег больше ничего нет, решимости, понимания целей, задач и так далее, то, наверное, как бы перевес в сторону тех, кто это все понимает. Как вы считаете?
0: Ну, может быть, может быть. Спасибо, да, спасибо, да. Спасибо. Ага. Павел пишет про одежду.

0: Человек, который сделал себя сам, действительно. И он, конечно, имеет ярко выраженный авторитарный стиль правления. Например, вот он заменил несколько первых лиц Министерства обороны, которые, видимо, ему возражали по его стратегии и тактике по Ирану. И для меня, вот пусть это бытово, так по-бытовому звучит, опасение, чтобы он с катушек не слетел, потому что, поскольку он коммерсант и привык добиваться своего любыми способами, или рейдовский захват, или что там, будучи президентом, он может в определенный момент иссякнуть своими идеями.
1: А, нет, это нет. Так, нет, я вас сразу успокою. Нет, варианта нет.
0: Да, ну, слава
1: нет.
0: Богу, что это, что это не так. Но,
1: с идеями но у него но... все хорошо, вы же видите. У него он фонтанирует нормально, идеями. Да? Еще вчера Луна была общая, сегодня уже его. Но поэтому нет. А представляете, вот я понял, про что написала Ленок, когда говорит, еще много планет. И... А вот же про что, точно. Вот здесь соглашусь с ней, да.
0: Да, Роман, согласен. Да. Знаете, но есть такое понятие, отвлекающая манера. Он может под дурачка закосить, ну, грубо говоря. Фонтанировать идеями, когда все расслабятся, у него еще 3,5 года впереди, не забывайте. Он может все-таки выдать то, что мы никак не можем ожидать, могли бы ожидать от человека, который был бы политиком от мозга до костей и каким-то, значит, встроенным системой.
1: Интересно, что же он такое может выдать-то, а?
0: Ну, посмотрим.
1: Ой, посмотрим, да. Ну, идеи, с идеями у него действительно все хорошо, да. Все хорошо, это точно. Все переименовал. Онтарио, не Онтарио, Луна, не Луна. Он все переименовал уже. Кого еще?
2: Креативный.
1: Ну, креативный, конечно, креативный. Молодец он вообще, живчик такой, да. Слушаю вас, говорите в эфире.
3: Да, здравствуйте, Роман.
1: Здравствуйте.
3: Ну, во-первых, капитуляцию не ждут от противника, ее добивают.
1: Добивают, согласен.
3: Да, а во-вторых, извините меня, вы не правы, когда мы говорим,
1: может
3: что нашего пока всего самого само добивается, производя сейчас необходимое количество ударных изделий. На самом деле без Ирана, без КНДР, которые поделились с нами не только их технологиями, но и полимерно-композиционными материалами для профильных изделий, и в том числе Китая, который нам поставлял, я думаю, поставляет с начала СВО, пороха, пироксилин, некоторые виды ракетного топлива, в том числе микрочипы, микродатчики, микропроцессоры, микросхемы, с которыми мы по сей день испытываем отечественную нужду. Вот. И в-третьих, я бы хотел сказать, вы напрасно думаете, что Кушнер и Уитков приехали действительно с благими намерениями, чтобы удовлетворить, по крайней мере, хотя бы минимально все наши условия, на которые мы готовы пойти, чтобы заключить с нацистским режимом мир. На самом деле, из моих источников, они опять настаивают на миротворческих силах в серых зонах, на так называемом статусе отдельных областей Запорожской области и Донбасса, чтобы они как бы были без Украины, без России, но под юрисдикцией России. Там много очень непонятного. Тем более они не отдадут Запорожскую АЭС. Это камень преткновения, один из 5 пунктов, которые непосредственно мы выдвигаем, то, что вы перечислили в начале программы. Вот, и поэтому я думаю, что в любом случае, давайте не будем беспокоиться за восхвалять инквизиторов и опричников НАБУ. Понимаете, вот этих людей, которые воруют в украинском бюджете миллиарды долларов, хотя там по уголовным делам всего насчитали 1,5 миллиарда долларов, вот, в любом случае они делают нам большую пользу, вот эти воры, но кроме Зеленского, которые воруют гораздо больше, потому что это легче нашим войскам. Вот, и последнее, я бы хотел спросить, а почему мы думаем, когда наши средства СМИ, наши средства массовой информации утверждают, что Вашингтон и Брюссель наплевать на жизни украинских парней, сотен тысяч, которые гибнут на фронте, несмотря на лицемерные циничные заявления Трампа о беспокойстве их жизни, не считают их за людей? Почему мы думаем, что вот эти Уитков и Кушнер, в том числе Трамп, считают нас за людей, которые прибывают якобы для паритетных и так называемых...
1: Не-не-не, это просто так складываются обстоятельства. У меня нет иллюзий, да, я не думаю, что нас кто-то там любит или как-то особо выделяет. Да, нет, Роман, просто мы заставляем.
3: Мы толчем воду в суп. Я не говорю, что их не надо принимать. Но, тем не менее, в любом случае не надо обольщаться вот этими визитами. Вы сами понимаете, вот один эпизод, когда Трамп разбомбил лицей в Иране, женский лицей в Иране.
1: Почти
3: там 100 человек. Вы видели улыбку Кушнера? Даже Пит Хексит был озабочен, когда Трампу в самолете задали этот вопрос. А Кушнер, Уитков начал улыбаться. Поэтому это говорит о многом, о том человеке, который слышал этот вопрос и хотя бы отвернулся, но, тем не менее, вот американцы понимают,

0: знаете, когда они действуют как в Ираке, в том числе, им наплевать, как они, какими действиями, как они действуют, у них цель оправдывает средства, и деньги для них не пахнут, а тем более война для них, как устроена американская экономика, это очень большое обогащение.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо. Ну, с чем-то соглашусь, с чем-то, конечно, нет. Согласен, я говорю еще раз, с тем, что мы, что Украина, что мы для них абсолютно одно и то же. Просто вовремя сориентироваться и на этом заработать, вот этим они и руководствуются. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
2: Добрый вечер.
1: Добрый.
2: Владимир, Москва.
1: Да, добрый.
2: Часто звучит такой постулат, что война очень дорогое дело. И это действительно, но вместе с тем $300 миллиардов заблокировано наших денег.
1: Да. Оп, пропал, да, человек? Связь пропала. Да, деньги заблокированы, да. Я думаю, что этот момент, он один из пунктов, собственно, переговоров. Здесь, мне кажется, очевидно. И об этом же была даже утечка. Я не знаю, если верить этим утечкам, то об этом говорили. Так, сейчас сообщение. Нигматулин пишет, растрата, не успеваешь записывать, сдаюсь, это... А, все, понял, да. Ну да, да, вы правильно, да, по голосу определили, да. Так, фантазии Трампа не распространяются дальше слова «Америка» и производных от него. Не, ну почему? Он еще вот фантазирует про Иран и так, не останавливаясь просто. В режиме нон-стоп. Да, слушаю вас, говорите вы в эфире.
3: Добрый вечер.
1: Добрый.
3: Вы знаете, может быть, я не права, но правы. Если Трамп хочет нам, так сказать, мира, угу. Почему он не принудит Зеленского переизбраться? А Зеленский, он никогда не пойдет на мир, он боится страшно, он ночами не спит, чтобы не потерять вот это вот место свое, кресло. И никогда он не пойдет, Зеленский. Пока его не принудят переизбраться, а его никто не переизберет, по-моему, его даже жители Украины.
1: Да, представляете, Трамп на самом деле занял достаточно такую удобную позицию, беспроигрышную, как ему кажется. Вот в тот момент... Когда к нему, допустим, подходит, а он такой человек, главное подойти к нему с какой-то информацией последним, то есть, чтобы после тебя никто не перебил тот посыл, с которым ты к нему пришел, да? Когда ему показывают какие-то картинки, как горят, допустим, склад Валберес где-то там, МПЗ на нашей территории, все, он тут же начинает говорить, а, да, это здорово, и у нас... С Украиной подписан договор об этой великой сделке. Мы будем копать. Вы помните? Он же снова вспомнил про нее. Про нее уже никто не вспоминал. Даже он. Ну, когда вот к нему подошли с этой картинкой, он говорит, все, с Украиной будем, значит, добывать. То есть, если победит Украина, у него есть вариант с Украиной добывать. Когда ему говорят и показывают, и рассказывают, и когда до него доходит информация, что оказывается все не так, и все ровно наоборот, он начинает, собственно, думать о том, как бы ему заработать там в сотрудничестве с Россией. Но он, когда приезжает сюда, здесь вот это все увязывается в единое, как говорится, целое. То есть вначале вот эти условия о прекращении боевых действий и выход на долгосрочный мир, а потом копать-копать, или как он там все это формулирует, да. То есть вот, вот такая у него позиция. Слушаю вас, говорите в эфире.
4: Там в сотрудничестве с Россией.
1: О, но я сам себя слышу сейчас. Может быть такое? Вашу маму и там, и то пока. Здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, вот, вы помните, 92-й год, да, 93-й, когда после вот долгих таких соперничества 60-летнего между, вот, ну, скажем так, Россией и США, в итоге там, ну, скажем так, СССР развалился, И там 92-й год, 93-й год в России не было, так сказать, продуктов. Страна огромная, 150 миллионов было. И все, и американцы как бы вот взаймы привозили вот эти, вот помните, все говорили, ножки Буша, они слишком жирные, их два раза варить надо. Ну, просто ниоткуда было взять у России. И есть надо было что-то. Это было 92-й, 93-й, 94-й года. И все ели вот 5 лет эти ножки Буша. А вот если сейчас настанет такой момент, когда вот после такого долгого соперничества между Россией и США, там сколько уже у нас, 7 лет оно идет, да, там, или как, 8 лет, Вот. Снова настанет такой период, вот если Россия, скажем так, вот в такую ситуацию распада попадет, и снова вот экономика рухнет, и снова нужно будет какую-то страну мира найти на карте, чтобы присылали нам что-то. Как вы думаете, вот США на этот раз пришлют ли нам эти что-нибудь продукты или нет? И если не пришлют,
6: какой
5: а будет
6: такая
5: страна на карте мира, которая пришлет, вот такая жирная, сытная страна, которая поделится. Как вы думаете?
6: Какой интересный вопрос. Ну, просто есть опять некоторые нюансы. Смотрите, какая штука. Когда они нам присылали эти окорочка, ты же знаешь, что такое ножки Буша. Ну, а вот она даже знает, что такое ножки Буша. Картонные, помнишь, такие коробки, там замороженная вся эта тема, да, и все ели-ели, да. А еще я покупал пельмени у бабушки, у бабушек, которые вот сидят на улице, продают, вот, станция метро «Динамо», я после работы туда, или же на Белорусскую шел, или туда. А пельмени покупал, хлеб покупал, вареную курочку, если везло, покупал. А еще я покупал много чего там в разных переходах. Когда вот Георгий, который с вами по вечерам работает, он у меня родился, я вот ему, например, коляску покупал у таких шустрых пацанов, которые продавали коляски в переходе перед детским миром. Тогда вот они, собственно, мы их устраивали, поэтому они нас подкармливали. Если вы говорите, что сейчас с нами произойдет, вот то, что вы сказали, да, там, распад, вот точно так же, как распался Советский Союз, ну, конечно, они будут нас кормить, конечно, потому что, когда мы распадемся, это будет уже совсем другая Россия. Как раз ровно такая, которая им будет нужна. И, конечно же, они будут нас кормить. И опять пойдут эти ножки Буша, и пельмени мы с вами будем продавать возле станции метро. Думаю, что этого не будет никогда, слава богу, потому что мы с вами поумнели, и дети наши умные. У нас сейчас новости. После новостей вот двое из этих детей проведут программу про футбол. Вы немножечко так расслабитесь, да. А встречаемся с вами здесь, в этой студии, ровно через неделю.
7: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
8: 8 вечера в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Нидерландах пройдут военные учения с участием 11 стран НАТО. Маневры состоятся в период с 7 по 18 сентября, уточнили в Минобороны страны. В заявлении ведомства говорится, что военнослужащие сухопутных и военно-воздушных сил будут тренироваться на авиабазе Эйндховен на юге Нидерландов. В учениях будут задействованы представители Италии, Германии, Греции, Польши, Португалии, Румынии, Испании, Великобритании, США, Швеции и самих Нидерландов. В ходе маневров планируется отработка десантирования тяжелой техники, а также высадка парашютистов с транспортных самолетов. Минобороны подчеркнули, что тренировки необходимы для повышения готовности военных к совместным операциям. МИДе России указали на неуклонно растущий уровень нетерпимости в Евросоюзе. Множатся случаи проявления расизма и распространения ненавистнической риторики, подчеркнула Мария Захарова. Официальная представитель внешнеполитического ведомства отметила, что евроинституты полностью игнорируют, да и потворствуют русофобии. Дипломат также заявила, что в Брюсселе открыто используют правочеловеческую повестку для вмешательства во внутренние дела независимых государств. Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Калуги. Он не принимает и не выпускает самолеты. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в ведомстве. Аналогичные ограничения ранее действовали в воздушных гаванях Сочи, Геленджика, Нижнего Новгорода, Перми, Ижевска, Бугульмы, Казани, Уфы и Тамбова. Прогресс МС-33 отстыковался от Международной космической станции. Это произошло в 18.18 по московскому времени, сообщает телеграм-канал Роскосмоса. В публикации говорится, что включение двигателя на торможение запланировано на 21.27 по Москве. После грузовой корабль войдет в плотные слои атмосферы и разрушится. Его несгоревшие части упадут в Тихий океан. Прогресс отправился к МКС 26 апреля с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз». Стыковка воздуха со станции состоялась 28 числа. Корабль доставил на орбиту более 2,5 тонн груза, в том числе новый скафандр «Орлан» МКС номер 8, а также оборудование и расходные материалы для эксперимента. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 85 копеек. Доллар 86 рублей 19 копеек. Евро 100 рублей 17 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 10 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
7: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
10: Дамы и господа, заводите свои моторы.
9: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
10: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7:00. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
11: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
12: Oh my goodness!
11: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
12: Torres is trying to find him. Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it!
9: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас.
13: Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: 20.08 в Москве, сегодня 7 сентября, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа... А что вы от меня хотите? Я заблудился, правда уже.
15: Давайте поможем Даше найти правильный ответ.
14: Жулик, не жульничай, это «Голевая передача», Георгий Осипов.
15: И Георгий Бабаев, всем добрый вечер, друзья.
14: Добрый вечер. Значит, у нас сегодня богатая программа, постараемся с вами успеть. Все, нам надо быстренько, за полчаса, раскидаться, наверное, с российской премьер-лигой, по крайней мере, постараться. И потом поговорим, подведем итоги трансферного окна европейского, поговорим о том, кто куда перешел, кто кого продал, насколько и кто, собственно, с этими трансферами попал и кто нет, потому что уже есть, на самом деле, понимание по некоторым командам. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
15: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, и на Рутюбе они тоже идут, везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про Дзен и про Макс.
14: Поздравляю свой родной ЦСКА, Динамо и славный Лока, хорошего эфира, пишет русский хохол с русского хутора. Эдвард спрашивает, можно ли сказать, что все лидеры потеряли очки в прошедшем туре, Краснодару везет. Ну, по факту, наверное, можно, да, честно говоря, такое
15: да
14: сказать.
15: Да все абсолютно.
14: Да,
15: все,
14: и потеряли. Вот Григорий Санкт-Петербурга, наверное, с этого матча и начнем, говорит так, что бывает в футболе такое, когда одна команда играет классно, а выигрывает другая. Именно за это мы и любим футбол. И, конечно же, он намекает на матч между «Зенитом» и ЦСКА. Самый главный матч этого тура был, самая большая вывеска. Несмотря на наличие матча «Динамо-Спартак», мне кажется, что все-таки ЦСКА-Зенит звучит как-то посолидней. И давай, наверное, с этого матча и начнем. ЦСКА выиграли со счетом 1-2. Играли в гостях армейцы. И абсолютно прав Григорий Санкт-Петербурга, потому что, наверное, честно, особенно первый тайм матча. Это была лучшая игра «Зенита» в этом сезоне. То количество моментов, которые создавал «Зенит» в первом тайме, и ни одного не реализовал, это поразительно было. Ну, то есть «Зенит» просто сметал ЦСКА.
15: Я скажу банально, что просто мяч не шел в ворота. Такое бывает периодически, конечно же, у команд. Но тут прям тотальное невезение. У меня есть на это ответ.
14: Где?
15: Мне кажется, что «Зенит» наказывают футбольные боги, давайте так их назовем.
14: Это прям ответ у тебя, да?
15: За вот эти вот понты, которые были в самом начале.
14: Это прям вот ответ.
15: Потому что у Глушенкова, простите, про которого мы почему-то последний эфир разговариваем частенько, ну прям совсем не шло. У него какие-то абсолютно неполучающиеся удары были, какие-то все было вроде бы хорошо. Но не хватало того самого, чтобы они забили гол. Мне тоже «Зенит» понравился. Ты знаешь, вот в конкретной игре «Зенит» прям выглядел очень хорошо. Я не могу сказать, что это лучшая игра. Но «Зенит» прям, смотри, и Джон, и
14: первый
15: Соболев.
14: Тайм, игра, первый тайм.
15: Да, я говорю про первый тайм, безусловно, оговорился. Но мне кажется, что ЦСКА заслужил эту победу своей самоотверженностью. Тем, что они показывают, реально такой, знаешь, ни шагу назад, за нами Москва. Вот реально, вот такой футбол там был.
14: Ну, мне кажется, это как-то перебор подобную аналогию не приводить,
15: знаю, а
14: честно
15: просто
14: говоря.
15: По-другому я не могу оправдать
14: это
15: то,
14: что... Это «Имзаканье», написал Миша Николаев. Вот оно, на самом деле.
15: Это «Имзакарпукас» и «Имзаканье».
14: Да, серьезная аналитика подъехала. Да-да-да.
15: Слушайте, ну а по-другому...
14: На футбольных богов ссылка пошла.
15: Давайте так. Вот у ЦСКА мы обсуждали постоянно проблемы с составом, проблемы с игрой, что многое не получается. Что получилось в игре с «Зенитом»? Ну, если не футбольные боги, ну давайте. Вот вы, Эдвард, говорите, что футбольная аналитика подъехала. Ну, давайте попробуйте вы. Я не против. Попробуйте объяснить, почему, за счет чего, давайте так. За счет чего ЦСКА выиграл?
14: Мы сейчас Эдварда наймем вместо тебя такими темпами. Ты раскидываешься что-то должностью налево-направо.
15: Не, ну слушай, честно говоря, просто я не понимаю. У меня нет четкого ответа. Пенальти был?
14: Пенальти был. Пенальти случайный, абсолютно
15: случайный.
14: Слушай,
15: давай пенальти, так, пенальти
14: но...
15: был?
14: Он был,
15: он
14: да.
15: был, тут
14: он
15: ничего
14: был.
15: Спорного нет.
14: Но ты мне говоришь, за счет чего ЦСКА выиграл этот матч? За счет, во-первых, я тебе могу объяснить. Ну, во-первых, произошла замена в перерыве. У тебя ушел Монтуан, и вышел у тебя, кто там вышел-то, господи, вышел Волков вместо Монтуана. И в этот момент, собственно, зенитовская оборона рухнула. И, по-моему, именно Волков как раз не успевал в моменте с последним голом. А я напомню, там даже два гола могло залететь на последних секундах у ЦСКА. Они один раз там не успели, а второй раз, собственно, с добивания, да, Обликов забил гол на 98-й минуте. Это что касается конкретных каких-то решений. Первый тайм, ну, просто не повезло. Да, так бывает. Гигантское количество штанг, перекладин, всего вот такого. При этом было желание, при этом команда бежала. На второй тайм вышла уже какая-то разобранная. Карпукас просто мимо, в моем понимании, пока человек не успевает. Он просто пока не успевает на футбольном поле, не очень понимает, что ему делать.
15: Я вообще, честно говоря, не понимаю, с таким составом «Зенита», с такой обоймой брать нового футболиста, который только пришел и постоянно ставит в основной состав, я с уважением отношусь лимит к Карпукасу. Я понимаю, прекрасно. Но, ты знаешь, как будто бы вот все на нем
14: плюс
15: и сошлось.
14: Вендал не играл в этой игре.
15: Да, Вендал был на трибунах. Да. И прям с горечью наблюдал за всем тем, что происходило.
14: Да, поэтому вот и ответ, пожалуйста.
15: Ну, как будто бы он такой себе. Ну, типа, жалкий ответ.
14: Карпукас?
15: Потому что, ну, да. Да, ну, то есть, получается, жертва лимита. Опять лимит играет с точки зрения минуса.
14: Ну, да.
15: Ну, вот мне неприятно о таком говорить. Признаюсь честно.
14: Ну, приятно-неприятно, это реальность. А в остальном, ну, Соболев забил классный гол.
15: Мы увидели на поле в основном составе Вандраде, которого купили из Балтики, которого из-под носу прям забрали у Локомотива. Угу. Впечатлил ли он меня? Ну,
14: я помню, у тебя Деку должен был в Локомотив переходить.
15: Да какой Деку? Я о чем
14: кто только не должен был у тебя в Локомотив в свое время переходить.
15: Не, ну,
14: тебя
15: слушай,
14: послушаешь,
15: футболист
14: всех
15: хороший.
14: Увел Локомотива.
15: Футболист хороший,
14: Диаманде, но вот тут тоже Реал Мадрид увел у Локомотива прям на флажке буквально.
15: Ты же знаешь, да. Ну, ты же знаешь, ты же был при этих
14: переговорах. Да, чуть не купили.
15: А зачем он нужен, Диаманде? Ну,
14: просто слушайте, Реал Мадрид предложил на 119 миллионов больше,
15: рублей,
14: чем Волка.
15: Рублей.
14: Ну да, обязательно.
15: И плюс отсутствие Дивеева.
14: Вот и отсутствие Дивеева.
15: Отсутствие
14: вот
15: Дивеева,
14: да.
15: Да, это разница.
14: Вот
15: это прям
14: Дивеева, это да.
15: Как будто бы он всю жизнь там
14: потом
15: играет.
14: Потом там еще был фактор, да, у тебя был вот эта история с Тимаком, то, что он там мячи выбивает странным образом. На статистику смотрим, ударов в створ ворот у «Зенита» 11, у «ЦСКА» 1. Ну, я вижу, что болельщики «ЦСКА» сейчас такие типа, вот, смотрите, все теряют очки, «Краснодар» потерял в этом туре очки, а мы наоборот их набираем. То есть «ЦСКА» в гонки, ЦСКА в битве. Болельщики ЦСКА, при всем уважении, вы выглядите сейчас как болельщики Зенита, болельщики Локомотива в прошлом сезоне. У вас огромное количество проблем. Команда эта не чемпионская. Команда эта даже не на тройку по игре. На тройку, я имею в виду, турнирной таблицы. И потом просто будет вам больнее падать. Слишком какие-то
15: а
14: большие
15: у вас ощущения. Что ты предлагаешь? Ты вот такой умный, все время говоришь, вам будет больнее падать. А что могут сделать болельщики?
14: Логично смотреть. Ну, есть большое количество проблем у этой команды.
15: Мне кажется,
14: игра
15: они
14: в обороне,
15: признают эти проблемы.
14: Игра в обороне ужасна.
15: Они признают эти
14: игра
15: проблемы?
14: Игра в атаке, нету наконечника. И этот наконечник не куплен, да? В атаке просто нет никого.
15: Об этом можем поговорить, кстати.
14: Есть блестящая полузащита, может быть, одна из лучших, если не лучшая сейчас, в принципе, в чемпионате. Это да, она это полузащита и делает результат постоянно. Но в остальном это команда на 4-е, 5-е, может быть, 6-е место. Ну, 6-е, может быть, перебор, но 4-е, 5-е.
15: А кто тогда, понимаешь, на первые места? Вот давай так, ну
14: давай,
15: кто на первые места?
14: Давай, значит,
15: Зенит
14: говорим про
15: претендент на первое место вот на данный момент с данной игрой?
14: На тройку, конечно.
15: Ну
14: да.
15: Хорошо, на тройку. Кто тогда должен быть первый? Краснодар?
14: Значит, говорим давай про Краснодар, матч Краснодар-Крылья Советов.
15: Давай.
14: Краснодар продолжает идти без поражений по чемпионату, и в данном конкретном матче Краснодар просто упускает победу. Это просто упущенная победа. Вышел Джон Кордуба на поле.
15: Да, возвращается.
14: Да, мне кажется, он закрыл вопросы по поводу того, кто у них будет основной нападающий. Просто Кордоба на 10 голов выше Воробьева с точки зрения атакующей игры. Он один гол забил, еще несколько не реализовал. У него там было попадание в штангу. Человек борется, человек открывается. Скорость не растеряна, ничего не растеряно. Кордоба просто пушка-гонка, а не футболист.
15: Да, кстати, редко случается такое, что футболист травмировался и выходит, в принципе, на плюс-минус своем же уровне играть.
14: Абсолютно. При этом Воробьева, правда, продолжают наигрывать на месте десятки.
15: Да, и, кстати, в этой игре он отдает голевую передачу, но мне кажется, что он прям супер не в своей тарелке.
14: Ну, он отдал голевую передачу, конечно, но это не, тоже не надо здесь из-за этого как-то слишком восхищаться его игрой. Мне кажется, он на десятку не тянет. Он может играть второго напада, но он не десятка. Это совершенно другой уровень футбольного мышления должен быть у футболиста для того, чтобы играть на этой позиции. Это должен быть самый умный футболист на поле. Воробьев не такой футболист. Он хороший нападающий.
15: Воробьев хороший футболист, мы об этом обсуждали, да. Но он и, не кстати, футбольный говоря, интеллект.
14: Голевую он отдал, именно как второй нападающий скорее, на подыгрыше. Там, по-моему, что там, то ли угловой, то ли
15: да,
14: там,
15: да, подача да, была. Да?
14: А, то есть он как второй нападающий хорош. Но не десятка. Через него игру строить невозможно. Я не понимаю, почему до сих пор не пытаются заиграть он там того же самого Кристина. Да, ну да, вот такая у тебя ситуация. Ну, надо, а мог бы спокойно губернаторствовать, пишет Миша Николаевич про Воробьева. Да, ну вот он решил в футбол поиграть. Хотя, я не знаю, он, по-моему, еще и у него там с певческой карьерой все было в порядке.
15: А, она сумасшедшая.
14: Да, но вот что-то он решил выбрать футбол. Ну вот здесь, мне кажется, не работает. Хотя Краснодар все-таки вел игру, надо сказать, да, и крылья только во втором тайме начали как-то немножечко забирать инициативу на себя и просто реализовали несколько классных моментов.
15: Да, мне кажется, что там просто есть один герой этого матча, я говорю про того самого футболиста, информационное пространство этой фамилии у меня забито полностью сейчас, это, конечно же, Иван Олейников.
14: И он вроде как уже не идет в Рубин.
15: А ты...
14: Потому что не пришел на медобследование.
15: Да,
14: и теперь
15: это вообще,
14: вроде
15: честно
14: как
15: говоря,
14: он идет в ЦСКА.
15: Это полное позорище. Я вот сейчас обсуждал с болельщиком ЦСКА, он говорит, все, забрали Олейникова, но он, честно признаться, просто поступает супер некрасиво, по моему мнению, я выражаю субъективное свое мнение, ты делаешь фотографии на базе, ты приезжаешь да. в Казань,
14: он
15: ты говоришь, что он подписываешь этот контракт.
14: Он, естественно, делает, поступает некрасиво, потому что его Рубин, как им казалось, увел в последний момент у Локомотива.
15: Это правда.
14: Да, да, да.
15: Это правда. Но оказалось,
14: что футболистов еще хуже. Сначала уводят у Локомотива.
15: Слушай, ну оказалось, ты
14: Локомотив
15: подожди,
14: это
15: давай,
14: главный
15: ну...
14: персонаж в этой игре, вот тот,
15: давай
14: за которого
15: так.
14: вы играете. Все остальные это NPC.
15: Давай так, у тебя было огромное количество uh-huh. предложений. И Краснодар там был, и Локомотив, и ЦСКА, и Рубин тоже был. В конце концов, ты даешь согласие, что ты переходишь к казанцам, приезжаешь, фоткаешься, приезжаешь на базу, завтра у тебя медобследование, тебе предлагают на чуточку денег больше, такой, а, я ливну в ЦСКА. Да, родной клуб, да, я понимаю все. Ну, слушай, ну, в ЦСКА я до этого фигурировал. Ну, зачем тогда ты приезжаешь? Ты говоришь все, в прессе были, значит, слухи, инсайдеры инсайдерские писали о том, что он выразил такое мнение, что я, типа, дал слово, и мне больше, типа, денег не надо, я перехожу в Рубин, типа, я пацан сказал, пацан сделал.
14: Кто сказал, что это должна быть какая-то джентльменская история?
15: Слушай,
14: когда переходы из команды в команду выглядели по-джентльменски. То, что мы сейчас так много про это знаем, ага. это просто симптом нашего времени.
15: Наверное,
14: раньше
15: да,
14: у тебя
15: пишут
14: люди,
15: об этом постоянно.
14: Люди ехали, понимаешь, как Робиньо в свое время. Он ехал подписывать контракт с Манчестер Юнайтед, угу. а оказалось, что он перешел в Манчестер Сити, ему об этом не сказали агенты, да? Или как там у нас тоже было много таких ситуаций, когда люди должны были переходить в какие-то команды, и там агенты что-то где-то как-то решали, за какую-то лишнюю денежку продавали человека совершенно в другую команду. Это грязное дело.
15: Очень
14: грязная история.
15: Вот тут прям супер грязная история. Мне кажется, что хуже перехода вообще еще пока не было.
14: Да, огромное количество разных переходов было. И из команды суперзлейшего, он из стана злейшего врага.
15: Ну, тут не злейшие враги, тут все-таки другое, понимаешь?
14: Я и говорю.
15: Тут типа пацан сказал, пацан приехал, пацан сказал, все, я перехожу.
14: С этой, вот, с этой эту, значит, дворовую всю гангстер-романтику оставьте.
15: Да почему здесь гангстер-романтика? Зайдите
14: это
15: в социальные сети
14: называется.
15: Рубина. Они уже анонсировали. Сказать спасибо, что
14: молодцы.
15: Ты сделал пользу нас.
14: Не надо анонсировать трансферы до момента подписания контракта. Вот и все.
15: Нилс Майкл
14: поставили
15: пишет, что...
14: подпись, анонсируйте. Не поставили подпись, не анонсируйте. У тебя самая такая классическая история в этом смысле, это Зубастик Рональдо, который должен был переподписываться с Барселоной и уже должен был лететь на переподписывание контракта, и в последний момент вдруг откуда ни возьмись появился Интер, который его агенту больше денег отсыпал
15: на несколько миллионов долларов. Ну, с Майклом была похожая ситуация
14: тоже в свое
15: время.
14: И Рональдо играет в Интере. И один сезон всего в Барселоне. Это классика. Не надо объявлять ничего заранее. Вот и все.
15: Ну, неприятно. Не будет, неприятно. Не... Вот Нилс Майкл пишет, что подъемные в Рубине были 70, а в ЦСКА 120.
14: Ничего себе, немножечко.
15: Ну, мощно. Если такая большая разница. Я просто видел, что там небольшая разница, и я думаю, что
14: один Ламборгини, Авентадор. Нет, не Авентадор, а Урус. Авентадор не хватит, да.
15: Хотя бы Урус.
14: Да, Урус точно новенький.
15: Ну, агенты, слушайте, опять игра агентов. Вот эти все подъемные, вы же понимаете, куда они идут, поэтому. Ну, удачи. Удачи. Мне неприятен этот факт, но Олейников, я должен признать, я много эфиров подряд говорю, мне очень нравится этот футболист.
14: Да.
15: Посмотрим, заиграет ли он, может быть, сейчас вообще окажется в Локомотиве или в Краснодаре. Может быть, он вообще такой финт сделает. Но я думаю, что переход будет ЦСКА.
14: В Локомотиве. Короче говоря, Краснодар исключительно только из-за своей расточительности и неуверенной игре в обороне пропускает эти два мяча и теряет очки на ровном месте. Но Краснодар сейчас тоже, на мой взгляд, это оверперформанс, то, что происходит. Но они очки так или иначе набирают. То есть вот некоторые команды эти очки теряют, и им это аукнется. Краснодар пока оверперформит, это перебор. То, как Краснодар на такую игру, на такое количество очков не играет.
15: Мне кажется, что это ты означает, везде что просто видишь какой-то вот оверперформанс, а мне кажется, что вот они вот таковыми и являются. В принципе, нет. 2-2, нет, ну ничего хорошего несколько с крыльями нет.
14: Несколько матчей уже они должны были терять очки, они их добирают, иногда как-то против логики. Здесь они эти очки против логики теряют на ровном месте, но все равно не проигрывают. Я думаю, что это еще пару раз им аукнется такая игра. То есть игра не идеальная. Назвать эту команду чемпионской я не могу. Хотя я не могу назвать чемпионской ни одну команду.
15: Да вот именно. Момент. Я тебе поэтому и говорил, а кто играет, ну вот, как
14: никто,
15: чемпион?
14: Никто.
15: Поэтому сейчас пока рано.
14: Просто мне кажется, никто не играет.
15: Из всех Краснодар пока лучше. Вот так вот я скажу. Ну, ЦСКА на втором месте для меня это открытие, честно говоря, потому что я не ожидал.
14: Там про турнирную таблицу чуть попозже, там очень плотненько. Давай теперь на «Динамо-Спартак». Еще одна вывеска. И «Динамо», на мой взгляд, сенсационно выигрывает со счетом 2-1. И тут я опять скажу, «Динамо» показали лучшую игру в сезоне. Просто без каких-либо...
15: Наверное, вот здесь я с тобой спорить не собираюсь, потому что мне тоже понравилось «Динамо». И опять же, да, удаление, которое случилось в этом матче, очередной, по мне, судейский скандал. Вообще непонятная история.
14: Почему?
15: Мне показалось, что там ничего не было.
14: Ну нет, там толкались.
15: Слушай, ну на желтую, ну глаз, да, на желтую, такое. Ну он отмахнулся,
14: неспортивное от него поведение, попал. Чисто
15: ну,
14: удаление.
15: Ну, мне кажется, что на желтую, да, окей, еще тянет, но красная карточка в таком на решающем матче. На желтую
14: такое, если это у тебя в игре. Вот тебе, видишь, пишет пользователь, как читается это?
15: Пицца ту.
14: Ага, да, вот этот вот пользователь тебе пишет, что опять Осипов паровозится, надеюсь, Джо, в скобочках Осипов, в сделку с Кушнером и Выткофом не входил. И, кстати говоря, этот же человек, его, вот он писал в Максе, его звали там, как его звали?
15: Шлепок майонезный.
14: Вот, да, от, как будто здесь от перестановки слов
15: да, что-то поменялось. Меняется,
14: да, ну ты поменял слова.
15: На всякий случай.
14: Да, все-таки пицца две.
15: Да.
14: Здесь я согласен, да, молодец. Да, ты как бы с имиджем все в порядке, держим марку. Лучший матч «Динамо», неуверенный матч «Спартака». Вот опять начинается спартаковская фигня. Писал Эдвард до этого, что, наверное, лучший по составу сейчас именно «Спартак». Ну вот, хорошо начали, и в итоге как-то подсдулись уже к середине игры. Были моменты...
15: А, я думал, ты в целом про турнир говоришь, а ты конкретно
14: нет, про эту конкретный игру? Матч, да, про турнир пока рано все-таки говорить, но вообще примерно в это время у «Спартака» начинаются проблемы обычно, да? И вот они здесь снова начинаются. «Динамо», который... Ну, с другой стороны, так бывает. Вот вы вышли на матч, и команда показала лучшую игру за сезон. «Динамо», может, вообще так больше не сыграет в этом году. Такое тоже может быть. Так тоже бывает. Но в этой игре полностью переигран был «Спартак». Полностью. И даже после удаления Тюкавина особо ничего «Спартак» не показал. Хотя у них было еще там почти 20 минут.
15: Я рад за Пруцева. Я не буду уставать об этом говорить. Красавчик, забил гол. Мне нравится этот футболист. И больших ему успехов. Я думаю, что, к сожалению...
14: А ведь
15: да,
14: его
15: я
14: украли говорю, у кого-то,
15: по-моему. Да, да, да, да, реально. То есть
14: у опять, кого украли?
15: Как говорят болельщики, опять усилили конкурента, но тем не менее, я за него рад. Он классный парень, классный футболист, от него этот переход не зависел, поэтому он добивается своими силами места в основном составе, и он его, я считаю, что заслуживает. Да, конечно, там травма сыграла, но Тут как бы стечение обстоятельств.
14: Да.
15: В нужное время, в нужном моменте
14: оказался. Без Барко тяжеловато пока, пишет Нилс Майкл. Да, это вот, это наверное,
15: правда.
14: Самое...
15: Это правда.
14: Самое яркое такое впечатление. Ни Пруцев, ни Маркинес, тем более ни Умяров, и ни Зобнин с тем функционалом, с которым может играть Барко, они с ним не справляются. И мне кажется, что просто вот эта позиция... Вот этого фантазисты, который выдумывает, когда Барко нет на поле, у Спартака эта позиция даже не пытается кем-то замениться. Вот как, например, у тебя Кривцов и, Воробьев в Краснодаре. Да? Здесь просто никто как будто это место не занимает. Вот у тебя как будто Спартак играет в меньшинстве. Просто никто не выдумывает. Подстарается Маркиниус, но он это делает обычно с фланга. Солари тоже это делает с фланга. Они в центр не уходят. Они в этом смысле позицию не меняют. Они делают все то же самое, а посередине нет связующего звена. И вот из-за этого игра Спартака перестает смотреться. Ну, с другой стороны, Барко с отрывом лучший футболист в московском Спартаке. Это понятно, что
15: отсутствие такого футболиста будет замечаться. Да, мы об этом давным-давно говорим.
14: Да, да, да.
15: То есть, но может такое случиться, что в любой момент его не станет, его выкупят, поэтому нужно
14: тогда будут проблемы. Тогда
15: да, нужно проблемы. Привыкать просто Спартаку играть без
14: него. Спартаку нужно найти туда кого-то на эту позицию. Кем-то надо пытаться это все заменить. Может быть, из своих же, но из тех, кто на данный момент есть у Спартака, ну, только один человек у меня подходит на эту должность. Это Даку. Только Даку. Но у тебя тогда начинает играть лимит. Как-то с лимитом надо разбираться. То есть кого-то надо все равно убирать. Ты должен я не знаю, там, Угаль, ну, не уберешь Угальда в этой конфигурации. Солари и Маркиниса тоже не уберешь. А что, Ву надо убирать? Ну, это тоже серьезно. Ну, получается, у тебя второй футболист, который там как-то, ну, в общем, непонятно.
15: Надо мудрить. Да, надо действительно мудрить, и опять лимит, к сожалению, вставляет палки в колеса.
14: Да, да, что, к сожалению, есть у тебя условия, вот, пожалуйста, играй. Даку ничего не показывает, я не согласен. Даку, когда на поле, Даку показывает, и несколько раз он как раз в позиции десятки неплохо себя проявлял. Он с пасом, он с интеллектом, он может эту игру наладить. А у нас остался, по факту, да, один интересный матч из тех, которые были сыграны, да, я же ничего не теряю. Я про Балтику-Локомотив. Ну да, вот видите, в полчаса не уложились, хотя бежали как могли. Ну ничего, значит, про Балтику-Локомотив по 5 минут на 20. Слушайте, это гундеж паровозный, да, но ты потом поговорим про трансфер. У нас сейчас новости, потом продолжим.
16: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
17: 20:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны сообщили об ударе по доставлявшим иностранные дроны ЖД составом ВСУ. Они поражены в районе населенного пункта Вишневое в Днепропетровской области. Вооруженные силы России применили беспилотные летательные аппараты «Геронь-4». Кроме того, в сводке ведомства отмечается, что целями российских военных стали стоянки фур, перевозящих дроны и комплектующие к ним, а также автоцистерны с ГСМ в Одесской и Днепропетровской области. Фридрих Мерц сообщил о сохранении жесткого курса в отношении России после выборов в Саксонии-Анхальте. Канцлер Германии подчеркнул, что не намерен менять политику своей правительственной коалиции и отказываться от поддержки Украины. С таким заявлением политик выступил на фоне победы партии «Альтернатива для Германии» на прошедших 6 сентября выборах в земельный парламент. «Я ни на миллиметр не отступаю от своего базового убеждения, что мы должны защищать нашу свободу и именно сейчас, в том числе от России. Мне, вероятно, придется объяснять это гораздо больше и гораздо интенсивнее», сказал Мерц на пресс-конференции в Берлине. Владимир Путин ранее указал, что новые антироссийские решения ФРГ под предлогом инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига – это еще одна грубая ошибка немецких властей, противоречащая интересам народа. По мнению президента, они связаны со сложной внутриполитической ситуацией в Германии. 5 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в подмосковном Раменском. Всем получившим травмы оказана необходимая медицинская помощь. При службе областной прокуратуры уточнили, что авария случилась на улице Михалевича. 67-летний водитель легкового автомобиля при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу микроавтобусу и совершил столкновение. В результате пострадали 5, в их числе водитель легкового автомобиля и 4 пассажира автобуса, говорится в сообщении. На месте работы сотрудники ГАИ выясняются все обстоятельства произошедшего. Частный архив записи группы «Оазис» выставлен на аукцион. Изначальная цена лота – 1,6 миллиона фунтов стерлингов или чуть более 2 миллионов долларов. «Гардиан» со ссылкой на аукционный дом пишет, что речь идет о более чем 100 часах записи рок-группы, включая концерты, репетиции и частные разговоры братьев Галлахеров. В материале говорится, что коллекция, которая включает 210 кассет цифрового формата, 73 аналоговые кассеты и 3 мини-диска, собрана бывшим звукорежиссером группы Хью Ричардсом. В аукционном доме уточнили, что покупатель не сможет выложить записи в открытый доступ, поскольку Оазис сохраняет за собой право на интеллектуальную собственность. Торги состоятся 3 октября. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице облачно, около плюс 10 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
16: Говорит Москва. 94,8.
18: Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
19: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом. Даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
20: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
21: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
22: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
21: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
19: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии, директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог, политолог Виктор Потуремский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
23: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
16: Говорит Москва. 94,8.

0: принимайте пас. Это «Голевая передача».
1: 20:35 в Москве, 7 сентября, понедельник, «Голевая передача», Георгий Осипов.
2: И, Георгий, бываем всем добрый вечер еще раз.
1: Добрый вечер. Продолжаем. Еще осталось там чуть-чуть про российскую премьер-лигу, потом пройдемся по трансферам. Давно обещали, вот уже пора. СМС-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
2: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе. Они идут, везде вас ждем, везде подписывайтесь, ставьте лайки обязательно.
1: Олег пишет, что тренер «Спартака» натупил составом и поздно сделал замены. Да, мне кажется, что проблема в том, что просто некоторые футболисты незаменимы. Вот дело в чем. Порой кажется, что ВУ играет против «Спартака», пишет Эдвард. Ну, не знаю, нет, кстати, не согласен.
2: В этой игре нормально.
1: Мне кажется, что ВУ неплохой футболист достаточно. Но у него бывает, конечно, супер затупы, но вот он их иногда компенсирует хорошей игрой в обороне. Ну, вот, видишь, много, да, этих сообщений про Барку как раз у нас здесь. Так, ладно, значит, «Локомотив». Первая победа. Радовались, как будто выиграли в Лиге чемпионов. Выиграли у «Балтики», московский «Локомотив». В Андрей Мостовой забил первый гол в первом же матче за свою новую команду. И, ну, давай вот, поделись впечатлениями. Как тебе игра была?
2: Ну, слушай, пока впечатлений никаких.
1: Прям никаких? Вот прям никаких. Нейтральная игра такая.
2: У Мостового один момент, один гол. Игра мне не понравилась. Пока еще не строится креативность, и в атаке нет. Ничего не происходит. Я думаю, что с такой «Балтикой», конечно же, тяжело играть. Но «Локомотив» с любой другой командой сыграл бы абсолютно так же. Блекло и неинтересно на данный момент. Тот креатив,
1: за которым мы всегда... в принципе, про игру, ну ладно.
2: Тот креатив, который мы любили у «Локомотива» в прошлом сезоне, он абсолютно пропал.
1: Мостовой, туннельный, подстанционный. Вишня Николаев, это для другой программы его сообщение. Да, ужасная игра, отвратительная.
2: Это, да, мне тоже она не понравилась.
1: Худший матч тура, скучнейшая игра, бесконечное количество возни каких-то там, стыков в центре поля, вот все где-то там около этого самого центра, абсолютно случайный гол, который забил «Локомотив», и при этом, конечно, прикольно то, что забил Мостовой, да, красивая
2: история. И с передачи Камличенко.
1: Да, с передачи Камличенко, что, конечно, абсолютная случайность, но лучший для меня до сих пор Митрюшкин, честно говоря, если бы не Митрюшкин.
2: Он также и признан лучшим игроком матча.
1: Да, ну это очевидно. Если бы не он, «Локомотив» бы эту игру проигрывал. И, ну, Мостового даже немножко мне жалко, что он попал в эту команду, честно.
2: Да ладно, что ты начинаешь? Все будет нормально. «Локомотив» может все наладиться, если сейчас будут сделаны грамотные шаги. Ты просто в противовес мне всегда говоришь по «Локомотив».
1: Нет,
2: я говорю про «Локомотив», потому что «Локомотив»
1: отвратительно играет в футбол. Хорошо. Отвратительно играет в футбол.
2: У тебя никто не играет
1: ничего...
2: хорошо.
1: Нет.
2: Локомотив... Российская премьер-лига, но мы с тобой пришли к тому, что чемпионской игры ни у кого нет.
1: Я... «Локомотив» вообще никакой игры. Слово «чемпионский» и слово «хорошо» в одном предложении с «Локомотивом» в этом сезоне еще даже гипотетически стоять не могло никогда.
2: Ну, просто такие громкие слова, как «жалко Мостового», а чем жалко?
1: Да.
2: Ну, потому что это хороший футболист. Он приехал в свой родной клуб, он хороший футболист, он будет играть футболист. Постоянно в стартовом составе, должен сделать эту разницу, да. Должен этот «Локомотив» вытащить
1: невозможно.
2: Из того места, в котором они находятся.
1: Это невозможно.
2: Ну, видишь, уже первый
1: один
2: матч показывает, что возможно.
1: Один Мостовой.
2: Конечно, нет.
1: Это сделать не может.
2: Это невозможно.
1: Именно поэтому я об этом говорю. Потому что он из команды чемпиона по разным причинам переехал в команду, которая борется за выживание. Вот почему.
2: Там другие причины, как раз я вчера тебе рассказывал.
1: Я и сказал, по разным причинам, да. Но вот у него это в чистом виде даунгрейд. И при моей любви, на самом деле, к Андрею Мостовому, как к футболисту, он не тот самый человек, который делает вот настолько большую разницу. Ну, в нашем чемпионате, в принципе, такого футболиста нет. Этот «Локомотив», я не знаю, только какой-нибудь Златан Ибрагимович в праймовой своей форме должен туда перейти, всем им вертух надавать, чтобы эта команда начала как-то играть в футбол. Здесь пока ничего подобного нету. Мостовой играет просто один. И вот количество дальних ударов в этом матче как бы об этом говорит. Ну, игры никакой нету. И почему она должна появиться, как бы, я не понимаю. А «Балтика» выглядела лучше. В этой отвратительной игре, еще раз, игра ужас. Игра очень плохая. Игра, это не футбол, это какая-то борьба была. Супер скучная игра. Ну, «Балтика» была лучше. Лучший футболист «Локомотива» — это Митрюшкин. Причем с отрывом. Он капитан.
2: Угу.
1: Ну, тут как
2: тут
1: бы все,
2: не собираю.
1: Тут как бы все логично. Тут Митрюшкин эту команду тащит. Если вдруг Локомотив в этом сезоне не вылетит, то это будет заслуга исключительно только Митрюшкина. Уже столько он действительно сейвов сделал, что просто мама не горюй. Но первая победа есть. Это уже что-то. На каком? В седьмом туре. Мощно.
2: Ну, тем не менее, у Локомотива наиважнейшие очки и с психологической, и с точки зрения, и с турнирной, хоть и они сильно не поднялись никуда, но тем не менее, это очень-очень важно. Я желаю своей родной команде только успехов, действительно. Пока очень-очень тяжело.
1: Это понятно, что ты желаешь команде успехов. Значит, теперь как выглядит турнирная таблица? Очень плотно, действительно, супер плотно, я бы даже сказал.
2: Эдвард вот со мной согласен, говорит, что ты просто хейтер Лока и смеется.
1: Ну да, да, да. Значит, Краснодар...
2: Жора хейтер.
1: Краснодар на первом месте 19 очков. ЦСКА на втором месте.
2: Сенсация.
1: 15 очков, сенсация. Еще раз, в моем понимании, чисто Локомотив прошлого сезона. Третье место, Динамо. Тоже, вот где сенсация.
2: Да, так я тоже тут. Не ожидал.
1: Динамо на третьем месте. 13 очков, столько же у Спартака, который идет на четвертом, личной встрече, да? Зенит идет на пятом месте. У них 12 очков. На секундочку уже. То есть речь идет о том, что ворваться в гонку чемпионскую будет невероятно сложно Зениту. Ну и дальше вот на шестом Махачкала, на седьмом Балтика, Рубин восьмой, девятый Оренбург, десятый Ростов, одиннадцатый Крылья Советов, двенадцатый Ахмат. Вот, наконец-то Локомотив на 13-м месте, у них 6 очков. Сразу под ними идет Родина, Акрон и Факел.
2: Вот это четверка с конца.
1: Да, вот настоящая красота, настоящая мякотка, она вот там. Так, вот тебе пишет, видишь, твой любимый слушатель, где ты слова переставляешь местами, он говорит, почему на Осипова один нападки, но болеет за Лока, ну пусть болеет, он классный, это, видимо, про тебя, не про Лока.
2: Только Лока, только победа, парни, вы знаете, всегда до последнего.
1: Да, да, да.
2: Хейтеры, люблю вас. Это слова Локомотива.
1: Да нет, это слова блогера.
2: Нет, но я имел в виду, это девиз Локомотива сейчас на данный момент.
1: Значит,
2: хватит душнить!
1: Ну а что ты воруешь-то фразочки?
2: Да ну все же знают этого блогера, ну, хватит, все знают, чья фраза.
1: Твоя патологическая, твоя вранье.
2: Все, закрой рот, хватит,
1: не
2: то, все, начинай.
1: Это не фраза Локомотива, фраза блогера. Зачем ты приписываешь им какие-то фразы?
2: И задушил.
1: Врешь, темп, врешь, темп постоянно. Сломал. Врешь и врешь. Лига чемпионов. Эдвард предлагает
2: Лигу чемпионов. А какую Лигу чемпионов? Что вы хотите обсуждать? Потерпите, потерпите. Вот тренд Лиги чемпионов.
1: Лига чемпионов.
2: Что, ну потерпите. Вот сыграют матчи и обсудим. Но сейчас в контексте трансферов можем обсудить и то, что предстоит нам на этой неделе. Ну, кстати, то, что уже игры, это тоже... Конечно, прям время летит очень быстро.
1: Да даже я теперь не знаю, что обсуждать. Лигу чемпионов, что ли, не трансферы? Можем и Лигу чемпионов. Но у нас в первом туре Лиги чемпионов будет несколько интересных матчей. Реал Мадрид-Интер будет хорошая игра. Порту-Манчестер-Сити хорошая игра. Ливерпуль-Атлетико-Мадрид. Безусловно, хорошая игра. Ну, Наполи-Арсенал, не знаю, кому как. Мне кажется, так, средненько. Очень будет интересно посмотреть на Кома, которые играют против Лейпцига, и на Баварию, может быть, против Будё Глимта. Там Будё немножечко разобрали. Вот посмотрим, на что они будут способны в этом сезоне. В остальном, ну, вот Лига чемпионов, это групповой этап новый, общий, да, так называемый этап. Там не так уж и много, честно говоря, любопытного в Лиге чемпионов. Действительно, надо посмотреть на то, как они сыграют.
2: Я искал для меня интересную игру, это Спортинг Галатасарай. Угу. На Батракова посмотреть впервые в Лиге чемпионов.
1: Ну да, да, тоже
2: интересная
1: тоже
2: игра.
1: С этой точки зрения, действительно. Значит, теперь давайте про трансферы. Быстренько. Прям каждый трансфер, наверное, не будем с вами рассматривать. Рассмотрим несколько главных и несколько главных трансферных компаний. В моем понимании, в это трансферное окно шумело несколько команд. Это Сити, это Челси, безусловно. Это, наверное, чуть-чуть Ливерпуль. Мадридский Реал. Барселона и Атлетико Мадрид, потому что они были замешаны в одной трансферной эпопее, которая пока так ничем и не разрешилась.
2: Ну,
1: да?
2: Честно говоря, опять англичане сделали всю сенсацию.
1: Англичане? Вообще, у меня четкое ощущение, что англичане... английская премьер-лига — это просто как какое-то место для отмывания бабок. Потому что я этих цен не понимаю. Морган Роджерс, который переходит за 138 миллионов... С ума сошли, что ли?
2: Ну, это твоими же словами сейчас отвечу тебе. Это бизнес, детка, все, какие вопросы.
1: Да нет,
2: у кого есть бабки, тот и покупает за сумму невероятную, просто неоправданную любого футболиста. Вот этот случай таков и таковым и является.
1: Не, ну, это просто футболист, который таких денег не стоит. Я тебе про это.
2: Ну, слушай, и все он молодой.
1: Все
2: позиция
1: эти футболисты,
2: нужная для Челси, вот и все.
1: Все эти футболисты, которые стоят таких денег, они их не стоят. Челси провели сенсационную трансферную кампанию, они распродавали на 400 с чем-то, по-моему, миллионов.
2: Ну, потому что они
1: 447 миллионов.
2: В свое время напокупали вот этого вот шлака, извините, который абсолютно не нужен был им.
1: Не, ну они их всех навпаривали.
2: Ну, молодцы.
1: Энцо Фернандес за 145 в Манчестер Сити.
2: Чтобы вы понимали, это самый дорогой трансфер, как я понимаю, этого сезона.
1: Да, это самый дорогой трансфер в истории Манчестер Сити. Андрей Сантос ушел в Манчестер Юнайтед за 56. Вообще тоже, конечно, потрясающе. Николас Джексон перешел за 55 миллионов. Николас Джексон 55 миллионов.
2: Ну, молодцы, слушай.
1: Он стоит столько,
2: ну, красавчики.
1: Он стоит столько же, вдумайся, сколько Кукурелья. Это может быть?
2: Это можно?
1: Лиам Делоп. Лиам Делоп за 52 миллиона ушел в Ноттингем Форест. Это как работает?
2: Откуда у Ноттингема такие бабки?
1: Так вот, да я тебе говорю, там все просто бабки отмывают в этой английской премьер-лиге. Какой Делоп за 52? Да вы чего? Делоп за 52 миллиона? При этом Моргана Роджерса они покупают за 100... С чем они? Сколько я сказал? 138 миллионов, да? Они...
2: Подожди секунду.
1: 138 миллионов, да, из Астон Виллы. Морган Роджерс. Лакруа они купили из Кристал Пэлас за 60. Палестру купили из Аталанты за 57. Джованни, как он, Кенда, да, по-моему, читать, 50 миллионов евро.
2: Да, и в то же время я вчера, по абсолютной случайности, да, это вчера было, смотрел их очную встречу с Арсеналом. Им эти трансферы пока не помогают. Даже главный, я считаю, что главный трансфер – это главный тренер. И даже он ничего пока не может сделать с этой командой.
1: Ну, не пока. Челси, на самом деле, выглядит достаточно интересно.
2: Да, но... они интересны, но результат.
1: Но на что это может все, во что это может все вылиться, не знаю. Значит, Манчестер Сити, которые совершили самый громкий трансфер этого сезона. Ну, в английской премьер-лиге так точно. Да, я про Энцо Фернандеса, который перешел за 145 миллионов. Они тоже
2: это
1: неплохо.
2: Это просто, ну, просто деньжище, это вагон денег.
1: Да, они тоже неплохо распродались. Рейндерса они отдали, который им так и не приходил.

0: То есть у меня к сумме за Энсо нету, кстати, вопросов. То есть он действительно опорный полузащитник.
1: А я с тобой поспорю, потому что
0: это 145,
1: но с другой стороны, если мы видим цены на других футболистов, которые просто неадекватные, как будто бы там уже между собой
0: вообще видно по этому трансферному окну, что самые большие цены на полузащиту, угу. Полузащитники редкий товар, хорошие, действительно, невероятного уровня, и за них платят деньги. Но Энсо хотя бы там чемпион мира.
1: Ну да, молодой, да, у него все. Есть этот.
0: А, да, ну, Элиот Андерсон, 135.
1: Футбольный мир сошел с ума, пишет Эдвард, это 100%.
0: Аю Буади за 95 из Лиля. Буади прикольный, классный, на будущее. 95? Ну, за 60 я бы понял. 95. Алан из Пальмейраса перешел
1: более,
0: за 37.
1: Вот я сейчас смотрю, Ндиайя я возраст.
0: Перешел я за 70
1: искал,
0: миллионов.
1: Я искал вот возраст Буади, ему 18. Чтобы вы понимали.
0: Да, Буади, он супер перспективный, невероятно.
1: Но подожди, как выстрелит? Ты же не знаешь, как он будет играть. Не, может быть, он уже, очень хрустальный.
0: Не, он уже в Лиле как бы себя показывал.
1: Я понимаю, но ему всего лишь 18.
0: Да, но это основной игрок сборной Марокко. То есть он не последний сборный. Он себя на чемпионате мира классно показал. То есть, ну, хорошо, ладно. Ну, может быть. Но Ндиайе за 70, ну, окей. Ладно. И все это вот под новую команду Морески. Я вот, наблюдая эти фамилии, я не думаю, что что-то может, честно говоря, из этого Манчестер Сити получиться. И пока как-то вот у Морески, честно говоря, не идет. Я думаю, что их ждет,
1: конечно. Пока это сборная солянка. Типа всех понакидали, и теперь нужно как-то это суп преобразовать.
0: Да, значит, давайте теперь... ну еще громкий трансфер, это, естественно, Баркаля в Ливерпуль за 90, по-моему, миллионов. Когда-то был Неймар за 222.
1: Копейки, ребята, за 90 всего лишь.
0: Да, Неймар за 222. Самый дорогой футболист. Неймар на тот момент один из трех лучших футболистов в мире. То есть он переходил в суперстатусе.
1: И Неймар все-таки это Неймар.
0: И он был еще молод.
1: И все что угодно можно сказать.
0: Да, он был еще молод, и он котировался как будущий обладатель золотого мяча. Типа вероятность 90%, что он его получит. Не фартануло ему, конечно, да, но в тот момент Неймар это... Космический футболист был.
1: Свирит пишет, слушаю я про цены на футболистов и думаю, а это точно про футбол или все же про бизнес? 100% про бизнес.
0: Причем это я думаю, уже что такая... про какой-то черный бизнес.
1: Простите, пожалуйста, но это работорговля какая-то, просто в 21 веке, и с футболистами.
0: Ну, почему работорговля?
1: Ну, а что, слушай, такие
0: они
1: деньги...
0: Они что, за бесплатно друг... работают?
1: Нет, ну. Ты не понимаешь. Ну, просто он кому-то принадлежит, и ты его продаешь, ну, как товар какой-то.
0: А ты сейчас
1: ну,
0: для себя открыл
1: нет,
0: трансферный
1: просто...
0: рынок, и как стоп, он работает,
1: огромные
0: я правильно
1: деньги. Понимаю? Ну, оно того не стоит. Ты понимаешь, товар того не стоит. И ты все равно его можешь впарить. Если ты хороший торговец, ты его впариваешь. Ну,
0: то есть
1: и
0: у тебя претензии к самому, не к самому подходу, а к ценам.
1: Конечно.
0: Тогда зачем ты про работорговлю
1: говоришь? В первую очередь про цены.
0: Работорговля-то была и до этого.
1: Была, всю жизнь была, но как будто бы сейчас она вообще абсолютно неоправдана и легализована.
0: Вот. Значит, команда, которая провела, на мой взгляд, самую впечатляющую, действительно, трансферную кампанию лета, это Мадридский Реал. Мадридский Реал, который приобрел Диаманде за 125 миллионов. Очень дорого. Да, очень дорого тоже. 19-летний футболист. Пару сезонов, то и один вообще за Лейпциг. И неплохой чемпионат мира, да, там несколько раз сверкнул он. Но вот он уже выходил на поле, он пока с заменки выходит. И каждый раз показывает то, чего на этой позиции не хватает давненько. Реалу дриблинг, то есть человек, который может в случае чего с помощью дриблинга вскрывать. Потенциально интересно, хотя я бы больше 90, наверное, бы за него не дал.
1: Ну, как будто бы здесь не сильно переплатили.
0: Можно переплатить за возраст.
1: Переплатили,
0: он
1: но
0: супер
1: да,
0: молодой.
1: За возраст ты хайповый.
0: Да. Кукурелли за 55, это, на мой взгляд, даром.
1: Да, это победа Реала, это победа на трансферном рынке.
0: Человек, причем он еще воспитанник Барсы, который переходит в Реал, в статусе чемпиона мира. Как где-то я видел шутку, что Мадридский Реал купил Кукурелью, чтобы у них был хотя бы один чемпион мира в составе. Но они здесь преуспели. Кукурелья за 55, это просто даром, 27 лет ему еще играть, и он на данный момент один из лучших футболистов на своей позиции. Эдвард вот пишет, что хорошо смотрится же. Диаманде хорошо смотрится, да. Самая такая неочевидная победа Мадридского Реала, это Эспи. Карлос Эспи из Леванте за 25 миллионов его купили. Это нападающий, высокий такой фактурный нападающий, непривычный, наверное, для Мадридского Реала, но он уже тоже показывает, что не просто так он перешел в Мадридский Реал, регулярно его Мауриньо выпускает, он уже забил гол.

0: Он вот тут в последней игре гол отменили, он через себя забил.
1: Я думаю, что это чисто под Мауриньо куплено футболист, чисто опцию, его желание.
0: Он дает опцию. Он дает опцию навешивать, грузить в штрафную. Понимаешь, он с этой задачей за 25 миллионов.
1: Да,
0: вот
1: это,
0: мы с вами только что обсуждали каких-то странных футболистов, да, которых покупают за какие-то сотни. Вот, пожалуйста, за 25 миллионов. Ну, видимо, если он бы переходил в английскую премьер-лигу, он стоил бы 125 миллионов. Вот, наверное, это так должно выглядеть. А Дюмфрис за 20 выглядит как прикольная сделка, но вот этого я пока не понимаю. Но 20 миллионов – небольшие деньги, готовый футболист, ему 30 лет. В
1: принципе, копеечка по копеечке, и там тоже большая сумма, на самом деле, если так прикинуть.
0: Нет, они еще и распродались просто божественно.
1: Ну,
0: они
1: мы же говорим про покупки.
0: Они просто божественно распродались. Потом еще свободные агенты. Канате из Ливерпуля.
1: Это круто.
0: Бернарду Сильва.
1: Это вообще...
0: свободными агентами. Ну, это просто мастер-класс.
1: Подарок, да, от Переса.
0: Да, от Переса. Просто браво. Это мастер-класс. Хотя Канате мне не нравится, как играет. Бернардо Силва, мне кажется, не к месту.
1: Ну, слушай, за бесплатно, такие футболисты.
0: Насыщение, я не знаю. Как играет Мадридский Реал, у меня есть вопросы. Но с точки зрения имен и денег, которые они отдают... Даже если они переплатили за Диаманде, бесплатный Бернардо Силва, как будто это все
1: обнуляет. Я думаю,
0: обнуляет.
1: Что там другая проблема. Та обойма, которая сейчас есть, она прекрасна. Но мне не импонирует по всей его футбольной карьере. Я говорю про Мауриньо, про главного тренера. Поэтому мне кажется, здесь промах.
0: Гонсало Гарсия из мадридского Реала перешел в Фулхам за 40 миллионов. Это я тебе то, о чем вот эти...
1: Ну да.
0: Ну, Гонсало Гарсия, 40
1: вопросы?
0: Миллионов.
1: Слушай, а кого... Фулхам. Кого, какие вопросы у кого к Пересу? Он красавчик, он все делает четко.
0: Да, это 100%, да. Здесь даже и сказать нечего. Он дела вести умеет. А Жозе после Бетиса опять ныть начал, это подбешивает. Венисиус ему руку не пожал. Жозе еще не понял, куда попал. Веселье только начинается. Да, у меня веры в мадридский Реал нету, если что. То есть я смотрю за тем, что там происходит, за Мбаппе, за Венисиусом, за всем за этим. У меня нету пока веры в этот мадридский Реал. В то, что даже Жозе Мауриньо сможет их как-то там всех оседлать, не знаю. Мне кажется, что это не так. А, ну и есть Барса, с которой был связан, наверное, самый главный сериал этой трансферной лиги, трансферного окна, да,
1: это рейс Атлетико Мадрид, не состоявшийся,
0: да,
1: Барселона.
0: Это Альварес, который так и не перешел. Значит, ну при этом, значит, Барселона продает Ферран Торса в ПСЖ за там плюс-минус 50 евро.
1: И это сволочь, извините, там начинает играть.
0: Нет, он там не начинает играть. Он один мяч сыграл.
1: Ну да, ну с первого же матча сыграл.
0: Дальше он их хоронит регулярно.
1: Ну подожди, подожди, это все это нормально будет.
0: Барса покупает Родри за 60. Здесь вообще, мне кажется, какие-либо комментарии излишние. То есть Родри просто как влитой.
1: Круто получилось.
0: Барселона покупает Энтони Гордона. Вот здесь начинается интересное, потому что 80 лямов за Энтони Гордона, опять английская премьер-лига. Вроде как вот это самый больной трансфер. Но Гордон уже на данный момент 5 голевых передач за Барселону. Играет в основе человек. В основном составе он играет. И
1: когда
0: он вообще
1: его, слушай,
0: не портит.
1: Когда его купили, я вообще не понимал, куда это и зачем. Но... Сейчас как будто бы появляются ответы на вопросы.
0: Он просто вот как влитой. Удивительно. Но чувак выкладывается, играет в барселонский футбол, вообще не портит. Вот дальше начинаются странные моменты. Карим Адееми из Боруссии за 22 миллиона евро. Я не понимаю, зачем нужен Адееми. Вот хоть убейте меня, Адееми для меня непонятная история. Ну, наконец-то подписали Канселу. Да, там с Аль-Хилялем как-то договорились, сбагрили, не поверишь,
1: это,
0: даже.
1: Слава богу.
0: Ансу Фати наконец смогли продать. Это тоже чудо.
1: А у тебя цена есть перед глазами? За сколько там?
0: Фати...
1: 15-20?
0: Нет, там, по-моему, меньше. Сейчас у меня где-то была цена на
1: Фати. Даже
0: Фати.
1: Интересно, за сколько его сбагрили? Эту великую...
0: 11, Монако его все-таки выкупил.
1: Великую десятку Барселоны.
0: Да, и Ливаковича взяли.
1: Вот это хорошо. Ливакович мне нравится.
0: Ну, он, по-моему, вообще в аренду ушел.
1: Ну и хорошо.
0: И самый пока спорный момент, это Габриэль Джезус, все-таки нападающий нужен был. Его купили за 10 миллионов у Арсенала. Человек, который растренированный, человек, который, ну, не знаю, знаешь, что меня радует в этом. Как бы он, если заиграет, то как бы классно, лучший Джезус, в свое золотое время, в Барселоне очень бы подошел.
1: Мне Джезус всегда нравился.
0: Да, если он такую форму вернет, кайф.
1: Я хочу посмотреть его возраст.
0: 30 лет.
1: 29. Вот да, 29 лет. Да. Прекрасный возраст. Мне кажется, что у него все может получиться, но как будто бы это авантюра с очередным футболистом, который может не попасть в обойму Барселоны.
0: Но 10 миллионов. Его купили просто для того, чтобы был нападающий в случае чего. Не стали распыляться, то есть за Альваресом, видимо, гонка еще продолжится в следующие трансферные окна. Все-таки Альварес хочет играть в Барселоне, Барселона хочет, чтобы он там играл. А вот Габриэль Джезус, на всякий случай, если получится, то получится. Не получится, нормально. 10 миллионов вообще адекватный ценник за такого футболиста. Ну, вот это вот из интересного. Я так даже, мне кажется, может быть, мы что-то где-то прогуляли?
1: Ну, тем не менее, у нас было...
0: Мне кажется, что...
1: Прям самое яркое собрано здесь.
0: Самое интересное, да. Сити, Челси, немножко Ливерпуля, Барселона, Мадридский Реал, вообще, в принципе, английская премьер-лига. Там в Италии много интересных переходов, но Италии это не поможет. Они откуда-то бабки достали. Даже Рамуша в Милан за 70 миллионов купили. Но как-то, я не знаю, мне кажется, что итальянцам пока ловить нечего в европейском футболе. Это была голевая передача Лига чемпионов. Уже на этой неделе. На следующей обсудим. Да. Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев.
0: Всем счастливо.
1: Пока.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 9 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение дня ликвидировали 32 украинских дрона. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 20.00 по московскому времени. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Орловской областях. Кроме того, БПЛА сбиты над Пермским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Пластикубы заявили о рекордном ущербе от блокады США. С 1 марта 2025 по 28 февраля 2026 года показатель в финансовом выражении превысил 8 миллиардов долларов. Ущерб от экономической, торговой и финансовой блокады со стороны Соединенных Штатов увеличился на 7% по сравнению с уровнем, зафиксированным год назад, сказал министр иностранных дел республики Бруно Родригес Парилья. Он подчеркнул, что наиболее существенное воздействие на экономику Кубы связано с энергетическими ограничениями, которые препятствуют поставкам топлива и оказывают влияние на разные сферы жизни страны. В Нидерландах пройдут военные учения с участием 11 стран НАТО. Маневры состоятся в период с 7 по 18 сентября, уточнили в Минобороны страны. В заявлении ведомства говорится, что военнослужащие сухопутных и военно-воздушных сил будут тренироваться на авиабазе Эйндховен на юге Нидерландов. В учениях будут задействованы представители Италии, Германии, Греции, Польши, Португалии, Румынии, Испании, Великобритании, США, Швеции и самих Нидерландов. В ходе маневров планируется отработка десантирования тяжелой техники, а также высадка парашютистов с транспортных самолетов. Минобороны подчеркнули, что тренировки необходимы для повышения готовности военных к совместным операциям. Глава АвтоВАЗа назвал среднюю стоимость автомобилей «Лада». Она составляет около 1,5 миллиона рублей, заявил Максим Соколов. Есть модели «Гранта», которые продаются ниже 1 миллиона рублей, причем существенно ниже. Есть флагманская продукция «Веста» или «Аура». Она продается чуть выше 2 миллиона рублей. Если взять в целом цены на нашу продукцию, то они составляют в среднем около 1,5 миллионов, сказал Соколов в интервью телеканалу ОТР. Глава АвтоВАЗа отметил, что индексация цен на продукцию компании в последние годы происходит в разы меньшими темпами, чем инфляционные процессы в экономике в целом. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 85 копеек. Доллар 86 рублей 19 копеек. Евро 100 рублей 17 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 10 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите, мили.
6: Я его что?
5: Что мне мили?
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.

0: 105.5. Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды
4: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
6: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Умные парни.
7: 15.06, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». К нам пришел Сергей Миронов, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИД. Здравствуйте, Сергей Иванович.
8: Добрый день.
7: Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений говорит МСК-бот. Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. Давайте, наверное, начнем с чего? Кто-то написал сегодня такое легкое дежавю возникло по поводу ракет средней и меньшей дальности, как будто нас откатило на 50 лет назад. Но, видимо, все циклично, все повторяется. Россия учитывает, что развертывание в Норвегии американских комплексов ракет средней и меньшей дальности позволяет накрывать внушительный сектор европейской части территории России, включая Москву. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой. Насколько это развертывание установки МК-41, по-моему, да? Насколько это развертывание меняет баланс сил в регионе, учитывая, что эти установки могут запускать не только ракеты ПРО, но и там Томагавки, например, насколько я понимаю.
8: Ну да. Ну, на самом деле, это далеко не первая попытка американцев насытить Европу снова ракетами средней и меньшей дальности. И до этого они в Дании пытались развернуть, это не МК-41, а МК-70, так,
7: некоторая
8: модернизация этого комплекса. Но в любом случае это универсальная пусковая установка вертикального пуска, которая может заряжаться и Томагавк, и целый ряд других ракет, в том числе и противоракет. Угу. Вот, конечно, это очень серьезная заявка на изменение баланса сил с одной стороны, с другой стороны, ну а что, а в Польше что развернуто? Не они же, эти пусковые установки.
7: Но то, что сейчас произошло, это потому, что конфликт в Европе, конфликт на Украине, или это изначально было? Помните, когда американцы выходили из РСМД, обвиняя нас, что мы там что-то не выполняем? На самом деле, мы с вами тоже много раз это обсуждали, им нужно было, как это, легальное объяснение того, зачем им наращивать это, но вообще установки им для региона АТР нужны были, а теперь Европа оказалась здесь.
8: Да, и Европа, они там и в Японии эти установки размещают, и в Южной Корее эти установки размещают.
7: Против Китая, да.
8: Да. Ну, что, процесс продолжается, вялотекущая вот эта вот, ползучая вот эта вот милитаризация Европы, она продолжается, тем более Норвегия, мы прекрасно знаем, как она эскалирует отношения с Россией, вот недавняя ситуация с судном академик Молчанов, который они там попытались захватить, вернее, арестовали по заказу украинской стороны. Вот это говорит о том, что Норвегия всегда была в авангарде, можно сказать, антироссийских различных мер. Ну, а это практические шаги. Вот. Ну, к тому же, там, собственно, эта пусковая установка, она особо не меняет роль там. Их немного, и они там как бы размещают это на период проведения учений, вот, комплексных. Но, тем не менее, заявка сделана, шаг сделан, соответственно, и ответ наш, как сказали, будет другим. Ведь они же, европейцы, так и не усвоили этот урок еще со времен РСМД, о которых вы сказали.
7: Первый.
8: Да, самый первый. Почему? Потому что, размещая ракетные установки на территории европейских государств, фактически руководство этих государств подвергает население этих государств угрозе. Американцы-то отсидятся за океаном. Вот, то есть вот в этом и вся суть всех этих шагов.
7: Ну, скорее всего, во-первых, это исключительно накачка. Ну, как бы условно, американские базы были в Европе, были. Тоже теоретически можно сказать, что в случае глобального конфликта американцы подставляют европейский народ и так далее. Но здесь же другая оговорка, что конфликт на Украине, в принципе, показывает, что войну большую можно вести конвенциональными методами, конвенциональным оружием. Ничего другого не случится. И вряд ли, более того, будет экстраполяция конфликта на территории Европы. По сути, если убирать даже контекст Украины, что поменялось-то?
8: Да ничего не поменялось. Ну, мы знаем прекрасно, что Европа сейчас взяла курс на то, что к 30-му году они должны полностью перевооружиться. И вот что? Насытить себя самыми современными вооружениями, военной техникой и боеприпасами. И, в общем, быть готовым начать войну с Россией. Вот как бы такая стратегическая линия, на которую взяли курс все ведущие европейские государства. Германия, Франция, Великобритания, ну и же с ними.
7: Но они взяли этот курс с целью чего? Вот этот поход на восток опять устроить, как это происходит раз там в 100 с лишним лет?
8: Да.
7: Или же это удобный, знаете, как повод, но можно, знаете, как 30-й год, потом сроки сдвигать вправо на 32-й год, потом на 35-й год. Под это дело тихонечко, значит, эти бюджеты пересматривать и оружие какое-то делать, но так и, например, к физическому конфликту не прийти.
8: Ну, дай бог, чтобы этого не случилось. Никто не... Как вы знаете, это все... Про Первую мировую, про Вторую мировую войну говорят. Никто не хотел войны, но она случилась, да?
7: Но все к ней готовились, да.
8: И в этой ситуации может быть так. Мы-то исходим из самого худшего варианта, что они все-таки эту авантюру совершат, которая будет просто катастрофой для Европы. Оно и сейчас, учитывая состояние европейской экономики, тех же ведущих европейских государств, можно сказать, что та же Германия, но она придет к 30-му году с очень плачевными результатами по экономике. Да. Вот. И как в этой ситуации они там начнут, ну а плюс к этому, в Германии-то особо население не желает воевать. Вы можете иметь огромное количество вооружений, вот, но а кто будет воевать-то?
7: В МИДе говорят, что вот действия американцев обнуляют предпосылки для конструктивного диалога с США по стратегической стабильности, причем заявление об этих ракетах появилось вот в контексте того, что Кушнер с Уиткофом приезжали сюда, а на той неделе приезжал глава ЦРУ. Вопрос, это риторика давления, например, перед возможными переговорами, или констатация факта, что диалог по РСМД окончательно зашел в тупик? И, соответственно, как это, американцы какую тактику избрали? Мы будем нашим оружием торговать, а вы вот куда его будете использовать, это ваше дело, говорит он европейцам.
8: Ну, они же не совсем так, они размещают на вполне конкретных местах с тем, чтобы все-таки нависать над европейской территорией России. Вот. Но нужно сказать, что не только по РСМД идет слом всей архитектуры, которая когда-то складывалась, так, но и по стратегическим вооружениям то же самое, да, то есть фактически этим шагом американцы фактически полностью закрывают какой-либо переговорный процесс, по дальнейший переговорный процесс по каким-то там ограничениям и стратегических наступательных вооружений. Ну, по РСМД, я думаю, вопрос уже закрыт однозначно. Ничего такого подобного не будет больше в обозримой перспективе, во всяком случае. А вот по стратегическим вооружениям, ну, конечно, мы тоже будем думать, а стоит ли, даже если там американцы начнут нам что-то предлагать, хотя они ничего не предлагают, стоит ли вообще об этом говорить, если идет наращивание ракет, причем же ведь это ракеты средней дальности и меньшей дальности, они приобретают свойства стратегических, потому что подлетное это время совсем маленькое.
7: Ну и до границы, если они в Норвегии разместили, конечно, там близко.
8: Ну, там не до границы, а даже до Москвы, будем так говорить. Нам, собственно, мы все отчитываем. Москва, Санкт-Петербург, вот эти расстояния для нас критичные.
7: Но там еще прибавить заявление, значит, соседей по поводу прежних территорий, они периодически с этим тоже выходят. Ну, это... Я к тому веду, что, смотрите, есть вопрос как бы неконтролируемой эскалации, когда действительно думают, что можно эскалировать, без достижения точки экстремума, когда уже все. Либо это сознательная эскалация, это посыл сигналов, что нужно готовиться, будет большая война с Россией, она будет руками европейцев, и чтобы все заново повторилось, как это было там 100 лет назад и так далее.
8: Ну да. Ну, Соединенные Штаты Америки при всей их там иногда псевдомиротворческой риторике, они от этих планов никогда не отказывались, и создать очередную точку напряжения для них это, в общем, одна из политических целей, которые американцы ставят. Хотя вот стратегии национальной безопасности последней, трамповской, уже нынешней, там, в общем, не говорится, что там Россия является уже безусловным врагом, да, как это было в байденовской стратегии. Вот. Но, тем не менее,
7: про зону интересов там,
8: все продолжается, да. продолжается, еще раз, дабы вот это вот, мне слово, кажется, наиболее четко отражает ситуацию, это ползущее наращивание вооружений, ползущее...
7: Это бы и так случилось. Вот знаете, Сергей Иванович, я обратила внимание на, если проследить, даже с момента, помните, нераспространения ПРО, НАТО — это оборонительный союз и так далее, потом это все усилилось с историей с Украиной, получается такой международный, как это правильно назвать из психологии термин, газлайтинг. Ну, то есть, вот тебе одно выдают абсолютно за другое, пытаясь к сумасшествию спровоцировать, что ты сам начинаешь сомневаться в своих решениях, тебе кажется, что тебе реально кажется, а все не так на самом деле, как оно представляется. Потому что оборонительный союз, да, но наступательные вооружения, допустим. Войны не хотим, но при этом лучше, чтобы вы сдались. Мы хотим архитектуру безопасности, но вам мы никаких гарантий не дадим. В принципе, с русскими воевать не очень хочется, но вот занять нишу, например, которую Россия занимала, очень хочется. А кого обмануть пытаются?
8: Да никого они обмануть не пытаются. Они, как это говорят, идут твердо и неуклонно к тому, что... Они же исходят еще, что Россия... Да. Никогда не будет использовать вот эти крайние средства в виде ядерного оружия, да, то есть, да, Россия никогда не применит, говорят они, да, вот, но опять же...
7: Я говорю, безопасно воевать конвенциональным оружием.
8: Мы говорим о том, что, ну, зря вы так думаете, друзья мои, зря вы так думаете, до определенного момента времени мы, конечно, будем, ну, и потом сейчас же вот современные средства вооружения, скажем, тот же «Орешник», тот же «Искандер», тот же «Калибр», тот же «Циркон» — это средства, которые, во-первых, очень высокоточные, во-вторых, по своему вот этому эффекту приближаются к ядерному оружию. Так что хотите получить полноценные удары?
7: А я думаю, что не хотят. Я думаю, что они хотят в контексте, знаете как, ситуация же довольно сложная для России выглядеть, потому что как бы мы раньше не пытались убеждать, что мы хотим больше торговать, чем воевать, и давайте вот эту вот архитектуру соблюдать, все равно нас назначили, Россию назначили врагами человечества, и как бы мы не убеждали, что там ядерное оружие — это оружие сдерживания, все равно есть вот этот аспект, что русские не применят, значит, можно русских давить. Русские применят, посмотрите, какие они чудовища.
8: Ну, понятно, да, мы в любом случае будем изгоями. Но в этой ситуации у нас как бы все меньше и меньше остается преград на пути к тому, чтобы применить то оружие, которое их образумит. Но мы все равно, как вы правильно сказали, мы все равно будем в любом случае виноваты во всем. Мы все равно будем врагами
7: почему
8: европейского
7: так...
8: населения, европейских государств. Почему мы должны какие-то соблюдать рамки?
7: Если отматывать все назад, если история повторяется, вот даже с ракетами средней и меньшей дальности, ситуация выглядит следующим образом. Договор РСМД в прошлом веке родился вследствие того, что были симметричные шаги. Они в одно место приезд со своими ракетами, мы в другое место, друг на дружку нацелились. Окей, друг дружку можем серьезно ранить, давайте садиться за стол и договариваться. Почему сейчас невозможно это сделать?
8: Ну, во-первых, тогда еще был Варшавский договор, и мы могли действительно очень близко к европейским государствам, западноевропейским государствам разместить вооружение, которое, я говорю, в этой ситуации они становятся стратегическими.
7: Так у нас нет, у нас сейчас очень много такого оружия, для которого, в принципе, вот где его не размести, оно там даже из Сибири, если его запустить, оно долетит куда надо.
8: Ну да, но тогда-то шел разговор о том, что... Там, допустим, те же «Першинги» размещались тоже в Западной Европе в большом количестве. Вот, и мы, как бы, вот, мотивируя это тем, что зачем нам взаимное уничтожение, хотя там о взаимном уничтожении речи не шло, опять же, американцы стреляли бы с территории европейских государств, мы бы били по территории европейских государств. Понятно. А американцы сидели бы там. Ну, тогда они пошли на переговоры. Сейчас с кем договариваться? Как бы вот таких вот массового завоза американских ракет не наблюдается. Угу. Ну, несмотря на вот эти вот норвежские шаги американские по Норвегии. Вот, но... И немцы сами там, допустим, и те же французы создают собственное вооружение, которое, как они рассчитывают, все-таки будут создавать угрозу для России. И могли бы, особенно с территории Украины, бить по территории, вглубь угу. территории России. Вот. Поэтому с кем договариваться?
7: Ну вот приезжали они. Вытков и Кушнер сначала в Москве были, потом в Киев поехали. Что-то новое могут предложить. И опять же, связаны вот эти события с размещением ракет и их приезд?
8: Ну, я думаю, такой вот прям прямой вот связи нет. Но то, что они сделали... Ну, во-первых, скажем так, из положительного начался опять диалог. Что и...
7: Одни с отрицанием воздуха? Может, я грубо говорю, но по факту. Или ну, сам факт?
8: По факту вы полностью правы. Потому что ничего конструктивного они не привезли. Они, собственно, начинают... Вы знаете, есть такое мнение, что вот этот визит у Уиткофа и Кушнера показывает, что американцы как бы закончили фазу войны с Ираном, и теперь они снова переключаются на проблему конфликта на Украине. Ну, это опять же...
7: За двумя зайцами погонишься.
8: Мнение, да, то есть... Так. Они же, Трамп уже, не знаю, сколько раз, бесчетное количество раз заявил о победе над Ираном, хотя никакой такой победы и в помине нет. Вот. Но теперь они, руки у них развязаны, они снова возвращаются к украинскому конфликту. Конечно, ничего нового привести они не могли. Они в очередной раз выслушали нашу позицию, в очередной раз Владимир Путин им рассказал ситуацию на земле, в очередной раз показал, что... А что, американцы не знали, что они там эти, своих этих недобитков фашистов, эти останки перевозят к себе и создают там эти монументы для них. Вот, это все понятно, Европа это все прекрасно видит, прекрасно знает, что они хотели. Но я так думаю, что с нашей точки зрения мы просто поставили перед фактом, дальше будет еще хуже. А вот это, я думаю, что это вот единственный вывод, который можно сделать из вот этих вот переговоров. Ну да, там какие-то экономические вопросы какие-то затрагиваются.
7: Мне кажется, ничего не предлагают. Вот в этом большая проблема, что когда ты приезжаешь, причем ты себя позиционируешь как посредник. Ну, во-первых, это странное посредничество, когда ты одному подыгрываешь, а другому предлагаешь, как бы вот, ну, ты там прекрати боевые действия, сядь за стол переговоров и так далее, и мы тебе никаких гарантий вообще не дадим. Вообще не дадим.
8: Ну, да.
7: То, соответственно, а с чем приезжает? Ну, если это сделка, даже вот Трамп не любит слово переговоры, перемирие, а он любит слово сделка.
8: Сделка, да.
7: В сделке всегда присутствуют интересы сторон. Я не понимаю интересов американцев, искреннего, вот когда они приезжают сюда. И самое главное, я не понимаю, что они нам могут предложить. Кроме того, что очередные, не знаю, банки, грузы, какие-нибудь СДН-листы включить.
8: Они думают, что они опять выступают как миротворцы. Вот, и опять вот это вот ореол Трампа как миротворца начинает... Перед выборами же надо что-то такое, чем-то подкормить, и мировое сообщество, и свое американское.
7: То есть мы должны помочь Трампу выиграть выборы в Конгресс?
8: Ну, не помочь, во всяком случае, то, что он приехал, делегация американская приезжает, а до этого там ЦРУшник прилетел, да, говорит о том, что американцы, как бы, вот они готовы снова продолжить все это дело. Но понятно, что ничего подобного с нашей стороны, которая бы там чем-то обнадежила американских этих самых вояжеров, ничего нет. А вот Украина, ну как это тоже опять же образно говорят, Зеленский опять свою миску ним поднес, насыпьте мне чего-нибудь.
7: Он говорит, а я в обмен на это женщин буду мобилизовывать.
8: Да,
7: а
8: подсыпьте мне ракет, подсыпьте мне средств, чтобы пережить зиму. Подсыпьте мне там, чтобы энергетику поддержать, поставьте газ за европейский счет втридорога, вот, ну, Все старо, как говорят, под лунном мире, ничего не меняется. Вот, и в этом плане, конечно, да. Ну, я говорю, один только позитивный вопрос, который можно, так сказать, здесь рассматривать, что начались вновь контакты с американской стороной, с...
7: А нам это что даст? Бог да с ними, не... с американцами. Нам
8: да
7: это не... что
8: да даст? Ничего не даст. Мы просто каждый раз ставим американцев в известность, что ситуация по Украине ухудшается. Вот и все.
7: А у них какой-то козырь в рукаве есть?
8: Ну, козырь. Такого явного козыря нет. Потому что какие-то предложения, которые они там безумные, все их предложения всегда касаются каких-то уступок с нашей стороны. Но никаких уступок, и наш президент сказал, и все, никаких уступок мы делать не будем. Мы будем продолжать наносить удары, мы будем продолжать очищать территорию от вот этих фашистов украинских. Вот. Ничего не изменилось в этом плане. Кроме ухудшения.
7: Кроме ухудшения.
8: Ситуации для Украины.
7: Вопрос, опять же, если американцы подходят к ситуации как исключительно к сделке и так далее, они же понимают, вот, допустим, условно, для них Украина остается ликвидным инструментом или нет?
8: Ну, мы знаем все, что там по редкоземельным металлам сделка заключена.
7: Да даже если бы и не было конфликта на Украине, американцы бы пришли с этой сделкой. Более того, американцы бы контракты бы в нашей Арктике, скорее всего, получили. Ликвидные, я говорю, не с точки зрения экономики, потому что их никто оттуда, те компании 7, которые там контролируют чернозем, никто их выгонять не будет. Речь идет скорее о военно-политическом аспекте. Я про это.
8: Нет, в военно-политическом аспекте, ну, не просматривается ничего такого, чтобы могло для американцев, ну, какие-то ценности представлять. Все возможные контакты, все возможные связи экономические, там, какие-то политические, практически сведены к нулю, и ничего не меняется, да? Больше того, там до сих пор будируется вопрос о введении еще дополнительных санкций со стороны Соединенных Штатов Америки, я не говорю про 22-й пакет санкций со стороны европейских государств. Значит, это все как бы продолжается, ничего не меняется. Вот, и действительно, когда вы говорите, что там Трамп всегда оперирует только понятием сделка, которое предполагает взаимный интерес. Вот, взаимного интереса, ну, тут кроме, я говорю еще раз, просто, что есть... кое-какие контакты, но никаких других просто взаимных интересов нет.
7: Только, правда, опять же, мы в слово «сделка», наверное, вкладываем нечто другое. Для Трампа, скорее всего, сделка — это как происходило, понимаете, на... где он там, на Манхэттене недвижимость-то скупал и банкротил каких-то конкурентов. Да. Это к вопросу о том, хочешь, я тебя съем сразу, или ты согласен, чтобы я тебя ел по частям? Но это работает, пока ты не встречаешь достойного противника, который выдерживает это напряжение, и который говорит, нет, так не работает. Вспомните Рияд. Рияд полтора года назад, когда они пришли с мыслью, ну, давайте мы вот тему Украины оставим, а пока давайте практически проекты поговорим, про шельф поговорим, про разработку редкоземов, поговорим. Да. На что им было сказано? Нет, сначала как это, деньги и стулья, там, да, но деньги вперед.
8: Да, да, и именно так, и действительно сделка, с нашей точки зрения, она совсем другой смысл имеет, чем у американцев, и никакие уступки, я думаю, мы не пойдем.
7: Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа, сейчас продолжим.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
7: 21:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. МИДе России указали на неуклонно растущий уровень нетерпимости в Евросоюзе. Множатся случаи проявления расизма и распространения ненавистнической риторики, подчеркнула Мария Захарова. Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что евроинституты полностью игнорируют, а иногда и потворствуют русофобии. Дипломат также заявила, что в Брюсселе открыто используют правочеловеческую повестку для вмешательства во внутренние дела независимых государств. На Запорожской АЭС заявили о возвращении систем станции к штатной работе. Нарушений условий безопасности эксплуатации объекта не допущено, пояснили специалисты. В официальном телеграм-канале ЗАЭС сообщили об этом после восстановления подачи электроэнергии. Внешнее энергоснабжение атомной электростанции было прервано 20 августа из-за повреждения линии ферросплавной 1 на контролируемой Киевом территории. Объект перевели на резервное питание. О том, что ЗАЭС переключилась на внешнее питание и работает штатно, ранее сегодня рассказал глава Росатома Алексей Лихачев. Минобороны Молдавии указали на необходимость увеличить численность военнослужащих. Их должно быть 8,5 тысяч, заявил глава ведомства Анатолий Носатый. Он добавил, что также нужны 2 тысячи гражданских сотрудников, чтобы выполнять задачи, заложенные в оборонной стратегии. Это подтверждено и многолетним анализом, и симуляциями с использованием искусственного интеллекта, сказал министр в эфире местного телеканала. Он подчеркнул, что национальная армия остается одной из самых маленьких и слабо финансируемых в регионе, а выделяемые в 2026 году средства, эквивалентные 0,6% ВВП, ограничивают закупку необходимого вооружения. В настоящее время численность армии Молдавии составляет 6,5 тысяч военнослужащих и 2 тысячи гражданского персонала. Парламент республики ранее утвердил предложенную президентом Майи Сандоу стратегию национальной безопасности, в которой Россия названа главной угрозой. Евгений Тишковец пообещал жителям Москвы июльскую погоду на этой неделе. Она установится в столице в четверг, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Температура в дневные часы составит от плюс 23 до плюс 26 градусов. В этот день на большей части русской равнины установится июльская погода. Однако уже в пятницу через регион пройдет холодный фронт с ливнями, после чего посвежеет до плюс 18. На выходных, по прогнозу, установится западный перенос воздушных масс с комфортной температуры плюс 16, плюс 19, рассказал метеоролог. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 10 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа.
5: авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
5: Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
7: 15.35, у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем наш умный парень. Сегодня Сергей Миронов, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Сергей Иванович, реплики наших слушателей. Виталий говорит, зачем эскалировать, если немцы воевать не хотят? НАТО, то и дело трясут скандалы, когда великие балтийские тигры просят больше денег и оружия, а какая-нибудь Словения и Португалия не очень понимают, ради чего НАТО в принципе существует. Вряд ли даже за 10 лет эти противоречия и невоинственность немцев может решить, эту проблему можно решить силами импортной прессы, которая накачивает публику.
8: Ну, НАТО — это такая структура, которая не зависит от мнения населения. Есть гегемон в лице Соединенных Штатов Америки, скажет, воевать будут, воевать.
7: Но воевать-то они кем будут? Люди все равно на войне нужны.
8: Нужны.
7: Кем, ну, колумбийцами наемными, кем они будут воевать?
8: Ну, чем воевать, действительно, это для них будет проблема, но, тем не менее, мы видим, с завидным постоянством проводятся различные учения, причем большая часть учений переносится сейчас в Северную Атлантику и Арктический регион. Вот, то есть они вполне вероятно могут начать оттуда, вот, давить на нас. Ну, а потом, как говорят, с последующим подключением и других регионов.
7: Дмитрий тоже говорит, но гегемон сказал, мне нужна помощь с войной в Иране. А что-то никто его и не услышал, или сделали вид, что не слышали.
8: Вот это вот уже другой вопрос. И мы знаем, что Трамп очень сильно обиделся.
7: На Саудию?
8: Да, поэтому они даже вот Германия с этим вот инцидентом в аэропорту, когда вот этот...
7: Дрон.
8: Дрон там вроде возле самолета украинского вроде был замечен. Вот.
7: Еще, знаете, не было шляпы, плаща, парика и документов, которые обычно забывают на автобусной остановке.
8: Да, да, там осталось только паспорта наших, якобы наших, положить и сказать. Да нет, это все такая выдумка. Ну так вот, даже после якобы этого инцидента, хотя он так, кстати, был раздут, вот, что надо подтвердить чем-то, что да, вот агрессивная Россия продолжает вот эту гибридную так называемую войну. Правда, спроси сейчас того же Мерца, что такое гибридная война, он ни за что не ответит. Нет, потому что сказать... они все решили все списывать под это понятие гибридная война, совершенно не понимая, о чем
7: идет речь. Но гибридная война, это, наверное, в таком представлении, мы-то представляли, что гибридная война — это война информационная, идеологическая, война физическая. А для них гибридная война — это в смысле, ну вот где-то там фронт есть, к нам что-то залетает. Украина, как это? Украина — наш прокси, воюет против страшных русских, потому что если Украина падет, русские танки пойдут до Берлина. Ну, что-нибудь такое, не знаю.
8: Ну да. Вот, так вот, они даже на этот инцидент, даже четвертую статью не смогли задействовать, то есть, когда начинаются консультации,
7: да.
8: Вот, а про пятую уже речи быть не может, вот, поэтому тут, конечно, совершенно точно можно сказать, что пока этот вот альянс, он такой весьма своеобразный. Понимаете, даже вот опыт, когда они принимали участие и в Афганистане, и в Ливии, там, и особенно в Югославии, когда они знают, что они однозначно могут нанести удар и как бы потом сказать, вот мы сделали там демократию, отстояли, это да. Mm-hmm. А как только они встают перед вопросом, что надо капитально взяться за оружие и с большой долей вероятности получить очень сильный ответ. Вот тут, конечно, про альянс говорить, что это такая мощь, махина. Ну,
7: посол США при НАТО заявлял, что Альянс не потерпит гибридных действий. Вот гибридная война.
8: Но...
7: Почему этот инцидент вообще с этим беспилотником вызвал такую жесткую реакцию, хотя по масштабу он, конечно, не сопоставим вообще там, с военными действиями, даже с залетом беспилотника или там обломков. Помните, там в Румынии постоянно какие-то обломки пластиковые находили?
8: Да, и в Польше.
7: Это, ну, как бы удобно срежиссированная история. Это повод за что-то зацепиться... Или это демонстрация того, что зацепиться не за что? Вот этот дутый пузырь, вот этот пузырь по поводу того, что Россия угрожает Европе, Россия угрожает всему просвещенному миру, он лопается. Более того, даже многие европейцы, даже тот же самый Ступ говорил, у нас нет признаков того, что русские сейчас воевать будут. И надо срочно что-то найти и, извините, сову на глобус натягивать.
8: Ну, это, в общем, да, это именно так. То есть совершенно на ровном месте надутая история, на которую с большущей охотой кинулись, да, и европейское руководство, вот, и все вот эти европейские лидеры, которые... Надо, действительно, что-то надо было такое, за что можно зацепиться. И теперь вот они показывают солидарность, как они все единым фронтом выступают против России. Ну, чушь собачья, конечно, на ровном месте. Вот. И то, что они там из себя устроили, это, ну, просто показывает, что действительно ничего нет реально. Есть что-то... Ну, на что, вот в Солсбери, помните, когда с этими несчастными Скрипалями,
7: куда делись, вот,
8: они исчезли, их нет нигде, то есть такое впечатление, что их, попросту говоря, убрали вообще с поверхности земли, как это говорят, вот. Там же тоже на ровном месте все это дело было раздуто, вот, и теперь вот вроде как, опять сюда, мне так поражает все время, что они как следствие, вернее, как доказательство того, что есть русский след, вот, помните, это буквы, две буквы «ы» на хвосте вот этого беспилотника там где-то обозначает. Ну, у нас никак не маркируется никогда наши средства.
7: Я же говорю, не хватает
8: плаща,
7: шляпы. Причем
8: здоровенными буквами, вот такими, две буквы «ы», все это русские, вот.
7: Как получилось так? Смотрите, Сергей Иванович, беспилотник какой-то, где-то что-то он находится, ладно. А как северные потоки расследовать? Это, не знаю... Крабы подземные, разве что. Ну, какой-то, кто там, заезжий турист украинский, кто там спускался на глубину.
8: Я могу сказать однозначно, расследование уже давно проведено. И первое то, что заявил, помните, американский журналист, который...
7: Сеймур Херш.
8: Да, который четко и ясно сказал, кто, когда и что. То, что они сейчас пытаются этого несчастного украинца привлечь к ответственности, но это так нужно извратиться, потому что на самом деле проложить подводные вот эти трубопроводы — это дело очень непростое. Они защищены капитально. И чтобы вот этот один, два, их там три, этих
7: украинцев
8: что-то так там такое сотворили, но это нужно специальную подготовку, специальные средства. И все это было четко показано у Херша, да, что это была операция, четко проведенная.
7: Это же тоже, насколько я понимаю, это еще было, как это, мероприятие во время натовских учений. Мы же знаем, что как учения у нас проводятся, мы сразу на яхту садимся и прямо промеж кораблей путешествовать для острых ощущений. Здесь же другая история, Сергей Иванович. Здесь вопросы тактики и возможности России по отстаиванию собственного права и продвижению собственных интересов, потому что какие бы аргументы мы ни представляли, на каких бы их противоречиях ни ловили, это вообще не имеет значения, потому что у них есть генеральная линия, которой они придерживаются. Даже если там абсурд на абсурде, есть ощущение, что в этом проблема. И даже, возвращаясь к Уиткофу, Кушнеру, возможному разговору с Трампом и так далее, даже если, давайте, с кем договариваться? С кем что подписывать, чьи подписи ставить там. Там будут исчезающие чернила.
8: Да, понятно. Нет, ну, договариваться должны, как неоднократно говорилось, конечно, должны мы, прежде всего, с американцами, потому что только американцы могут надавить на европейцев, как говорят, притихнуть или наоборот, что-то там. Они только они имеют магическую силу над европейцами.
7: Да.
8: И приводить Украину к такому состоянию, в котором она реально не сможет больше возродить свою военную мощь. Ну, это действительно очень трудно себе представить, как это сделать с учетом того, тех поставок Запада, которые сейчас идут. Это, во-первых. Во-вторых, что я хочу сказать. Вот эти все после... влезть в вот этой самой авантюры с беспилотником напротив украинского этого самолета. Ведь они все как один говорили об одном и том же. То есть такое впечатление, что была разослана методичка, и из методички
7: да, одинаково, абсолютно слова
8: четко
7: были.
8: Все, то есть абсолютно вызов одинаково. Наших послов, предъявление каких-то надуманных претензий, вот, без всяких доказательств. Ну, это просто, ну, смешно, с одной стороны, абсурдно, и, казалось бы, не стоит даже нашего внимания, но, коль скоро затрагивает, как вы правильно сказали, наши интересы, ну, вынуждены мы с ними вот как-то объяснять это все и говорить, ну, хоть один аргумент дайте, хоть
7: они
8: что-то объясните.
7: Аргументы. Информационная война же заключается в том, что кто громче скажет, а другого обвинит, даже в самых абсурдных вещах. И чем дольше эта новость будет держаться в топах, тем, соответственно, надежнее это все въедается в подкорку. А даже если потом, спустя три... Я уверена, что там через лет 10, а может быть даже через 5, все это там или Сеймур Хёрш, или какие-то его наследники, или даже официальные заявления будут по поводу северных... А кого это будет волновать? Мы эти папочки представим, и мы скажем, вот мы же говорили, кого это будет волновать?
8: Ну, вы знаете, с одной стороны, ну что сделать? Мы, я так думаю, смирились уже с тем, что северных потоков на обозримую перспективу не будет. Ну, то хотя там одна ветка до сих пор работает. Но ведь это все, слава богу, очень больно бьет по экономике той же Германии, по экономике той же Франции, по экономике той же Великобритании.
7: Но они не будут сдаваться, вот. Они не будут говорить, давайте с русским снова как это, торговать.
8: Да ради бога. Да и бог с ними. Да и, как говорится, для спасения утопающего — дело рук самих утопающих. Не хотите — не надо. Мы, слава богу, нашли, куда наши углеводороды направить, вот, как торговать. Вот. Начали наш теневой, так называемый, флот тормозить. Хорошо, ребята, и мы начнем тормозить ваш флот. Хотите глобальной войны на океанах, морях? Будет вам война.
7: Ну, во-первых, возможности глобальной войны в океанах и морях, с учетом того, что, как бы там, да, грубо говоря, как это называется, термин есть, коэффициент оперативного напряжения, да, количество судов, которые на момент находятся и могут, как бы, быть оперативно задействованы. У американцев все-таки он выше, это объективно. У них флот побольше. И плюс там глобальная война на море, как она сейчас выглядит, бэки будут запускать, беспилотники будут запускать, тоже вопрос. Что перекрывать? У иранцев есть своя ядерка безъядерная. Это Армуз, который они перекрыли. Говорят, как хотите. Вот. А в данном-то случае что? То есть, вспомните, вспоминаем этого самого Лидлгарта, стратегии непрямых действий. Задача даже не вышибать солдатов противоборствующей страны, потому что на его место придет следующий, а затупить меч противника, а его же щит. Как можно затупить их меч?
8: Ну, если говорить об американцах, они-то, я так, насколько знаю, они не вмешиваются во всю эту катавасию с задержкой теневого флота. Это французы.
7: Нет,
8: там...
7: я в целом говорю,
8: да,
7: даже, как элемент
8: ну,
7: войны.
8: Ну, с европейцами-то мы как раз справиться можем. Особенно на северных направлениях. Здесь у нас достаточно мощный флот.
7: Генерал Мороз поможет?
8: Нет, имеется в виду на североатлантическом акватории там. У которой Северного Ледовитого океана, там, где они там пытаются нас ущемить, мы, слава богу, там можем найти на них управу. Ну, а потом наша же...

0: таких как бы точечных направлений и инструкций, как действовать, да, есть общее какое-то понимание, особенно вот в последних стратегических установках НАТО. Россия — военный противник, четко и ясно сказано. Так. Китай там экономический противник, вот, ну, там изгои, это и вечная Северная Корея и Иран, вот, поэтому каких-то таких особых стратегических установок новых, а что они могут сделать? Уже все, что можно задействовать, они задействовали. На той же Украине, ну, фактически, это полигон для отработки новейших вооружений НАТО. Они там, конечно, поставки этих беспилотников идут просто нескончаемым потоком, несмотря на то, что мы там уничтожаем военно-морские базы, там порты в Одессе, в Николаеве, там и рядом Ильчевске, и рядом близлежащие идут и железнодорожным транспортом, и воздушным путем поставки идут. В этом плане, конечно, ну, ничего такого применить, что экстраординарного, чтобы там резко изменило что-то, ну, такого нет.
1: В какой момент, с вашей точки зрения, война на Украине будет уже очень чувствительна и для Европы, и самое главное, для интересов Соединенных Штатов Америки, что этот проект реально могут свернуть? Потому что пока они все равно поддерживают.
0: Ну, то, что фактически изменился сам вектор помощи Украине, который идет со стороны Соединенных Штатов Америки, это мы уже знаем. Всю, Трамп уже однозначно отправил указание европейцам: ваша безопасность — это ваша проблема. Пока вы не будете соответствующим образом финансировать НАТО, мы умываем руки. Это как бы уже заявлено было, да. Европейцы подтянули ремни и пытаются сейчас достичь указателя там 4-5% от ВВП вот, на нужды войны. Ну, это как бы вот то, что они делают. Ничего такого, чтобы... Ну, я думаю, что определенные, так сказать, какие-то изменения произойдут, когда мы действительно наши территории, исконно наши территории освободим. Это...
1: А что будет для них? А что для них будет? Ну, вы говорите про левую... Какую сторону? Левую сторону, да?
0: Нет, я имею в виду там территорию Донецкой области, Херсон.
1: А что это для них будет означать? Ну, это вот для нас ценность этих территорий. Для них стратегически какая ценность, что это заставит сказать: окей, давайте с русскими договариваться.
0: Ну, дело все в том, что там, то есть вот Краматорск, Славянск, да, то, что вокруг чего сейчас идут, разворачиваются главные завершающие, так сказать, удары. А там дальше степь, а там дальше Днепропетровск, ну и, в общем... И Киев. И все. Где Украина-то? В каком месте она останется?
1: Что останется от Украины, то они будут делать, то тем они и будут пользоваться.
0: Да, но нет ни промышленной базы, нет экономики,
1: они
0: важны, нет логистики,
1: войны.
0: Нет выхода в море. Ничего нет.
1: А что делать? Подожди, а в истории такого не было, когда государство на внешнем финансировании без собственной экономики могло участвовать там в каких-то, грубо говоря, затравочных мероприятиях? Разве
0: ну, затравочных, да. Но
1: не более того.
0: Не побеждать, ничего. Тут нет, я так думаю, что должно как бы сойтись в одну точку очень много факторов, которые, ну, как это говорят, накопится критическая масса. И вот эта критическая масса, она сыграет злую шутку и с европейцами, и с Украиной. Почему? Потому что наше давление, оно, в общем, будет нарастать. Зима будет очень-очень тяжелая для Украины. Как после этого и что будет себя представлять?
1: Ну, они мобильными генераторами всех будут снабжать.
0: А для мобильных генераторов нужен дизель. Вот, его же как-то запустить надо, на чем-то он должен работать. Вот, так что, ну, посмотрим, конечно, вот сейчас гадать и говорить, что будет вот так и вот так, но это, как говорят, дело неблагодарное, особенно
1: здесь,
0: в таких действиях.
1: Да, здесь же вопрос, опять же, там, зима хорошо в качестве определенного оружия, вышибается, соответственно, энергетика там или еще что-то, но здесь вопрос в другом, а руководство Украины... Вот пока оно находится в безопасности, пока оно находится в

0: таком, ну, как бы, там, мы под прикрытием, абсолютно индифферентно. Они любые проблемы украинцев, там, трагедии и так далее и тому подобное, но будут зимой эти бусики, понимаете, теплые, продолжать ловить этих мужчин несчастных, а потом за женщин, видимо, возьмутся. То есть это не приводит, я как бы раз пытаюсь понять, что приведет к тому, чтобы вот эта спираль перестала раскручиваться украинская, чтобы вот этот вот маховик, как кто-то сказал, как же правильно, кто-то сказал, этот биореактор перестал работать, вот. Страшное слово, но все-таки.
1: Ну да. Ну, опять же, тут много раз задается вопрос, почему до сих пор не нанесен удар по руководству Украины. Да?
0: Потому что скажут, что это индифферентно, им только этого и надо, и водрузят Зеленского на флагшток,
1: конечно,
0: скажут, что он
1: конечно,
0: этот самый,
1: конечно.
0: И все.
1: Ну, вот то, что влетело в окошко СБУшника, главного, да. наша герань, или там Гербера, сейчас не помню, кто. Ну, короче говоря, влетело в окошко. Показали. Ребята, в любой момент влетит туда, куда надо.
0: То есть это расчет на то, что они сами перестанут.
1: Ну, нет, я так думаю, что все-таки не в этом направлении мы будем двигаться. Мы будем двигаться, чтобы создать такие условия, при которых это руководство полностью себя дискредитирует, и уже в самой Украине тоже будет накоплена критическая масса, чтобы смести.
0: А кто будет... Вот тут тоже, Сергей Иванович, кто сносить-то будет? Народ? Мы же уже знаем, что чтобы народ что-то снес, надо народ прикормить печеньками. Вот
1: как,
0: так это как работает.
1: Как говорил Высоцкий, настоящих буйных мало, вот и нет вожаков. Да?
0: Нет, во-первых, мало. Во-вторых, мы понимаем, как эти технологии работают. Чтобы, условно, да, чтобы толпа начала работать, толпу надо заводить, толпу над печеньками кормить и так далее. Это не сейчас придумано, это не на Майдане придумано, но Майдан именно так и сработал.
1: Так и сработал.
0: А другое дело, что эти люди, скорее всего, задавленные, скорее всего, просто уставшие. Знаете, как мне что красное, что белое, мне корову доить надо.
1: Сложный, очень сложный вопрос, как сделать так, чтобы вот это руководство окончательно потеряло. Ну, я так думаю, что здесь еще один путь, это когда потеряет всякий смысл поддерживать и подкармливать Зеленского. Потому что там еще и раскручивается коррупционный вот этот
0: вопрос. Он для управляемости раскручивается.
1: Да, и причем этот коррупционный скандал раскручивается американцами.
0: Потому что есть, да. Как это, у Зеленского европейская крыша, а американцы хотят тоже процессом управлять. Ну хорошо, конечно. Будет даже не Зеленский, а какой-то американский ставленник, допустим. Это будет иметь значение какое-то?
1: В определенной степени да.
0: Так.
1: Потому что при всей невменяемости Зеленского есть все-таки надежда, что ну тот же Федоров, да тот же этот вот бывший-то теперь посол Великобритании.
0: Залужный.
1: Залужный, да. Либо кто-то из них. Либо вообще кто-то, ну, в любом случае, это будет человек, который будет поставлен Соединенными Штатами. Но я не думаю, что Британия там что-то сделает такое, чего не сделают американцы, потому что британцы целиком полностью тоже
0: управляемые.
1: Смотрите,
0: а нет ли другой тогда проблемы, что если, допустим, американцы ставят кого-то другого, то как бы крепость вот эта становится, вот это устройство, еще более монолитным, потому что вроде бы условно раздражителя типа Зеленского нету, но где гарантия? Это же, знаете, такая иллюзия, что следующий будет лучше предыдущего.
1: Ну, будет по-другому. Скажем,
0: да?
1: Так, не обязательно лучше, будет по-другому. То есть, во всяком случае, он начнет с того, что придет понимание, что надо с Россией как-то договариваться.
0: Зеленский, когда к власти приходил в каком-то там 16-м году, сказал, я войну остановлю, говорил
1: да,
0: он.
1: Да, это понятно, да. Ну, мы же понимаем, что он же сейчас полностью себя дискредитировал. Новый-то поймет, что дальше... То есть, надо, чтобы... Остаться у власти надо чем-то управлять, а чем-то управлять это то население, которое там осталось, кстати сказать. Это спираль смерти, которая раскручивается на Украине, это тоже страшный фактор, когда у них там...
0: Люди у них физически
1: нет. Да, у них и не рождаются они, потому что там смертность превышает там в 5-6 раз... превышают рождаемость.
0: Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности Дипакадемии МИДа России. Сергей Иванович, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, потом мы с вами продолжим после короткой рекламы.
2: Внимание, внимание! Хит Москва. 94,8.
3: 10 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Кабмин сообщил о планах соединить силу Сибири и Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Правительство сегодня утвердило стратегию социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036. Документ предусматривает строительство газопровода-перемычки между магистралями. Кроме того, стратегия подразумевает подведение газотранспортной структуры на территориях Бурятии и Забайкальского края в рамках проекта «Сила Сибири-2». Объем привлечения инвестиций на Дальнем Востоке должен вырасти к 2036 году до 9,2 триллиона рублей в год, говорится в документе. Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Калуги. Он не принимает и не выпускает самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в ведомстве. Ранее аналогичные ограничения действовали в воздушных гаванях Сочи, Геленджика, Нижнего Новгорода, Перми, Ижевска, Бугульмы, Казани, Уфы и Тамбова. В Латвии объявили о планах ввести пошлины в 300% на зерно из России и Белоруссии. Об инициативе сообщил премьер-министр Андрис Кульбергс. Его слова приводят местные СМИ. Также он заявил о намерении предоставить компетентным органам право проверять транзитные грузы из двух стран. По словам латвийского премьера, мера направлена на то, чтобы российское зерно не использовало инфраструктуру региона. Кроме того, Кульбергс отметил, что в этом вопросе Латвия рассчитывает заручиться поддержкой других стран Балтии. В мае 2024-го Евросоюз утвердил запретительные пошлины на импорт зерна из России и Беларуси. Была установлена ставка в размере 95 евро за тонну. В Совете ЕС тогда сообщили, что меры нацелены на предотвращение дестабилизации европейского зернового рынка. Дональд Трамп опубликовал карту с Мексикой, Канадой и Кубой в цветах флага США. Также в них окрашены Гренландия, некоторые страны Центральной Африки, Карибского региона и Исландия. Изображение появилось в соцсети американского лидера True Social. При этом Трамп никак не подписал публикацию. Ранее президент США опубликовал карту штата Нью-Мексико, переименованного в Нью-Америка, указав, что ему нравится эта идея. Кроме того, глава Белого дома поделился фотографии Луны на фоне Земли, подписав снимок «Луна наша». И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 85 копеек. Доллар 86 рублей 19 копеек. Евро 100 рублей 17 копеек. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 10 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, it's superhuman! Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain, I'm sorry, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto.
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
7: 94,8 FM.
4: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Столица России, Москве, 18:08. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья. Ну, начнем мы, как обычно, с нашей географической переклички. Ну, на всех наших ресурсах, да? Чат Ютуба, Телеграм, Макс и так далее. Поехали. Первым написал нам сегодня Таджикистан. Худжент Лениннабад ждет. Ридер, Восточный Казахстан, ждет с нетерпением. Тульская область, деревня Романькова, тоже ждет. Болгария ждет и еще и верит. Это прекрасно. Нойштадт, Ахдервайнштрассе ждет. Я, видите, я уже в лед, отскакивает уже, да, я уже привык. Долгопрудный ждет, Беловежская пуща ждет, Самарканд, Добренко ждет, Кристиансанд, Норвегия ждет, Бишкек ждет, Саарбрюкен, Германия празднует победу АДГ. А еще больше празднует фиаско Мерца. Прям с козырей сразу заходит, да? Приветствует всех. Кустанай ждет. Оескирхен с уважением. Таллин ждет. Зеленая гора Польша ждет. Ташкент ждет. Буденов здесь слушает. Иркутск с нетерпением. Самарканд. Крылатская Москва. Борисов, Беларусь ждет встречи. Свердловская область, Верхняя Пышма у приемника ждет. Деревня Старая Московская область внемлет. Рудный Казахстан, Балакова ожидая. Черчик, Узбекистан дождался. Павлодар, Казахстан. Караганда, Венгрия. Софрина Первая Московская область ждет. Термез, Узбекистан на связи. Улица Красная всех приветствует. И даже Витька и Зитька. Ну, понятно, да. Сейчас поговорим про них, да. Сергеев Посад. С нами Барнаул, с нами Новокузнецк, с нами Рига, Германия, Могилев, Спрингфилд, Миссури, Эдмонтон, Геленджик, Омск приветствует, доброй ночи, Сахалин. Амберг, Бавария здесь, Костанай, Михайловск, Ставропольский край, Гродно, Беларусь, так, город Петриков, Республика Беларусь, тоже здесь с нетерпением, Алма-Ата, здесь Глазов, здесь Бишкек, Киргизия, Лейпциг, Нягань, Ханты-Мансийский округ, Югра приветствует, Цвикау, Красноярск, Люберцы, Кубань, Массачусетс, Хайфа, Маргейт, Англия здесь, Алабама, Динская, Краснодарский край, Вайсбаден ждет и слушает, Великий Новгород приветствует, Хельсинки, Элиста, Страсбург, Москва, ну, отличная география, вот у нас еще Краснознаменск в Максе тоже, Ивантеевка, Коммунарка, Дмитров, у нас что, шрифт поменяли, да? Ну, ладно, хорошо, мельче нельзя было ничего придумать, это уже шестой, по-моему, да, там какой-то, да, шестой или четвертый. Коммунарка, Красногорск, Федеральный ядерный центр Саров ждет, Рублевка, привет всем передает. Кубань, Мерцу, Капут. Ну, понятно, да. ЖК «Испанские кварталы» ждет. Сокольническая ветка метро на связи. Штутгарт, Протвино, Новопеределкино, Еремеево, Ивантеевка, Наро-Фоминск с нами. Выборг, Коммунарка была, дальше, еще раз Выборг, Солнечногорск, Голицыно слушает, ну, Ганновер слушает, да, ну, прекрасная география, друзья. О чем мы с вами будем говорить? Да, наверное, о погоде. Ну, что это вообще? Ты сейчас слушал выпуск новостей? Ну, это же просто какой-то ужас. Сколько, 4 градуса или 2 градуса на мыть? 2 градуса. Что, зима случилась у нас? 2, а потом 26. Нормальные вообще перепады. А после 26 мокрый снег. Это просто зачипательная просто погода. Что-то с этим надо делать. Что делать, непонятно. Ну, о погоде поговорили, теперь давайте о политической погоде. Вот город Гагарин, смотри, город Гагарин. Это Гжатск, видишь, да? Ты была там? Да? Молодец. А ты была в музее, да, в доме Гагарина, Волгу видела его, да? Он просто здорово, молодец. Ну так вот, случилось то, что случилось. К нам приехали спецпредставители Трампа. Ура, товарищи, ура. Потом поехали в Киев. Потом они поехали в Киев, но приехали вначале к нам. И многие коллеги говорят, это прорыв. Это прорыв. То, что они приехали вначале к нам, потом в Киев, это просто очень хорошо. Ну, наверное, хорошо. Наверное, хорошо, но самое интересное в другом. Самое интересное, с чем они приехали. С чем они отсюда уехали. И с чем потом они уехали из Киева. Здесь ясности никакой нет. Версии высказываются. Там кто-то ссылается. Я ждал, на самом деле, течет же всегда на Украине. Там же все время течет. И я ждал, что оттуда появятся какие-то новости. Оттуда новости прилетели, что Зеленский отказывается уходить с территории Донбасса. Ну, тогда вопрос. Опять 25? Ну, получается так. Потому что. Ну, вот поставьте себя на место, допустим, нашего президента. К нему приезжают эти дорогие гости. Он же тогда еще сказал, помните, за какой-то промежуток времени до их приезда, что они всегда здесь желанные гости. Они к нему приезжают и говорят: Владимир, дорогой, мы приехали, вот у нас есть план. Он говорит: прекрасно, вот давайте с вами поговорим. В этой прекрасной красной гостиной, да, вот мы здесь садимся, сейчас все с вами решим. Один садятся, начинают обсуждать план. Переговоры длятся 3 часа 10 минут. Блумберг, по-моему, написал, что президент Путин, это они тоже ссылаются на какой-то источник в американской делегации. Они говорят, что президент Путин готов остановить боевые действия только на своих условиях. То есть Россия от своих условий не отказывается. Если Россия не отказывается от своих условий, даже без их, как говорится, ужесточения, ведь тот, наш же президент тогда же, в принципе, и сказал, что если вы сейчас на эти условия не согласитесь, следующие будут для вас еще хуже, то есть они будут жесткими, еще более жесткими. Ну, даже предположим, что более жестких не было, давайте вернемся к тем условиям, которые были до этого озвучены. И там было обозначено, что Украина должна уйти с территории Донбасса. То есть они должны вывести оттуда ВСУ. Ну, так, по фактам просто идем. Мы не гадаем, просто пытаемся понять, о чем мог идти разговор. Вот возьмем только один этот пункт. Я уже не говорю там про неизменные совершенно вещи, которые в графе дано, и они никуда не денутся, эти вещи. Их просто невозможно убрать из этой самой графы. Я имею в виду членство Украины в НАТО. То есть мы не можем сказать, ладно, там типа, вот здесь мы пойдем на компромисс. Без варианта. Ну, мы готовы к компромиссу. Мы об этом говорим, но есть вещи, которые незыблемые, то есть мы не можем. Почему не можем? Потому что, ну, так или иначе, друзья, любой человек, я же вам сказал, вот представьте, что вы на месте, допустим, российского президента. Он не может не учитывать внутриполитическую ситуацию в стране. Общественное мнение он не может не учитывать. Он не может не учитывать, собственно, настроение в войсках, которые выполняют боевые задачи. Он не может не учитывать там доклады разведок, которые кладут ему на стол. Он на основании всего этого огромного массива информации, которую он каждый день получает, он должен принимать это решение. И он должен все время думать, что он примет сейчас это решение, и дальше Россия должна чувствовать себя в безопасности. Он не может отказаться от того, что было сформулировано ранее. Одно из непременных условий – это не членство Украины в НАТО. Отлично. Но не членство Украины в НАТО – это та самая тема, на которую уже, как говорится, ну, даже в Киеве, мне кажется, особо на эту тему не говорят. Там кто-то еще вякает, но это не потому, что они какие-то... Это, скорее всего, просто такие не очень умные люди. Те, которые более-менее реалисты, они понимают, что без варианта Украина в НАТО не пойдет. Иначе тогда ради чего все это было, да? Вторая история – это вывод подразделений ВСУ с территории Донбасса. Россия может от этого отказаться? Россия не может от этого отказаться. Просто потому, что, ну, она не может. Вот даже если бы там, ты захотела бы, будучи на месте нашего президента, ты бы не смогла. Поэтому это железное условие. Дальше идут, ну, какие-нибудь там, я не знаю, вещи, которые можно обсуждать. Это численность ВСУ, да. Мы вспоминаем просто те позиции, которые были обозначены раньше. Это численность ВСУ, это статус территорий, которые не находятся у нас под контролем и при этом не являются нашими субъектами. У нас есть часть территорий под контролем наших войск в Днепропетровской области, в Сумской области, в Харьковской области. Это территории, которые мы контролируем. Какое-то количество квадратных километров. Мы контролируем, но при этом по нашей конституции они не являются частью Российской Федерации. Есть территории, которые мы не контролируем наоборот, но они являются частью территории Российской Федерации. Это часть Херсонской области, это часть Запорожской области. Я про Донецкую не говорю, потому что, ну, вот здесь мы уже понимаем, что оттуда они должны уйти. И часть Запорожской области. Компромисс, я думаю, возможен был бы, в случае, если мы предложили бы какой-нибудь размен. То есть, допустим, там Днепропетровская область, то, что у нас под контролем, мы меняем на территории Херсонской области. Там, ну, или, ну, вы понимаете, да, про что я говорю. Это здесь есть хотя бы поле какое-то для обсуждения, для разговора. Но есть вещи, по которым просто разговор невозможен. А, численность ВСУ. Это из той же оперы. То есть здесь мы можем как-то о чем-то говорить. Потому что мы в свое время говорили 80 тысяч штыков, не больше. Они говорили 500 тысяч. Это две большие разницы, как говорят в русском городе Одесса. Но здесь можно разговаривать. Потому что непонятно, что имеется в виду. То ли только ВСУ, то ли это вообще в принципе все вооруженные формирования. Потому что, зная, с кем мы имеем дело, мы понимаем, что эти ребята будут крутить одной точкой до последнего. Они могут согласиться там на 80 тысяч ВСУ, а потом нагнать туда 500 000, там, я не знаю, пограничников, СБУшников, не пойми кого, да, и скажут, а мы ничего не нарушили. Но здесь можно разговаривать, так или иначе. Санкции. Конечно же, и наши активы замороженные, да, это все должно быть безусловно отменено. То есть все санкции должны быть сняты. Здесь есть тоже вопрос. К нам приехали спецпредставители американского президента. Они могут говорить, допустим, или предлагать нам в качестве какой-то опции возможность аннулирования американских санкций. Но они вряд ли могут нам предлагать или же вообще в принципе обещать или гарантировать отмену европейских санкций. Потому что вот так вот сегодня устроен этот мир. Европейцы пока заднюю не включают. Мы к ним сейчас придем. Активы, да, американцы могут оказать давление, допустим, для того, чтобы были разморожены наши какие-то активы, да, там вот эти вот миллиарды, которые в Брюсселе где-то там, в Бельгии лежат. Об этом они могут говорить. Какие-то другие экономические проекты, которые тоже там обсуждались, я про это даже говорить не буду, это не очень мне интересно. Потому что экономические проекты это уже тот вагончик, который нужно пристегнуть просто к основному составу. Если этот состав вообще, в принципе, будет сформирован. Если он не будет сформирован, не будет никакого вагончика. Ну, нет состава, значит, и пристегивать вагон дополнительно нет никакого смысла. Поэтому про это мы говорить не будем. Когда мы с вами услышали первые комментарии по поводу переговоров, которые шли здесь, в Москве, это были комментарии Ушакова, да, помощника президента. Он сказал, что президент очень подробно американцам рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения, то есть на фронте. Президент им объяснил. Ну, я думаю, они и так это понимали. Но лишний раз, как говорится, объяснить не помешало. Он им объяснил. Мы же знаем, да, что наш президент в случае необходимости может прочитать даже курс истории, там, да, многочасовой. А здесь... Он им объяснил. Ребята, вот посмотрите. Вот такое-то число. Такого-то, такого-то года, такого-то, такого-то месяца. Вот посмотрите, где стояла российская армия. А теперь раз, нажимаем на кнопочку, и видим с вами, что российская армия сейчас стоит совершенно в другом месте. Вы видите, да, наше продвижение? Ну, сложно это не увидеть. Они такие, да, конечно, мы видим. Он говорит, ну, если вы видите... Вы еще, наверное, имеете, собственно, данные собственной разведки. И вы видите, что мы наращиваем производство различных систем вооружения. Начиная от дронов с реактивными двигателями, которые уже непонятно, то ли дрон, то ли ракета. А производство ракет, вы это все видите. Вы видите, что мы перешли к другой тактике. Нас вынудили это сделать. Мы не наносили таких массированных ударов так регулярно, а сейчас наносим. Вы можете им помочь. Вы можете, конечно, передать им Патриот. Но вы же не передаете. Кстати, а почему вы не передаете? Они так раз потупили. Ну, он говорит, ну ладно, хорошо, это ваше дело. Ваше дело, не передаете. Но европейцы могут передать им Патриот. Но они почему-то тоже не передают. Вы не знаете, кстати, почему они не передают? Опять такой, знаешь, взгляд там в пол, да. Ну, идем дальше, идем дальше. Вы видите, что мы делаем. Мы готовы, говорит наш президент, увеличить мощность наших ударов и увеличить их географию. То есть, если сейчас мы сконцентрированы в зоне портов черноморских, в зоне дунайских портов, в зоне Киева, Киевской области, почему? Потому что логистические, складские, все вот эти вот маршруты так или иначе были запитаны вот ровно на этот самый регион, да? Если мы уже находимся на подступах к последним рубежам украинской обороны в Донецкой области, скажи мне, пожалуйста, друг мой Витков и друг мой Джаред, ну вот, как вы думаете, что я должен сделать? Ну, что я должен остановиться? Вы бы остановились на моем месте, если бы вы уже начали, допустим, там, я не знаю, какие-то действия по скупке акций какой-нибудь компании, и вы понимаете, что эта компания не сегодня, а завтра будет, как говорится, банкротом, у нее нет никакого финансового ресурса, никакого административного ресурса для того, чтобы отбить, допустим, ваше наступление, бизнес-наступление. Неужели вы остановитесь? Вы же акулы империализма. Я думаю, что разговор шел именно так. Мы готовы к компромиссу, говорит президент. Но поле для компромисса
7: оно тоже не безграничное, то есть есть какие-то вопросы, еще раз, по которым мы можем разговаривать, есть вопросы, по которым разговаривать мы никак не можем, даже если бы мы захотели, а уж когда мы не хотим, то уж тем более. Мы им это все обозначили, при этом, мы им сказали, но, ребят, в любом случае, то, что вы сюда приехали, это круто, вы вообще красавчики, оба. Красавчики. Единственное, плохо то, что вы не успели добраться там до какой-нибудь Чебуречной, но на Трубной площади тоже хороший был ресторан. С погодой немножко не повезло, но извините. И передайте боссу, что он вообще мега красавчик. Ему подходит и новая прическа, и новый цвет волос, и галстук новый, и джинсы зашибать. Ну, просто он вообще молодец. То, что он пытается хоть что-то, что он хоть вернулся в этот процесс, потому что недоумки, которые сидят вот туда, там, куда вы сейчас полетите, да, они все никак не могут понять, что происходит. Ну, может быть, вы им объясните, мы просто сэкономим время и спасем определенное количество жизней. Потому что, как сказал президент, вернее, как сказал нам и Кушнер, и Вытков, да, и как Ушаков потом подтвердил, что президент сказал, что цели все равно будут достигнуты. Мы все равно достигнем этих целей. Вот, собственно, с этой информацией ребята полетели в Польшу. А из Польши уже потом цух-цух-цух-цух, постукивая ложечкой в стакане чайном, ну, знаешь, вот, будете чай, буду, да, да. Они приехали в Киев, встретились с Зеленским, Зеленский их, он куда их, в собор Святой Софии, да, в Софийский собор, да, он их, по-моему, завел, да, вначале, ну, куда-то он их завел, На что я обратил внимание? Вот тоже посмотрите. О результатах, допустим, да, переговоров можно судить еще и по нюансам. Не побоюсь этого модного слова. По нюансам. Детали. Они сидели здесь в Москве и общались с Путиным, и им было кайфово. То он им нравится, это было видно, они нормально себя чувствуют в его окружении. Они же сказали, это же была просто гениальная история, гениальная, это Вытков, по-моему, сказал, он говорит, слушайте, я когда уйду на пенсию, он еще не на пенсии, или куда он там, ну в старости, говорит, когда буду мемуары писать, или ну, чем-то буду заниматься, в старости там огороды, там вот это вот все. Я, говорит, буду вспоминать свою жизнь. И на первом месте у меня будут встречи с вами, дорогой Владимир. Но это же клево. А я знаю почему. Потому что я много раз про это говорил. У нас президент интересный такой парень. С ним, ну, пардон, мужчина. С ним, когда начинаешь разговаривать, у него уникальная возможность есть. Вот он с тобой 2 минуты, допустим, разговаривает, через 2 минуты ты его любишь. Понимаешь? И он говорит с тобой так, что ты через какое-то время начинаешь сам себе напоминать внутри, что это же президент, господи, и ты начинаешь ровнее садиться, там как-то спину выпрямлять, потом опять расслабляешься, потому что он с тобой разговаривает вот просто на равных. И они, и им хорошо. А потом они приезжают в Киев, садятся там, помните, эту пресс-конференцию, на которой Зеленский там, ой, спасибо вам, что вы приехали, это даст возможность нашим людям немножко пожить, вот это вот все. Да он все никак не может понять, то ли это серьезное мероприятие, то ли это очередное выступление на корпоративе, там его 95-го квартала, да. И я наблюдал за тем, как себя вел Джаред Кушнер. Уитков-то старый ветеран движения, он знает, что нужно сидеть так, не скрещивая ноги под столом, там, под стулом, потому что это будет демонстрировать неуверенность. Руки должны быть на коленях или же просто вот так вот раз, скрестил руки там, да, где-то тоже на ногах, да, и сидишь, не шевелясь. Но посмотрите на Джареда. Это было забавно наблюдать. Сейчас новости продолжим через несколько минут.
2: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 22:29 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Правительство одобрило проект соглашения с Сербией о сотрудничестве по мирному космосу. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовых актов. В документе отмечается, что области взаимодействия Москвы и Белграда включают исследование космического пространства, космическую медицину, дистанционное зондирование Земли, спутниковые системы, космическую метеорологию, пилотируемую космонавтику и другие сферы. Роскосмосу и МИДу поручено провести переговоры с сербской стороной и после достижения договоренности подписать документ от имени правительства. Алексей Лихачев анонсировал новую ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Она станет 35-й по счету и пройдет примерно через неделю, сообщил глава Роскосмоса. Как и ранее, в целях обеспечения безопасности она пройдет через территорию Российской Федерации, заявил Лихачев. При этом гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси поблагодарил Россию и Украину за согласование режима прекращения огня, которое позволило восстановить внешнее энергоснабжение Запорожской атомной электростанции. Оно было прервано 20 августа из-за повреждения линии ферросплавной 1 на контролируемой Киевом территории. Объект перевели на резервное питание. Глава АвтоВАЗа назвал среднюю стоимость автомобилей «Лада». Она составляет около 1,5 миллиона рублей, заявил Максим Соколов. Есть модели «Гранта», которые продаются ниже 1 миллиона рублей, причем существенно ниже. Есть флагманская продукция «Веста» или «Аура». Она продается чуть выше 2 миллионов рублей. Если взять в целом цены на нашу продукцию, то они составляют в среднем около 1,5 миллионов, сказал Соколов в интервью телеканалу ОТР. Глава АвтоВАЗа отметил, что индексация цен на продукцию компании в последние годы происходит в разы меньшими темпами, чем инфляционные процессы в экономике в целом. Частный архив записей группы «Оазис» выставлен на аукцион. Изначальная цена лота – 1,6 миллиона фунтов стерлингов или чуть более 2 миллионов долларов. «Гардиан» со ссылкой на аукционный дом сообщает, что речь идет о более чем 100 часах записи рок-группы, включая концерты, репетиции и частные разговоры братьев Галлахеров. В материале говорится, что коллекция, которая включает 209 кассет цифрового формата, 73 аналоговые кассеты и 3 мини-диска, собрана бывшим звукорежиссером группы Хью Ричардсом. В аукционном доме уточнили, что покупатель не сможет выложить записи в открытый доступ, поскольку Oasis сохраняет за собой право на интеллектуальную собственность. Торги назначены на 3 октября. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 10 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8 FM.
2: Реклама. Семья. Там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
12: каждую среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
12: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
14: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
12: Авторская программа Романа Бабаяна.
9: Столица России, Москве, 18:38. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Все наши позывные вы знаете, и телефон прямого эфира, телефон для смс-ок. Я вижу, просто идут сообщения. Для сообщений у нас в Телеграме и в Максе есть боты. Эти сообщения я тоже вижу. Ну и продолжается трансляция. Трансляция продолжается на наших ресурсах. Это на Ютубе. На Ютубе сколько еще раз? 3205. Отлично, отлично. Ну и на Рутюбе продолжается, и продолжается ВКонтакте. Хорошо. 3205. Так вот. Найдите это видео, не поленитесь. Вы поймете, про что я говорю. Он сидит, Джаред. Тот самый Джаред, на секундочку, который Кушнер. Он сидит и каждые 15 секунд что-то делает. Он не знает, куда деть руки. Он не знает, как сидеть. Он все время ерзает на стуле. Он приподнимает, все поудобнее пытается сесть. Он все волосы поправляет, там, челочку, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Потом опять руки сюда, руки сюда, руки сюда. О чем это говорит? Можно было бы предположить, что, ну, человек не привык к присутствию журналистов, но нет. Джаред Кушнер, на секундочку, он самого «И что я навидел?» Вы помните этот великий фильм? Ты не помнишь, Каня. Ну, она ничего не знает, Мимино не помнишь, да? Говорит, Ларису Ивановну хочу. Говорит, а зачем должна эта Лариса Ивановна тебе прийти, если она самого «И что я навидит?» Ты кто? «И что я кто?» Он самого Трампа видит. Самого Трампа видит. Так часто, что, может быть, даже и не в восторге от этого. Но он видит самого Трампа. Это достаточно опытный человек. Ему некомфортно конкретно в этом месте с этими людьми. И с этими вопросами, которые ему задают, на которые ему нужно отвечать. В общем, они помучились, уехали. Уехали, потом пошли сообщения. Вот одно из сообщений, я не знаю, там, ну, это я уже украинские вот эти вот ресурсы всевозможные, я же за ними слежу. Они ссылают, я же с этого начал, да, я ждал утечек именно там, в первую очередь, потому что у них всегда, там, это такие люди, течет. И вот они ссылаются на какой-то источник, в украинской делегации, который принимал участие, собственно, в этих переговорах. И вроде бы как, они привезли с деталями уже, собственно, уточнили. Они, видимо, пока добирались, да, там поезд, чай, вот это все, лимон, будете, не буду. Они уточнили тот самый план, который они должны показать Зеленскому, с учетом того, что уже было им сказано в Москве. И вроде бы как Киев внимательно послушал, а дальше посмотрите.
7: вроде бы как, план предусматривает полное прекращение огня, ну это понятно, мы же про мир, да, полное прекращение огня. Но этот план предусматривает и территориальные уступки Украины. Что за уступки? Значит, отвод украинской армии с территории Донбасса, что уже интересно, да, то есть вот они к нему приехали и говорят, ты должен уйти с Донбасса, ты понимаешь, что мы тебе говорим? Он говорит, да, конечно, понимаю, но не пойду. Они говорят, нет, ты должен уйти с территории Донбасса. Плюс ты должен уйти и из той части Запорожской области, которая под контролем еще у вас. А это и город Запорожье. Ты была в Запорожье? Ты не была в Запорожье? У тебя был запорожец? У нее и запорожца не было. А ты знаешь, что такое Запорожье? Знает. Вот, слава богу, хоть это знает. Да, отлично. Вроде бы как, как вариант, на этих территориях будут размещены какие-то там международные подразделения под эгидой ООН. Дальше там референдум, выборы, ну и, соответственно, там изменения в Конституции уже с учетом сложившихся новых реалий. Выборы подразумевают новое руководство Украины. Зеленский сидел все это дело, видимо, внимательно слушал. Кивал и говорил, да, это все здорово, это здорово. Но нам бы зиму перекантоваться, нам нужны ракеты Патриот. А не-не, подожди. Давай еще раз. Слушай нас внимательно. Ты должен убраться с территории Донбасса, убраться с территории Запорожья. А вот здесь он говорит, да, я все сделаю. Но нам бы вот зиму бы еще как-нибудь продержаться ракеты Патриот. Дайте нам, пожалуйста. И деньги, конечно, нужны деньги нам. Они ему опять. Он опять. Они говорят, ты что, тупой? Он не тупой. У него нет просто другого варианта. Он будет стоять на этом. При этом совершенно очевидно, уже все про это говорят. Уже даже его вот этот вот бывший министр, который Федор, говорит о том, что Украина проигрывает. Российский президент говорит, посыпятся они. Все идет к тому, что они посыпятся. О сроках говорить не буду, президент никогда про сроки не говорил. О сроках говорить не буду, но они точно посыпятся. И ждите, называется. И это вот посыпется, это может случиться после того, как они потеряют Славянск и Краматорск, потому что именно там у них находятся самые подготовленные части и самые подготовленные укрепрайоны. А когда они посыпятся... Ну, наш президент скажет там, ребятам, он скажет, не, ну вот, посмотрите, поставьте себя на мое место. Ну, вы видите, они сыпятся. Ну, зачем мне сейчас останавливаться? Ну, сейчас мы уже и вот туда вот пойдем, а там дальше уже, как говорится, как пойдет. Он снова просил Патриота, ему сказали нет. Ракеты не дают. Не дают ракет. Ему, он говорит, мне нужно зиму перекантоваться, ему говорят нет. Какая зима? Зима, хотя у нас зима, вот она уже послезавтра, по-моему, или завтра, да? 4 градуса. Завтра, вот, зима уже завтра. Ну, мы же про такую зиму календарную. Ему говорят, нет, к зиме мы должны выйти на мирные соглашения. И это тоже нюанс. Вот просто надо смотреть на формулировки и на детали. Они говорят, уже не мы говорим, а это они приехали с планом о мире, не об остановке боевых действий, на чем настаивала Украина. На временной приостановке, а потом мы быстренько там еще кого-нибудь отловим, еще кого-нибудь призовем. Европейцы что-нибудь подбросят, мы это все там выстроим какие-нибудь опять там рвы, стены и все остальное, минами закидаем там эти поля, будет время у нас, да? Мосты восстановим, понтон наведем. А дальше будем посмотреть. Не играет эта карта. Ему говорят о мире. А что такое мир? Вот теперь, вот что такое мир? Вот мирный соглашение. Долгосрочный мир, про который говорит Москва. Это что такое? Как это, вот механика этого всего, она как выглядит? Это приостановка боевых действий, это понятно. Но это не мирное соглашение, это приостановка боевых действий. боевые действия могут быть приостановлены, как приостановлены, так и, собственно, возобновлены. Мирные соглашения – это немножко другая история. И вот здесь тоже все очень интересно. Мы говорим о том, что те территории, которые под контролем у нас, будут под нашим контролем. Украина вносит изменения в Конституцию и говорит, что сейчас вот Украина, украинское государство выглядит теперь не так, как она выглядела еще вчера. Выглядит она уже по-другому. Совершенно другая граница, совершенно другая территория, совершенно другое население, совершенно другая армия, совершенно другая власть, подразумевающая другую идеологию. Потому что с этой идеологией варианта нет, чтобы мы что-то подписали. Именно поэтому президент и рассказывал, собственно, и Выткову, и Кушнеру, а им в силу их этнического происхождения много раз не надо объяснять, кто такие эти упыри, которых перезахоронили в пантеоне. Они это понимают. Даже если не слышали, они все равно понимают, про что идет разговор. Было написано, было сказано Ушаковым, что они взяли на заметку. Взяли на заметку, это на генном уровне заметка. Они прекрасно понимают, кто эти люди, которых с почестями перезахоронили на территории Украины. Я не знаю, говорили ли они что-либо по этому поводу Зеленскому. Не знаю, может быть и говорили. В контексте «тебе вообще не стыдно?» Вот этого вот не надо. Не знаю. Может быть, когда-нибудь мы это узнаем. Но это же было именно про это. Про эту самую идеологию. Когда мы говорим, что возрождение нацистской идеологии, что вот Украина, свастика у подразделений, татуировки, вот это вот все, это можно воспринимать как пропаганду. Но когда ты говоришь уже с конкретикой, а еще я думаю, что и картинки показываешь, это уже немножко другая история. Для того, чтобы выйти на подписание мирного соглашения, необходимо сделать определенные вещи на территории Украины, а дальше на международном уровне, на секундочку, то есть... Мы должны, наша задача какая? Трансформировать наши с вами военные успехи, успехи нашей армии, в политический международный документ. Именно поэтому, и тогда это, тогда будет считаться мирным соглашением, не временной приостановкой, не заморозкой конфликта, ничего. Это уже будет окончательная история. Признанное на самом, как говорится, высоком уровне, ну, единственно существующем сегодня на уровне ООН. Все новые территории будут признаны ООН территорией России. Отсюда сразу следствие. Санкции, которые вводились, как они говорили, за аннексию Крыма, автоматически отлетают. Санкции за вот эти, за специальную военную операцию, за эти территории автоматически отлетают. То есть это уже следующий пункт, но он подразумевает. Он подразумевает. Мы говорим про это, и американцы ему говорили тоже про это. Они говорили про мирный договор. Не приостановку и заморозку, а именно про мирный договор. Вот и все. Есть вопрос, который Зеленский наверняка снова им задал. Я думаю, что мы узнаем скоро. Про это тоже. Он же все время говорит, какие гарантии безопасности. На это Москва ответила ему давным-давно, что единственной гарантией твоей безопасности, ну, не его лично безопасности, а он же говорит про безопасность Украины, гарантии Украине. Москва говорит, только Россия может гарантировать Украине безопасность. Только Россия, больше никто. И если мы выходим на этот мирный договор, тогда Украина может чувствовать себя в безопасности. В том случае, если она будет трансформировано в процессе подготовки этого мирного договора в то самое территориальное образование, государство, давайте это назовем, которое не будет представлять для нас угрозы. Все очень просто. И вот со всей этой историей, они к нему приехали, его послушали, но я думаю, что это безнадежная тема. Они подарили опять им футболки. Вы видели эту новость, да? Футболки с надписью «Киевский режим», да? Я вот когда за всем за этим наблюдаю, думаю, кто эти люди? Единственный серьезный человек во всей этой

были там представители по поводу Выткоффа там, и Кушнера, по поводу, были представители ну, тех, скажем так, ведомств, которые должны заниматься экономикой и санкциями. А к переговорам потом уже в Киеве еще и подключили советников по безопасности, или как это там называлось у них, да, стран Евросоюза. Это тот компромисс, на который вынужденно пошел Трамп, потому что, если мы с вами вспоминаем предыдущие все вот эти вот варианты переговоров, встреч и все остальное, европейцы просились за этот стол переговоров, но их туда Трамп не пускал. Но потом получилось так, как получилось. И поэтому сейчас европейцы так или иначе участвуют в этом процессе. Здесь с нами нет, а там, там, пожалуйста, их потом посадили за стол, да, и сказали, ну вот, собственно, вот такой у нас пейзаж перед битвой. Что будем делать? Что могут сделать европейцы? Ну что они могут сделать? Кто-нибудь вспоминает сегодня, ну так вот, если по-честному, кто-нибудь вспоминает, что они обещали Украине 90 миллиардов? Уже никто, по-моему, не вспоминает. Зеленский говорит, не надо 90, дайте хоть что-нибудь. У меня дыра в бюджете 27, 90 это ладно, это хорошо, ну хоть что-то дайте, чтобы государство могло еще на плаву как, каким-то образом оставаться, потому что зарплаты, социалка, вот это все деньги, помимо армии. А денег нет. Никто же деньги не дает. Кто видел последнее сообщение о передаче денег? Ну, если мы не про, там, я не знаю, какие-нибудь 100 миллионов, которые Германия там собралась передавать. Норвегия? Норвегия там 6 или 9. Ну, про 90 никто миллиардов, никто не вспоминает. Убытки только в результате наших ударов и отрезания Украины от моря там уже к 2 с лишним миллиардов. Украина несет эти убытки. 2 с лишним миллиарда, уже больше даже, по-моему. А компенсации никакой нет. Это что касается денег. А эти деньги нужны еще, чтобы платить солдатам, чтобы покупать оружие. Там же была прекрасная схема. Европейцы дают 100 рублей, они приходят сюда, частично в виде денег, допустим, 20 рублей деньгами пришло, на 80 купили оружие и поставили. Но эти 20 рублей, 18 мы украли, 2 осталось. Прекрасная была схема. Кто это написал? Это американец какой-то, да, написал? Мне понравилась эта штука. Сейчас я найду ее. Бу-бу-бу. Где это он так... Сейчас... Как он сказал? Сейчас я найду. Нет, не найду. Нет, все-таки, наверное, найду. Короче, смысл такой, что... Вот, нашел. Джеймс Вассерстром, американский эксперт по борьбе с коррупцией. Вот он так изящно сформулировал. Он говорит, ну, Украине украдут все, что не прибито гвоздями. Это давняя традиция. Но я бы докрутил, на самом деле, на его месте. Докрутил бы. Он немножко, он просто не в курсе. Он не понимает, с кем он имеет дело. Они украдут и то, что будет прибито. 100%, я вам говорю. Приклеишь, прибьешь, все, они все равно украдут. А что нет? Ну, посмотрите, что там происходит. То есть этот коррупционный скандал, который начался когда, он же продолжается. Он продолжается. Ну, генеральный прокурор, я вас умоляю. Генеральный прокурор крышует какие-то колл-центры, распиливает деньги. Ну, о чем мы с вами говорим? Там все заточено на это. А если еще и посмотреть, кто там работает генеральным прокурором, вы вообще будете таки в восторге. Сидел там, отсидел, за что-то он отсидел. Там, потом вышел, раз, и стал генеральным. Как это работает? Судимость когда сняли? Не сняли, вообще потеряли, сожгли личные. Я не знаю, но это вот так работает. И все, вот все, что не возьмешь, все так. Даже эти европейцы стали подозревать что-то неладное. Говорят, ну, может быть, как-то все-таки не так? Там говорят, нет, только так. Вот из 20 18 прибьете гвоздями, все равно сопрем. И вот этим европейцам, которые присутствовали на переговорах, говорят, ну, хорошо, если вы вот так их любите, ну, тогда помогайте. Те говорят, мы бы с удовольствием им помогли, но у нас проблемы. И какие у вас проблемы? Ну как, вы не видите, какие у нас проблемы? А кто помогал больше всего? Больше всего помогали немцы. Немцы помогали больше.

0: лучше всего. Мерц до сих пор, собственно, помогает. Он спать ложится, помогая, просыпается, помогая. В туалет бежит, походу, тоже помогает. Но в Германии происходят интересные процессы. Не смогли они остановить альтернативу для Германии? На вот выборах этих. Не смогли. Альтернатива не просто победила, она просто разгромно уничтожила их. Вот этих всех ребят из мерцской партии. Мне понравилось, как он приехал на мотороллере, вот этот Ульрих, он на мотороллере, он красавчик, он знает, на чем играть. Он приехал на мотороллере, это шикарно, голубой мотороллер ГДРовский. У нас ездили они тоже, эти мотороллеры. Ты помнишь, нет, мотороллера? А ты знаешь, что такое мотороллер? Знает, слава богу. А то я думал, он скажет, это, наверное, скутер. Нет, это мотороллер. Короче, мопед, мотороллер. Он на голубом мотороллере приехал. И все такие там стоят, скандируют, он сыграл на этом, сыграл. А это сделано в ГДР. ГДР раньше был, знаешь, как было написано? Made in DDR. Знаешь, да, DDR. А вот эта вот Германия, она называлась Западная Германия, West Germany. Вот. Они там не смогли остановить. И что-то мне подсказывает, что они не смогут их вообще в принципе остановить. И к чему это ведет? А это ведет ко всем вот этим спектаклям, которые устроили немцы с этими дронами. Это тоже меня потрясает. Я вот думаю все время, кто эти кретины, которые это придумали? Они же помимо этих дронов еще рассказывают про взрывчатку, которыми были заминированы все линии электропередач какие-то там где-то в Баварии, там УЭПы или еще где-то, уж неважно, какая разница. Все было заминировано, ничего не сработало, какие-то косоруки минировали и дроны запускали. Ну, понимаешь, вот действительно, просто какие-то, не пойми, кто это был. Кто эти люди, которые запускают дрон? Дрон не взрывается. Он стоит рядом с этим огромным самолетом, они его находят, этот дрон, говорит, нет. А другой забыл, его засосал движок, перемолол двигатель. Они рассказывают это, они рассказывают на полном серьезе, что дрон был, его засосал двигатель самолета, перемолол дрон со взрывчаткой, а потом выплюнул и типа все нормально, и полетел дальше. Это что за абсурд? Для чего это делается? Это делается именно для того, чтобы остановить альтернативу для Германии, это 100%, потому что Алиса, как ее, вот девушка эта, которая... Да. Вот она же сказала, что не, ну все, хватит. У Украины самый выдающийся канцлер за всю историю. Такого канцлера никогда не было у Украины, говорит она. И этого канцлера зовут Мерц, потому что он же ей все время помогает. И она говорит, ребята, давайте уже скажем, что Германия банкрот. Германия, на секундочку, банкрот, говорит она. И Франция, она говорит, тоже банкрот. А это две центровые страны Европы, самые центровые, которые больше всего, собственно, подпитывают киевский режим. Она говорит, хары, не надо больше этого делать, давайте договариваться с русскими. И что ты тут сделаешь? Ну, конечно, ты начнешь придумывать какую-нибудь ерунду с этими дронами. С этим минированием косоруким всех линий электропередач для того, чтобы перевести стрелки на русских, а потом через русских на альтернативу и сказать бюргерам, что, ну, посмотрите, они вот с этими нехорошими людьми, которые наши самолеты хотели там атаковать где-то в Лейпциге или еще где-то, да, они хотят с ними договариваться. Как это может ни в коем случае, там, и так далее. Ахтунг, все вперед. У нас новости, продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 23:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение дня ликвидировали 32 украинских дрона. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Орловской областях. Кроме того, БПЛА сбиты над Пермским краем, Крымом и акваторией Черного моря. В Нидерландах пройдут военные учения с участием 11 стран НАТО. Маневры состоятся в период с 7 по 18 сентября, уточнили в Минобороны страны. В заявлении ведомства говорится, что военнослужащие сухопутных и военно-воздушных сил будут тренироваться на авиабазе Эндховен на юге Нидерландов. В учениях будут задействованы представители Италии, Германии, Греции, Польши, Португалии, Румынии, Испании, Великобритании, а также США, Швеции и самих Нидерландов. В ходе маневров планируется отработка десантирования тяжелой техники, а также высадка парашютистов с транспортных самолетов. Пластикубы заявили о рекордном ущербе от блокады США. С 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 показатель в финансовом выражении превысил 8 миллиардов долларов. Ущерб от экономической, торговой и финансовой блокады со стороны Соединенных Штатов увеличился на 7% по сравнению с уровнем, зафиксированным год назад, сказал министр иностранных дел республики Бруно Родригес Парилья. Он подчеркнул, что наиболее существенное воздействие на экономику Кубы связано с энергетическими ограничениями, которые препятствуют поставкам топлива и оказывают влияние на разные сферы жизни страны. В ассоциации владельцев кинотеатров допустили прекращение предсеансовых показов. Это может произойти в ближайшие 2-3 месяца. Такой прогноз дал глава ассоциации Алексей Воронков. Беседе с НСН он отметил, что речь идет о схеме, которой прибегают кинотеатры, чтобы показать зарубежные фильмы без прокатного удостоверения в России. Зритель покупает билет в кино, и ему предлагают сначала посмотреть иностранный фильм, а потом легальный отечественный. В фонде кино ранее уже выступили против показы иностранных картин без согласия правообладателей, подчеркнув, что это несет правовые и репутационные риски. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 85 копеек. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 10 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
4: Президента. Украина сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог, политолог Виктор Потуремский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства. чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Повтор лучшего.
5: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Столица России, Москва, 19 часов 9 минут. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Ну, вот такая вот история, да, и что еще по поводу вот этих переговоров в Киеве? Ну, Зеленский, вот я говорю, он им все рассказывает о том, что нужна какая-то там поддержка, дайте ракеты «Патриот». А появилось заявление, что они не готовы вообще, в принципе, его в военном плане поддерживать, и уж тем более не готовы рассматривать там поставку ракет «Патриот». То есть вот в Германии проблема для... Для кого, как их там назвать? Ну, вот этих вот ребят, которые там влюблены в Украину, да, условно. А во Франции проблема, потому что Ле Пен там лидирует. Я не знаю, может быть, ей найдут там какого-нибудь горничного, как обычно они же там подсовывают кого-то там людям, которые могут прийти к власти, да. Ну, Ле Пен, я не знаю, кого можно подсунуть Ле Пен? Ну, кого-нибудь. Ну, если нет, то она может, в принципе, вполне... прийти к власти во Франции, да, и она уже говорит, что не, ребята, мы точно будем сворачивать поддержку Украины, потому что у нас у самих вопросов очень много, да, и деньги нам нужны самим. В Европе проблема. Есть Британия, которая вроде бы как готова поддерживать, но я что-то не слышал заявления там от Лондона, что они готовы там выделять. Америка говорит, тоже нет. Ну и вот со всеми этими исходными данными Зеленский должен что-то делать. А что он может сделать? А ничего хорошего у него не получается. Уже идут публикации, что у них проблема с продуктами, у них проблема с лекарствами. Уже есть публикация о том, что люди там закупаются продуктами. Ну как, насколько можно закупиться продуктами, я не знаю. И это еще, мы ведем, собственно, вот эти вот челночные переговоры, да, там, с той же самой Украиной через, через этих американских посредников. А если это не сработает, если это не сработает, ну, тогда, тогда, как говорится, получат то, что получат, вот и все. Американцы торопятся. Мы готовы им помочь. Мы понимаем их озабоченность, мы готовы помочь. Почему они говорят про зиму? Потому что в ноябре эти выборы, промежуточные выборы. Ну и плюс, им нужно, нужно думать уже о следующих президентских выборах. Следующие президентские выборы в Штатах в 2028 году. И им нужно к этим выборам выйти с какими-то активами. Желательно выйти к ноябрю уже с каким-то большим активом. Ну, если нет, то хотя бы успеть к тем выборам, потому что иначе совсем все очень как-то не здорово для республиканцев. Продолжается иранская эпопея, она же продолжается. Американцы, оказывается, разминировали Ормузский пролив тайно на протяжении 4 месяцев они занимались разминированием. Ну, вот они что-то его разминируют, а толку нет. Судоходство остановлено. И с Ираном ничего сделать не могут. Это же бесит конкретно, на самом деле, Дональда Трампа. Ну, бесит его. Ничего не может с этим сделать. И уйти не может. Мы об этом с вами говорили в силу определенных причин. Ну, и додавить тоже не получается. Ну, давай попробуем здесь. Давай еще раз вот вернемся к этой теме и попробуем здесь что-нибудь сделать. Посмотрим, посмотрим. И обратите внимание, вот сейчас в новостях снова прозвучало, что речь идет о долгосрочном и прочном мире, на секундочку. Не о перемирии, а о мире. Это раньше мы только так говорили. А теперь только американцы про это говорят. Ну, вот, как говорится, кушайте на здоровье. Вот такой у нас с вами пейзаж. Ну, давайте обменяемся мнениями. Вот читаю ваше сообщение. Ой, Роскосмос полный шок, пишет Ленок. Там проблема посадки тянутся еще с 70-х, до сих пор не решена. Как вопросительный знак? Не понял с Роскосмосом. Владимир пишет, что у нас вот воруют там Минобороны и так далее. Да, воруют, воруют. Всех сажают. Причем в таких количествах сажают, что ой-ой-ой. Но мы продолжаем наращивать производство, наращивать. Мы ни от кого не зависим, мы делаем все сами. И у нас получается наращивать производство вооружений. Новые образцы вводим. А там, там другая ситуация, там же воруют, воруют из того, что просят, что им дают. То есть им подбрасывают деньги, а они их воруют. Вот, вот парадокс ситуации заключается в чем. На что рассчитывают, непонятно. Как говорил один персонаж, воровать нужно с прибылей, а не на стартапе. Закрой дверь, пожалуйста, если тебе не сложно. Так, читаю дальше. Лондон только обещал быть с Украиной до конца, то есть конец будет. А мне нравится вот это вот, это тоненько-тоненько, хорошо, да, хорошо. Так, внимательно смотрел федеральные каналы, Павел пишет. В день, когда дрон влетел в СБУ, была заставка-перебивка перед рекламой, ну, как главная новость. Российский дрон поразил СБУ, потом пропал. Да, я ничего этого не видел. Я когда дрон увидел, собственно, в окне у поклада, и это все, как говорится, буквально на следующий день после того, как они там друг друга там стреляли, СБУшники с военной разведкой, они там перестрелку устроили, и потом раз, дрон туда прилетает. Я поймал себя на мысли, знаете, на какой? Ну, вы же были в Киеве, да, друзья? Вы же знаете, где находится это здание, да? Да, это самый-самый-самый центр русского города Киева. Это просто шикарный, это... Это, ну, как он, Шевченковский район он у них называется, по-моему, если я не ошибаюсь. Мне жалко было это здание. Просто здания, которые строили русские люди, это русская империя, российская империя, да. И вот, ну а что делать, куда деваться? Ну, это их внутренние разборки. Я, если честно, не обращал внимания на заставки. А Кушнера можно понять, дело техники пишет, он попал в гнездо бандеровских главарей, да вот еще его дед был белорусский партизан. Ну, может быть и поэтому, вполне может быть. Мы же не знаем, что у него было в голове, но ему было конкретно там неуютно. Посмотрите это видео, поймете, про что я говорю. Если бы Штаты, Владимир Бонд пишет, Штаты воевали с Украиной, как мы, то шансов у них бы не было. У Штатов не было бы шансов или у Украины не было бы шансов? Владимир, вы как-то, да, как-то вот обтекаемо, да. Так, дальше. Проблема, война все спишет, это единственное спасение. Переговоры шли 3 часа, из них 2,5. Была история про печенегов. Смешно, да, смешно. Так, здесь что? В Телеграме. Я вообще думаю, что это РПГ было. Не знаю, говорят же, что был дрон, может быть и РПГ, не знаю. Эдвард спрашивает, когда мы вернем Георгия в отбой. В смысле? А что, его кто-то забирал из отбоя? Он временно, собственно, работал утром, да. Дальше вот мы экспериментируем, думаем, как нам все это поинтереснее сделать, друзья. Так, так, сейчас. Братан, Максим пишет, братан, ну тогда мы тебе Starlink отключаем, должны были ответить зять и Уитков. Подождите, еще не вечер, подождите. Кто его знает? Может быть, они ему так и сказали. Мы же с вами этого не знаем. А может быть, сказали. Я про разведданные молчу, потому что разведданные, даже если американцы не дадут разведданные, англичане дадут и французы дадут. Starlink, да, Starlink прикольная штука. Боялся, что его там убьют, предполагает Григорий, Санкт-Петербург. Ну, не знаю. Еще забыли про часть Николаевской. Да, точно, да, еще Николаевская. Ну, давайте, друзья, телефон прямого эфира. Сейчас я наушники достану. Это мои наушники? Да, это мои. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, хотя вы его и так знаете. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Я что-то не то сделал, да?
8: Роман
0: Георгиевич. О, да, что ты будешь делать? Слушаю вас. Да.
8: Роман Георгиевич, добрый вечер. Добрый. Виктор Михайлович из Домодедово.
0: Добрый, Виктор Михайлович, добрый.
8: Скажите, пожалуйста, вот каково ваше ощущение? Складывается ли у вас ощущение, что произошло очень незаурядное событие? Прилет главы ЦРУ в Москву, причем очень необычным способом. На,
0: Виктор Михайлович, транспортном... я высказывался на эту тему. Извините, я вас перебил, да, но я так сразу. Когда Рэдклифф прилетел из Риги, я у себя в Телеграм-канале, ВКонтакте, в Макси у себя канале, ну, в общем, везде, вот где у меня есть, собственно, канал, я выкладывал мою правду, да, там, если не подписаны, подпишитесь. И я рассуждал на эту тему, с чем он мог приехать. Я рассуждал в ключе, что ЦРУ – это информация, да, правильно? Разведка – это же информация у нас с вами. Что-то с наушниками контачит у меня, ну ладно. Информация. Я думаю, я допускаю, что, может быть, он сюда приехал, когда они получили какую-то информацию, что мы что-то готовим. Я просто по аналогии. Вот я по аналогии в предыдущий раз к нам приезжал, там, да, другой, правда, человек, но с той же самой, как бы,
8: приезжал
0: позиции.
8: Приезжал в 21-м году. В октябре 21-го года.
0: Да, в 21-м году, да. Приезжал в 21-м году.
8: Причем приезжал, значит, с черной меткой, с предостережением, чтобы мы не начинали наши операции.
0: Совершенно верно, именно так и было, да. И поэтому я предположил, что, может быть, и сейчас мы что-то собираемся такое сделать, да, поэтому, собственно, они получили эту информацию и приехали. Дальше я пытался, собственно, понять, а что бы мы могли бы, допустим, такого готовить, да, как тогда. Вот помните, они приехали, говорят, мы фиксируем концентрацию российских войск там, да, на, в районе границы украинской там и так далее. Мы говорили, это учение, там, отстаньте от нас вообще, да, не мешайте. А сейчас он прилетел из Риги. Я вот и думаю, может быть, он приехал в Латвию для того, чтобы предупредить, что мы что-то такое интересное можем там... Ну, может быть, поразить на территории Латвии.
8: Роман Георгиевич,
0: да.
8: А чем,
0: быть,
8: вы объясня... чем вы объясняете то, что он прилетел на тяжелом транспортном самолете? Ведь если бы он просто приезжал как заинтересованное лицо, он бы воспользовался обычным военным самолетом. А это же там можно очень много оборудования.
0: А вот давайте попробуем подумать. А какое оборудование он нам привез?
8: А для прямой связи между нашими руководствами.
0: А вы думаете, потому ее что... нет?
8: Я думаю, есть, но есть большие опасения, что она может быть на прослушке.
0: Ой, ну тогда даже не знаю. Но если даже вот каналы спецсвязи могут быть на прослушке, ну тогда как-то совсем вот мы с вами живем в такой вот странное очень время.
8: В очень странном и грустном мире.
0: Ой, вы знаете, я уже на самом деле ничему не удивлюсь. Особенно, когда я вам сейчас быстренько расскажу один эпизод.
8: А потом вы да. предполагаете, что он приехал из-за того, что мы что-то замышляем, а не от того ли, что мы уже осуществили месяц наших воздействий на Украину, в том числе и отрезание ее от моря. А ведь еще британский премьер говорил, что Украина без моря – это не Украина.
0: Ну, я не знаю, что там говорил. Спасибо, Игорь Михайлович, что там говорил британский премьер, да. А еще бы понять, какой именно. Я всегда говорил, что Украина без моря вообще никому не интересна, даже самой себе, да. Это абсолютно, абсолютный факт. Это здесь я соглашусь с этим британским премьером. Я не думаю, что мы отрезали их от моря, и поэтому сюда приехал Рэдклифф, привез спецоборудование. Путин поговорил с Трампом, тот говорит, ну зачем ты сделал Украину неинтересной самой себе там или... Не, я думаю, что вот склоняюсь к той версии, про которую говорил я, что может быть, они узнали, что мы хотим поразить что-то в качестве демонстрации, допустим, на территории, допустим, Латвии. И сказали, не надо этого делать, сейчас мы попробуем разрулить ситуацию. Может быть, вот как-то так. Я допускаю, но мы же с вами, ну что гадаем, да, не будем гадать. А вот каналы спецсвязи, которые прослушиваются, ну это совсем уже, да, как-то не очень хорошо. В Америке, может быть, такое было во времена первого срока Трампа, когда он разговаривал с Лавровым в кабинете у себя, а потом содержание их беседы было опубликовано в средствах массовой информации, а за это отвечает АМБ. Ну они все были тогда, как говорится, заточены против Трампа, а сейчас же там чистка произошла, вроде бы как кругом свои люди. Может быть, но это было там, да. Здесь, я думаю, с нашими каналами все должно быть нормально. Ну, хорошо, ладно. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло. Алло. Да-да-да, я вас слушаю.
10: Роман, добрый день, Дмитрий.
0: Добрый.
10: Включить любую передачу на любом российском центральном телеканале, вот именно такую вот новостную, вот информационно-политическую, как сейчас, скажем, 4 года назад, 3 года назад, 2 года назад, и мы услышим вот все то же самое, что вы сейчас говорили.
0: Ну и отлично.
10: О том, что Европа и Америка устали, все прочее.
0: Разве я это говорю? С чего вы взяли, что это я говорю? А, ушел, да? Разве это я говорю? Это не я говорю, это Уитков сказал. Сейчас вот, секундочку. Белый дом, даже не Вытков, а сам. Вот парень этот. Белый дом отказался увеличивать военную помощь Украине, а также поставлять ракеты для Патриот, если Зеленский к ноябрю не пойдет на, собственно, вот эти вот все договоренности. Это не я говорю. А это разве я говорю, что Европа устала? Я вообще не говорил, что Европа устала. Да не будем им мешать, этой Европе. Пускай она делает то, что она делает. Но они же не делают, это не я говорю. Это вот лидер альтернатив для Германии сказала, что Германия разорилась. Разве нет? А до этого Урсула фон дер Ляйен говорила о том, что Германия, промышленность Германии, ей вообще кирдык, потому что нет газа. Это была просто прорывная мысль, которая внезапно ее посетила. Это не я говорю. Это Марин Ле Пен говорит о том, что Франция, у нее проблемы, у Франции нет денег, и Франции нужно заниматься своими вопросами, и уже просто невозможно дальше передавать деньги. Разве это я говорю? Странно вообще-то. Я вообще ничего такого не говорил. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
11: Здравствуйте, Роман Георгиевич.
0: Здравствуйте, Олег, здравствуйте.
11: Здравствуйте. Вы знаете, да, я написал 3 сообщения, но вот первое, я, да, большое сожаление, что вот мы все-таки на 5-м году СВО, эти все члены киевского режима, там и Зеленский, Арахамия, все прочие, ну, были живы, веселы, в безопасности на встрече с американцами. Ну, такова реальность. И еще вот 2 таких риторических вопроса я тоже написал. Это все-таки, будем ли мы в сентябре и в октябре добивать энергетику Украины, чтобы добиться, так сказать, мира на наших условиях, да?
0: Так мы же уже сделали заявление, что мы начнем атаку по энергообъектам. Мы же уже сказали про это.
11: Да, заявление президента.
0: Вот вам и ответ.
11: Да, да, можно надеяться, что вот сентябрь-октябрь будет, наконец, то, что только это принудит вот этот киевский режим.
0: Да, этот режим ничего не принудит. Этому режиму главное просто, чтобы бабки шли и, как говорится, с этими деньгами потом остаться. Это,
11: ну,
0: это
11: им еще...
0: Не надо делать ставку на то, что там они там что-то там, чего-то как-то там осознают или что. Не, это так не делает. Они в какой-то момент просто могут убежать, вот и все.
11: Да, главное быть живыми и в безопасности.
0: Ну, конечно, тогда ради чего все, да.
11: Да, и еще, да, вот, да, к сожалению, веселы, живы, в безопасности, но и еще вот тоже, наверное, риторический вопрос, это тоже связано, помните, с ответом президента недавно, пресс-подход в Бишкеке, все-таки нужна ли вся целиком вот эта укрхунта пресловутая для переговоров, весь этот киевский режим, там же есть все эти поклады пресловутые, не говоря уже о том же Белецком или Дропатом, или Прокопенко, или еще
0: все, раз там, думаю, не нужны. Ну, все, думаю, не нужны.
11: К сожалению, пока все полностью, все живы-здоровы. А так, да, наши, да, правильно вы это сказали, наши условия полностью Донецкая область, демилитаризация и вненатовский, внеблоковый статус Украины. Это будут наши, я думаю, все территории, которые Россия сейчас освободила, тоже Россия сохранит за собой.
0: Не просто сохранить. Россия это сохранить, может быть, и сохранит. Нам нужно закрепление все это в международных институтах.
11: Да. Закрепить. Для этого нужно, чтобы, так сказать, были выполнены условия. И там еще тоже вот все эти, то ли американцы привезли какие-то новые вот варианты, то ли Россия предложила новые варианты, да, Кушнер и Рутов это пытались озвучивать в Киеве. Тоже вот такие моменты мы просто не обладаем, да, всей информацией, всем вот комплексом информации, что на каких условиях. Ну, опять, это очень важный рычаг давления. Уничтожение энергетики, уничтожение политической инфраструктуры киевского режима – это важнейший вот рычаг давления, который бы привел к миру на российских условиях, мне кажется. Вот,
0: спасибо.
11: Я так думаю.
0: Спасибо.
11: Спасибо.
0: Да, спасибо. Слушаю вас, говорите в эфире.
12: Алло.
0: Да.
12: Роман, здрасте.
0: Давайте, здрасте.
12: Я Александр.
0: Да, говорите.
12: Спасибо за эфир.
0: Да.
12: Я хотел спросить, а почему вы в самом начале передачи сказали, ну, не передачи, а вот второго часа, что они сюда приезжают, ну, вот уикенд, потому что у них выборы, значит, в ноябре, им нужна вот эта как бы помощь, а мы хотим им очень помочь, ну, с тем, чтобы они не проиграли Конгресс.
0: А здесь все очень просто, на самом деле. Спасибо большое. Я быстро сейчас, у меня еще несколько секунд, да, не буду минуту забирать у новостей. Все очень просто. Просто вспомните, как себя вела Америка при Байдене и при демократах, и какую позицию заняла она сейчас при Трампе. Деньги не дают, а там давали 300 миллиардов, это была бездонная бочка. Здесь вся тяжесть расходов лежит на Европе, и мы говорим, что они не в восторге от этого. А тогда это была Европа плюс Америка, сейчас только Европа. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
13: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 23.30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Украинские СМИ сообщили об уходе в отставку генпрокурора Руслана Кравченка. Сегодня он заявил, что Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности пригласил его для разъяснений по делу о мошеннических колл-центрах. При этом журналисты распространили информацию о том, что Владимир Зеленский уже провел встречу с Русланом Кравченко и главой фракции партии «Слуга народа», темой которой стал вопрос увольнения генерального прокурора Украины. При этом Кравченко настаивает, что не причастен к новому расследованию НАБУ, в котором замешаны сотрудники офиса генпрокурора. Правительство одобрило проект соглашения с Сербией о сотрудничестве по мирному космосу. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовых актов. В документе отмечается, что области взаимодействия Москвы и Белграда включают исследование космического пространства, космическую медицину, дистанционное зондирование Земли, спутниковые системы, космическую метеорологию, пилотируемую космонавтику и другие сферы. Роскосмосу и МИДу поручено провести переговоры с сербской стороной и после достижения договоренности подписать документ от имени правительства. На Запорожской АЭС заявили о возвращении систем станции к штатной работе. Нарушение условий безопасности эксплуатации объекта не допущено, пояснили специалисты. В официальном телеграм-канале ЗАЭС сообщили об этом после восстановления подачи электроэнергии. Внешнее энергоснабжение атомной электростанции было прервано 20 августа из-за повреждения линии Ферросплавная 1 на контролируемой Киевом территории. Объект перевели на резервное питание. О том, что ЗАЭС переключилась на внешнее питание и работает штатно, ранее сегодня рассказал глава Роскосмоса Алексей Лихачев. В Латвии объявили о планах ввести пошлины в 300% на зерно из России и Белоруссии. Об инициативе сообщил премьер-министр Андрис Кюльбергс. Его слова приводят местные СМИ. Он также заявил о намерении предоставить компетентным органам право проверять транзитные грузы из двух стран. По словам латвийского премьера, меры направлены на то, чтобы российское зерно не использовало инфраструктуру региона. Кроме того, он отметил, что в этом вопросе Латвия рассчитывает заручиться поддержкой других стран Балтии. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями. Около плюс 10 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
13: Говорит Москва.
5: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайв».
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Говорит Москва.
15: 94,8 FM.
16: Повтор лучшего.
17: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
18: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
17: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: В Москве 19:36. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94,8. Для ваших сообщений в Телеграме. Я просто читаю параллельно. Для ваших сообщений в Телеграме и в Максе. И есть у нас боты. Я вижу эти сообщения, я их тоже читаю. Ну и продолжается трансляция нашей программы на всех наших ресурсах. Это Рутюб, это ВКонтакте и это Ютуб тоже. Да. Сколько человек у нас сейчас на Ютубе?
19: 2021.
0: 2021. Хорошо. Хорошо. Читаю сообщение. А, Николай пишет, ну да, привез на грузовом самолете ламповую аппаратуру, иначе никак не доставить. Не, ну, как вариант, может быть, да. Там на небе еще миллиард планет и спутников, Ленок пишет. Не может быть. Ну ладно, слушаю вас, говорите вы в эфире.
20: Алло.
0: Добрый вечер.
20: Алло, добрый день, Роман.
0: Да.
20: Это Виктор говорит.
0: Да, Виктор.
20: Ну, я вот слушаю вашу передачу, мне нравится ваша передача, все время каждый вечер слушаю.
0: Ну, спасибо.
20: Работаю. Я вот по поводу американцев. Вот приехали, с нами поговорили.
0: Да.
20: Ну, мне кажется, они, знаете, какой вариант думают? Ну, поставить галочку Трампу, а потом мы оставимся, а эта коричневая чума, она расползется опять, и опять будет беда. Мне что-то вот так кажется больше. Мне кажется, идти до конца, потому что все равно столько наших ребят погибло. Уже бить до конца эту чуму болотную этих нелюдей, как говорится.
0: Этот вариант у нас всегда, как говорится, в запасе. Этот вариант у нас в запасе, его никто, собственно, не отменял. Этот вариант всегда есть.
20: Я понимаю, но нас много раз обманывали. Мы все что-то верим кому-то, верим кому-то.
0: Нет, думаю, не верим. Думаю, не верим.
20: Ну, я тоже надеюсь на это.
0: Верим только нашим подразделениям. Спасибо.
20: Я понимаю.
0: Спасибо.
20: Спасибо, пожалуйста. Спасибо.
0: Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
21: Здравия желаю, Роман. Я с вашей версией согласен. Причину приезда в Москву руководителя ЦРУ. Он приехал с тем, что мы там что-то собирались сделать, как вы выразились, да. Но я, правда, выскажу свою версию, предположительно.
0: Да-да-да.
21: Что эту причину подкинули мы ему. И там обделались от страха и
0: может
21: приехали.
0: Быть и так, может быть и так.
21: Да, ну так делается, и они, кстати, так делают со многими странами. Так что тут удивительного нет. Что касается аппаратуры связи, то надежнейшая связь между руководителями стран, она всегда существовала, и подслушать ее невозможно.
0: Конечно. Конечно.
21: Это еще при Сталине было известно. Значит, вот было 7 визитов у Уиткова и Кушнера в Москву. Так?
0: 7, 8.
21: Восьмой был. Ну, если результат 7 визитов был нулю равен, то что же случилось такое, что вдруг 8-й сработает? Ну, где эта причина, что мы прям все вот сейчас что-то ожидаем? Ну, все повторяется. Ушаков, как всегда, говорит, что переговоры были конструктивными. Они не только, оказывается, высказывались, когда приехали, свою традиционную заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но, оказывается, еще и что-то там сформулировали, целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Ну, надо же, слушайте, вот что случилось-то. Слушайте, ну и потом, как всегда, президент говорит, что они всегда желанные гости, мы с ними с удовольствием работаем и так далее. Ну, по мне, это нормальная политическая игра. Ну, неужели в Кремле не понимают, что они приезжают? Неужели в Кремле надеются, что два посланника что-то могут решить? Или уже приехали с таким предложением, что прям подхватят наши условия? Да ну кто этому поверит? Тем более, ну вот, Нарышкин, 4 сентября, наш директор службы внешней разведки, заявляет на очередном заседании совещания руководителей органов безопасности и разведных служб стран СНГ. И что он заявил? Что в штаб-квартире НАТО провели анализ уровня готовности и России, и НАТО к вооруженному конфликту, и вывод сделали следующий. Лучшим способом ограничения военно-технического потенциала России является дальнейшее затягивание украинского конфликта. И там он пошел. Все вопросы, как Европа работает, как они готовят перевороты, что они делают. Все рассказал. Ну вот. Ну что, мы должны не верить заявлению, публичному заявлению руководителя нашей разведки. Он правильно говорит о затягивании конфликта. Ну вот, по-моему, что тут верить-то? Путин 1 сентября, когда был в Бишкеке, сказал там, что он не сомневается, что враг будет сыпаться.
0: Да-да-да, я про это вспоминал, Сергей Алексеевич.
21: Да, то мы тоже вроде никогда не сомневались, правильно с вами, что враг будет сыпаться. Вопрос. Путин, по-моему, он назвал, не начальник генштаба, где-то месяц назад такую цифру. На ЛБС наших войск 700 тысяч. Ну, предположим, она вот как есть 700 тысяч. Она наверняка может быть больше, скорее всего, но неважно, назвали 700 тысяч. Ну, бои-то жестокие по отдельным направлениям. Наши войска же не просто летят, они двигаются медленно, там, более быстрыми темпами, но бои-то тяжелые идут. Я называю нереальную цифру. Ну, не может быть украинских войск меньше 500 тысяч. Ну, если наш фронт их все время двигает, но они же не бегут, сопротивляются на многих направлениях. Так, посыпятся. А что делать с теми, кто не посыпется? Они уйдут. И там плюс резерв. И что с ними дальше-то делать будут? Они что, сразу мирными гражданами станут? Какие наши дальнейшие-то действия? Может быть, мы поэтому ждем каких-то вот переговоров и так далее? Ну, лучше ждать, наверное, безоговорочной капитуляции. С той задачей, что победитель в этом конфликте определяет все. Какой быть Украине, кто будет руководить Украиной и так далее. Кому принадлежит Одесса и что делать дальше, когда проводить выборы на Украине. Все должна определять Москва, наши руководители. Вот к чему надо стремиться. А вот это вот опять возня, приехали, уехали, да они еще 10 раз приедут.
0: И туда, а вы сюда. Думаете, да, Сергей Алексеевич?
21: Да, спасибо.
0: Спасибо. Вот Эдвард, вот Сергей Алексеевич, смотрите, Эдвард говорит, а что если Сергея Алексеевича посадить на эфиры по утрам? Будет не менее интересно, чем с Гудошей. А, Сергей Алексеевич, как вам такой вот карьерный взлет? Слушаю вас, говорите вы в эфире.
4: Алло.
0: Да, здравствуйте, Николаевич, здравствуйте. Да,
4: добрый вечер.
0: Добрый.
4: Когда были морозы, Трамп просил Путина ослабить удары, потому что, видите ли, украинцы замерзали. И сейчас, я считаю, приезжали просить ослабить удары. Почему? Потому что у украинцев нет патриотов. А штатам надо выиграть время для возгонки Европы, чтобы она заменила Украину в войне с нами. А в Киев поехали приказать Зеленскому ослабить удары по нам, чтобы сильно нас не злить и продлить агонию их для возгонки Европы.
0: Ну, я думаю, что это бесперспективная была стратегия. Потому что вы же обратили внимание, да, что наши-то продолжали все равно. Наши продолжали. Киев не трогали. А боевые действия продолжались, мы ни на секунду не остановились.
3: Все дело в чебуреках, пишет Нигматуллин. Ну да, ну да. Путин метро открывал, москвичей поздравлял, а они ждали, он не побежал их встречать. Ну, еще не хватало, да, еще не хватало. Так, вот тут тоже Александр Владимирович нам про посекунчики пишет. Ну, слушайте, а что делать? Ну, вкусные у нас, да, вкусные чебуреки. Почему нет? Слушаю вас, говорите в эфире.
15: Здравствуйте, Роман.
3: Здравствуйте.
15: Сергей, Москва. Вы знаете, а вот как-то мы мимо пропустили немножечко. Наш верховный главнокомандующий просто так ничего не говорит. Помните, он когда сказал про косаток и медведей? Там же аллегория такая довольно глубокая. Все там смеялись, что шутка, и улыбались.
3: А если, говорит, деле... захотят нас по пищевой цепочке, по мордасам
15: получат. Да. Вот. И плюс концовка какая была, что надо... молодому поколению передать, объяснить, в каком мире мы живем. А какие слова?
3: Ну да, да.
15: Вот.
3: Мир, так что мир я удивительный. Думаю, что, удивительный.
15: Да, что это надо не только для молодого поколения довести, но и для...
3: Потихонечку наших... сошел с ума, но ничего, мы с этим справимся, правильно?
15: Да, так называемых партнеров, скажем так.
3: Партнеры, давно не слышал
15: этого слова. А потом еще такой момент хочется сказать. Да, тягаться тяжело с натрий, ну, можно сказать, ну, не в одиночестве, но поняли, да, о чем я.
3: Да.
15: Вот. В тяжелых, непростых тяжелых условиях работать с этим вопросом. Вот. Но, тем не менее, деньги рано или поздно заканчиваются. Если кроме денег больше ничего нет, решимости, понимания целей, задач и так далее, то, наверное... как бы перевес в сторону тех, кто это все понимает. Как вы считаете?
3: Ну, может быть, может быть. Спасибо,
15: да,
3: спасибо,
15: да.
3: Спасибо. Ага. Павел пишет, про Одессу Киселев вчера, он теперь отдельно от вестей долго говорил про Одессу, а в конце Одесса возвращается домой. Вряд ли он просто так это сказал. Я не знаю. Может быть, и вряд ли он просто так про это сказал. А еще вчера, Павел, еще вчера на одном из каналов, точно не помню на каком, шла ликвидация, таки тоже про Одессу. Кудольга и Тудоль. А, может быть, тоже не просто так показали, да, Павел? Ну, как вариант. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
22: Добрый вечер.
3: Доброе.
22: Знаете, меня больше всего беспокоит то, что, во-первых, Трамп не из оружейного ПО, он не представитель внутреннего государства американского, человек, который сделал себя сам действительно. И он, конечно, имеет ярко выраженный авторитарный стиль правления. Например, вот он заменил несколько первых лиц Министерства обороны, которые, видимо, ему возражали по его стратегии и тактике по Ирану. И для меня, вот пусть это бытово, так по-бытовому звучит, опасение, чтобы он с катушек не слетел, потому что, поскольку он коммерсант и привык добиваться своего любыми способами, или рейдерский захват, или что там, будучи президентом, он может в определенный момент иссякнуть своими идеями.
3: А, нет, это нет. Так, нет, я вас сразу успокою. Нет, варианта нет.
22: Да, ну,
3: нет,
22: слава
3: нет.
22: Богу, что это, что это не так. Но,
3: с идеями у него все хорошо, вы же видите. У него он фонтанирует нормально, идеями. Да? Еще вчера луна была общая, сегодня уже его. Но поэтому представляете, вот я понял, про что написала Ленок, когда говорит, еще много планет, и... А вот же про что, точно. Вот здесь соглашусь с ней, да.
22: Да, Роман, согласен. Да. Знаете, но есть такое понятие, отвлекающая манера, он может под дурачка закосить, ну, грубо говоря. Он тренировать идеями, когда все расслабятся, у него еще 3,5 года впереди, не забывайте, он может все-таки выдать то, что мы никак не можем ожидать, могли бы ожидать, от человека, который был бы политиком от мозга до костей и каким-то, значит, встроенным системой.
3: Интересно, что же он такое может выдать-то, а?
22: Ну, посмотрим.
3: Ой, посмотрим, да. Ну, с идеями у него действительно все хорошо, да. Все хорошо, это точно. Все переименовал. Онтарио, не Онтарио, Луна, не Луна. Он все переименовал уже. Креативный. Кого еще? Ну, креативный, конечно, креативный. Молодец он вообще, живчик такой, да. Слушаю вас, говорите в эфире.
23: Да, здравствуйте, Роман.
3: Здравствуйте.
1: Ну, во-первых, капитуляцию не ждут от противника, ее добивают.
3: Добивают, согласен.
1: Да, а во-вторых, извините меня, вы не правы, когда мы говорим, может что быть. Нашего ВПК всего самого само добивается, производя сейчас необходимое количество ударных и изделий. На самом деле, без Ирана, без КНДР, которые поделились с нами не только технологиями, но и полимерно-композиционными материалами для профильных изделий, и в том числе Китай, который нам поставлял, я думаю, поставляет с начала СВО, пороха, пироксилин, некоторые виды ракетного топлива, в том числе микрочипы, микродатчики, микропроцессоры, микросхемы, с которыми мы по сей день испытываем отечественную нужду. Вот. И в-третьих, я бы хотел сказать, вы напрасно думаете, что Кушнер и Уитков приехали действительно с благими намерениями, чтобы удовлетворить, по крайней мере, хотя бы минимальность нашу.

0: миллиарда долларов. Вот. В любом случае, они делают нам большую пользу, вот эти воры, но кроме Зеленского, которые воруют гораздо больше, потому что это легче нашим войскам. Вот. И последнее, я бы хотел спросить, а почему мы думаем, когда наши средства СМИ, наши средства массовой информации утверждают, что Вашингтон и Брюссель наплевать на жизни украинских парней, сотен тысяч, которые гибнут на фронте, несмотря на лицемерные циничные заявления Трампа о беспокойстве их жизни, и не считают их за людей. Почему мы думаем, что вот эти выкосы Кушнер, в том числе Трамп, считают нас за людей, которые прибывают якобы для паритетных и так называемых...
1: Не-не-не, это просто так складываются обстоятельства. У меня нет иллюзий, да. Я не думаю, что нас кто-то там любит или как-то особо выделяет. Нет, просто мы заставляем.
0: Мы толчем воду в суп. Я не говорю, что их не надо принимать. Но, тем не менее, в любом случае не надо обольщаться вот этими визитами. Вы сами понимаете, вот один эпизод, когда Трамп разбомбил лицей в Иране, женский лицей в Иране.
1: Да.
0: Там 100 человек. Вы видели улыбку Кушнера? Даже Пит Хексит был озабочен, когда Трампу в самолете задали этот вопрос. А Кушнер, Лыков начал улыбаться. Поэтому это говорит о многом, о том человеке, который слышал этот вопрос и хотя бы отвернулся, но тем не менее, вот американцы, понимаете, когда они действуют так в Ираке в том числе, им наплевать, как они действуют, у них цель оправдывать средства, и деньги для них не пахнут, а тем более война для них, так устроена американская экономика, это очень большое обогащение.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо. Ну, с чем-то соглашусь, с чем-то, конечно, нет. Согласен, я говорю еще раз, с тем, что мы, что Украина, что мы для них абсолютно одно и то же. Просто вовремя сориентироваться и на этом заработать, вот этим они и руководствуются. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
2: Добрый вечер.
1: Добрый.
2: Владимир, Москва.
1: Да, добрый.
2: Часто звучит такой постулат, что война очень дорогое дело. И это действительно, но вместе с тем 300 миллиардов долларов заблокировано наших денег.
1: Да. Оп, пропал, да, человек? Связь пропала. Да, деньги заблокированы, да. Я думаю, что этот момент, он один из пунктов, собственно, переговоров. Здесь, мне кажется, очевидно. И об этом же была даже утечка. Я не знаю, если верить этим утечкам, то об этом говорили. Так, сейчас сообщение. Нигматулин пишет, растрата, не успеваю записывать, сдаюсь, это... А, все, понял, да. Ну да, да, вы правильно, да, по голосу определили, да. Так, фантазии Трампа не распространяются дальше слова «Америка» и производных от него. Не, ну почему? Он еще вот фантазирует про Иран, ну и так, не останавливаясь просто. В режиме нон-стоп. Да, слушаю вас, говорите в эфире.
3: Добрый вечер.
1: Добрый.
3: Вы знаете, может быть, я не права, но правы. Если Трамп хочет нам, так сказать, мира, угу, почему он не принудит Зеленского переизбраться? А Зеленский, он никогда не пойдет на мир, он боится страшно, он ночами не спит, чтобы не потерять вот это вот место свое, кресло. И никогда он не пойдет, Зеленский. Пока его не принудят переизбраться, а его никто не переизберет, по-моему, его даже жители Украины.
1: Да, представляете, Трамп на самом деле занял достаточно такую удобную позицию, беспроигрышную, как ему кажется. Вот в тот момент... Когда к нему, допустим, подходит, а он такой человек, главное подойти к нему с какой-то информацией последним, то есть чтобы после тебя никто не перебил тот посыл, с которым ты к нему пришел, да? Когда ему показывают какие-то картинки, как горят, допустим, склад Валберес где-то там, МПЗ на нашей территории, все, он тут же начинает говорить, а, да, это здорово, и у нас с Украиной подписан договор об этой великой сделке, мы будем копать. Вы помните? Он же снова вспомнил про нее. Про нее уже никто не вспоминал, даже он. Ну, когда вот к нему подошли с этой картинкой, он говорит, все, с Украиной будем, значит, добывать. То есть, если победит Украина, у него есть вариант с Украиной добывать. Когда ему говорят и показывают, и рассказывают, и когда до него доходит информация, что оказывается все не так, и все ровно наоборот, он начинает, собственно, думать о том, как бы ему заработать там в сотрудничестве с Россией. Но он, когда приезжает сюда, здесь вот это все увязывается в единое, как говорится, целое. То есть вначале вот эти условия о прекращении...

0: боевых действий и выход на долгосрочный мир, а потом копать-копать, или как он там все это формулирует, да. То есть вот, вот такая у него позиция. Слушаю вас, говорите в эфире.
1: Там в сотрудничестве с Россией.
0: О, но я сам себя слышу сейчас. Может быть такое? Вашу маму там и то показывают. Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, вот, ну, вы помните 92-й год, да, 93-й, когда после вот долгих таких соперничеств 60-летнего между, вот, ну, скажем так, Россией и США, в итоге там, ну, скажем так, СССР развалился, и там 92-й год, 93-й год в России не было, так сказать, продуктов, страна огромная, 150 миллионов было. И все, и американцы как бы вот взаймы привозили вот эти, вот помните, все говорили, ножки Буша, они слишком жирные, их два раза варить надо. Ну, просто ниоткуда было взять у России. И есть надо было что-то. Это было 92-й, 93-й, 94-й года. И все ели вот 5 лет эти ножки Буша. А вот если сейчас настанет такой момент, когда вот после такого долгого соперничества между Россией и США, там сколько уже у нас, 7 лет оно идет, да, там, или как, 8 лет, вот, снова настанет такой период, вот если Россия, скажем так, вот в такую ситуацию распада попадет, и снова вот экономика рухнет, и снова нужно будет какую-то страну мира найти на карте, чтобы присылали нам что-то. Как вы думаете, вот США на этот раз пришлют ли нам эти что-нибудь продукты или нет? И если не пришлют,
0: какой а будет, интересный
2: такая, а будет такая страна на карте мира, которая пришлет, вот такая жирная, сытная страна, которая поделится, как вы думаете?
0: Какой интересный вопрос. Ну, просто есть опять некоторые нюансы. Смотрите, какая штука. Когда они нам присылали эти окорочка, ты же знаешь, что такое ножки Буша. Ну, а вот она даже знает, что такое ножки Буша. Картонные, помнишь, такие коробки, там замороженная вся эта тема, да, и все ели-ели, да. А еще я покупал пельмени у бабушки, у бабушек, которые вот сидят на улице, продают вот станция метро «Динамо», я после работы туда, или же на Белорусскую шел, или туда. А пельмени покупал, хлеб покупал, а вареную курочку, если везло, покупал. А еще я покупал много чего там в разных переходах. А когда вот Георгий, который с вами по вечерам работает, он у меня родился, я вот ему, например, коляску покупал. У таких шустрых пацанов, которые продавали коляски в переходе перед детским миром. Тогда вот они, собственно, мы их устраивали, поэтому они нас подкармливали. Если вы говорите, что сейчас с нами произойдет, вот то, что вы сказали, да, там распад, вот точно так же, как распал Советский Союз, ну, конечно, они будут нас кормить, конечно, потому что, когда мы распадемся, это будет уже совсем другая Россия. Как раз ровно такая, которая им будет нужна. И, конечно же, они будут нас кормить. И опять пойдут эти ножки Буша, и пельмени мы с вами будем продавать возле станции метро. Думаю, что этого не будет никогда, слава богу, потому что мы с вами поумнели, и дети наши умные. У нас сейчас новости. После новостей вот двое из этих детей проведут программу про футбол. Вы немножечко так расслабитесь, да. А встречаемся с вами здесь, в этой студии, ровно через неделю.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 0:04 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение дня ликвидировали 32 украинских дрона. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Орловской областях. Кроме того, БПЛА сбиты над Пермским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Латвия намерена запретить автобусные пассажирские перевозки в Россию и Белоруссию. Соответствующие поправки в законодательство подготовили в Минтрансе Республики. Они предусматривают запрет на регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Российскую Федерацию и Белоруссию, а также транзит через территорию Латвии в эти страны, говорится в документе. Ранее премьер-министр Республики объявил о планах ввести пошлины в 300% на из России и Белоруссии. Он также сообщил о намерении предоставить компетентным органам право проверять транзитные грузы двух стран. ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу фигуристки Камилы Валиевой по ее допинговому делу. Кроме того, в Европейский суд по правам человека поступили обращения от нашей триатлонистки Елены Даниловой, прыгуна в высоту Александра Шустова, биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. В частности, инстанция зарегистрировала жалобу Валиевой на решение спортивного арбитражного суда и Федерального суда Швейцарии по ее делу о нарушении антидопинговых правил. КАС ранее дисквалифицировал спортсменку, выигравшую Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях, на 4 года и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021. Федеральный суд Швейцарии в сентябре 2024 отклонил жалобу фигуристки на решение КАС, а в октябре 2025 ее заявление о пересмотре арбитражного решения. В декабре прошлого года завершился срок дисквалификации Камилы Валиевой за допинговые нарушения. Позже спортсменка объявила о возобновлении карьеры. В ассоциации владельцев кинотеатров допустили прекращение предсеансных показов. Это может произойти в ближайшие 2-3 месяца. Такой прогноз дал глава ассоциации Алексей Воронков. В беседе с МСН он отметил, что речь идет о схеме, к которой прибегают кинотеатры, чтобы показать зарубежные фильмы без прокатного удостоверения в России. Зритель покупает билет в кино, и ему предлагают сначала посмотреть иностранный фильм, а потом легальный отечественный. В фонде кино ранее выступили против показа иностранных картин без согласия правообладателя, подчеркнув, что это несет правовые и репутационные риски. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 85 копеек. Доллар 86 рублей 19 копеек. Евро 100 рублей 17 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 10 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
3: России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
5: В этот вторник гость в студии, директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог, политолог Виктор Потуремский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. каждую среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду, он ходил от беды к беде и гасил.

тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселым.

отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе.

0: тосковать не мог. Так пошла от тропы тропа, так зажглась от судьбы судьба, так зажглась от судьбы судьба, от судьбы судьба.
1: Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

сердце бьется, оглушая, было. Жизнь моя по горло в солнце было. Как же это было и прошло?

сами произносят, будет. Очень мягко, очень тихо будет. Улицы протяжные и пусты. Я держу.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. А любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей,
2: любим бить людей.
1: И бить поклюши.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи, а то зарежем.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: вам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да.

Не откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

тобой встречаться вновь. Когда ушла весна, когда прошла любовь,

ту первую свою любовь, и пусть она прошла без твоего тепла, но все

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
3: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

если в самолете ты летишь, если ты к столице приближаешься, если сверху на Москву глядишь.

даже если на краю земли, где чужой звездою небо мечено, вспомнишь непременно ты вдали огоньки родные тихим вечером.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
2: Пресечи. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.